Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Радио Дэвидсон» на волне 620 АМ. Чуть попозже, по традиции, к нам присоединится умный человек в Нью-Йорке Геннадий Станич. Ну и вы уже все прекрасно знаете, наверное, с самого утра, что сегодня 8 мая 2026 года. И во всем мире отмечается VE, Victory in Europe Day, День памяти и примирения. Он посвящен памяти жертв Второй мировой войны, отмечается, повторю, очень во многих, особенно европейских странах, конечно же, и в Америке. День победы в Европе. Вот так бы я его, если коротко, назвала, потому что у немалого количества людей вызывает, очевидно, это не очевидно, а точно, после войны в Украине, вот массу споров. Но как бы мы с вами не интерпретировали эту дату, она историческая. Это капитуляция нацистской Германии. И вступил этот закон 8 мая 1945 года. И мы сегодня об этом с вами поговорим, но мне бы хотелось, во всяком случае, я попросила Геннадия, нашего писателя, Геннадия Станича, вот сориентироваться на том, что было взаимоотношения в самом высоком смысле этого слова между Америкой и Советским Союзом во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Мне кажется, что есть о чем порассуждать и дойти до самой сути. Как вы помните, называется наша так передача. Геннадий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
1: Ну, Геннадий, вот мне кажется, я, конечно, узурпирую свое положение, да, на радио, но мне бы так хотелось воспользоваться вашими знаниями и поговорить вот именно вот об этом союзе того времени USA-USSR. Я не знаю, может быть, я неправильно произношу, может быть, тогда это еще было просто Россия. Вот я уже потерялась. Но когда я приехала, я уже как-то это высказывала свою эмоцию, озвучивала, как теперь говорят, хотя я не люблю озвучание, это когда ты просто читаешь текст на что-то, а как бы, ну, ты говоришь вслух, да. Я помню, что в Америке, когда дети мои пошли учиться в школу здесь, в американскую, что у сына, что у дочки было, что Америка победила во Второй мировой войне. И у меня это вызывало просто вот чуть череп не сносил. Да как же так? Мы выросли на книгах, в фильмах о том, что Советский Союз, русские солдаты, офицеры, русский народ на трудовом фронте, на фронте просто военном победил. И вдруг тут в Америке говорят, что да нет, оказывается, Америка победила. И я помню, что у меня это вот прям несколько лет не могло никак улечься на дно. А каковы ваши эмоции, Геннадий?
2: Марина, я тоже сталкивался с подобным. Более того, я разговаривал с нашими ветеранами, выходцами из Советского Союза, ветеранами Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые эмигрировали, жили, живут здесь, в Америке. Что когда, допустим, на каких-то встречах совместных, на каких-то мероприятиях, вот они тоже часто это слышат, и как бы считают, что вот тянут одеяло на себя, якобы, ну, скажем так, американские историки, представители определенных кругов общества в США. Но я должен сказать, Марина, понимаете, ведь как бы точку в этой войне, которая была во Второй мировой войне, началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945, в Европе отмечают 8-9 мая 1945, она закончилась. Ведь победу одержала коалиция. И причем, когда говорят, называют самых тех, кто составлял костяк этой коалиции, то это прежде всего по мере вступления в эту войну речь идет, безусловно, о Великобритании, Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. А даже здесь мы видим какое-то определенное разделение, попытку, вот то, что я говорил, когда тянут одеяло на себя, да, преувеличивая свою значимость или преуменьшая значимость партнеров по коалиции. А вот когда в Советском Союзе мы всегда слышали фразу, термин, наверняка вы тоже ее знаете, «второй фронт», что как старались, чтобы открыли Советский Союз, требовал и просил, чтобы союзники открыли второй сухопутный фронт в Европе. Но ведь если брать хронологически, то, условно говоря, первый фронт, ведь это была Великобритания. Она с 1939 года по 1941 год фактически осталась один на один с гитлеровской Германией и вела эту войну, в то время как Советский Союз, у него был пакт о ненападении с Германией. Более того, они успешно торговали, поставляли зерно, поставляли металл Германии по существующему договору. Все это, конечно, применялось в войне против Великобритании. Но здесь как бы у нас делят так: Западный фронт, Восточный фронт, что более, я считаю, справедливо по звучанию, да, если так это правильно интерпретировать и комментировать. Но, безусловно, я считаю, что это действительно была самая невообразимая коалиция, ну, наверное, за всю историю вот мировых войн. Вот представить себе, что лидер Великобритании из семьи аристократов, Черчилль, который в Первую мировую войну, во время Гражданской войны, после революции в России категорически не воспринимал коммунистическую теорию, был врагом как бы советской власти, да. Франклин Делано Рузвельт, тоже американец, человек, который проникся совсем другой идеологией, да, другими принципами. И Иосиф Сталин, значит, коммунист, большевик, сын сапожника. Вот три человека, которые неожиданно, поняв всю опасность, угрозу для человечества коричневой чумы, объединились, вошли в эту коалицию. Ну, условно говоря, потом благодаря де Голлю как бы примкнула и Франция, и остальные страны, да, но костяк, я повторяю, Великобритания, Америка и Советский Союз, и которые в итоге сломали хребет и фашизму, и милитаристской Японии. И ведь этот конфликт, Вторая мировая война, это первая война на земном шаре, в котором было применено ядерное оружие. В целесообразности этого применения нисколько не сомневаюсь, поскольку миллионная Квантунская армия в Японии, по тем документам, архивам, то, что нашли, что они еще готовы были сопротивляться как минимум 2 года, оставшись один на один, и Советским Союзом, Великобританией, США, и их ресурсы, вооружение, разработки бактериологического оружия, это все могло, действительно, война могла затянуться, но если бы американцы, мы показали, каким оружием теперь обладаем, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и это привело к немедленной капитуляции Японии. Что же касается войны в Европу, которую вот сейчас дата священная мы отмечаем, праздник со слезами на глазах, да, День Победы, когда говорят, кто внес более огромный вклад. Понимаете, тут сложно сказать, но ведь как бы понятно, что сначала Великобритания, когда битва в небе над Лондоном, над Великобританией, британские асы, летчики развеяли миф о непобедимости немецкого Люфтваффе. Также их подводники топили, субмарины и корабли с грузами немецкими. И то, что сухопутные войска Советского Союза, великолепные эти операции, освободили свою территорию, то есть то, что потеряли буквально за полгода, более трех лет, почти четыре года возвращали, плюс освобождение Европы от гитлеровцев. И по количеству жертв, по этой цене, безусловно, Советский Союз стоит на первом месте. Это несравнимые, несопоставимые потери. Как мы помним, Советский Союз потерял 27 миллионов, из них считается более 13 миллионов мирного населения. Но для сравнения, мы, американцы, потеряли 418 тысяч в этой войне. Что ни в коем случае не умаляет заслуг ни британской, ни американской армии, которые открыли то, что мы называем Второй фронт, и воевали в Европе, и, несомненно, победы в Северной Африке и на Тихоокеанском побережье, и в Японии.
1: Геннадий, вот поступают уже звонки, вне зависимости от моего объявления, открытия уже, да, прямой линии 718-303-9090. Мы, безусловно, будем возвращаться к вашим комментариям. Пожалуйста, слушаем вас. Акмаль, у меня не получается включать радиослушателей. Вот начинается телефон на номер 575. Если у вас есть возможность включить, пожалуйста. У меня какая-то другая система выскочила. Ага, алло. Вот вижу. Да, пожалуйста, да, слушаем.
3: Здравствуйте, мой. Да, да. Меня слышно, да?
2: Да.
1: Да, хорошо.
3: Ну вот, спасибо, конечно. Сегодня действительно особый день. Этот для наших людей этот день победы. Но опять же я должен сказать, что этот день для советских людей, для нас, родившихся в той стране, он пропитан ложью насквозь. Вы, Марина, с этого начали, это действительно так. Я тоже был очень сильно поражен, когда вот начинал первые факты узнавать здесь уже, будучи в стране, что насколько нам врали. Нам врали вся буквально ложь советского периода. Вся, от самого первого дня 17-го года до последнего дня, она вся основана на лжи. И я вам приведу, вот нужно просто начать было изучать материалы Линдлиза. Конечно, это, на это не каждый способен. Это, допустим, требует какой-то усидчивости и времени. Но я на это потратил время. И вот последнее буквально я одну цифру приведу. То, что вот Геннадий сказал правильно, что поставлял Советский Союз, и полтора года он был союзником Германии, и это был первый фронт. Англию бомбили со страшной силой, Лондон бомбили со страшной силой. И Советский Союз поставлял вольфрамовую руду для брони танков, которые круповскую сталь делали. Порох, 80% пороха, 80% пороха было поставлено Англии, Советский Союз. Поэтому без этого пороха ничего не произошло. Последний момент. В 41-м году, к концу 41-го года, вся европейская часть Советского Союза была захвачена. И весь хлеб, весь продовольствие мы получали в основном из Украины. Украины и восточноевропейской территории. Она вся была захвачена. Казахстан, сырьевые земли тогда не существовали. Если бы не помощь из-за рубежа, из-за американской тушенки, это яичный порошок, мы бы все за 4 года, у нас всегда был дефицит в Советском Союзе. В самые лучшие достойные годы всегда был дефицит продовольствия. Но бы тогда мы
1: здорово... Давайте с вами вспомним, что Америка вообще помогла. Она поставляла для Советского Союза и во время войны военную технику и продовольствие. И когда, вы помните, бройлеры, куры, вот эти, помните, ножки Буша, да, по-моему, называли, папа имеется в виду. Все время Америка помогала. Но да, давайте с вами вспомним еще одну историю. Вот... Наверняка и у Геннадия есть комментарии на эту тему. На самом деле, некто генерал-майор, по-моему, Суслопаров подписал 7 мая, да? Вот, Геннадий, продолжите это. Это очень интересный момент.
2: Да, это было при дворе генерал-майор Сослопаров. Действительно, в Реймсе подписал. Он ждал после предложения подписать, а сейчас капитуляция. Ведь каждая минута, тем не менее, разрозненные немецкие части оказывали сопротивление. И каждую минуту погибали по-прежнему бойцы. После поступления предложения подписания этой капитуляции Сослопаров связался с Москвой и несколько часов ждал ответа. Ответа не было. После того, как он все-таки поставил свою подпись, неожиданно пришел ответ из ставки с подписью Сталина, что никаких документов не подписывать. Это, конечно, был удар, но тем не менее, уже поскольку это произошло, Молотов выступил тогда с разъяснениями, что это предварительная подпись, предварительная договоренность, а основная будет перенесена в Потсдам на сутки позже. Кстати говоря, многие, вы знаете, Марина, как странно, почему-то впоследствии циркулировали очень такие слухи, особенно еще до перестройки, когда как бы архивы были закрыты, информации было мало, что якобы Сослопаров после этого застрелился. А на самом деле ничего подобного не произошло, никаких карательных мер к нему принято не было. Он продолжал служить дальше после окончания войны и живым и здоровым ушел в отставку, на пенсию, то есть прожил жизнь, и все это было инсинуации и выдумки, что якобы он застрелился. Ничего подобного не было.
1: Но вообще, мне кажется, вот, Геннадий, когда я впервые узнала эту информацию про Сослопарова, который 7 мая принимал участие в подписании, подготовке и так далее, вот этого всего исторического процесса, да, о капитуляции Германии, и мне кажется, что Сталину показалось это слишком обыденным и таким, ну, как бы рабочим каким-то вариантом, а ему хотелось триумфа. И он тогда вот Жукову сказал, что нужно по новой встреча с, там, я не знаю, представителями военных ведомств всех стран, капитуляция Германии, то есть такой помпезный экшен должен был быть.
2: Именно так, да, именно так. Именно так. И, в принципе, как бы я считаю, что Советский Союз имел на это право, как бы вынести эту, ну, тяжесть войны в Европе, да, с гитлеровской Германией, как бы, ну, скажем так, имел право, ну, вот на такую концовку окончания вот войны в Европе, чтобы в более такой церемония была более как бы официальной.
1: Салютом, да.
2: Я не могу сказать помпезной, но как бы, ну, я считаю, это было по-своему справедливо. Все мы помним кадры этой кинохроники, когда Кейтель подписывал этот долгий его взгляд, когда он смотрел на Жукова, и Жуков в ответ смотрит на него, и сидели представители Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки, знаменитые. Это ироничная фраза Кейтелю, как мы и французам проиграли. И тем не менее подписали, и все, сделал он свой нелепый жест с этим жезлом фельдмаршала Кейтель, ушел, и как бы все расслабились, и все это вошло. И, в общем, символично было, что как бы в центре стола сидел вот союзники, но сидел как бы, как тогда называли, маршал Победы, Георгий Жуков, и поскольку это было в ночь с 8 на 9 мая...
1: Которого, кстати, Сталин потом сослал, если вы помните, в Одессу на какую-то
2: рядовую должность. Сначала в Уральский военный округ, даже якобы была попытка вроде бы его арестовать, потом в Одессу, потом это знаменитое дело о якобы присвоенном трофейных там, трофеях и так далее, то, что вагонами якобы шло все это Советский Союз, но этим грешил не только Жуков, скажем так. Вот. Но в чем-то как бы это все было характерно. Конечно, Сталин его ревновал. Вернулись домой полководцы, которые видели другие страны, которые почувствовали вкус победы, поняли свой авторитет, свою силу. И, конечно, Сталину в этом окружении было весьма неуютно, и поэтому первые сокращения армии потом начались не при Хрущеве, а именно при Сталине. Ну, а его ревность к Жукову, но, тем не менее, Жуков к нему уважительно относился при всем при этом. Знаменитая фраза Жукова после уже того, как сняли Хрущева, когда он сказал, что насчет культ личности его спросили, он ответил, говорит, да, был культ, но была же и личность.
1: Ну да. Я, вы знаете, все равно, Геннадий, не люблю хоть малейшее оправдание Сталина. Я знаю, что я вызываю раздражение у большинства, наверное, наших радиослушателей, потому что, опять же, на примере, допустим, Рокоссовского, которому выбили зубы, поломали ребра, посадили в тюрьму. И все это сделал Сталин. И он, когда вышел оттуда, он все равно был поклонником Сталина.
2: Насколько страшен режим. Да, да. Страшно. Два раза Рокоссовского вывозили в лес на мнимый расстрел, как он сам вспоминал. А тем не менее, потом, когда я посмотрел вот эти знаменитые кадры Парад Победы, да, в 45-м году, когда командовал парадом, по-моему, Жуков принимал его, наоборот, командовал Рокоссовский, принимал Жуков. Впоследствии, когда они уже на трибуне стояли рядом со Сталиным, мне больше всего понравилось, вот зная судьбу Рокоссовского, как он подвергся репрессиям, да, и с каким вот он прямо обожествлением смотрит на Сталина.
1: Да.
2: Под обострастием смотрит на Сталина.
1: У меня
2: это,
1: было
2: конечно,
1: в жизни, в бытовой жизни женщина, которая потеряла мужа в сталинские репрессии, которая сама была унижена из-за того, что была латышка, куда-то ее там убирали в Москве и так далее. Если мы за столом, в компании хоть чуть-чуть намекали на культ личности Сталина, она вставала, бросала приборы столовые, уходила на кухню, ненавидела нас всех. Вот это... Всем остальным культ личности не снился. Геннадий, есть желающие присоединиться к нашему разговору. Мы это сделаем после перерыва на рекламу. Но я вам просто вручаю виртуальный приз. Я не понимаю, как такое количество информации можно держать в голове. Спасибо вам огромное. Перерыв на рекламу.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
12: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас!
1: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе с писателем Геннадием Стальничем и звукорежиссером Акмалем Тахировым, это наша сегодняшняя творческая бригада, я ведущая этой передачи «До самой сути» Марина Левинсон, мы приветствуем уважаемых слушателей Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Желаем, конечно же, хороших выходных, но перед этим должны поработать и вспомнить и поговорить на нелегкую тему. Сегодня, 8 мая 2026, мы вспоминаем о Victory in Europe Day, День памяти и примирения. Он посвящен памяти жертв Второй мировой войны, отмечается во многих, особенно европейских странах, в Америке тоже, слава Богу. Это День Победы в Европе, историческая дата капитуляции нацистской Германии, и эта дата, она вступила в силу 8 мая 1945 года, это официально. И мы говорим, что и 7 мая была проведена работа, да, генерал Суслопаров поработал, но его осудили, и ему сказали «ну-ну-ну», что должно быть более помпезно и красиво это сделано. А так что? Ты там поработал, ночью посидел, подписал, и никто ничего, никакого экшен, да, никакого public relation не было. И Сталин тогда вот возвысил Жукова, у которого тоже есть свои заслуги, но у которого есть и свои недостатки. И вот мы сегодня об этом говорим. Сегодня 8 мая. И, Геннадий, у нас есть звонки. Вот да. Если позволите, я приму, да-да, и вы откомментируете. Да. Пожалуйста.
15: Добрый Здравствуйте. День. Я пережил эту войну. Когда началась война, мне был 8-й год. Это были страшные дни, очень страшные дни. Но я благодарю Америке, что она очень сильно все-таки помогла в этой войне. Очень сильно. Судобекеры машины, Форды. Потом очень сильно помогла едой. Очень сильно. Рационы были такие американские. Спасибо Америке. Не важно, что у нее там погибло 400 с чем-то тысяч. Россия потеряла 27 с лишним миллионов. Но на самом деле, я думаю, что Россия потеряла больше. Больше. Очень. Чтобы что-нибудь завоевать, посылали десятки тысяч молодых солдат, и они погибали. Это страшная война была. Для меня она была очень страшная. И когда был День Победы, это и хороший день, и скорбный день. Мы должны вспоминать все-таки тех людей, благодаря их мы в настоящее время живем и радуемся. Именно благодаря...
1: Спасибо большое. Вот, Геннадий, да. Вам голос народа.
2: Да, все правильно, особенно если отметить, пускай, допустим, если даже считается, что Америка помогла от общего объема всего производства и продовольствия, и боеприпасов во время войны всего 4% составляет то, что было использовано советской армией. Насколько большими буквами, я могу сказать, Марина, своевременно была эта помощь, продовольственная, тушенка и так далее, порох, гильзы, боеприпасы, а самое главное, студебекеры эти знаменитые, потому что во всех фильмах показывают, как стреляют эти катюши, стоя на советских поддонах и грузовиках. Ничего не подобного. Катюша, ни одна катюша не могла стрелять, давать залп советских этих поддонов и грузовиков тягачей, потому что они разваливались от этого залпа. Это все могли выдержать только студебекеры. И то есть эта помощь была настолько своевременна, настолько нужная, особенно в самый тяжелый период войны, в первые вот полгода, когда терпела поражение советская армия, тем не менее мужественно сражаясь. Но уже тогда Америка показала, насколько она стала, чью она заняла сторону. Это при том, что Рузвельту это было не так легко сделать, потому что в Америке большая часть иммигрантов имела немецкие корни. И многие тут были сообщницы знаменитого этого священника, преподобного Кофлина, общества дружбы, американо-германской дружбы, где они поддерживали Гитлера. О нем пел ему дифирамбы Генрих Форд, наш магнат, автомобильный магнат, да, который, ну, впоследствии он извинился за это. Это не так было легко сделать, в отличие от той же Великобритании. Ну и впоследствии, я считаю, Советский Союз выполнил свои обязательства перед Америкой, когда помог в победе, в разгроме милитаристской Японии. То есть это была настоящая коалиция. Самое, казалось бы, невозможное,
1: тем не менее крепкое. Вот именно, честь и хвала всем. Честь
2: дальновидным
1: и хвала всем, кто встал против фашизма. Вот в чем история.
2: Да.
1: И каждый, в общем-то, ну, понятное дело, что в силу того, какое количество потерянных жизней было, да, молодых, женских, мужчины гибли, дети гибли, те, которые принимали участие в партизанском движении, трудовой фронт, это бесчисленное количество погибших молодых жизней. В любой стране. Поэтому каждый, наверное, имеет право называть себя победительницей. И мне кажется, что очень грустно, когда, вот, когда беда, вроде все вместе. Потом вроде бы война закончилась, да, и все начинают лить воду на свою мельницу. И хорошо это, если просто мельница. Если это не вражда и не война, вот такая информационная, изобразительная, какая угодно, и так от этого грустно становится, потому что когда вот страшные какие-то дни, да, вот военные, просто самые настоящие ужасающие дни, люди объединяются.
2: И хоть, да, перед хоть угрозой, вот перед страшной
1: этим можно
2: угрозой.
1: Вспомнить, да.
2: Угу. Да. Хотя я прекрасно даю себе отчет, Марина, что были определенные силы, чего скрывать, в Европе, да, в различных странах, в Литве, допустим, в Украине, в Польше, которые, допустим, сражались, хотели освободиться от фашистского немецкого ига, но при этом не принимали как бы то, что Советский Союз их освободил. То есть, допустим, они как бы старались бороться за независимую Украину, за независимую Литву, там Польшу и так далее, от коммунистического влияния. Но, тем не менее, как бы невозможно стереть то, что произошло. Поэтому, когда говорят «День скорби» 9 мая 1945 года. День скорби – это 22 июня 1941 года. 9 мая я против вот этих напущенных там каких-то празднований и так далее. Нельзя же победа, День Победы со слезами на глазах. Да? Мы цену эту помним, но тем не менее это была победа. Это была завершающая точка войны в Европе, когда кто-то говорит, день скорби 9 мая, ну, я не знаю, какие-нибудь прихвостни или какие-то моральные уроды, какие-то люди, которые поддерживали, скажем, Гитлера, для них это действительно день скорби, да, это получается. Тут все-таки день победы, но ведь это, ну, условно, как бы говоря, праздник, потому что цена жертв... Вы, Марин, вы же, наверное, помните, наверняка поэта, фронтовика Борис Слуцкий, помните, да? Вот он же, ну, я а на память, извините. Да-да, чисто я помню эти строки, когда он там говорил, было, по-моему, стих назывался, что, оказывается, война не завершается победой. И там были такие строки, что... «Лишь победитель победил, а вдовевшая вдовеет, в ночь ее морозно веет, одна из тысячи могил, а побежденный побежден, вот, вот это да, я помню, а побежденный побежден, но отстрадал за поражение, восстановил он разрушение, и вновь непобежденный он». Ну, так ведь и есть, к сожалению.
1: Вот мы сегодня вообще вспоминаем ветеранов мировой войны, Второй мировой, да? Мы их, да, поздравляем с Днем Победы над фашизмом.
2: Да, да.
1: Мы,
2: да,
1: немножко,
2: да,
1: забыли, знаете, выплеснули ребенка вместе с водой. Слушаем, да, вас, пожалуйста. Здравствуйте.
11: Добрый день. Вы знаете, добрый день. Действительно великий день. Я хочу, во-первых, маленькую информацию. Ведь когда открыли Второй фронт, то больше 85% всей авиации Германии воевала на Втором фронте. Но это такой маленький штришок. А второе, мне вспоминается воспоминание одного немецкого пулеметчика, когда через болото шли советские войска, и он сошел с ума. Он стреляет, они падают, они идут. Он стреляет, они падают, он идут. Какой ценой это досталось? А вопрос у меня такой. Почему не праздновали День Победы при Сталине? И только при Брежневе там открыл. Вот у меня такой вопрос, может, ответит там Геннадий.
1: Я не обладаю такой информацией, да, честно говоря.
2: Иосиф Виссарионович этот вопрос рассматривался в своих воспоминаниях об этом, Илья Молотов и Маленков. Он считал, что война, которая... закончилось ценой таких жертв, что как бы празднование этого дня, ну вот как бы салют был и так далее. В 1945 году был парад, что как бы сложно праздновать как бы событие, которое как бы хоть и показывает мужество советского народа, но которое доставилось такой страшной ценой. И, откровенно говоря, в этом, конечно, доля истины была, но я считаю, что была все-таки восстановлена историческая справедливость, да, когда уже в 60-м году при Хрущеве был объявлен выходной, да, и очень так, ну, массово, помпезно отмечать начали вот 65-й год, уже Леонид Ильич Брежнев, сам воевавший, да, достойно прошедший свой путь военный на войне, уже праздновали, начиная с этого времени. Но просто я считаю, что иной раз, ну вот, когда я вижу, что сейчас происходит в России, как, ну, понимаете, ну, я, например, по своей натуре, вот я люблю, даже, допустим, без военной техники, вот эти парады, когда четко, значит, брусчатку отмирают шагами, военным шагом, красиво под музыку, там, войска и так далее. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но, когда я вижу, как детей на этот праздник, там, в садиках, яслях, на приезжают в какую-то военную одежду, и они там с автоматами, с игрушечными бегают и так далее. Ну, со стороны это выглядит настолько нелепо, настолько какое-то, ну, завихрение уже прямо с этим происходит. Но, слушайте, каждая диктаторская власть, она старается цепляться за что-то прошлое, хорошее, ориентироваться, использовать это. Так же, как сейчас президент России использует вот эти все заслуги и так далее, все эти победные традиции советской армии, да, российской армии, сейчас вот перекладывая как бы пытается проецировать на нынешний военный конфликт с Украиной. Выглядит это неумно, глупо, нелепо. И, понимаете, мне кажется, от этого позора еще долго придется отмываться.
1: Слушаем вас, пожалуйста.
2: Но это ни в коем случае, да, ни в коем случае не умаляет победы советского народа во Второй мировой войне. Да, я слушаю вас.
1: Алло, пожалуйста.
16: Алло, добрый день. Спасибо, да. Меня зовут Леонид. Очень хорошая передача, и она вовремя. И поражаюсь, что Геннадий знает столько информации. Вот, хотя я тоже читал книги. Мой папа прошел всю войну, и он всегда мне говорил, благодаря Америке мы не умерли с голода. Он всю войну прошел на передовой. И вот он рассказывал про банки вертикальные с гречкой, с мясом и все такое прочее. Вот, то есть вклад Америки был, конечно, очень весомый, как правильно Геннадий заметил. Пусть маленький процент, но очень сильно ощутимый этот процент. Может быть, даже в другом измерении это не 4%, а может быть все 70%. Вот. И очень обидно, что такая страна, как Советский Союз, которая победила действительно страшного врага, сегодня сама стала агрессором. Вот это вот, ну, совершенно непонятно. Можно говорить все, что угодно про руководителей, про Путина, про других людей, все, что угодно можно говорить. Но сам факт, что страна, которая пережила сильную агрессию, сама становится сильным агрессором. Вот это с философской точки зрения мне непонятно. А вам большое спасибо за передачу. И вам, Марина, и Геннадию. Это был Леня. Спасибо.
1: Спасибо, Леня. Леня.
2: Марина, ну, если можно, короткий Геннадию, ответ. Короткий, конечно. Ответ, да, коротко. Леонид, ответ прост. Понимаете, в чем дело? Стоит убедить людей в том, что они проиграли, как сразу взыграют реваншистские настроения. Несправедливый Версальский мир по отношению к Германии заключенный привел к возникновению радикальных правых группировок националистических, привел Гитлера к власти, и он сыграл на вот этом чувстве унижения, униженности национального самосознания немцев. То же самое сейчас очень хорошо, все это эффективно продвигалось в России. Проигрыш якобы в холодной войне, 91-й год, развал Советского Союза, Россия якобы стоит на коленях, и вот давайте возродим, давайте всем покажем, пусть нас не уважают, но зато боятся. И, как видите, на вот этих низменных экстинктах, на реваншизме, Удалось найти благодатную почву, к сожалению, в России. Убедили, что проиграли. Следовательно, сейчас надо победить.
1: Много желающих. Пожалуйста, слушаем.
17: Иди нахуй, ублюдки.
1: Грех на душу берешь, парень. Грех.
2: Видите, как плохо. Видите, как плохо человек.
1: Пожалуйста. Слушаем вас. Да-да.
17: Даже мать стала парусником при Брежневе, а не при Хрущеве. В 65-м году, да?
2: Я так и сказал, в 65-м году, да, в 65-м.
17: Да, но вы сказали, при Хрущеве был выходной день, а выходной день стал при Брежневе. Вот. И маршал Победы Жуков сказал, что бабы новых нарожают. То есть пушечного мяса было полно. Он людей не жалел. Бабы новых нарожают. Америка помогала Пен-Лизу еще военными кораблями. Перегоняли военные.
1: Спасибо большое. Да. Слушаем.
2: Ну, сложно, вас, да, сложно оценивать с позиции нынешнего времени действия военачальников той войны. Сложно это все делать. А кто-то называет его маршалом Победы Жукова, кто-то талантливым военачальником, кто-то мясником и очень жестоким, не сидел, не жалел людей. Понимаете, мы сейчас можем рассуждать, глядя на статистику, на определенные факты, но с позиции того времени, особенно 41-го года, когда отступала советская армия, была потеряна очень большая территория. Ну, сложно, это сложно, учитывая, какой колоссальной машине военной гитлеровской мы противостояли. Ну, как-то, мне кажется, очень сложно с позиции нынешнего времени об этом судить.
1: Геннадий, вот я вижу и Людмила, Лев, Роберт, Аня Малкина, еще кто-то без имени. Все хотят что-то сказать, но мы должны заканчивать передачу, мы должны учитывать режим. Огромное вам спасибо, спасибо всем, кто позвонил. И мне хотелось бы сегодняшнюю программу закончить песней, которую все очень хорошо знают в переводе. Она звучит как «На честном слове и на одном крыле». Но на самом деле «На одном крыле», да, и благодаря Богу, да, это история стратегического бомбардировщика B-17 «Flying Fortress» под названием «All American». 414-я эскадрилья ВВС США. Пилот тогда был лейтенант Кендрик Берг. И эта песня посвящается всем, кто принимал участие и победил во Второй мировой войне. С Днем Победы над фашизмом! Спасибо большое всем!

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон. Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи. Мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.
10: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusic@

0: promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем.
2: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп начнет аннулировать паспорта граждан, имеющих задолженности по алиментам на сумму более 2500 долларов. По данным Госдепа, ведомство тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, чтобы отозвать паспорта у тех, кто накопил значительную задолженность по алиментам. В заявлении также подчеркивается, что граждане с долгами должны немедленно погасить их, чтобы избежать лишения права на выезд из страны. Право на получение нового паспорта будет восстановлено только после полной выплаты задолженности. Как сообщает Associated Press, уже с пятницы, с сегодняшнего дня, меры затронут примерно 2700 человек, причем особое внимание власти намерены уделять тем, чья задолженность превышает 100 тысяч долларов. Национальная разведка опубликовала в соцсети X заявление, в котором обвиняет бывшего президента Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы. В этом интервью Обама отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции на преследование по политическим мотивам. Сам Обама категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов. Трамп отвел Европейскому Союзу 2 месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает политика. В противном случае Трамп пообещал поднять пошлины до гораздо более высокого уровня, о крайнем сроке, назначенном на 4 июля, Трамп сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора. ЦРУ пришло к выводу, что Ирану после ракетно-бомбовых ударов США удалось сохранить около 70% своего довоенного арсенала баллистических ракет, сообщает Вашингтон-Пост. Кроме того, аналитики ЦРУ полагают, что Иран смог получить доступ к погребенным под породой в результате бомбардировок подземным арсеналам, восстановить некоторые из поврежденных ракет, а также произвести новые. Как утверждает издание, до начала военных действий арсенал Ирана мог насчитывать около 2500 баллистических ракет, а также несколько тысяч беспилотников «Камикадзе». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: 9 Зон Радио.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на 9 Зон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на 9 Зон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: голова.
1: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
2: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне, правильно, волна, а точнее радиопрограмма «Караван» – это именно тот самый позитив, который наполняет вашу душу. Я Борис Овец, у микрофона, и Паша Куклин, профессионал, сегодня помогает мне в рупные. Паша, привет, дорогой. Ну что, господа, за окном потеплело на глазах, тепло разлилось щедро и благородно. Все сразу же всколыхнулось, засуетилось и раскрылось по-новому, согласитесь? Подумал, что иногда надо просто вот так взять и остановиться, чтобы поймать всю прелесть момента, пока оно не исчезло. Засмотревшись на цветущие деревья, в очередной раз убедился, как важно дорожить этим искренним, наполненным сердцем, радостным моментом, переживаниями, пока они возникают. Друзья, ведь то, что сегодня кажется доступным, обычным и обыденным, завтра может стать невозможным и недосягаемым. А еще надо непременно напомнить Маю, что он прекрасный и удивительный. Тогда он еще больше удивит, чем что-то особенное. И, конечно же, все это прекрасно, потому что вы на правильной волне. Радиопрограмма «Караван» соответствует сегодняшнему времени года.
3: Программа «Караван».
2: Ну что, господа, спешу поблагодарить всех тех, кто записывается в мои туры. Спасибо вам огромное. В Португалии 25 мая осталось 4 места, господа. Прошу вас на сайте www.borisovezov.com внимательно читайте программу, все нюансы. Насчет гостиниц, что там все пятизвездочные гостиницы, что двухразовое питание. Обращайте на это внимание, читайте всю программу. Ну а если во второй части получится, я свяжусь с организатором именно с Лиссабона, и она поведает нам, как она идет подготовку к тому, чтобы потрясающую группу Бориса Овезова встретить 25 мая. Ну что, господа, ну а спонсоры наши не заставят себя долго ждать, потому что благодаря их щедрости мы продолжаем вещать. Поэтому мы запоминаем, что нас продолжает поддерживать мебельный магазин «Экспо Фёрничер». Мебельный магазин «Экспо Фёрничер», господа, является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас уникальная возможность приобретать мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Щедрый владелец Фархад каждый раз готовит что-то новое. И вот сейчас одна из компаний, итальянские компании, предлагая свою спальню мебель, те, кто приобретают, получают добавочный бесплатно ортопедический матрас от компании «Экспо Фёрничер». Господа, заходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Спрашивайте, говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван», и получаете свой матрас дополнительно, если вы приобретаете мебель той определенной компании. Спасибо, Фархад, я надеюсь на долгое сотрудничество.
4: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
2: Ну и, конечно, хочу, чтобы вы все-таки получили удовольствие от прекрасного ресторана. Гладкоширный, уютный ресторан «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Приходите, господа, откройте для себя яркие, новые вкусы. Это ресторан нового веяния. Вчера буквально был там. Практически мест вечером не было. Пришлось ждать, конечно, но в любом случае хочу, чтобы вы просто зашли и убедились в правоте моих слов, потому что уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси. Телефончик 718-500-3116. 718-500-3116. Господа, и буквально, наверное, через пару недель они открывают большой кэтеринг холл на Main Street, о котором я буду говорить. Поэтому есть желание... Есть публика, и поэтому они продолжают расширяться, и потрясающе на 350 человек Кэтрин Холл на Мейн-стрит буквально через 2 недели откроет свои двери. Нежные манты, ароматная шурпа, все это в Heaven Grill Sushi Dushanbe. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкожирного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Адрес 6398 Woodhaven Boulevard в Квинси, телефон 718-500-3116. Если вы говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван», получайте кружечку, прям там оставлю несколько кружечек, пусть 20-летию программы у вас будет подарок от Бориса Овезова. 20 лет над столицей мира. На память. Спасибо, Heaven Grill Sushi Dushanbe.
5: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван».
6: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
7: Дядька, ты сейчас умрешь.
0: Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
7: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

Ну что, дорогие мои, теперь к программе. Мне просто хотелось бы напомнить, ответить на ваши вопросы. Вижу много сообщений по интернету. Спасибо, кто слушает. Спасибо вам огромное за теплые слова. Меня спрашивают, где можно послушать программы. У меня на телеграм-канале есть свой канал, можно сказать так. Борис Авезов на радио. Так и пишите. А русскими буквами Борис Авезов на радио. И после программы я выставляю уже в нарезанном формате, без реклам, каждую программу на свой канал. Вы получаете удовольствие. И даже если в машине едете, включайте мой канал, и, конечно, многие программы вам просто поднимут настроение. Теперь по поводу туров, господа. Еще раз напоминаю, www.borisavezov.com. Первая титульная страница имеет 4 белых поля. Заполняйте, и система автоматически за 5 минут до начала радиопрограммы «Поздравления и караван» будет присылать вам линк, коснувшись экрана вашего телефона. Вы сразу же погружаетесь в невероятную волшебную музыку программы «Караван» и программы «Поздравления». www.borisavezov. Заполняйте ваши данные. Там нужен имейл, телефон, фамилия и имя. И все, и автоматически система будет вам отправлять за 5 минут. Я очень надеюсь, что сегодня за 5 минут до передачи многие подписчики получили. Спасибо вам огромное. Ну и напоминаю, что у нас сегодня программа несет такое красивое название. Красиво жить не запретишь, когда есть такая музыка. Да, господа, вы все-таки на правильной волне. Ведь программа «Караван» – это место, где музыка не просто звучит, а живет, дышит, улыбается и иногда даже танцует вместе с нами прямо посреди кухни, пробки или рабочего дня. Сегодня у нас потрясающая тема, особенная, яркая, с блеском в глазах, с легким ароматом праздника. Красиво жить не запретишь, когда есть такая музыка. И я бы хотел сегодня начать именно программу с умной музыки. И знаете что? Это абсолютная правда, потому что красиво жить – это не всегда про дорогие машины, золотые часы или отпуск на островах. Красиво жить – это когда утром включаешь любимую песню, и кофе вдруг становится вкуснее.

Да, господа, музыка вообще удивительная магия. Ее нельзя потрогать руками, нельзя положить в карман, но именно она способна сделать человека богаче. И не в денежном смысле. Хотя, согласитесь, человек с хорошим плейлистом уже немного миллионер. Вот бывает, идешь по улице. Ветер, дождь, настроение где-то между... Ну, оставьте меня в покое. И где-то мой плед, где мои сериалы. И тут в наушниках начинается то, что вы любите слушать. Та самая песня. И все. Походка меняется, в глазах появляется блеск. И уже не просто идешь, а просто дефилируешь. И даже лужи вокруг выглядят как спецэффекты из музыкального клипа, согласитесь.

0: Да, ведь музыка может превращать нас в кого угодно. Включил энергичный хит, и ты уже суперзвезда мирового тура. Включил романтичную песню, и вот ты уже герой красивой истории любви. А иногда достаточно одной знакомой песни, чтобы снова почувствовать себя на выпускном, в летнем лагере, в машине с друзьями или в том самом счастливом моменте.
1: Я ловлю от жизни кайф.

если вы обратили внимание, за 20 лет радиопрограмма «Караван» популяризирует исключительно золотые хиты, песни, которые всегда хочется слушать. И вот что особенно прекрасное, это то, что музыка не спрашивает, сколько тебе лет, кем ты работаешь, какой у тебя статус. Теперь хорошие песни все равны.

0: Когда звучат песни в программе «Караван», любой трек одинаково танцуют все. Студенты, родители, бизнесмены, соседи сверху, даже животные, когда в ночном эфире вновь идет повтор радиопрограммы, господа. Или когда вы случайно просто включили приемник или настроили погромче вашу колонку. Соседи слышат и понимают, что вы преуспели в жизни, потому что вы цените хорошее настроение. Это и называется, наверное, красивой жизнью, а не то, сколько у тебя денег.
1: Не ругай меня, судьба, что не твоей дорогой идва жизнь.

Мы, конечно же, помним это высказывание: жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Да, господа, красиво жить — это еще не уметь. Не то, что уметь радоваться то, что происходит вокруг. Нет, это еще уметь радоваться мелочам. Например, друзья, устроить дома концерт. Именно с расческой вместо микрофона. Помните, как в детстве? Да-да, делайте вид, что никогда такого не было. Каждый из нас хотя бы раз в жизни давал грандиозное шоу перед зеркалом. Я себя помню. Причем в голове полный стадион зрителей, свет, спецэффекты. Фанаты плачут от счастья, а соседи от громкости. Но знаете, в этом и есть настоящая жизнь. Не ждать идеального момента для счастья, а создавать его самому.

Да, господа, в любых ситуациях в жизни музыка лучший помощник. Она не требует визы, больших затрат или идеальных условий. Ей достаточно одного, чтобы вы позволили себе просто почувствовать кайф.

Да, господа, если вы обратили внимание, то вот этот проигрыш очень часто принимает участие во многих композициях. Да, это вот та самая песня «Баскалы», которую потом переиграл великий Каро на скрипке, назвав его «Танец скрипача». И вот она настолько популярна, придуманная когда-то именно азербайджанским гармонистом. И подарив миру эти замечательные...

0: Да, друзья, везение и фортуна вас не покинут никогда, когда вы сами себе будете при любых обстоятельствах в мире создавать атмосферу счастья, а именно путешествовать с Борисом Овесовым.
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овесовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овесовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овесовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovesov.com www.borisovesov.com или звоните 646-427-57-37
0: 646-427-5737. И напоминаю перед тем, как выйти или пригласить в эфир Ее Величество рекламу, что нас поддерживает сегодня мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас у всех появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Экспо, господа, 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Заходите, говорите Фархаду, что слышали эту рекламу в программе «Караван» и получайте кружечку для капучино. В память к 20-летию над столицей мира радиопрограмма «Караван» выпустила специальную серию именно кружечек для капучино и всем поклонникам подарок для тех, кто именно действительно любит или влюблен в жизнь, господа. Экспо, Фернчер, 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо.
2: Тихие музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане «Heavenville Sushi Душанбе». Открыть для себя новые яркие вкусы, господа. Гладкошерный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе». Уголок ароматной восточной кухни всегда ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. Телефон 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан, кебаб. Хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту. И это все. Гладкошерный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе». Приходите, господа, получите огромное удовольствие. Приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане доступна для вас. 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. Спасибо огромное, господа. Я очень надеюсь, что реклама пройдет молниеносно. И мы с вами вновь погрузимся в прекрасную музыку Востока, где Борис Овесов и Паша Куклин вас будут продолжать радовать.
3: Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, как вот она, на самом интересном месте!
4: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван, а ну заходи, реклама Ян!
5: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
6: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
5: Да. И не из нашего района.
6: Да, конечно.
7: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум 3-4 месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на конфиденциальный анализ ЦРУ. Доклад был представлен на этой неделе членом администрации Трампа. Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызвать вопросы относительно уверенности Трампа в скором завершении войны. После ударов между США и Ираном Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено. Перемирие соблюдается, оно уже вступило в силу, сказал он в телефонном разговоре и назвал удары между США и Ираном любовным похлопыванием. Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет 14-15 мая в Вашингтоне. Ливан надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня.
7: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
11: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем вас.

0: любим Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: В студии Борис Овезов. Время через «Ахра Караван».
4: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Привет всем тем, кто путем интернета слушает популярную программу «Караван». Я хочу поприветствовать Пашу Куклин, профессионал своего дела у пульта. Паш, очень приятно, что ты здесь. Жив и здоров, Борис Овезов у микрофона, господа. За окном весна. Да, это самое время дарить себе новые эмоции. Каждый день пейзаж за окном становится ярче, и нам тоже надо быть в одном ритме с природой, господа, согласитесь? Май все-таки рассекает по земле только ему присущими красками и оттенками. Красота делает красивее весной любое место. Вы на правильной волне, и еще раз напоминаю, что вы правильно делаете то, что слушаете нас. И не забывайте, когда вы приходите в бизнес, который я рекламирую, говорите, что вы от Бориса Овезова слышали эту рекламу в программе «Караван» и получаете кружечку. Напоминаю еще раз, что у Бориса Овезова есть телеграм-канал, где он выставляет все свои программы без реклам. Борис Овезов на радио. Пишите «Борис Овезов на радио» и присоединяйтесь к группе и получайте информацию. Также хочу напомнить, что вся информация о турах Бориса Овезова, господа, не забываем. www.borisovezov.com www.borisovezov.com. Хочу напомнить, что сегодня утром было несколько звонков, и уважаемые радиослушатели попросили добавить Португалию в конце августа. Посмотрите www.borisovezov с 25 августа по 3 сентября. У нас Португалия, друзья мои. И сейчас, после очередной песни, мне бы хотелось пригласить сюда организатора именно португальского тура, Леночку, которая, я надеюсь, что она поднимет трубку, потому что у нее концерт, там она меня предупредила, и поэтому, господа, еще раз, пока звучит реклама, попробую ее набрать.
5: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
6: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
7: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
8: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
9: Звоните 646-427-5737
10: 646-427-5737
9: или заходите на сайт www.borisovezov.com
10: www.borisovezov.com.
11: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым!

Да, господа, иногда, слушая эти песни, люди говорят: вот были времена, вот раньше музыка была настоящая. А я скажу так. Настоящая музыка, друзья, это та, которая попадает прямо в сердце. И неважно, когда она была написана, вчера или 30 лет назад. Если песня заставляет вас улыбнуться, вспомнить любимого человека, поверить в себя или хотя бы начать вспоминать или танцевать, вспоминая свою молодость, в автобусе, неважно где, значит, вы уже действительно попали на бесценную музыку, которая будоражит ваше сердце.

Господа, вы замечали, что хорошая музыка делает человека моложе? Сейчас я не про паспорт, я про состояние души. Потому что невозможно чувствовать себя уставшим взрослым, когда под любимый ритм ноги и ноги сами начинают, господа, двигаться. Музыка будто говорит: «Эй, жизнь продолжается, не кисни, танцуй вместе со мной».

Ну, еще хочу добавить, что музыка, господа, это лучший способ бороться с серыми буднями. Представьте понедельник без музыки. Страшно, правда? А теперь добавьте любимый трек. И уже не понедельник, а почти пятница. Проверено временем, господа. Вы же 20 лет над столицей мира. Слушайте радиопрограмму «Караван». А это уже о многом говорит.

0: Вот сейчас, дорогие мои, мне посчастливилось дозвониться до Лиссабона. У нас на линии Леночка, организатор португальского тура с Борисом Овезом. Я хочу ее пригласить в эфир. Лена, приветствую тебя. Привет, Леночка.
1: Дела, все хорошо?
0: Лена, поприветствуй, пожалуйста. Тебя слушает Большой Нью-Йорк.
1: Привет Большому Нью-Йорку из солнечной Португалии. Я вам звоню из Португалии и приглашаю вас в путешествие, которое организую вот в ближайшее самое время.
0: Лен, скажи, пожалуйста, вот ты мне прислала расписание, прежде всего меню и гостиницы. Почему ты обратила внимание, что нашей группе полагается 5-звездочная гостиница? Меня это порадовало.
1: Потому что я уже много лет работаю в турбизнесе и знаю, что люди, которые живут в Америке, они любят большие номера, то есть на площадь номера обращают внимание большое, чтобы это был отель хороший, с хорошей инфраструктурой рядом. То есть уже сложилось впечатление о людях, которые живут в разных странах, у каждого свои потребности. И у вас вот такие потребности. Самое главное, как бы хороший отель, чтобы хорошо отдохнуть и получить впечатление не только от страны чудесной, но и от отдыха. Так как мы отдыхаем, набираемся сил на следующий день, это тоже большое влияние на нас оказывает, и на вас, и на отдыхающих. Вот. А наша задача, чтобы все, кто посетил Португалию, были, остались довольны не только Португалией, ее красивыми памятниками и скульптурой, но и остальным, то есть проживанием, чтобы
0: не было... Лен, скажи, да, пожалуйста, вот по многочисленным просьбам с 25 августа по 3 сентября, то, что мы озвучили, тур дополнительный, я думаю, что проблем не будет, погода прекрасная в конце августа.
1: В конце августа вообще шикарная погода, вообще в Португалии всегда шикарная погода, у нас есть только два сезона, это лето и весна, это то есть когда мы переодеваем вещи с летних на весенние, вот, но осень, то есть август и сентябрь, это вообще шикарные месяца.
0: Лен, хочу тебя поблагодарить, не имею права задерживать, потому что у нас все-таки программа музыкальная. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что достаточно было услышать твой оптимистичный голос. И мы все, конечно же, поняли, что ты нас действительно ждешь. Спасибо тебе, родная.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, дорогая. Спасибо.

картинка, в глазах моих искринка, со мною шутить не надо. Моя девушка-бакинка,

Да, господа, вы правильно делаете то, что повышаете свой уровень хорошего настроения, слушая позитивную программу «Караван». Иногда нам кажется, что мир слишком серьезный, господа. Новости, дедлайны, заботы, бесконечные дела. Но потом включается песня наподобие этой, и настроение кайф.

Да, господа, подобная музыка напоминает, что жизнь дана нам не только для того, чтобы решать проблемы, она дана еще и для радости. Ведь самые счастливые моменты, согласитесь, в нашей жизни почти всегда связаны с музыкой. Скажем, первая любовь – музыка. Свадьба – музыка. Путешествия с Борисом Овезовым – тоже музыка. Вечеринки с музыкой. Даже уборка в квартире с хорошим плейлистом превращается в почти олимпийский вид спорта.

согласитесь, что более того, музыка умеет объединять людей лучше любых социальных сетей. Можно не знать язык друг друга, но вместе подпевать любимую мелодию – это ведь легко. Можно быть совершенно разным, но встретиться на одном концерте и почувствовать, да, мы же на одной волне. И вот еще важно. Красиво жить, это не для стеснения быть счастливым. Иногда люди боятся радоваться слишком громко, боятся выглядеть смешными. Но послушайте, самые яркие люди всегда немного танцуют по жизни.

0: Просто то, что надо.
1: Да, люди жизнелюбые, конечно, умеют включать музыку погромче и говорить себе:
0: с легкой.
1: Не всем проблемам, подождите, у меня сейчас припев. Я люблю жизнь, и поэтому слушаю исключительно только красивые песни. Вообще у музыки невероятная суперсила. Она умеет возвращать надежду. Даже в самый непростой момент одна песня способна стать поддержкой. Потому что иногда слова, которые мы так долго не могли услышать, вдруг приходят именно через музыку, через песни, которые звучат в программе «Караван». И они для того, чтобы стимулировать ваше хорошее настроение, чтобы ваш день казался радужным не только из-за того, что солнце за окном, а из-за того, что ваша душа просто уже приспособилась к тому, чтобы быть в этом прекрасном состоянии.
2: Скажи мне.

0: братьев.
1: Как же здорово, друзья, что сегодня у нас есть возможность слушать музыку где удобно. Дома, в машине, в наушниках, на прогулке, во время спорта, путешествий, вечеринок, размышлений. Музыка стала саундтреком нашей жизни, вы заметили? И чем лучше этот саундтрек, тем ярче становится каждый день.

0: всегда будем брать.
1: Вы знаете, хочу заметить, господа, самое интересное, что люди, которые любят радиопрограмму «Караван» и музыку в ней, почти всегда умеют любить и жизнь, потому что эта музыка – это эмоции. А человек без эмоций, как радио без сигнала. Вроде работает, а души нет. Поэтому 20 лет над столицей мира Борис Овезов дарит вам эту песню, которая уже на слуху, и она, конечно же, именно олицетворяет то самое присутствие духа радости в самой студии, где Борис Овезов и Паша Куклин всегда радуют вас, доставляя море удовольствия. И пусть эти ритмы именно как капелька меда и счастья капнет на ваше сердце, вызвав яркую улыбку на вашем чарующем лице.

Дорогие мои, сегодня я хочу пожелать каждому слушателю нашей программы немного музыкальной роскоши. Не той роскоши, которая измеряется ценниками, а той, что делает глаза счастливыми. Пойте в машине, танцуйте на кухне, слушайте песни, от которых мурашки. Не экономьте на хорошем настроении, помните. На канале, телеграм-канале Борис Ализов на радио вы можете слушать наши повторы или в машине включать любую программу. Поверьте, у вас всегда будет хорошее настроение, проверено временем. Хочу поблагодарить всех спонсоров, которые на протяжении 20 лет поддерживают нас. Это бизнес прекрасный. Мебельный салон Expo Furniture, который является поставщиком мебели в Америку. У нас у всех уникальная возможность. Приходите, 9540 Квинс Бульвар, Мир 62 и 63 Драйв. 718-459-0504. Спасибо, Фархад. Также хочу поблагодарить ресторан. Гладкошерный ресторан Душамбе. Приходите, друзья, получите море удовольствия. 6398 Вудхэмен Бульвар. Это Квинс, 718-500-3116. Новое веяние в ресторанном бизнесе. Кулинария, интертеймент. Все зашкаливает, и вы действительно получите огромное удовольствие. Приходите, получайте удовольствие. Вы на правильной волне. Люблю вас.

0: Ну, а я расстаюсь с вами, люблю вас всех. И очень надеюсь обязательно с вами услышаться. Люблю вас. Пока.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
2: Что вы говорите?
5: Я отличный работник.
6: Артист, просто праздничный букет.

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну хорошо.
2: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: И хорошее настроение.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
3: Мелодии украинской души.
4: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попалюко це грає, і до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
1: По средам.
2: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.

0: Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Всем салют, дорогой наш народ. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем вас от лица Дэвидсона Радио с пожеланиями хорошего дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Ой, какая сегодня дивная погода, просто сердце поет, да еще такую музыку нам Леонид Животовский подогнал, как обычно, по вторникам. Для тех, кто не знает, Леонид Животовский – это наш туристический гуру, который рассказывает о самых прекрасных круизах, словом, об исполнении мечты. Леня, мы вас приветствуем в эфире. Здрасте.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая.
0: Леня, вот вы нам дарите песни, а мы вам сегодня подарим одно письмо, которое официально было опубликовано на Фейсбуке. Я его специально сохранила, пришла утром, распечатала, думаю, прочту Леониду Животовский, пусть прокомментирует. Малюсенькое такое. Пишет дама и говорит вот что. «Хочу официально предупредить всех, кто собирается в круиз с Royal Caribbean. Возвращение к нормальной жизни после круиза затруднено, мягко говоря. После возвращения начинает раздражать абсолютно все, так как было мало. И самое главное, вы начинаете планировать следующий круиз еще до того, как закончился этот. Проверено лично. 6 дней абсолютного счастья, где твоя единственная проблема – выбрать бассейн, спа, караоке, сальса, казино, шоу, коктейль или еще один коктейль. Утро начинается без будильника, а с океана и идеального кофе. Днем жизнь без графика и надо. Вечером ты уже красиво одет, с бокалом в руке и с мыслью – почему я так не живу всегда? Каждый день новый остров, новые эмоции, новые вау, которые уже просто не помещаются в камеру. И да, после такого отдыха ты, вернее я, это она себе пишет, уже не думаешь об отдыхе на резорте. Спасибо Royal Caribbean за этот уровень, за легкость и за то, что вы портите людей в хорошем смысле этого слова. По скриптум. Если вы все-таки решились, будьте готовы к одному. Это не последний ваш круиз. Вот такое письмо, Леонид.
1: Ну, что я могу сказать? Она стала круизной наркоманкой. Она теперь не может без круизов. Но это хорошо, если человек получает удовольствие.
0: Конечно. Вот интересно мне знать, все ли туристы с таким восторгом могут поделиться своими впечатлениями? Все ли туристы так довольны, так благодарны? Все ли туристы так хорошо впитывают окружающий мир? А мир прекрасен.
1: Дело в том, что все зависит от сути человека. Один человек все время ищет блохи. Он дойдет на самый лучший круиз, который 15 тысяч стоит, и скажет, а тут это не свежее, это официант не так посмотрел, а волна не так брызнула, и будет рассказывать все плохие. А другой человек сядет на самый дешевый круиз, познакомится с людьми, найдет новых знакомых, пойдет в бар, пойдет на дискотеку и будет вспоминать эту всю жизнь. Поэтому все воспринимается через призму восприятия данного человека.
0: Словом, красота в глазах смотрящего. В какую сторону мы сегодня смотрим?
1: Сегодня мы смотрим в сторону Майами, потому что я рассказывал про Европу. Люди думают, о, да, оно там недорого, 700-800, но самолет туда-сюда, это получается дорого. Окей, есть люди, которые хотят это видеть. И основная наша масса – это Нью-Йоркский район. Три, там это Нью-Йорк, Пенсильвания и Нью-Джерси. Но Майами от нас очень недалеко. И Майами самый большой порт в мире. Оттуда выходит самое большое количество кораблей. Я когда был в Майами, там по 5-6 кораблей стоит одновременно. Ни в Манхэттене, ни в Бруклине такое невозможно. Потому что там и все сделано для того, чтобы... Ну, он самый большой порт в мире, это как бы факт. Поэтому вы, когда едете на любой круиз, на Багамы и так дальше, Сам Майами — это очень интересное место. Если вы прилетели и сразу с самолета сели на круиз, то вы просто как бы сделали грех. Я считаю, что надо минимум 2 дня прилететь перед круизом, снять гостиницу, мы вам дадим карточку за $500 дискаунт, и посмотреть Майами. Я хочу поговорить о том, чтобы посмотреть Майами. Что посмотреть в Майами? South Beach и Ocean Drive — это классическая картина Майами. Белый песок, бирюзовая вода, здание в стиле арт-деко. Wynwood Walls — это граффити. Я там был 2 недели назад. Там люди, эти художники со всего мира приезжают, там обновляют эти граффити. Фотографии там бесподобные. Становятся граффити, там с кем хочешь можешь фотографироваться. Little Havana — это иммигранты из Гаваны. У них там такие шапы, они сигары крутят. Можете прямо купить свежескрученные сигары, кофе попить, поиграть с пожилыми в домино в парке. Ну, такое, сальсу танцует, музыка играет. Интересный район. Потом Everglades National Park. Это парк такой, там как бы озеро, и там... ну, как бы такое немножко как заболоченное, и там живут крокодилы. И вас на лодке плоской, потому что такая лодка не едет там, потому что там растения растут. И она таким большим пропеллером сзади, воздушной такой, знаете, толкает пропеллер эту лодку. И вы ездите, смотрите на крокодилов, крокодилы на вас смотрят. Единственное, что крокодилы, они по-русски понимают, они не любят, когда подплываешь и говоришь, а у меня сумка из твоей мамы или папы, они обижаются. Теперь что дальше?
0: Что? Я просто хотела нашим слушателям назвать номер телефона, по которому они могут звонить и задавать вопросы по поводу круизов. Напомнить наш сайт davidsontravel.com. Заходите, ознакомьтесь, получите лучшие предложения. А если есть какие-то особые вопросы, которые вы не хотите обсуждать, скажем, в эфире, 718-303-7557, 718-303-7557. И, кстати, если у вас есть вопросы, которые вы бы хотели задать прямо сейчас, мне думается почему-то, что Леонид Животовский с удовольствием ответит. А если не будет знать ответ, он вам об этом тоже скажет, потому что человек правдивый и вполне самодостаточный, и все, что он знает, он готов этим поделиться. Лень, поправьте, если я не права.
1: Вот много... Я такой.
0: Это слышно. Вообще радио — это как раз тот жанр, когда очень тяжело спрятаться. Обычно люди интонационно умеют расслышать, где фальшь, где обман, а радио говорят, что обнажает больше всего, потому что камера, за которой можно спрятаться, там, волосы поправить, какой-то отвлекающий маневр использовать, там, на одежду внимание перетащить, на какой-то там, я не знаю, вид озера прекрасного или как птицы поют. А здесь радио — это только ты, твой голос, твои эмоции. Все это очень обнажает. Вы вот обычно даете советы, какие-то рекомендации туристам. И туристкам вас цитируют.
1: Да. Я бы, чтобы не забыть, потому что передача закончится, я за денежки не скажу.
0: За денежки вы скажете. По поводу советов давайте. У нас есть еще время. Я слежу за этим. У нас все ходы записаны, Леня.
1: Советы, но там в Майами очень много чего есть. Смотри, есть Sea-Quarium. Как аквариум, только от слова «си» — это море. Sea-Quarium, там девочки такие красивые в этих... в костюмах с дельфинами плавают. Они дельфину на нос становятся, он их там везет, все аплодируют. Да, потом очень много интересных вещей, которых я сам видел, есть. А, я сейчас про одну вещь скажу. Короче, там под Майами есть, называется Coral Castle. Коралловый замок в переводе. Короче, один литовский эмигрант, который прожил с 1921 и 1953, это 1953, он взял, построил этот замок сам, перевез на машине с карьера 1000 тонн этого блока. В среднем блок весит 15 тонн каждый. Кто-то 13, какой-то 17. В среднем 15 тонн один блок стоит, весит. И он это все сам делал по ночам. Он никому не показывал, как он это делает. До сих пор приезжают ученые, не знаю, как он их двигал. Он был один, вес у него был 110 или 120 паунтов. Он был худой. Еще, по-моему, туберкулезом был больной. Худой такой. Как он это делал, никто не знает. Он сделал такие гейт, вертушку. 9 тонн такой блок на двух точках держался, и человек мог его оттолкнуть и зайти в эту как бы калитку. Потом оно немножко сдвинулось через годы, когда он умер. Приехали умники, инженера, самое лучшее установить с кранами, и не смогли поставить, сделать так, как было при нем. Это очень интересная вещь. Советую посмотреть. Потом что?
0: Да-да. Я слушаю. Да, Лень, говорите еще. И потом еще что?
1: Да, потом еще есть там как это называется, музей мороженого. Можете зайти посмотреть. Я не знаю, ли там есть пломбир за 19 копеек, но там все виды мороженого. Потом есть музей секса. Если кто-то что-то пропустил в жизни, это ваш шанс пойти и узнать. Потому что люди с удивлением узнают, что их не аист принес. И они не в капусте их нашли, а их принес дрон из магазина Amazon.
0: Какая прелесть! Какая так прелесть! Что... Вы шутите, да, Лёня, дрон из магазина Amazon?
1: Ну, я всегда шучу, но если я буду серьезный, люди заснут. Надо же их немножко расшевелить.
0: Не, ну вообще-то на сегодняшний день дрон из Амазона может уже, по-моему, принести все, что угодно, даже твоего собственного... двойника нейросеть сделает, и все, и можно обалдеть. И будешь не с зеркалом общаться, а с самим собой.
1: Представляете, например, муж с женой развелись, она говорит так, мне надо идти побыть с ребенком. Он говорит, у меня нету времени. Нету времени, она заказывает дрон, берет ребенка и отсылает его.
0: Бывает и такое. На самом деле бывают разные случаи. У нас вот я сегодня в новостях расскажу, но это не будем о грустном, как говорится. Самая приятная, так сказать, рубрика в нашем эфире называется «Денежки». Вас цитирую. Рассказывайте.
1: Да, денежки с Майами. Помните, я там в феврале говорил, там вообще смешные цены были, 450, 550. Сейчас немножечко поднялось, потому что сезон начался, и бензинчик поднялся. Но не так дорого. Например, у нас в Майами 7 ночей. Это, сейчас скажу, когда? Сентябрь 6-го, 26-й год. Я сейчас все 26-й год говорю. 736 долларов за 7 дней. То есть это 105 долларов в день, это не так плохо. Три раза покушать, шоу и все удовольствия. Но я сейчас одну интересную цифру скажу, чтобы развлечь народ. Смотрите, я сейчас смотрю на эти цифры. Май 31-го все выкуплено. Вот это 736, это у нас без окна. С окном 820, с балконом 984 – и люкс 3000 долларов. Запомни эту цифру. 3000 долларов люкс. Теперь такой же круиз у Майи, который через 20 дней отплывает. Все выкуплено. Без окна, с окном, балкон. И остался только люкс. Угадайте, сколько люкс стоит?
0: Как это говорят все те, кто русский язык выучил? Нет идей.
1: 16 448 долларов. Точно такой же круиз, как я сказал, сейчас 3 тысячи, которые в сентябре уплывают. 16 448 долларов люкс остался. Почему? Потому что весь корабль выкуплен, осталось 5 кабин. Они говорят, а we don't care, мы найдем 5 человек, которые купят за 16 тысяч. Это ответ на вопрос, когда лучше покупать. Когда я говорю 27-й год, люди думают, а что это он такое рассказывает? Когда это еще будет 27-й год? Вот, пожалуйста, через 20 дней уплывает, все выкуплено, и 16 тысяч люкс стоит. Нормально?
0: Нет, конечно, нормально. Вообще, я думаю, что вот такие путешествия нужно заранее-заранее планировать. Понятно, мы не знаем, что будет завтра и так далее. Но в первую очередь для того, чтобы сэкономить деньги, потому что вы бы абсолютно верно сказали, нефть растет. и неизвестно, когда эта война закончится, и понятно, что перебои с логистикой, я вам больше хочу сказать, здесь не только, я никогда не думала, что вот так вот на потребителе отразятся глобальные поставки нефти, потому что, начиная от овощей, фруктов и так далее, заканчивая там парфюмерией. Просто маленький пример. Я пришла здесь, к нам из соседнего штата приезжает выставка распродажи, там пару раз в году, неважно. Я зашла, значит, купить любимый парфюм, спросила вот это. Три компании вышли из бизнеса, три компании вообще в этом году они не приехали сюда, в Соединенные Штаты. Знаменитые бренды, там просто остались штучные флаконы, это правда. И цены поднялись не в два, а в три раза. Почему? Потому что в закупе так. То это касается всего, это касается мебели, чехлов, автомобилей. А что уже говорить о сервисе? Посмотрите, авиаперевозки в Германии. Поэтому вы сегодня называете такие цены на круизы, что мне кажется, что это более чем приемлемо. Более чем приемлемо. И если обеспокоиться об отдыхе заранее, то, разумеется, нужно резервировать заранее.
1: Да, этот круиз 736, значит, куда он идет? Майами, Перфект Бэй, Кокау, Багамас, Козумел, Мексика, Джорджтаун, Гранд Кайман, Насса-Багамас и возвращаемся в Майами. И еще один круиз, который стоит тоже 7 ночей, 834 доллара, это 119 долларов за ночь. Это Майами, Пуэрто-Плата, Доминикан Репаблик, Тортола, Филпсбург, Мартен и в Майами возвращаемся. Тут она такая... приемлемо по нашим временам, 834 доллара за 7 дней, чуть больше, это 119 долларов.
0: Лёнь, и хорошие лайнеры, да, круизные?
1: Да, этот последний, что я сказал, это Celebrity Cruise, а тот, что перед этим, тоже был Celebrity Cruise. То есть это хороший, у меня даже еще майка есть Celebrity Cruise, когда-то на нем плавал. Или ходил, правильно сказать.
0: Да, моряки не любят, когда говорят «плавал». И везде можно сойти на берег, везде погулять, пофотографироваться, да, там поесть местной еды, каких-то сувениров купить.
1: Ну, естественно, да, и там еще... Но сегодня мы просто говорим о том, что в Майами до того, как вы едете, побегаете, посмотрите, устанете, на корабле отдохнете. И будете вспоминать, что вы видели, и будет очень интересно. Потому что я половину того, что я сказал, я видел сам в Майами. Я сейчас живу час от Майами, вещаю оттуда. Поэтому я был 2 недели назад, тоже смотрел, я люблю музеи, все такое интересное.
0: А у нас есть, я вот сама слышала своими ушами, многие люди, когда слышат, что кто-то переезжает в Майами, допустим, из Нью-Йорка, существует такое мнение, говорят, ой, ну что ехать туда, тихая деревня, там нечего смотреть, одноэтажная Америка, курортный маленький городок.
1: Я не знаю, лично я не успеваю смотреть. Тут кроме какие-то фестивали, постоянно какие-то музыкальные, джазовые фестивали, там... И у меня все, я все везде, куда я хожу, я видео делаю. Я всегда делаю видео. Поэтому тут очень много чего есть смотреть. Просто смотря, что человек хочет увидеть. Я не знаю, что он хочет увидеть.
0: Ну,
1: для меня это то.
0: Видимо, это такие, которые сильно приросли к Нью-Йорку, к этому огромному мегаполису, где суета 24 часа в сутки, бег, шум, гам, тарарам. Поэтому все, что... за пределами большого города кажется таким скучным, тихим, однообразным. И поэтому вот Леонид Животовский, я присоединяюсь, призываем всех развеять эти устоявшиеся клише, развенчать мифы и посмотреть, что за пределами Нью-Йорка есть другой мир, иногда даже более красочный и не менее интересный во всяком случае. Еще раз предлагаю вам заглянуть на сайт davidsontravel.com, посмотреть, какие сегодня есть предложения, что вам больше выгодно, что вам больше подходит, осуществите свою мечту, либо звоните нам по телефону 718-303-7557 и наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы. 718-303-75-57. Лень, спасибо вам огромное за то, что в очередной раз провели нам такую виртуальную экскурсию по Майами, рассказали о том, какие великолепные цены сегодня предлагаются на маркете, в частности, от компании Davidson Travel. И ждем встречи с вами в следующий вторник на том же месте и в тот же час, разумеется, с музыкальным приветом. Спасибо вам большое, хорошего дня, будьте здоровы.
1: До свидания, все на круиз.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Спасибо большое Акмалю Тахирову за такое хорошее вступление. I will survive. Все будет хорошо, будет еще лучше, даже чем мы предполагаем. С вами Акмаль Тахиров, повторяю, я Лена Вишневецкая. Дэвид Зен Радио продолжает свою работу. Мы с удовольствием приветствуем в эфире компанию Effective Home Care, Юля, Олег, наши хорошие, добрые друзья. Люди, которые помогают всем тем, кому нужна забота, кому нужен уход по дому, всем тем, кому нужна работа, подработка, всем тем, кому нужно получить сертификат для того, чтобы работать по уходу на дому. Словом, это агентство оправдывает полностью свое название. Оно работает эффективно, здесь работают профессионалы, они знают свое дело. И сегодня мы будем опять говорить о том, что заинтересует всех и каждого в какой-то период нашей жизни, потому что жизнь на месте не стоит, и мы, увы, не молодеем. Юля, Олег, привет.
1: Доброе утро.
0: Как поживаете?
1: Отлично.
0: Какие новости?
1: Как и погода за окном, так и мы.
0: У вас хорошее настроение, это радует. Чем порадуете сегодня нас? Что происходит? Что изменилось? Кому помогли? И, кстати, я могу сразу же сказать, господа, если у кого-то из вас есть вопросы, может быть, накопились именно к этому агентству, вы хотите задать вопрос Юле или Олегу, хотите поругать, хотите возмутиться, хотите поблагодарить, сделать какое-то замечание или, может быть, рассказать свою историю, милости просим к нашему шалашу. 718-303-9090 – это номер телефона прямого эфира. И любые претензии, любые нарекания, любые хорошие слова – принимаются, так, Олег, или нет?
2: Да,
0: ты у нас вообще
2: да.
0: Славишься своей абсолютной прямотой.
2: Ну вот, как-то стараемся, ну, типа, так должно быть. Леночка, ты, во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя, поблагодарить это радио, поблагодарить вообще этот эфир, передачу. Нам поступает очень много звонков, очень много.
0: Ругаются?
2: Нет, людям нужна помощь, ругаться, а на что ругаться? Мы отвечаем всегда прямо, как и в каких-то случаях мы ничего сделать не можем, в каких-то случаях мы открыто говорим, есть варианты, мы попробуем, мы ничего не гарантируем, мы просто гарантируем то, что мы отнесемся
0: внимательно.
2: К каждому вопросу внимательно, профессионально и сделаем все возможное, чтобы помочь. Вот очень хорошая новость у нас и хорошее настроение, значит, нам поступил звонок, это было где-то месяц назад примерно, не буду уточнять, не столь важно, но прошло кое-какое время. Человек слушал радио и позвонил и попросил помощи. У него ребенок около 20 лет, есть диагноз. Ну, девочка в порядке, учится, все, ну, есть диагноз, ну, нужен кое-какой присмотр. Он обращался напрямую, сам пробовал, человек грамотный, очень порядочный, так вот по разговору мы с ним разговаривали, значит, и попросил помощи. Мы опять же сказали, мы попробуем, попросили все документы. У него, так как он сам этим занимался, уже была готовая папка, все там, все было. Все, что надо было. Мы попробовали, и мы решили ему вопрос. Вот с 1 июня мы открываем ему сервис. Пока немного часов, но до этого он практически вообще не мог даже рассчитывать на сервис. Куда он только не тыкался, куда он не обращался, напрямую в Department of Health, Medicaid, ему отказывали. Мы решили, и вот с 1 июня мы открываем сервис. Плюс он попросил, Олег, я слышал, у вас по радио вы там объявляли, что вы, у вас есть школа. Это, я говорю, да, конечно. Говорит, а если у меня есть человек, которому я доверяю, который это, я говорю, это не прямой родственник. Нет, это знакомые, давно знают моего ребенка. Можно ли, чтобы они... Я говорю, конечно, можно. И если у людей нет лайсенса, мы обучим в школе и дадим лайсенс. То есть...
0: Все, то есть вы решили две проблемы,
2: да,
0: одновременно в одной семье.
2: Все срослось, и так четко, и так все получилось, что, знаешь, Вот радуемся, что помогли человеку.
0: Но я считаю, что вы можете этим гордиться, потому что если и департамент здравоохранения отказал, и Медикер отказал, а вы взялись за эту проблему, и она была решена в пользу пациента, это дорогого стоит. И тем более, что за ребенком будет присматривать человек, которого не совсем здоровый ребенок знает. 718-303-9090, на всякий случай напоминаю номер телефона. Если есть какие-то вопросы, просьбы, пожелания, замечания, рекомендации, милости просим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это говорит Юля Котляр. Я хочу сказать большое спасибо Effective Home Care. Они помогли мне оформить все необходимые документы для получения программы NHTD для родителей моего мужа. Эта программа позволит им остаться в своей квартире с постоянным круглосуточным уходом. Я боролась с этим очень долго. Наконец-то спасибо вашему агентству, что вы мне помогли это оформить. Огромное спасибо директору Екатерине Галант. Она профессионально ответила на все мои вопросы, помогла с заполнением всех моих бумаг, объяснила поэтапно, на каких сроках и как все будет рассматриваться, и что будет делать Medicaid на каждом шагу. Еще раз большое спасибо агентству, персоналу. Это очень профессиональные люди. И я им очень благодарна.
0: Юля, спасибо вам за, так сказать, за ваш рассказ. А скажите, пожалуйста, до того, как вы обратились в это агентство, если с вашего позволения вопрос, где-то уже получали отказ или были какие-то проволочки?
3: Да, у них были сервисы на дому, когда я подала на запрос увеличение часов, извините, на 24 часа мне было отказано дважды.
0: У вас и папа, и мама, да, нуждаются в уходе 24 часа?
3: Да.
0: Угу. Понятно. И Effective Home Care вам разрешили этот вопрос полностью, так сказать, в пользу пациента?
3: В пользу пациента. Надеюсь, что с 1 июня они смогут вернуться домой. Они сейчас находятся в nursing home. Угу. Я надеюсь, что они смогут вернуться домой, будут под присмотром. Один на один – это несравнимая помощь.
0: Дай бог, чтобы это было быстрее, и дай бог, чтобы вашим родителям стало намного лучше. Спасибо вам большое за вашу историю. И спасибо Effective Care, что, так сказать, оправдали свое название. Да, Олеж, говорит.
2: Я хотел, Юля, большое спасибо. Очень приятно это слышать, когда люди довольны. Это то, что, я не знаю, каждому человеку, который, если что-то делает, какую-то свою работу и видит результат, вот от всей души спасибо вам большое, что вы позвонили.
3: Спасибо вам. Всего доброго.
0: До свидания. Благодарю вас. 718-303-9090. Пожалуйста, если хотите рассказать свою историю или поделиться своим опытом каким-то, неважно, положительным или отрицательным, мы готовы вас выслушать. Вообще, когда говорят о качестве услуг, это я сейчас вот к Юле обращаюсь, вот качество услуг, а что это означает, вот, когда мы говорим уход за человеком. Это вот какое качество это должно быть? Почему вот человек сейчас слушает и думает, а что я буду переходить? Ну, я не знаю, у них там что, зарплата выше, условия какие-то они лучше предлагают. Это, допустим, человек работающий или человек, которому, может быть, самому вот-вот понадобится помощь. Или пациент, допустим, говорит, а что я должна к ним переходить? Мне четко и ясно врач сказала, медсестра сказала, вам больше часов не положено. Я у них раз попросила, два попросила, они мне сказали, сейчас никому не дают, сидите спокойно и радуйтесь. Вот это, кстати, я много раз слышала. И радуйтесь, что не сократили.
2: Леночка, да. Я скажу так, вот, в принципе, ты права, зарплаты одинаковые. Сейчас платят хомотендам в принципе одинаково практически. Это не так, как до того, как вот был CDPAP, когда открывались эти все агентства под CDPAP, просто набирали людей, кому-то переплачивали, платили, мы платим и 22, и 23, и 24. Сейчас все по-другому. Нет, нам не надо просто так переходить, мы ни у кого не хотим забирать хлеб. работы достаточно, люди звонят, мы знаем себя, мы в себе уверены, мы профессиональные. Если вам не могут помочь там, где вы находитесь, и вы пробуете, вот, допустим, как позвонила Юля, да, она была в другом агентстве, не смогли помочь. А плюс, я хочу, чтобы сейчас вот Юля, чтобы она рассказала, мне Катя в общих чертах говорила за этот кейс, угу. Юля, там родители в нерсинхоме, там проблемы.
4: Да.
2: Но ты, я так понимаю, более подробно знаешь. Если ты можешь, пожалуйста, там какую-то...
4: Да, если ответить на вопрос Елены по поводу, что такое, по качественному
0: уходу.
4: То есть я так понимаю, что вот именно звонок от Юли, это был доказательством того, что обозначает качественная помощь, потому что у человека был запрос, и нужна была помощь поднять часы родителям ее мужа. И мы, соответственно, помогли ей с этим запросом. Я считаю, это первый показатель, который показывает, что мы, по крайней мере, стараемся, делаем все как положено. А по поводу этого случая, примера от родителей мужа Юли, которая нам позвонила, такой я бы назвала немножко классический пример в том случае, что там муж и жена, им 80-83 года. У жены очень часто очень много было падений, там за последних, скажем, лет 8 у нее около 4-5 падений, и за последних полгода у нее 2 падения, одно за другим. И там прям до такого момента, что когда приходил хомотент, она просто лежала на полу, она не смогла ни сама не подняться, ничего, после которого, как бы после последнего падения уже забрали ее в nursing home, и она там находится до сих пор. То же самое случилось с ее мужем, он буквально за месяц после того, как упала она, упал он, mm-hmm. та же самая, как будто бы тот же самый пример, он упал, также его нашел хамотен утром, потому что у них не было достаточное количество часов, у них не было никого ночью, не было человека, который смог бы смотреть за ними круглосуточно. Соответственно, утром пришел хамотен, нашел пациента, который лежал на полу, он упал, он там был, у него были синяки, была где-то кровь, и сразу же забрали в госпиталь, после чего его перевели в nursing home, и он также перебывает там до сих пор. И, соответственно, при падении у обеих пациентов начались обострения и появление новых диагнозов, в том числе деменция, депрессия, они начали быть очень забывчивы, то есть с такими диагнозами их это абсолютно недопустимо их отправлять домой, да, тем более с теми часами, которые у них были на этот момент. Поэтому мы со своей стороны взяли за этот кейс и помогли пациентам пройти программу, о которой мы уже ранее разговаривали, это waiver-программа, и дай бог с 1 июня, да, пациенты вернутся домой с 24 часа сплитшифтом home care service.
0: Это тяжелый кейс, о котором ты рассказала, очень тяжелая ситуация, и практически, на мой взгляд, практически неразрешимая, потому что вот с этими падениями, мне кажется, люди, если бы не оказались, так сказать, под вашим крылом, остались бы в нерсинг-хоме или в рехабе. Мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло,
0: здравствуйте.
5: Да, пожалуйста. Я извиняюсь, это очень хорошая компания. Все, вы помогаете людям, чтобы они обрели новую жизнь. Но у меня один вопрос или пожелание, чтобы компания или вот эти, будем так говорить, представители этой компании учили своих работников правильно выносить мусор. Я нахожусь в билдинге, и постоянно наши работники, которые ухаживают за людьми, выносят мусор не в те ящики, выкидывают бог знает как. Это создается вонь, это создается антисанитария и все остальное. Я извиняюсь, конечно, но это очень большая проблема, которая существует с вашими работниками.
0: Ну, спасибо, это прекрасно, вот Олег показывает мне.
5: Это серьезная вещь.
0: Да, Олег вот мне показывает знаком, что прекрасный, прекрасный вопрос, прекрасные комментарии. Наверняка вы не говорите, спасибо вам большое еще раз, наверняка вы не говорите о работниках Effective Home Care, сейчас Олег ответит, но судя по тому, какие они проходят... Обучение, какое они проходят обучение, какие у них тренинги постоянные, я все-таки считаю и убеждена, что работники Effective Home Care верно выбрасывают мусор в те контейнеры, в которые обязаны опустить тот или иной пакет или коробку или бокс. Олег, поправь, если я не права. Чего ты улыбаешься? Ты
2: так... Не-не-не, ты знаешь, я, во-первых, очень благодарен этому человеку, спасибо.
0: Обратил внимание на это.
2: Да, что вы слушаете нас, спасибо большое, что вы позвонили. Вопрос, конечно, людям покажется смешной, вот что этот человек вдруг позвонил за гарбич. Это серьезный вопрос. Знаешь, я тебе скажу так, это не зависит от того. Конечно, мы проводим ориентации, и у нас профессиональные медсестры, и это есть в ориентейшн.
0: В классах.
2: Да, соблюдать все правила того места, где вы проводите свой сервис, это включая мусор. Если ты, ну, это уже чисто человечески, не обязательно это работники. Некоторые люди, которые живут в этом билдинге, они тоже, бывает, не соблюдают эти правила и бросают не тот мусор туда, куда надо. Допустим, тот мусор, который надо... в ресайкл, они бросают туда пищевые отходы. Поэтому спасибо большое за звонок. Конечно, мы на это обращаем внимание.
0: И на следующем, да. И на следующем тренинге вы об этом обязательно расскажете вашим работникам.
2: Да, а что-то я вполне серьезно. Я сейчас приеду в офис и скажу своим медсестрам, которые проводят тренинг, чтобы они записали
0: этот вопрос.
2: Что вот людей очень беспокоит.
0: Ты знаешь, наши соседи что делают? Если какое-то безобразие, там, знаешь, вот в этой комнатке, куда сносят мусор, от руки пишут разные объявления, там, стыдно вам, вот этому, вот этому, вот этому, и люди на это реагируют. Но, опять-таки, это все-таки человеческий фактор. Есть еще один звонок, но прежде я все-таки назову номер телефона, по которому вы можете звонить Юле, это агентство Effective Home Care, она ответит на все ваши вопросы и окажет вам молниеносную помощь. 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, у меня маленькая ремарка. Во-первых, это самая проблема в компании. Это очень тяжело достать, займить, то есть 24 часа сервис для больных людей. Во-вторых, у меня тоже есть теща, она больная, она лежачая. И мне было очень тяжело сделать ей 24 часа. Но я плачем говорю моей жене, даже моя жена отрицательно не хочет отправлять ее в nursing home. У меня вопросы, почему в nursing home плохо ухаживают, настолько так плохо ухаживают за людьми, что нужна private компания, additional, как говорится, часы, чтобы это самое, брать людей и смотреть за такими людьми больными. Попадают люди в nursing home, это самая большая дорога прямую прямо в гроб.
0: Это я вас очень хорошо, я лично вас очень хорошо понимаю, благодарю вас. Но не думаю, что мы можем прямо вот так огульно весь этот сервис, так сказать, ругать. Но все, что вы сказали, я, например, всегда слышу от тех родственников и близких людей, которые попали в nursing home. Вот 99%. Олег, ты готов это прокомментировать? И почему все-таки лучше home attendant дома?
2: 100% готов, Лена. Я очень прекрасно понимаю этого человека. Поэтому и была создана специальная программа Waiver, да, которая там...
0: Юля заменяет... рассказывала.
2: Да, там, да, и она, вот смотри, здесь в этой программе, это шикарная программа, убиты, как говорится, 10 зайцев. Во-первых, обеспечить человеку уход на дому, это дешевле, чем содержать его в нёрсинг-хоме для государства.
0: Намного, говорят, намного
2: очень,
0: дешевле.
2: Очень дешевле, это раз. Во-вторых, это было создано, вот смотри, люди не хотят, то, что мы и до этого говорили, не хотят отправлять своих родителей в nursing home, но у них есть свои дети, у них есть своя работа, и они не могут дать того внимания родителям
0: следить,
2: на дому.
0: Конечно.
2: Бывают разные ситуации, кто-то что-то сломал, кто-то в таком состоянии, что нужен постоянный уход, надо, и приходится отправлять в реабилитейшн центр.
0: Даже в разных местах.
2: Правильно.
0: Причина.
2: Поэтому для этого были созданы эти программы, чтобы это все улучшить, чтобы, конечно, человек находился дома, чтобы родные могли всегда прийти домой и видеть, что человек находится под нормальным присмотром, за ним постоянно присматривают. Поэтому на все 100% я согласен с человеком, что эти программы, эти часы, это лучше, чем nursing home. Поэтому надо на данный момент звоните политикам, звоните своим политишам и говорите, пусть они давят на штат, давят на Department of Health, Department Financial Department, чтобы они больше субсидировали такие программы. Потому что на сегодняшний день идет, почему эти все часы уменьшаются, и это все так тяжело получить? Потому что у штата бюджет, не хватает денег. Опять же...
0: Опять не приняли в очередной раз, там да, сократили, там да, не да, додумали,
2: это,
0: не
2: это,
0: додали.
2: Это много-много составляющих, почему, но, в принципе, это дешевле, и я так считаю, что это элементарно считается на бумаге, это большие деньги, но не такие большие, куда мы тратим гораздо больше на что-то другое, то, что второстепенно, если считать на данный момент соотношение моментов, что человеку нужна помощь на дому, или какие-то другие программы, поэтому говорите со своими политиками, пусть они давят на штат, чтобы давали больше финансирования на такие программы.
0: Вот бы тебя, Волба, не отправить с листочком с цифрами, ты бы им быстро все это рассказал и расписал, чтобы вот таких проблем у жителей, которые действительно нуждаются, еще вчера нуждались.
2: Рассказать-то много, главное, чтобы они не только услышали, а слушали.
0: Да, ну услышали и приняли, да, не то, что к сведению приняли, да, как говорится, от на тебе, дово тебе, большое расстояние. Effective Home Care. Кстати, вот человек, который позвонил и рассказал о своей ситуации по поводу 24 часов, попробуйте, придите к консенсусу с собственной супругой, позвоните Юле. Может быть, Юля найдет какое-то компромиссное решение, которое касается вашей тещи. 718-806-1666, добавочный 115. Юль, по поводу вейвера или что-то еще хочешь добавить?
4: Я бы хотела добавить еще, каждый день что-то происходит в жизни, в этом мире. Мне кажется, мы уже на радио выходим уже больше года, наверное. И, скорее всего, есть слушатели, которые начинали нас слушать еще с самого начала. Они думали, да, мне не нужно, мне не понадобится, со мной все в порядке. И потом случается какая-то ситуация, упал. Это жизнь, с нами случается всякое. Иногда мы даже этого не ожидаем. И начинается... думать, что делать, кому звонить, кого просить о помощи. То есть хочу еще раз сказать всем, что никогда не поздно позвонить нам, попросить о помощи. Возможно, вы сейчас ее не так сильно в ней нуждаетесь, но или рано или поздно она вам понадобится. Не стесняйтесь, мы всегда рады услышать вас и помочь вам.
0: Вне зависимости от того, в каком возрасте находится человек. Потому что к великому несчастью, я вот говорила не так давно со своим одним приятелем, доктор, он говорит, такое количество онкозаболеваний в молодом возрасте сейчас, ты даже, говорит, себе не можешь представить.

0: год назад уйти на пенсию, ну, допустим, там вот 62 года и 64 года, и лечение оплатить практически невозможно, это просто какие-то цены невероятные. Что делать таким людям? Конечно, нужно обратиться, допустим, к тем профессионалам, которые во всяком случае направят вас для того, чтобы вы правильно оформили документы и для того, чтобы вы смогли получить все полагающиеся вам льготы. 718-806-1666, добавочный 115.
1: Да.
0: Таких случаев очень много.
1: Очень много, Леночка. Я просто два слова, что, пожалуйста, вот то, что Лена сейчас сказала, не ждите до конца. Особенно те, очень много тех звонков, которые люди здесь отработали.
0: Отработали. Вот я о них и говорю, обидно,
1: да,
0: что...
1: Не забывайте, прямо сейчас начинайте, в каком бы вы возрасте ни были, начинайте советоваться, консультироваться по поводу трастов. Начинайте. Если что, позвоните нам, мы вам кого-то порекомендуем. Поговорите с одними, с другими, возьмите еще один опинион, начинайте думать о трастах.
0: Ты понимаешь, люди, которые, очень много людей, которые здесь отработали много десятилетий, практически ничего не отложили с учетом инфляции. Но у них нет, допустим, недвижимости, у них нет каких-то больших сбережений, у них нет там участка земли где-то. Они думают, зачем мне траст? Но когда придет время, они, получается, что их инком на 2, на 1,5, на 3 тысячи выше, чем положено Medicaid, и получить Medicaid, и они остаются просто у разбитого корыта из-за вот этой малюсенькой разницы, когда государство по компьютерной программе их вышвыривает и говорит: нет, вы богаты, вам не положено. А у него там просто какой-то перевес на полторушку денег.
1: Леночка, ты уже сама профессионал, и ты с близким нашим человеком, нашим партнером, с Викой тоже.
0: Да, общаюсь
1: передачу,
0: всегда, да.
1: Постоянно, она умница тоже, постоянно дает правильные советы. Поэтому ты уже сама, ты абсолютно все сказала, да. Вот чуть-чуть там где-то вот не хватает. Для чего? Надо получить Medicaid. Все, значит, надо сделать раз. Позвоните нам, мы вам порекомендуем.
0: Поможем, да. Причем, я еще раз говорю, вне зависимости от того, вы и завтра идете на пенсию, послезавтра, или вы еще пока не собираетесь, в любом возрасте побеспокойтесь о себе заранее. Вот всегда же все-таки лучше подстелить соломку. Так я думаю. Без обид. 718-806-1666, добавочный 115. У нас остается меньше минуты. Я хочу вас поблагодарить в очередной раз, Юлия и Олег. И хочу напомнить о том, что спасая одного, ты спасаешь человечество. Показательный звонок сегодня был самый первый, когда позвонила Юлия и рассказала о том, что вы поможете ей забрать родителей домой, и вы обеспечили 24-часовой уход за мамой Юлиной и за папой. То есть это все будет от вашего агентства, и Юля сможет работать спокойно и, как говорится, с Божьей помощью навещать своих родителей. Я надеюсь, что все будет хорошо. И я уверена, что таких случаев у вас масса. Огромное вам спасибо от всех, кто получил помощь, и огромное спасибо от всех тех, кто еще на пути к получению. Обнимаю тебя, Акмаль Тахиров, Дэвид.
2: Без тебя живу.
3: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Работники крупнейшей в стране сети пригородных поездов Long Island Rail Road планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. 5 профсоюзов требуют повышения зарплаты на 5%, в то время как МТА предлагает лишь 3% в течение 3 лет. Если стороны не договорятся, движение поездов полностью остановится, что затронет 300 тысяч пассажиров ежедневно. На случай сбоя подготовлен план, согласно которому пассажиров будут перевозить шаттл-басы из Хэмпстеда или Миньолы до станции метро линии A, а также из Ранканкамы до линии F. На данный момент переговоры возобновились, но компромисс пока не достигнут.

0: Израиле в очередной раз отменены показания премьер-министра Бенямина Нетаньяху по его уголовному делу, запланированное на сегодня. Об отмене было объявлено за несколько часов до начала заседания. Причиной стало заседание военно-политического кабинета и дополнительные консультации по вопросам безопасности, на которых Нетаньяху присутствовал до глубокой ночи. Сегодня Биби продолжит работу. Утром 4 мая США начали операцию «Проект Свобода» по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива. Последние месяцы заседания с участием Нетаньяху неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел. В России Федеральная служба охраны, которая отвечает за безопасность президента, значительно усилила меры по защите Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. К такому выводу пришла разведка одной из европейских стран. По несколько недель Путин проводит в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае. Российские СМИ для отчетов о его деятельности продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы, так называемые консервы. Ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае. В этом году Путин ни разу не посещал военные объекты, хотя в прошлом году такие поездки были регулярными. 53-летняя Кэмерон Диас и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями в третий раз. У пары родился сын. По всей видимости, ребенок вновь появился на свет с помощью суррогатной матери. Диас и участник рок-группы Good Charlotte Мэдден, женаты 10 лет, впервые актриса стала матерью в 47. У них с мужем родилась дочь. Второй ребенок, сын, появился весной 24 года. Оба ребенка родились с помощью суррогатного материнства. Ради воспитания детей Диас на несколько лет уходила из кино, но недавно снова вернулась к съемкам.
1: Погода. На Дэвидсон Радио.
0: Температура воздуха за окном составляет 54 градуса по Фаренгейту, плюс 12 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 по Цельсию. Относительная влажность воздуха 46%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас!
11: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Американское радио на русском языке.
11: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
13: Американское радио на русском языке. Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом. Я Наталья Быстрецкая, микрофона. И по понедельникам наша долгожданная встреча в прямом эфире проходит на протяжении уже долгого времени. Многие ждут эту встречу и ждут встречи с Аллой Качан, адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 24 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. У нас коротенькое интервью сейчас, в основном будет говорить Алла. После вы можете смело набирать этот номер 718-513-3145. Итак, Алла, доброе утро, и вам слово, пожалуйста.
0: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну, вот каждый понедельник мы все возвращаются, да, к реальности, возвращаются к своей повседневной жизни, ну и, естественно, с этим возвращаются проблемы. И я занимаюсь долговым правом 25 лет, и я могу сказать, что зачастую так, как проблемы с деньгами, проблемы финансовые могут повлиять на людей, это больше, чем просто финансово, это эмоционально, это влияет на жизнь, это влияет на возможность двигаться вперед. И очень часто, когда человек приходит ко мне в таком состоянии, мне вот реально очень хочется найти какой-то выход, найти, что можно сделать и какой совет можно дать. И нужно сказать, что я очень люблю свою работу, и что радует меня в законодательстве, которое я практикую, это то, что действительно есть очень много решений проблем, о которых люди не знают. И, к сожалению, я всегда говорю, что долговое право обрастает огромным количеством мифов, абсолютно неправильных каких-то там у кого-то какое-то мнение или кто-то что-то слышал. А сегодня у нас еще время чат-GPT. Кто знает меня, знает, что я совсем не сторонник и совсем не любитель по той простой причине, что, к сожалению, абсолютно неправильные советы даются, потому что тонкости долгового права невозможно просто вычитать в интернете, и искусственный интеллект тут, к сожалению, не справляется. А главное, о чем я сегодня хочу поговорить, это вот долги, которые создаются, и решение затягивается. Решение может затягиваться в судах, решение может затягиваться там какие-то договоры в каких-то других судах или инстанциях. Mortgage modifications. Люди зачастую ошибочно ждут до того времени, когда уже есть так называемый foreclosure judgment, когда суд уже решает, что банк имеет право на foreclosure, и только тогда человек обращается именно за банкротством, вот, притягивается к решению банкротства, хотя в самом деле, вот именно если мы говорим о mortgage modification, и неважно, если это очень дорогой дом, неважно, если очень много equity, неважно, если наоборот, equity совершенно нету, неважно, на какой стадии, но чем раньше останавливается процесс foreclosure, и чем раньше можно начать процесс mortgage modification, а у нас в bankruptcy судах это называется loss mitigation, тем лучше результат. И опять же, даже коммерческая property, в которой вы не живете, билдинги, это может быть очень сложный коммерческий лон, это может быть ряд разных ситуаций, их можно решить в банкротстве, потому что останавливается foreclosure, останавливаются все судебные разбирательства на любом другом уровне, в любом другом суде, и мы можем сделать или modification, или, если, допустим, речь идет о коммерческом лоне, то есть не дайте никому сказать вам, а вот это в банкротстве не решается, это не помогает, это неправда. Есть много разных путей. Если, допустим, это коммерческий лон, это называется workout, и это можно сделать, и это прекрасно работает именно в процессе банкротства. Поэтому, если такая ситуация у вас возникает, советоваться нужно вот конкретно с человеком, который занимается долговым правом, который это видит именно в bankruptcy судах. Не спрашивайте аккаунтента, не спрашивайте друзей, знакомых. Вот именно что касается вот таких ситуаций, есть решения, которые может предложить процесс банкротства, и процесс банкротства это абсолютно не значит, что вы что-то теряете. То, почему мы начинаем нашу передачу со слов «сохранить недвижимость и имущество», это потому что действительно этот процесс, разные виды этого процесса для разных людей, разных ситуаций. У кого-то это ликвидационное банкротство, у кого-то это Chapter 11 реорганизационное банкротство. Ну, для этого это делает человек, который этим занимается много лет и знает, кому что нужно предложить, чтобы сохранить имущество и недвижимость, и вы сохраняете свою недвижимость при процессе банкротства. Вы ничего не теряете, и можно это сделать, только делать это нужно, опять же, вовремя, желательно до того, что суд вынес решение. Другие ситуации, в которых тоже очень важно это понимать, это любые repossessions, evictions, вас судят, у вас выселение в бизнесе, у вас проблемы с налогом в бизнесе, у вас выселение личное. С личными выселениями есть сложность в том, что, ну, естественно, человек не может жить, не оплатить рент, но в то же время рент – это unsecured долг, если человек переехал, то он совершенно точно списывается. Но главное выселение, как бы, в которых банкротство помогает, это коммерческие выселения, потому что можно оставить бизнес работающим, можно, это то, что я, вот, как бы, это моя, наверное, вот главное, это, за что я всегда борюсь, это спасать недвижимость и спасать бизнес для того, чтобы действительно человек не потерял то, за что работал многие-многие годы. Поэтому если мы говорим про бизнес, и будь это выселение, будь это там FLC, то есть судят рабочие за minimum wage overtime, будь это какие-то лоны, будь это SBA, будь это merchant advance лоны, будь это какие-то разлады между партнерами. Даже если вам кажется, что вот там судебное разбирательство, но оно может быть не совсем только долговое, и поэтому это не вот как разлад между партнерами, да, и это не решается банкротством, нужно сказать, что в самом деле очень даже решается. И очень часто я вижу ситуации, где в другом суде, в штатном суде это затянулось, долг в штатном суде выиграть это просто невозможно, люди зачастую этого не понимают. Очень часто люди приходят ко мне и говорят, что ну вот сейчас я там докажу, это невозможно не доказать, у меня есть все доказательства. Нужно понимать, что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, пока закончится вот такой вот суд, потратится очень много денег на адвокатов, но в конце выиграть, даже если это вот вас несправедливо судили, выиграть полностью долговой вот судебное разбирательство в другом суде почти невозможно. А если вас судят банк или карточки, то выиграть просто невозможно, потому что нету так называемого defense, нету то, чем мы можем действительно защититься. Нету денег, это не защита, это суды не принимают. А вот в суде bankruptcy это действительно работает, потому что мы, естественно, показываем определенные финансы, мы показываем, как мы этот долг будем решать. Если это ликвидация, то нету вообще никаких платежей, но тогда не может быть больше определенного количества имущества с определенной стоимостью. Или же это реорганизация, если у человека, если это индивидуал, то несколько домов, квартир, если есть бизнесы активные, то тогда мы предлагаем реорганизационное банкротство, чтобы все это сохранить и при этом очень сильно понизить долг. Ну, все это, конечно, я рассказываю в общем, каждая ситуация индивидуальная, но нужно понимать, что очень много есть решений, которым можно прибегнуть, только нужно делать это вовремя. И что касается SBA-лонов, на сегодняшний день тоже хочу напомнить, у многих сегодня SBA-лоны наложились, как бы, уже сверху какие-то еще лоны, чтобы попытаться эту ситуацию решить. SBA-лоны сегодня collection проводит Treasury Department, и я уже начинаю видеть private collection firms, которые тоже присылают людям уже довольно-таки агрессивные письма, и нужно понимать, что если у вас есть SBA-лон, нужно решать сейчас, потому что то, что это начинает переходить в частный коллекшн, и адвокатские фирмы, говорит не о том, что SBA начинает двигаться в сторону того, чтобы судить по этим лонам. Раньше они делали коллекшн, но еще не осудили. Вот сейчас это начинается, мы это видим, и очень важно понимать, опять же, что в случае ликвидационного банкротства SBA-лон списывается полностью, если человек подходит под это. опять же, по имуществу, и по бизнесу, и по доходу, и так далее. Если же не подходит, то делается реорганизационное банкротство, чтобы сохранить имущество, недвижимость, или сохранить бизнес, если это бизнес. И в случае больше 200 тысяч нужно решать персональную гарантию также, если мы делаем только бизнес. И сохранить, опять же, имущество, недвижимость, вот капитал, о котором мы говорим в начале передачи. Поэтому если у вас SBA loan, опять же, очень много мифов с этим связано, но лоны SBA более 200 тысяч никуда не уходят, есть персональная гарантия, и это может стать лином на property, а judgment lien набирает 9% интереса в год. Поэтому это не тот долг, на который можно, я не знаю, или есть такие, но на который можно махнуть рукой, поэтому сегодня SBA нужно решать, и у нас есть выход, если нужно реорганизационное банкротство, то SBA не голосует, но не голосует за наши планы, не за, не против, что значит, что голос любого другого кредитора нам достаточен, чтобы подтвердить реорганизационный план в случае, когда есть другие кредиторы. Но опять же, это все в общем, надо смотреть на индивидуальные случаи, но вот сегодня такая ситуация, что если есть у вас бизнес или личный SBA loan, то нужно решать его как можно скорее. Ну, на сегодня, наверное, все. Я хочу всем пожелать прекрасной, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
13: Большое вам спасибо, просто огромное спасибо от всех наших слушателей и от меня лично. С нами на связи этим утром в прямом эфире была адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, подумай только, четверть века. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Наше коротенькое интервью завершилось, и вы смело можете набирать этот номер 718-513-3145. Кстати, я солидарна с Аллой по поводу чат-GPT. Не злоупотребляйте, пожалуйста, этим механизмом. Мне кажется, он манипулятивен в высшей степени. Перепроверяйте информацию, это обязательно. И не позволяйте себя крутить вокруг пальца, что он не кубе, как говорится, что ему гекуба. Вот, это, если вкратце, мое мнение про чат-GPT, особенно в серьезных каких-то делах, там, я не знаю, когда попахивает уже жареным, на чат-GPT рассчитывать по крайней мере, глупо. Спасибо огромное, Али, еще раз. Наш эфир продолжается. Оставайтесь на Дэвид Радио.
11: Дэвид Зон Радио.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com. Новости на Davidzon Radio. Информация к этому часу.
1: В студии Наталья Быстрицкая. Вы слушаете новости. Во Флориде госпитализировали Руди Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка. Как рассказал его пресс-секретарь Тед Гудман, бывший градоначальник находится в критическом, но стабильном состоянии. Президент Дональд Трамп назвал Джулиани настоящим воином и лучшим мэром в истории города. Трус Ошелла написал, что до такого состояния его довели демократы. Ранее сообщалось, что в конце августа прошлого года в Нью-Гэмпшире произошло ДТП, при котором Джулиани получил перелом грудного позвонка и множественные рваные раны и ушибы, а также травмы левой руки и голени. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на выборах мэра. По итогам голосования прошлого года участие в голосовании приняли около 2 200 000 человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодых людей. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 000 новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 000 000 избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Американские корпорации практически всех направлений деятельности начали больше интересоваться страховками на случай актов политического насилия и стрельбы в общественных местах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные страховых брокеров. Среди компаний, купивших подобные страховки, инвестфонды Brookfield и Blackstone, особенную тревогу вызвала стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. В первой половине прошлого года в Америке произошло около 150 политически мотивированных актов насилия, вдвое больше, чем годом ранее. Финансовые, юридические, репутационные и прочие издержки, связанные с такими инцидентами, удвоились с 2020 года и достигают 100 миллионов долларов в год. Убийство гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона в декабре 24-го также вызвало рост интереса к страховкам и мерам безопасности. Многие корпорации усиливают охрану топ-менеджеров. На 68-м году жизни умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Свою музыкальную карьеру он начинал в Узбекистане, работал в Джазаке, Самарканде и Ташкенте. В 85-м году в Ташкенте его заметил звукорежиссер «Землян», после чего Жучков вошел в состав легендарного коллектива. В «Землянах» он выступал с 86 по 92 год, период наибольшей популярности. После распада группы в 90-х у Жучкова была возможность остаться в Москве, но он решил вернуться в родной Барнаул.
0: Служба информации «Davidzon Radio». Новости в реальном времени.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает утренний эфир «Астрологический прогноз». И вот что говорят звезды о дне грядущем. На лунном календаре сегодня встречаются 17 и 18 лунные дни. Луна убывающая находится в знаке Стрельца, а символ дня – зеркало. Сегодня вся окружающая действительность будет как зеркало демонстрировать вашу истинную сущность. Все, что скажет о вас сегодня, правда, поэтому не обижайтесь, если укажет на недостатки, и радуйтесь, если скажет много приятного. Энергетика этих лунных суток делает человека немного пассивным, поэтому нужно постараться сохранять трезвость ума и объективно оценивать самого себя и окружающих людей. Овнов. Звезды просят быть сдержаннее в высказываниях по отношению к любимым. Желательно сегодня отказаться от жирных мясных блюд, не решать сложные проблемы и быть внимательней за рулем автомобиля. Тельцам светило советует этот день посвятить себе и серьезно подготовиться к приятным переменам в судьбе. Обходите все конфликтные ситуации. Это не лучший день для выяснения отношений. Близнецы сегодня настроены оптимистично, это правильно, так как в делах намечаются приятные изменения, которые вы так долго ждали. Кстати, встреча, назначенная на сегодня, пройдет успешно. У раков сегодня прекрасный день. Возможно, судьбоносные знакомства и зарождение новых ярких чувств. А еще обратите внимание на знаки судьбы. Имя, услышанное дважды, будет для вас значимым, утверждает светило. Удачный день для львов. Стабильность настроения порадует ваших партнеров. Но сегодня не следует заниматься составлением юридических документов. Перенесите это важное дело на другой день. Девы сегодня будут сомневаться практически во всем. Желание любви может подтолкнуть к искушениям, но вас спасут расчеты благоразумия. Весы сегодня рискуют пропустить важный разговор, поэтому постарайтесь планировать свой день и контролировать свое эмоциональное состояние. День подходит для примирения и компромиссов. Скорпионам светило рекомендует больше слушать и меньше говорить, так как не все могут понять ваш тонкий юмор и искреннее желание добра. Просмотр фильмов или концертов благотворно отразится на вас и ваших близких. Стрельцам для поддержания хорошего самочувствия рекомендуются легкие физические упражнения и контрастный душ. Внимания будет достаточно, учтите этот факт и примите соответствующую внешность. У козерогов начинается удачная полоса жизни, но здоровье требует особого внимания. Жирная и острая пища противопоказана, а еще берегите ноги. Водолеев ожидает интересная беседа с друзьями, но будьте внимательны, говорят звезды. Кто-то вами явно недоволен и затаил обиду. Сегодня вполне подходящий день, чтобы сделать первый шаг и начать новый отчет отношений. Рыбы сегодня немного рассеяны, но это никак не отразится на качестве запланированных дел. Постарайтесь довести их до конца. А еще звезды пророчат, что вас ждут приятные изменения в личной жизни, так что будьте внимательны к знакам судьбы. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Новости,
4: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
5: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на «Дэвидсон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Дэвидсон Радио» 718-303-8000.
6: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. «Дэвидсон Радио».
0: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты Red Door на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помады были в моде у аристократии. Известно, что макияж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркий акцент на лице делали лишь дамы полусвета. добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки, затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы – эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ. Актрисы стали примером для подражания, а они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал Vogue написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». «Харперс Базар» так описывал происходящее. «Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы». На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча. В нашей стране косметические бренды поддерживали военно-патриотическую моду. Создательница именной косметической марки, уже упомянутая нами Элизабет Арден, выпустила красную помаду «Victory Red». Кстати, именно Арден правительство заказало официальный оттенок для женщин-военнослужащих морской пехоты. Так появилась помада «Montezuma Red». Ее футляр идеально помещался в карман кителя, а цвет соответствовал канту и шевронам на униформе. Послевоенные годы желания женщин, уставших от тягот и лишений, первым угадал Кристиан Диор. На его показах романтичные платья с утонченным силуэтом, который журналисты окрестили «New Look», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду «Руж Диор» в оскароносном фильме «Все о Еве». В широкую продажу средство вышло в 1953-м. В линейке было 8 оттенков. Они повторяли цвета тканей из кутюрных коллекций модного дома. Футляр напоминал очертания луксорского обелиска на площади Согласия. Так парижский шик стал доступен более широким массам. В 1950-е Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор укрепили культовый статус и гламурный образ красной помады, а бренды начали активно соревноваться между собой за покупательниц. Они привлекали к сотрудничеству звезд первой величины, создавали для них эксклюзивные оттенки и, конечно, выпускали все новые версии средства – более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твиги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады, а Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя. Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году. И уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в «Ruby Woo». Обольстительный рубиновый Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся первым же полноценным цветом, становится красный.
7: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. We'll be right back.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
3: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: 718-303-90-90.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 АМ. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем

0: Любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Я не пишу давно ни строчки про малый срок весны любой, про тот листок из зимней почки, что вдруг живет полуслепой, про дым и пух цветения кратки, про тот всегда нежданный день, когда отметишь без оглядки, что отошла уже сирень. Не говорю в стихах ни слова про беглый век земных красот, про запах сена молодого, что дождик мимо пронесет, пройдясь по скошенному лугу, про пенье петушков цыплят, про журавлей, что скоро к югу над нашим летом пролетят, про цвет рябиновый заката, про то, что мир мне все больней, прекрасный и не виноватый в утрате собственной моей, что доля мне теперь иная, иной, чем в юности удел. Не говорю, не сочиняю, должно быть, что ж, помолодел. Недаром чьими-то устами уж было сказано давно о том, что молодость с годами приходит. То-то и оно. Третьего дня в результате глупейшей, пошлейшей попойки в беспамятстве разбил лицо, нос, лоб, так что невозможно показаться на люди. Кажется, что это недвусмысленно подсказ «кончай». Все дурное, пошлое, вредное, нечистое, что бывало со мной, все, что мешает мне быть достойно от пьянства, распущенности, если не алкоголизма. Кончать нужно бесповоротно, без громких зароков, тихо и серьезно. Может быть, еще не поздно мне очиститься и возродиться. Если даже поздно, пить для меня слишком дорого стоит в смысле душевных расплат. Рубец, что у меня останется на лбу и на носу для пущей памятности, будет мне ежедневно напоминать о моем решении. Если я сковырнусь вновь, это уже будет безнадежно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со стихотворения Александра Твардовского «Признание» и отрывка из воспоминаний поэта и писателя. Он продолжает. «Вон, оказывается, когда я уже знал цену этому делу, понимал масштабы беды. Но, боже мой, с этой бедой, то порываясь с ней ненадолго, то вновь смыкаясь с ней, я прожил еще 25 лет и написал огромное количество строк и страниц и перечитал штабеля чужих рукописей, и не просто перечитал, и целые полки печатных книг и так далее. Можно подумать, что если бы я не пил, то сделал бы еще больше и лучше во много раз. Но я знаю, что это не так, и тут уже ничего не попишешь. Сложился такой ужасный ритм приливов и отливов, когда вслед за беспамятством и за мучительным переходным периодом наступал всегда большой душевный подъем, упоение трезвостью, ясностью, возродившейся силой. Только с годами переход становился все труднее. Думаю, что настал таки срок, когда дело уже не в моей решимости освободиться, а в страхе перед теми утренними муками, когда одинаково ужасны и жизнь, и смерть. Это Твардовский писал уже в зрелом возрасте, когда подводил итог жизни. Был ли этот итог радостным? Какую цену он заплатил за сделанное? Он, будущий писатель, поэт, журналист и корреспондент, многолетний главный редактор журнала «Новый мир», Александр Трифонович Твардовский родился в 1910 году в Смоленской губернии, в семье деревенского кузнеца. Дед поэта служил артиллеристом в Польше, где получил прозвище «Пан Твардовский». Это прозвище перешло к его сыну, отцу будущего поэта, который писал: «Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему имению, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Между прочим, отец ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было не как у людей. Отец поэта Трифон Гордеевич занимался сельским хозяйством, купил 12 десятин болотистой земли у помещика Нахимова, потомка знаменитого адмирала, и сам привел все в порядок. Выкорчевал пни, кустарники, распахал, развел сад. С односельчанами он держался на расстоянии, гордо ходил в шляпе, что вызывало их недовольство. Помните, а че это ты в шляпе, самоумный? Отношения с отцом у поэта не сложились. Тот был крутого нрава и не брезговал рукоприкладством. Мать Твардовского происходила из однодворцев. В Российской империи этот социальный слой возник при расширении юго-восточных границ и состоял из военизированных землевладельцев, которые охраняли эти границы. Однодворцы имели право личного землевладения и владения крестьянами. В доме Твардовских читали вслух классиков от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до Некрасова, Толстого и Ершова. У Александра было 4 брата и 2 сестры. Его младший брат Иван тоже стал литератором, а также краснодеревщиком, резчиком по дереву. Во время войны Иван был в плену, затем его приговорили к 10 годам лагерей, в 52-м досрочно освободили. Александр Твардовский учился в сельской школе, а стихи начал писать, еще не зная грамоту. К 14 годам он уже писал заметки в газеты, а первое стихотворение опубликовал в 15 лет. Вскоре в московском журнале «Октябрь» Михаил Светлов напечатал стихи Твардовского, и тот, уверенный, что теперь ему открыта зеленая улица в поэзии, приехал в Москву, но работы не нашел и вернулся в Смоленск, где провел 6 лет. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением, скажет потом Твардовский. В Смоленске он был принят в ассоциацию пролетарских писателей. Женился Александр рано, в 20 лет, хотя сам еще твердо на ногах не стоял, потому отец и вся его семья были против брака. Родные долго не признавали его Марию. Она всю свою жизнь посвятит ему, став секретарем, машинисткой, курьером, медсестрой, и в доме все будет делать сама, без прислуги. Они познакомились, когда Мария Горелова училась на филфаке в педагогическом институте и ходила на все литературные встречи и диспуты. «Не приметить друг друга они не могли», — скажет их дочь. У Марии были каштановые волосы и улыбка, открывавшая красивые зубы. Ее ярко-голубые глаза поэт называл глазищами и писал: «Звезды, звезды, как мне быть? Звезды, что мне делать, чтобы так ее любить, как она велела? Вот прошло уже 3 дня, как она сказала: полюбите так меня, чтобы вам трудно стало, чтобы не было для вас все на свете просто, чтобы хотелось вам подчас прыгнуть в воду с моста, чтобы ни дыма, ни огня вам не страшно было. Полюбите так меня, чтобы я вас любила». В начале их отношений им негде было жить, и родившуюся дочку они отдали бабушке, а сами то снимали углы, то ютились у знакомых до 34-го года, пока Александру не дали комнату. В это время он поступил в педагогический институт, но с 3-го курса ушел и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы. Твардовского описывали так: «Хорош собой, высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго». Сам же он писал о себе так: «Специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакции». Он был военным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа и получил звание батальонный комиссар. В качестве корреспондента принимал участие в войне против Финляндии. В 1931 году его родители были раскулачены и высланы в Зауралье. Причиной стал новый большой дом, который отец купил по дешевке. Словно издеваясь над поэтом, в том же году вышла поэма Твардовского под названием «Путь к социализму». И тогда же хутор Твардовских сожгли односельчане. Но он, несмотря на это, поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств, считая ее, эту коллективизацию Сталина, предвестником светлого будущего. Когда выслали родителей, в обкоме Александр Трифонович доказывал, что они не кулаки. И ему сказали буквально следующее. «Это великие перемены. Выбирайте между папой и мамой или революцией». Об этом он писал в дневнике. Его дневники или рабочие тетради были опубликованы только недавно. А он тогда приезжал к родителям в ссылку. Все его родные, мать с отцом и четверо братьев и две сестры будут реабилитированы лишь в 1996 году, когда некоторых из них уже не будет на свете. В 30-е годы основной темой стихов Твардовского была судьба крестьянина в годы коллективизации. Он работал сельским корреспондентом в газете, ездил по деревням. В Смоленске молодого поэта травили коллеги, братья-писатели. Он раздражал их своей независимостью. Его даже исключили из Смоленской писательской организации. Лишь успех поэмы «Страна Муравия» о коллективизации дал возможность с помощью Александра Фадеева вызволить родителей. И они вернулись в 1936 году в Смоленск. Но самое главное, поэма «Страна Муравия» понравилась Сталину. Это Твардовского спасло. На него уже завели дело, как на сына кулака. Сам он считал, что как литератор начался только с этой поэмы. Учась в Москве, он переводил украинскую, белорусскую, армянскую поэзию и выпускал свои сборники стихов. В 1937-м родился сын Сашенька, но через год он умер от дифтерии. Это стало незаживающей раной Твардовских до последних их дней. В 1941 году родилась вторая дочь, и Мария с двумя детьми отправились в эвакуацию, а Твардовский на фронт военным корреспондентом. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь». Речь не о том, но все же. Эти строки он напишет уже в 1966-м. Своего ставшего знаменитым Василия Теркина Твардовский придумал в 1939 году для постоянной юмористической рубрики в газете под названием «На страже Родины». Теркин был моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю, говорил поэт. Сначала подвиги Теркина были похожи на современные комиксы с иллюстрациями. Потом появилась поэма «Василий Теркин», книга про бойца без начала, без конца. С простым и точным слогом, быстрым развитием действия поэма стала непременным атрибутом фронта, а ее создатель – культовым автором военного поколения. Интересно, что в ней нет упоминаний о Сталине и партии. «Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ль жив еще? Едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны». Твардовский получил за Теркина и за его другую поэму «Дом у дороги» орден Отечественной войны второй степени. В соавторстве с Исаковским, Сурковым и Грибачевым он написал стихотворение «Слово советских писателей товарищу Сталину». К 70-летию Сталина, которое праздновалось в Большом театре 21 декабря 1949 года, Твардовский пишет: «Шолохов со свитой в полтора-два десятка человек совершал турне по Грузии, встречаемый с каким-то сверхторжественным почетом. На Рице в сталинском доме был банкет. Шолохов дважды провозглашал тост в память Сталина. «Мы находимся в доме, где он...» и так далее. В выражениях, которые были возможны только при жизни Сталина. «Гениальный, мудрый, спаситель Отечества» и тому подобное. «Тоже дурак?» Оно-то верно, что и дурак дураком, но преподлым образом соображающий, что к чему. Абхазский поэт Баграт Шинкуба рассказывал со слов женщины-врача, доктора медицинских наук, жены одного из маршалов, находившейся в составе группы врачей у одра Сталина, в последние дни и часы, что она была удивлена, какой-то маленький старый человечек в постели, узкогрудый, с высохшими кривыми ножками и большим вислым животом. На голове только от самого лба волосенки кромкой, а там голый череп, землистого цвета плешь. Вспомнил, как рассказывали, что командир саперного батальона заболел и чуть ли не рехнулся от работ по ликвидации многометровой статуи на канале Москва-Волга. Взрывчатка не брала. И все же лучше бы Твардовский промолчал после смерти Сталина. Но нет, он писал такие строки: «В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду». Потом он будет осуждать Сталина, когда ветер перемен задует в другую сторону. Он будет писать о культе личности, о реабилитации незаконно репрессированных. Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир» дважды, с перерывами. С 1950 по 1954 годы и потом с 1958 до 1970-х. Он вложил в этот журнал всего себя. Свое творчество отложил, но открыл множество талантов. 16 лет жизни он отдал своему детищу. В 1954-м его сняли с поста главного редактора за попытку издания поэмы «Теркин на том свете» и публикации антисталинских произведений. В «Новом мире» печатались Федор Абрамов, Василь Быков, Борис Можаев, Юрий Трифонов, Юрий Домбровский. Против журнала велась настоящая борьба. Как всегда, свои же братья по литературному цеху выступали против. Стихотворение «Я убит под Ржевом» Твардовский написал в 46-м году. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме. Я, где с облаком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе. Я, где ваши машины в воздух рвут на шоссе. Где травинку к травинке речка травы придет. Там, куда на поминки даже мать не придет. Летом горького года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня». Во второй части программы после рекламы о Солженицыне в жизни Твардовского, о потере им журнала и причине ухода из жизни, раннего ухода. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

Прежде чем я продолжу программу, информация для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Улучшенное качество связи по самым низким ценам теперь по 5-долларовой карточке Davidson можно говорить с ташкентскими абонентами 112 минут или 100 минут по всему Узбекистану и на мобильные. Davidson карт можно приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. По вопросам обращайтесь в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076 или на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь без брака. В 1958 году Александр Твардовский вновь стал главным редактором журнала «Новый мир». К тому времени уже вышло постановление ЦК партии о преодолении культа личности и его последствий. Но при этом только лично Хрущев должен был одобрять выход новой поэмы о Василии Теркине. Отличного мнения главы государства, как всегда в России, зависит не только жизнь его подданных, но и возможность быть напечатанным. Сам по себе журнал не был антисоветским, но хоть часть правды о советской действительности без откровенной лжи благодаря его страницам можно было узнать. Исключение из Союза писателей Солженицына и разгром нового мира стал переходом от оттепели к застою. Но там, где заканчивается одна цензура, наступает другая. Варлам Шаламов писал: «Твардовский считает себя продолжателем некрасовской традиции и берет на себя смелость рассуждать, что полезно для советского читателя, а что вредно, что советский читатель поймет и что не поймет, что чересчур интеллигентно для советского читателя и что нет». Твардовский уверяет, что действует не по капризу, а из принципиальных соображений. Увы. К своему 50-летию вместо звания Героя соцтруда Твардовский получил всего лишь орден Ленина. Секретарь правления Союза писателей СССР Константин Воронков сказал Твардовскому: «Вел бы себя осмотрительней, дали бы героя». На что тот ответил: «Никогда не знал, что героя дают за трусость». В 1961 году, после речи Хрущева на 22-м съезде, машинописный экземпляр рассказа «Один день Ивана Денисовича» был передан Солженицыным в отдел прозы редакции журнала «Новый мир». На рукописи автор указан не был, и Копелев предложил подписать его А. Рязанский по месту жительства автора. Твардовский прочел рассказ и в рабочей тетради записал: «Сильнейшие впечатления последних дней. Рукопись А. Рязанского, Солженицына». Рассказ изначально назывался «Ща-854. Один день одного зэка». Он стал повестью. Твардовский отдал рукопись для прочтения Чуковскому, Маршаку, Федину, Паустовскому, Эренбургу, чтобы они написали свое мнение. Зная непроходимость рассказа в печать по цензурным политическим мотивам, Александр Трифонович написал письмо Хрущеву. «Речь идет о поразительно талантливой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы. Никита Сергеевич, если вы найдете возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моем собственном произведении». И, о чудо, 12 октября 1962 года под давлением Хрущева Президиум ЦК партии принял решение о публикации рассказа. Солженицын вспоминал: «Совершенно ясно, если бы не было Твардовского, как главного редактора журнала «Повесть», это не была бы напечатана. И если бы не было Хрущева в тот момент, тоже не была бы напечатана. Больше, если бы Хрущев именно в этот момент не атаковал Сталина еще один раз, тоже бы не была напечатана. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве». Вот это потрясло. Твардовский писал не только стихи, но и прозу, критические статьи, в частности о Маршаке, Бунине, о многих других. С 1963 года
Ему и его журналу все сложнее было печатать произведения, которые отличались от соцреалистических канонов. Непокорному редактору припоминали его главную вину – Солженицына с публикацией «Одного дня» Ивана Денисовича. Твардовский собирался напечатать и «Раковый корпус», но в 1967 году рукопись была рассыпана уже из набора. «Ты, дура, смерть, грозишься людям, мы слышим вечности друг друга и различаем голоса, и как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок? Ты подтвердишь мои слова?» На все, что нам против шерсти, у нас готовы названия, исключающие необходимость задуматься, разобраться, что-нибудь понять. Ревизионизм, происки империализма, обострение идеологической борьбы, писал Твардовский. Когда в 1963-м началась травля Иосифа Бродского, Твардовский писал в рабочей тетради, что в молодости долго был таким «тунеядцем», в кавычках, то есть нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал и мучился тем, что не член профсоюза, и завидовал членам союза и получавшим зарплату. Но я тянул и тянул эту стыдную и мучительную жизнь, как-то угадывая, что служба, работа в штате, ее, кстати, невозможно было получить, может подрубить все мои мечтания. И в конце концов выходит, что я был прав, идя на этот риск. После отставки Хрущева в 1964-м новая партийная метла стала активнее вмешиваться в редакционную политику нового мира, усилилась цензура. В 1965-м, выступая на Конгрессе Европейского сообщества писателей, Твардовский заявил: «Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, который полагает, что действительность, независимо от моего видения ее, есть при мне, была до меня и будет после меня». Он отказался одобрить судебный приговор писателям Юлию Даниэлю и Андрею Синявскому. А еще два года спустя отказался подписать опубликованное в литературной газете открытое письмо писателям Чехословакии в поддержку ввода советских войск в Прагу. «Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя», — сказал Твардовский. «Что делать нам с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречает в 68-м?» Так писал поэт. Как бывшего фаворита и как слишком самостоятельную фигуру, его отодвинули от власти. Он пытался добиться личной встречи с Брежневым по вопросам существования журнала. Генсек его не принял, что поэт воспринял как демонстративное унижение и записал в дневнике: «Меня Сталин принимал, Хрущев сам ко мне приезжал, а тут не могут принять». Он писал Брежневу о том, что эти действия в широких кругах читателей будут восприняты как рецидив сталинизма. Из письма Брежневу: «Осуществляемые ныне мероприятия по укрощению журнала не могут не иметь поэтому самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических». Брежнев не ответил. Надо отдать должное Союзу писателей, который составил коллективное письмо Брежневу с такими словами: «Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неоценимо. У нас нет поэта, равного ему по таланту и значению. Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы новый мир продолжал свою работу под руководством Твардовского и в том составе редколлегии, которую он считает полезным для журнала». Подписи: Бек, Каверин, Можаев, Анатолий Рыбаков, Трифонов, Вознесенский, Евтушенко, Алигер, Воробьев, Тендряков, Нагибин, Исаковский. Как рассказывал Можаев, получив письмо, Брежнев поморщился: «Что за коллективки такие? Пусть придут ЦК, поговорим». Борис Можаев пишет дальше: «Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию, не более 5 человек, по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию «Нового мира». Это известие мгновенно разлетелось по Москве, в
понедельник к 9 часам утра в Новом мире собрались его авторы. О сотрудниках говорить нечего, все тут были. Твардовский сидел в кабинете в темном костюме, при галстуке, серьезный, сосредоточенный, сознающий значение момента для судьбы журнала, да и всей советской литературы. Дожидаемся звонка из ЦК. Никто не уходит. Принесли бутерброды, вскипятили чай, перекусили. В общем, как на боевой вахте. Прождали до полуночи. Никто не позвонил. Через день вышла литературная газета с решением секретариата Союза писателей. Уже не только ясно, что встреча с Леонидом Ильичем не состоится, но я уже какой-то частью сознания и не хочу ее. Она не могла бы привести к сколько-нибудь существенному результату. Впрочем, будь что будет, я свое сделал, написал Твардовский. Он ушел с поста главного редактора журнала. Когда в 67 году на экраны вышел фильм «Щит и меч», Твардовский писал: «Пошли вчера на «Щит и меч». Такой дряни давно не видел. Первым сеансом был так раздражен, что уж должен был пойти на второй, загубить вечер, чтобы убедиться или разубедиться. Ничего не страшно, никого не жалко. Длинно, пустоутробно. Авторы, ввиду секретности действий героя, скрывают и от зрителя, чем он, собственно, занимается». 68 год. Начал читать Стерна «Сентиментальное путешествие». Во-первых, сколько таких случаев, когда считаешь, что ты это читал, то есть проходил, знаешь, а на самом деле читаешь совершенно наново. Во-вторых, еще одно преимущество зрелости перед юностью. Настоящее чтение. Чтение – постижение. В юности читатель похож на того зрителя в театре или в кино, который, принимая все за чистую монету на сцене, выкрикивает проклятие злодеям, подсказывает, предостерегает героя. Зрелый читатель понимает, что игра есть игра, и оценивает ее как игру, но он при этом отнюдь не обездолен даже чисто эмоционально. Прочел 9-й том Достоевского «Братьев Карамазовых». В который раз делаю заключение, что с годами нужно читать все меньше счетом книг и главным образом перечитывать. Или прочитывать те великие книги, которые прошел понаслышке, но их, собственно, не читал. Считай, что ты свое уже оттопал, и позади остался твой предел. Но при тебе и разум твой, и опыт, и некий срок тебе для сдачи дел отпущен до погрузки и отправки. Ты можешь на листках ушедших лет внести еще какие-то поправки, чертой ревнивой обводя свой след, добро свое укладывая в папку, невольно прихорашивать итог и вдруг подумать: нет, спасибо в шапку, от этой сласти береги нас Бог. Нет, лучше рухнуть нам на полдороги, коль не по силам первый был маршрут. Без нас отлично подведут итоги, и даже меньше нашего наврут. В декабре 68-го он пишет об американских астронавтах, которые впервые вышли на лунную орбиту. Когда они еще были в полете, страшно было думать, что многие у нас, безусловно, втайне желали их гибели. Не мы, так пусть и не они. Боже мой, мы забываем, что давно объявляли себя представителями человечества, мирового прогресса, во главе которого нам, только нам велела история быть во главе всего. И мы не умеем порадоваться такому торжеству человеческого разума, воли, величию подвига. Сделая это мы бы утверждали, что только нам это было дано, никому более. И я хотел бы, чтобы этот поистине всемирный исторический подвиг был совершен моими соотечественниками. И они не хуже американцев могли слетать, не о том речь. Но случись это, подвиг был бы отнесен на счет партии и правительства, хотя и называли бы номинально народ, рабочий класс, научно-техническую мысль, и это послужило бы только утверждению нашей косности, самохвальства и зазнайства. Было опубликовано открытое письмо
Александру Твардовскому, который якобы написал токарь Подольского машиностроительного завода М. Захаров в 69 году. «Как коммунист коммунисту, кто дал право некоторым вашим авторам издеваться над самыми святыми чувствами наших людей, над их любовью к родине, к дому своему, к березке русской, наконец?» Это было началом конца и журнала, и самого поэта. В 69-м журнале «Огонек» вышло разгромное письмо, против чего выступает «Новый мир» от имени 11 литераторов, имен которых история литературы не помнит. Александр Трифонович пытался публиковать правду о прошлом. Вокруг него группировались борцы со сталинизмом. Журнал набирал популярность, и это не нравилось правящей верхушке, в частности, Суслову. И в 68-м, не решаясь уволить самого Твардовского, убрали его заместителей. В 70-м Твардовский был вынужден покинуть должность главного редактора, а редакция была разгромлена. Героический период истории «Нового мира» закончился. Сам руководитель КГБ Андропов был недоволен, узнав, что в частной беседе Твардовский заявил: «Стыдно должно быть тем, кто сегодня пытается обелить Сталина, ибо в душе они знают, что творят. Да, ведают, что творят, но оправдывают себя высокими политическими соображениями. Этого требует политическая обстановка, государственные соображения». Вениамин Каверин пишет о конце существования журнала. «Роковое для нашего искусства решение, возможно, не было бы принято, если бы в нем не были кровно заинтересованы те писатели, характерной чертой которых является пропасть между дарованием и положением. Серая мещанская литература пробивала себе дорогу, а Твардовский упрямо настаивал на совсем другой литературе, рожденной временем, а не личной целью». Потеря журнала стала ударом для Твардовского, здоровье которого и без того не было крепким. Как писал Солженицын, есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано отнять его детище, его страсть, его журнал. Мало было 16-летних унижений, смиренно сносимых этим богатырем. Только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало. Формально все соблюдалось. Твардовский даже получил в 71 году, незадолго до смерти, государственную премию СССР за сборник стихов из лирики этих лет. Но по факту все последние годы поэт находился в опале. За ним следил КГБ. «Мне дорог каждый вдох и выдох мой, как перед смертью или перед тюрьмой», – писал он. После инсульта, который писатель перенес в 70-м году, он потерял подвижность и речь, а в больнице у него обнаружился еще и запущенный рак легких. Болел он долго и мучительно. Умер писатель 18 декабря 1971 года в дачном поселке Красная Пахра Московской области. Ему был всего 61 год. Дочь рассказывала о похоронах. Накануне было прощание с Твардовским в морге, куда пришли все близкие друзья, новомирцы. Солженицын же сказал, что он занят. Ему неинтересно было в морге. Ему было нужно пространство большое. И там, на кладбище, он старался вовсю, и крестил его, и целовал, и поминальное слово произнес, а потом написал свою книгу «Бодался теленок с дубом», где Твардовского и всех новомирцев, людей, которые за него рисковали и пострадали, очень оскорбительно изобразил. Поэт писал, по крайности, спасибо и на том, что от хлопот любимых нет отвычки. Живи, бодрясь, и тем же чередом, не торопясь, укладывай вещички. И вот такие строки. Навстречу доброй нашей доли рвались мы в путь, мой друг, мой брат. Давно ли было все? Давно ли? Недавно. Жизнь тому назад. Или вот это. Напрасно думают, что память не дорожит сама собой, что ряской времени затянет любую быль,
любую боль, что не свернет с пути планета, годам и дням ведя отсчет, и что не взыщется с поэта, когда за призраком запрета смолчит про то, что душу жжет. Мне поздно думать об отсрочке, свою откладывая речь. Года велят без проволочки немую боль в слова облечь, гора бы с плеч и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки как потери, что с каждым разом все больней. Твардовский писал: «В отличие от дней рождения, юбилеев, старящих нас порознь, Новый год старит всех разом. Завтра мне уже положено считаться 59-летним и с 1 января 70-го года 60-летним, хотя до дня рождения еще будет полгода», — писал Твардовский, не зная, что судьбой отпущен ему всего 61. «Таким образом, у меня уже одна ступенька до настоящей официальной пенсионерской старости. И с военного учета, кажется, буду снят. Хорошо бы, конечно, мне за этот год научиться, наконец, водить машину и писать на машинке, о чем я мечтаю уже лет 20, но все откладываю из лени и отвращения к технике, а может быть, еще из инстинктивной опаски увлечься, потратиться на освоение этих навыков, которые ничего мне не прибавят в главном, а скорее даже украдут. И все же надо. Нельзя же так и прожить жизнь до конца, даже этого не умея. Лыжи день за днем откладываются. От себя добавлю, что не получается отложить жизнь на потом. Это потом, как известно, не наступает. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
3: по пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит»

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В Белом доме по случаю Дня матери Дональд Трамп принял так называемых «мам-ангелов» – женщин, потерявших детей от рук нелегальных мигрантов, а также матерей погибших военнослужащих. Президент заявил, что за последние 11 месяцев нелегальное пересечение южной границы сведено к нулю, а поток фентанила через границу сократился почти на 60%. Трамп также сообщил о подписании закона о еще одном крупнейшем в истории страны снижении налогов и расширении налогового кредита на детей. Отдельно президент остановился на теме цен на лекарства, назвав введение режима благоприятствуемой нации одним из главных достижений своей администрации. Давайте послушаем эту речь президента Дональда Трампа с переводом на русский язык. Большое спасибо. Мы любим эту песню. Мы могли бы слушать ее целиком. Она с нами с самого начала. Это Ли Гринвуд. И это была прекрасная дань уважения всем нам. У нас достаточно времени, правда? Особенные люди, очень особенные люди. И я надеюсь, вам понравилось то, что мы сделали. Все видели президентскую аллею славы, верно? И там есть ваши любимые президенты и наименее любимые. Одни были хорошими, другие великими, некоторые ужасными. Но такова жизнь. И вы заметили розы, это розовый сад. Мы добавили много роз, скажу вам. Это был розовый сад, в котором было не так уж их много. А теперь, если вы посмотрите, мы скупили весь рынок роз, и вы их заслуживаете. Спасибо, что вы с нами в этот прекрасный весенний, чудесный весенний день. Этот очень знаменитый розовый сад был знаменит давно, его немного запустили, но теперь он восстановлен на высочайшем уровне. И знаете, там, где вы стоите или сидите сейчас, белый камень, а раньше была трава. И проблема была в том, что по ней нельзя было ходить, потому что это построено на заболоченной местности, и трава всегда была насквозь мокрой. Неважно что, она всегда была насквозь мокрой, абсолютно.

0: И вот когда Брук Роллинс выходила, чтобы произнести великолепную речь, и стояла в грязи, она говорила: «Я испортила туфли». И ее речи никогда не были такими хорошими, какими могли бы быть, потому что она всегда беспокоилась о своих туфлях. Женщины приходили сюда на высоких каблуках, и это было не самое красивое зрелище. Так что примерно через 150 лет мы отказались от травы и сказали: давайте сделаем так, чтобы этим можно было пользоваться. И теперь мы устраиваем здесь обеды и ужины. Это приятно. Здесь прохладно, белый цвет отражает солнце. Сейчас оно бьет мне в лицо, и это я понял, я не предвидел этого. Но это замечательное место, замечательное. Мы проводим здесь пресс-конференции и все подряд. Вот здесь, чуть выше, вы, наверное, заметили новый черный гранит. Он был принят очень хорошо. Люди просто не могут поверить, потому что камни были все разбиты и пришли в настоящий упадок, а теперь это действительно великолепно. И мы добавили портреты президентов от Джорджа Вашингтона до некоего Трампа. И людям это очень нравится. Мы называем это президентской стеной славы или аллеей славы.
1: Presidential Wall of Fame. Same.
0: Президентская стена славы. В общем, звучит одинаково. Одинаково звучит. Я бы назвал это ничьей. Но я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы здесь. Это удивительно. На этих выходных мы отмечаем День Матери, чтя женщин, которые нас воспитали, и всех замечательных матерей в нашей жизни. В воскресенье миллионы американских семей будут наполнены любовью, благодарностью и радостью. И сегодня нам выпала честь принимать здесь многих сильных и поистине героических мам, которые поднялись за своих детей и при жизни, и в самой глубокой потере, очень-очень страшной, в очень многих случаях. И здесь с нами одни из лучших людей на Земле, мамы-ангелы. Они сегодня с нами. Это замечательные люди, они пережили так много. Я познакомился со многими из вас еще в самом начале, когда только баллотировался. Я познакомился с вами и полюбил вас. Спасибо, что вы здесь. День матери – один из великих дней. Я всегда с такой теплотой вспоминаю свою мать. У меня была чудесная мать. Среди тех, кто сегодня с нами, ряд мам-ангелов, у которых драгоценных детей похитила политика открытых границ радикальных левых. Открытые границы, я называю их тупыми, не открытыми, а тупыми. Тупые границы – дело тупых людей, которые их установили, и мигранты-преступники, которым они позволили хлынуть в нашу страну, и случились страшные вещи, страшные. 25 миллионов человек пришли в нашу страну. Многие из них были преступниками, многие убийцами, и их пустили сюда благодаря их политике открытых или тупых границ. Эти невероятно смелые и стойкие женщины превратили страшную трагедию в несгибаемую решимость, став правозащитниками, чтобы другие матери не испытали той же сердечной боли, которую они чувствовали всю жизнь. Они чувствовали ее так долго, они вырастили прекраснейшего ребенка, которого у них забрали. И многие из них потратили долгие годы. Вижу некоторых из вас, мы знакомы уже много лет, а другие, к сожалению, стали новыми членами этого клуба. Говорю «к сожалению», потому что это трагедия, этого никогда не должно было случиться. Никогда не должно было случиться. В их честь мы в короткие сроки превратили самую опасную границу в истории нашей страны в самую надежную границу в американской истории. За последние 11 месяцев к нам не пришел никто, ноль, никто даже не пытается. Знаете, раньше можно было читать о тысячах людей, которые хлынули через границу, шли в составе таких колонн. 25, 20, 30 тысяч человек. Они шли через Мексику, прибывали из разных мест, приезжали со всего мира, по сути. Но пересекали нашу южную границу и просто заходили. Никто понятия не имел, кто они такие. Это были убийцы. 11888 убийц. Им позволили войти в нашу страну. Многих мы уже выдворили. Многие из них убили больше одного человека. Какой позор! Какой отвратительный позор, что люди вообще могут считать это приемлемым, просто невероятно. Но за последние 12 месяцев эта цифра неизменно. И когда я говорю ноль, я буквально имею в виду ноль. В это трудно поверить, честно говоря. Но цифры составляются людьми, которые, скажем так, склонны к левым взглядам. Так что они не дадут нам заслуженного признания. И все же они признают, люди больше не приходят, потому что знают, не пройдут. И только этим мы спасаем много жизней, потому что некоторые из тех, кто шел из Гондураса, Сальвадора и многих других стран, или из Конго, откуда их сбрасывали, они шли пешком, проходя через южную границу, они опустошили тюрьмы Конго, завезя людей в район южной границы и сказали им: «Просто заходите, тупые американцы примут вас с распростертыми объятиями». А это были жесткие, злобные, жестокие преступники. Как кто-то вообще может голосовать за этих людей, трудно понять. Мне очень трудно. Но моя подруга Марианна Мендоза, Марианна, где вы? Я познакомился с вами с самого начала, правда? Я не спрошу вас об этом, но я нередко спрашивал, становится ли легче со временем, ведь прошло немало лет, Марианна. Нет, к сожалению, нет. Знаете, всегда говорят, время лечит, но многие говорят, нет, не лечит. Вы особенная женщина, мы с вами подружились, вы особенная женщина, то, через что вам приходится проходить, это позор. Тэмми Ноблс, верно. Тэмми, время помогает. Нет. Раньше говорили, время лечит все раны, правда? Но не лечит, правда? Когда любишь кого-то так сильно, оно не помогает так, как должно бы. Жаклин Медина, замечательный человек. Жаклин, где вы? Где вы, Жаклин? Спасибо, дорогая, спасибо. И еще... Многие другие, хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Не думаю, что с вами обращались так, как вы заслуживаете. Трудно поверить, но с мамами-ангелами не обращались должным образом. Но этот президент обращается с вами должным образом. Не могу говорить за других, но этот обращается, и мы любим вас всех. Все, что я могу сказать, наши сердца с вами в День Матери, и отпразднуйте его хорошо, проведите хороший День Матери. Обеспечивая безопасность нашей границы, мы также добились огромных успехов в прекращении потока нелегальных наркотиков в нашу страну. Поток смертоносного фентанила через нашу границу сократился на 59%, наркотики, поступающие морским путем, сократились на 97%. 97%. И мы пытаемся выяснить, кто... Эти 3%, потому что они самые бесстрашные люди на Земле. Вы видите, как мы их останавливаем на море. Так что мы их предупредили. И больше так не делаем. Теперь мы действуем намного, намного эффективнее. Но подумайте, морским путем, а по морю шло около 50%, так вот сократилось на 97%. Теперь мы начали активно работать по суше, и увидите результаты. Уже снизилось значительно, но увидите еще большее снижение. В основном они идут через Мексику. Проблема в том, что Мексикой правят картели, и больше никто. Картели просто правят ею. А ведь мы теряем 200 тысяч человек в год от этого яда, который льется в нашу страну. Итак, море, то есть морские пути, практически перекрыты 97%, и скоро мы перекроем сушу. Хочу поблагодарить смелых мам, которые борются с эпидемией наркозависимости здесь, зависимости среди тех, кто сегодня здесь. Эндфандер, вы где-то здесь. Эндфандер делает отличную работу. Вот, отлично, замечательная работа. Стефани Роу, Стефани, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Позади камер там Стефани, большое спасибо. И моя подруга Джеки Сигел, замечательная мама, великолепная мать. Спасибо, Джеки, я знаю ее давно. Она выглядит лучше сейчас, чем 20 лет назад, правда? Большое спасибо, Джеки. Прошлым летом мне выпала большая честь подписать закон Холта о фентаниле. И мы никогда не откажемся от этой миссии положить конец наркоэпидемии в Америке. Мы продвинулись далеко. Мы остановили огромный объем наркотиков, пытавшихся попасть в страну. Сегодня днем с нами также некоторые из самых выдающихся матерей, которых знала наша нация, наши дорогие золотые звездные мамы. Эти матери вырастили детей настолько самоотверженных и преданных, что те добровольно надели форму нашей страны и отдали свои жизни ради всех нас. Одна из этих матерей, Дженнис Ченс. Дженнис, где Дженнис? Спасибо. Спасибо, Дженнис. Вы отлично выглядите, какая красивая шляпка. Спасибо, Дженнис, потерявший сына, капитана морской пехоты Джесси Мелтона. Я слышал, он был выдающимся человеком. Мне дают списки, рассказывают о людях, знаете, они написали о Джесси «выдающийся». Дженнис, спасибо, что вы здесь. Незадолго до того, как он отправился в Афганистан в 2008 году, Джесси сказал своей маме: «Мама, я хочу изменить мир и сделать его еще лучше. Я хочу сделать его лучше, мама». Незадолго до своего 30-летия, в свой выходной день, Джесси вызвался заменить сослуживца морского пехотинца, чтобы тот мог быть рядом с женой при рождении дочери. В этот день Джесси отдал жизнь за нашу страну. Джесси погиб, помогая другому. И, Дженнис, я хочу сказать, Америка сильна и свободна сегодня благодаря таким людям, как ваш великий сын. И мы хотим поблагодарить вас за то, что вы здесь. Огромное спасибо. Хочу также выразить свою любовь мамам, чьи выдающиеся герои отдали жизни в ходе террористического удара в Эббигейт в Афганистане. Я познакомился с вами очень хорошо, и это феноменальные люди. Мы были в моем клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, он прекрасен, звучала музыка. Они говорили: «Вы правда думаете, что он выйдет?» Говорили: «Да». Я собирался просто заглянуть и поздороваться, а в итоге мы слушали музыку 4 часа этой прекрасной ночью, глядя в небо и думая о тех замечательных людях. Эббигейт, все знают это название, этого никогда не должно было случиться, это была некомпетентность администрации Байдена. Итак, Алисия Лопес, вы это знаете, правда? Да, мы знаем. Алисия Лопес и Пауле Кнаусселф, Корал Пресидио и ко всем мамам Эббигейт, мы думаем о вас в этот День Матери. И снова мы принимали вас в Белом доме, мы встретились, я был на очень красивом кладбище, настолько красивом, насколько они могут быть. Но, знаете, печальный повод. Мы пришли и отдали дань уважения, но мы потеряли в этот день замечательных людей. Мы не должны были терять никого в тот день. Грубая некомпетентность. В этот День Матери мы думаем обо всех этих невероятных мамах и делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать их и миллионы других матерей по всей Америке. Нам посчастливилось иметь многих замечательных матерей в этой администрации, в том числе министра сельского хозяйства Брук Роллинс, которая делает феноменальную работу. Большое спасибо. И первую женщину в истории, занявшую должность руководителя администрации Белого дома, она стала легендой, Сьюзи Уайлс. Она удивительна. Чтобы помочь американским семьям и матерям, мы приняли большой, прекрасный закон, крупнейшее снижение налогов в американской истории. Мы расширили налоговый кредит на детей до $2200 с гораздо более низкой суммой на ребенка и осуществили крупнейшее расширение права на выбор школы в американской истории. Теперь у нас право выбора школы повсюду. Раньше его практически не было. Все любят право выбора школы со специальными счетами. У нас есть особая программа «Счета Трампа», помогающая семьям откладывать сбережения с налоговыми льготами для будущего детей. И мы даем каждому новорожденному американскому ребенку $1000 автоматически для инвестирования и накопления на протяжении всей его жизни. И я хочу поблагодарить семью Делл. Это замечательная семья. Он удивительный, она удивительная. Они сделали такую работу, большую работу. Они вложили немало средств. $6,250,000,000. Вот это я понимаю. Он начал делать компьютеры в колледже прямо на своей кровати и продавать их, потому что они были лучше других. Так что идите и купите компьютеры Dell. Они отличные. Мы также работаем над тем, чтобы создавать семьи было проще, чем когда-либо, снижая стоимость ЭКО, устраняя регулярные барьеры и преграды и борясь за снижение стоимости жизни, чтобы больше американцев могли воплотить мечту. А это мечта просто жить хорошей жизнью, возможно, великолепной. Мы снизили цены на лекарства, теперь с режимом наиболее благоприятствуемой нации. Мы снизили их на 70, 80, 90%. Можно сказать, даже 500-600%, в зависимости от того, как формулировать. Но теперь, когда я здесь, это была большая амбиция с самого начала. В первый раз я смог немного снизить эти цены, но не так, как в этот раз. Я добился большего, чем кто-либо до меня. Но это было совсем немного, потому что 28 лет цены на лекарства и рецептурные препараты двигались лишь в одном направлении. А вернувшись, мы сделали то, что все называли невозможным. Режим наиболее благоприятствуемой нации. У нас были самые высокие цены на лекарства в мире, с огромным отрывом. Теперь у нас самые низкие цены на лекарства в мире. Можете себе такое представить? Мы снизили их на 50, 60, 70%. Пойдите, убедитесь. Это, я думаю, одно из самых крупнейших достижений. Таблетки, которые в Лондоне стоили $10, в США стоили 130, а теперь 10 или 20. Именно столько мы и платим. Мы платим самую низкую цену в мире. Это замечательно. Фейковые новости об этом писать не хотят. Но именно поэтому я об этом говорю. У нас нет выбора, мы должны. Так что еще раз хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. Это так важно. Мы делаем такие вещи, как, например, не пускаем мужчин в женский спорт, очень популярная мера. Мы остановили трансгендерное переделывание ваших детей для всех. Этого у нас больше нет, но я хочу поблагодарить каждую маму здесь сегодня и по всей нашей стране за вашу работу. Каждый день американские мамы воспитывают, по-настоящему воспитывают будущее нашей страны. Это самое важное у нас, самое важное. Мы не называем это работой, потому что, когда ты это любишь, это не работа. Но для данного случая, скажем, у вас самая важная работа в Америке и в любом другом месте, и вы справляетесь с ней невероятно. Просто хочу пожелать всем вам очень счастливого Дня Матери. Это будет отличный День Матери. А для тех матерей, что потеряли ребенка, многие из них сегодня с нами, мамы, ангелы и другие, золотые звездные мамы. Мы любим вас особенно. Возможно, больше всего. Больше всего. Большое спасибо. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: В условиях экономического кризиса надо знать, пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один пародонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах Большой Семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире, но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн, но похожие идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Ровер – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными, годовой доход который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами. Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Андела работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Андела, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Андела выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

0: Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWith, который объединяет любителей еды. EatWith, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Румани, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWith решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWith Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWith, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
1: Дамы и господа, не переключайте ваши телевизоры, вы на правильном канале. Все будет хорошо.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацух. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами. Ситуация с американо-иранскими переговорами остается крайне неопределенной. При этом вчера обменялись ударами Иран и Соединенные Штаты, а президент Соединенных Штатов говорит, что тем не менее перемирие остается перемирием, пока его не прервали. Появились сообщения о причинах внезапной паузы в американской операции «Проект Свободы», объявленной Трампом для обеспечения движения судов через Ормузский пролив. Администрация президента Трампа обсуждает возможность расширения механизма так называемых «счетов Трампа» за счет разрешения вносить в них акции компаний. Два дня назад у нью-йоркской синагоги «Парк Ист» на Upper East Side прошел так называемый протест против ярмарки израильской недвижимости. Вышли все пропалестински настроенные жители города Нью-Йорка, и ни в коем случае их не осудил нынешний мэр Зохран Мамдани. Отчет, опубликованный Антидефамационной лигой, свидетельствует, что масштабы физического насилия в отношении американских евреев достигли в 2025 году уровня наивысшего с 1979 года. А министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк аннулировал визу американского интернет-блогера-антисемита Николаса Кенна де Балинтази, известного под псевдонимом Сняко. В Техасе суд присяжных приговорил к смертной казни бывшего водителя FedEx Станнера Хорнера, признавшего себя виновным в похищении и убийстве 7-летней Афины Стрэнд в 2022 году. Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани выписали из отделения интенсивной терапии. И Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал предсмертную записку, предположительно составленную финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Ситуация с американо-иранскими переговорами остается крайне неопределенной. Заявление президента Трампа о возможном скором заключении какого-то приемлемого для всех сторон соглашения с Тегераном противоречат заявлениям различных представителей Ирана. Выступая по телефону на предвыборном мероприятии республиканского кандидата в губернаторы Джорджии Берта Джонса, Трамп в очередной раз заявил, что, по его оценке, война с Ираном может завершиться быстро, если Тегеран согласится на американское предложение. Трамп сказал, что Соединенные Штаты действуют с целью не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Большинство людей, заявил Трамп, это понимает. Они понимают, что мы поступаем правильно, и это закончится быстро. Конец цитаты. Ранее Трамп написал в Truth Social, что если Иран выполнит условия, военная операция под названием «Эпическая ярость» будет завершена, а Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран. В противном случае, предупредил Трамп, бомбардировки возобновятся, как он сказал, на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью. На этом фоне CNN со ссылкой на региональный источник сообщил, что Иран, как ожидается, уже 7-8 мая передаст посредникам ответ на американское предложение о завершении войны. По словам того же источника, Тегеран изучает предложение Соединенных Штатов, а обе стороны продвигаются к соглашению о прекращении войны. Акшас ранее сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к согласованию одностраничного меморандума из 14 пунктов, который должен объявить об окончании войны и запустить 30-дневный период переговоров о более детальном соглашении, то есть об открытии Ормузского пролива, ограничении иранской ядерной программы и снятии американских санкций. По сведениям Акшас, проект предусматривает мораторий Ирана на обогащение урана, постепенное снятие санкций США, размораживание миллиардов долларов иранских средств, постепенное снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе и американской блокады, а также усиленный режим инспекции, включая внезапные проверки инспекторов ООН. Обсуждается мораторий на обогащение сроком не менее 12 лет, возможный компромисс около 15 лет. После истечения этого срока Ирану могут разрешить обогащение урана до низкого уровня 3,67%. Сейчас речь идет о том, что у них около 450 килограмм обогащенного до 60% урана. Рейтерс со ссылкой на пакистанский источник, участвующий в мирных усилиях, подтвердил сообщение Акшас о том, что США и Иран приближаются к одностраничному документу о завершении войны. «Мы закроем это очень скоро, мы близки к этому», — сказал источник. Иранские официальные лица, в свою очередь, пытаются представить сообщение о сделке как американскую информационную операцию. Председатель иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф написал в X: «Операция «Доверься мне, брат» провалилась», я его цитирую. «Теперь возвращаемся к рутине с операцией «Факшес». Ну, то есть он обыгрывает сочетание «Fake News» с названием издания «Акшес», которое в Тегеране зачастую называют сионистским из-за автора статей по Ближнему Востоку, израильтянина Барака Равида. Некоторые СМИ трактуют заявление Галибафа как насмешку над сообщениями американских СМИ о готовящемся соглашении и как реакцию на приостановку проекта «Свобода». Но и одновременно появились сообщения о причинах внезапной паузы в этой американской операции под названием «Проект «Свобода», объявленной Трампом для обеспечения движения судов через Ормузский пролив. NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Трамп остановил операцию всего через 36 часов после ее начала, после того, как Саудовская Аравия отказалась разрешить американским военным использовать базу имени принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда и воздушное пространство королевства для поддержания операции «Проект Свобода». По данным NBC, объявление Трампа в Truth Social застало союзников США в Персидском заливе врасплох и вызвало раздражение саудовского руководства. Разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом не решил проблему, пишет NBC News. После запуска проекта «Свобода» Трамп также поговорил с лидерами Катара и в итоге был вынужден приостановить операцию. В рамках проекта «Свобода» американские военные уже начали разворачивать дополнительные корабли в Персидском заливе. Источник NBC News пояснил, что сотрудничество региональных партнеров и использование их воздушного пространства необходимо для этого в силу географического положения. Представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что региональные союзники Соединенных Штатов были за ранее уведомлены. Напомню, 4 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты в рамках миссии под названием «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно выйти из этих вод. Менее чем через двое суток президент США сообщил о приостановке проекта «Свобода», и Трамп заявил, что принял такое решение по просьбе Пакистана и других стран, а также с учетом огромных военных успехов США, как он сказал, в кампании против Ирана. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении конгломерата Группа де Администрасьон Импресариаль S.A. GAESA, так это в аббревиатуре звучит, это конгломерат, контролирующий, по мнению американского правительства, около 40% экономики Кубы. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Санкции также распространяются на главу организации Аню Гильермину Ластрес Мареро и предприятие по производству никеля MOA Никель SA, MNSA в аббревиатуре. Последняя создана канадской компании Sherritt International и кубинской La Compañía General de Níquel. Рестрикции вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима санкций в отношении Кубы. На практике нынешние шаги американского правительства означают, что активы этих юридических и физических лиц в случае обнаружения таковых юрисдикций США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено вести с ним какие-либо деловые операции с конгломератом с этим. Въезд США главе GAESA будет закрыт. Указ об ужесточении режима санкций был подписан президентом Дональдом Трампом 1 мая. До этого госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран противников Вашингтона. Ну, речь в первую очередь идет о разведслужбе Российской Федерации. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от них. Ну, 90 миль – это примерно 145 километров. Администрация президента Трампа обсуждает возможность расширения механизма так называемых «счетов Трампа» за счет разрешения вносить в них акции компании. Об этом сообщают Forbes и New York Times со ссылкой на источники. О чем здесь речь? О счетах Section 530A. Это специальная форма индивидуальных инвестиционных счетов, которые администрация Трампа переименовала в Trump Accounts. Представители Белого дома и Минфина США обсуждали дали возможность разрешить перевод на такие счета ценных бумаг. В случае одобрения механизма владельцы крупных пакетов акций смогут передавать бумаги на счета на миллиарды долларов и получать налоговый вычет на полную рыночную стоимость активов, не уплачивая налог на прирост капитала. Программа Trump Accounts, ранее известная как MAGA Accounts, была частью закона, известного как One Big Beautiful Bill Act, единый большой красивый билл, принятого в прошлом году. Эта программа предусматривает единовременный федеральный взнос в размере 1000 долларов на инвестиционный счет для детей, родившихся в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. Родители также могут ежегодно вносить до 5000 долларов собственных средств. Доступ к средствам ограничен возрастными рамками. С 18 лет разрешено снять до половины накоплений, с 25 лет использовать средства на образование или открытие бизнеса, а полный доступ предоставляется после 30 лет. Крупнейшим частным донором программы стал миллиардер Майкл Делл и его супруга Сьюзан Делл, объявившая о выделении 6 миллиардов 250 миллионов долларов для финансирования счетов примерно 25 миллионов детей. Единый большой красивый законопроект не раз подвергался критике из-за сокращения расходов на Medicaid и программу дополнительной продовольственной помощи SNAP, которые назвали жизненно важными для американских семей. Миллиардер Илон Маск заявлял, что закон увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллионов долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом. Экономический законопроект Трампа продлевает налоговые послабления, введенные республиканцам в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до 4 триллионов долларов, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и так далее.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
3: Если у вас боли, холод или тяжесть в ногах, они отекают, это повод обратиться к нам.
4: Центр восстановления сосудов и вен Тысинай Диагностикс. 718-615-41-00.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
9: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Два дня назад у Нью-Йоркской синагоги Парк Ист на Апперсайде прошел протест, так называемый, против ярмарки израильской недвижимости. А протест — это значит, что 3,5 часа у синагоги так называемые протестующие, размахивая флагами Хизбаллы, террористической организации, выкрикивали: «Палестина принадлежит только нам, поселенцы, убирайтесь, смерть Цахалю». Но один полицейский в больнице, арестов ноль. Мэр Мамдани прокомментировал не протест, а ярмарку. Он поддержал полицию, вступившую в противостояние с пропалестинскими манифестантами. Организатором манифестации, отмечают СМИ, рядом с синагогой Парк Ист выступила радикальная антиизраильская организация «Пал Авда НY». В столкновениях получил ранение один из полицейских. Манифестанты обвиняют стражей правопорядка в применении слезоточивого газа. Цитирую: «В нашем городе считают право на протест священным, но мы также обязаны обеспечить, чтобы каждый нью-йоркец мог безопасно посещать места богослужения. Вчера полиция это обеспечила», — сказал мэр Мамдани. «В то же время я считаю, что ярмарка недвижимости, поощряющая продажу земли в поселениях на оккупированном западном берегу», я цитирую мэра, «является нарушением международного права. Я решительно с этим не согласен», — заявил Мамдани. Слова мэра, не скрывающего антисионистской позиции, вызвали критику еврейских организаций. Он только подлил масло в огонь. Его работа — снижать напряженность, а он сделал обратно, сообщила антидефамационная лига. Ну, про флаги Хизбаллы у синагоги Мамдани не сказал ни слова. А сенатор Феттерман, демократ, отметил: «Толпа сторонников Хизбаллы и Хамаса терроризировала еврейскую общину. И где, спрашивается, осуждение от моей демократической партии?» В тот же день со страницы NYC, Economic Development Corporation, тихо исчез раздел о связи города Нью-Йорка с Израилем. Про 20 тысяч израильтян, проживающих в Нью-Йорке, про крупнейшую еврейскую общину вне Израиля, про 30 израильских технологических так называемых единорогов, базирующихся в городе, корпораций израильских. Но теперь по этому адресу Access Denied. В EDC сообщили обычное обновление сайта. Но это действительно обычное обновление в любом месте, где к власти приходит антисемит. Удивляться тут нечему. И всегда одно и то же. Флаги антисемитов у синагог, молчание власти. Иногда за этим приходят разбитые витрины еврейских магазинов, погромы и кровь. Ну и зажиточные люди при этом пакуют чемоданы. Кен Гриффин, основатель Citadel, объявил, что удваивает расширение фонда во Флориде, а не в Нью-Йорке, после того, как в Мамдани видеоролике лично назвал его по имени, демонизируя богатых. Марк Роуэн из Apollo переносит рабочие места на юг. Тысячи позиций уходят из города Нью-Йорка. Налоги, на которые держался город, тоже. Самый большой еврейский город в мире стал заложником историческим, истории, с узнаваемыми, очень узнаваемыми антисемитскими архетипами. Отчет, опубликованный антидефамационной лигой, свидетельствует, что масштабы физического насилия в отношении американских евреев достигли в 2025 году уровня наивысшего с 1979 года. При этом число антисемитских инцидентов и вандализма идет на спад. В 2025 году было зафиксировано 6274 антисемитских инцидента. Это на 33% меньше, чем годом ранее. Однако за минувший год произошло 203 нападения на евреев по сравнению со 186 в 2024 году. В 32 случаях использовалось оружие, в то время как в 2024 году таких случаев было 23. В результате нападений погибли 3 человека. Впервые с 2019 года антисемитизм в США повлек за собой человеческие жертвы. Среди нападений — стрельба у здания еврейского музея в Вашингтоне, использование бутылки с зажигательной смесью во время манифестации в поддержку заложников в Колорадо, нападение на еврея с ножом в Нью-Йорке, попытка поджога дома губернатора Пенсильвании Джоша Шапира, ну и так далее. Подобная активизация на фоне военных действий в Газе и против Ирана наблюдается и в других странах. В то же время число антисемитских инцидентов в американских университетах сократилось на 66%, до 583. Слава богу, Трамп повлиял на это. Ну а антиизраильских инцидентов и вовсе на 82% сокращение, отмечает Акшес. Министр внутренних дел Австралии Тони Берг аннулировал визу американского интернет-блогера-антисемита Николаса Кена де Балентази, известного под псевдонимом Сняко, и ввел для него пожизненный запрет на въезд в страну, в Австралию. И Решение было принято после того, как телеканал Sky News сообщил о прибытии блогера в Австралию. Сняка неоднократно блокировался на различных платформах за распространение антисемитских и неонацистских высказываний. В его видеороликах он скандирует призывы к убийству евреев и повторяет нацистские лозунги. Во время пребывания в Австралии он посетил отца осужденного террориста Исламского государства. «Наша страна становится лучше, когда он находится где-то в другом месте», заявил министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк. В Техасе суд присяжных приговорил к смертной казни бывшего водителя FedEx Таннера Хорнера, признавшего себя виновным в похищении и убийстве 7-летней Афины Стрэнд в 2022 году. Хорнер похитил девочку у ее дома в городке Парадайз к северо-западу от Далласа, когда доставлял рождественский подарок – коробку с куклами Барби. Тело ребенка было найдено через 2 дня. По данным следствия, Хорнер сначала утверждал, что случайно сбил девочку фургоном, запаниковал и увез ее. Однако прокуратура заявила, что эти показания были ложными. Присяжным были предоставлены аудио и видеозаписи из фургона, где были зафиксированы последние минуты жизни ребенка. Медэкспертиза установила, что Афина Стрэнд умерла от тупых травм, удушения и перекрытия дыхательных путей. Защита добивалась для Хорнера пожизненного заключения без права на досрочное освобождение, ссылаясь на психические нарушения и особенности развития обвиняемого. Однако присяжные сочли, что он представляет постоянную угрозу обществу и не нашли смягчения обстоятельств, достаточных для замены смертной казни пожизненным срокам. Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани выписали из отделения интенсивной терапии, написал в экс его пресс-секретарь Тед Гудман. Мэр Джулиани, цитирую, «выписан из отделения интенсивной терапии, проведет некоторое время на восстановлении, прежде чем покинуть больницу», сообщил Гудман. Он также от лица мэра и его семьи поблагодарил всех неравнодушных, как он написал, за поток любви и молитв. Экс-мэра Нью-Йорка доставили в больницу 4 мая. Мы об этом говорили в нашей программе. Гудман тогда сообщил, что состояние политика критическое, но стабильное. Напомню, Джулиани 81 год. До этого он попадал в больницу в сентябре 2025 года после автомобильной аварии в Нью-Гэмпшире. Тогда у него диагностировали переломы позвонков и порезы. Рудольф Джулиани, юрист и политик с 1993 по 2001 годы, занимал пост мэра Нью-Йорка. Получил широкую известность за усилия по снижению преступности в городе и за руководство городом во время и после террористических атак 9/11 11 сентября 2001 года. В 2008 году Джулиани баллотировался в президенты США безуспешно, был советником Трампа во время его избирательной кампании 2016 года, а с 2018 по 2020 входил в личную юридическую

0: нарушение закона штата Рэкете, участие в различных преступных сговорах и подстрекательство госслужащего к нарушению присяги. В конце августа 2023 года Джулиани договорился о залоге в 150 тысяч долларов. Ну и Федеральный суд Нью-Йорка обнародовал предсмертную записку, предположительно составленную финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном, передает Нью-Йорк Таймс и ряд других СМИ, как сообщают издания. Записка была засекречена и хранилась годами в архиве. В 2019 году ее нашел бывший сокамерник финансиста Николас Тартаглионе. Записка была обнародована судьей из Федерального окружного суда в Уайт Плейнс, штат Нью-Йорк, рассматривавшего дело Тартаглионе после поданного Нью-Йорк Таймс ходатайства. Записка говорит о следующем. Ничего там, в общем-то, не сказано такого, чтобы удивило кого-нибудь. Я процитирую. Якобы Эпштейн пишет: «Они расследовали меня целый месяц и ничего не нашли». Так начинается записка. Далее говорится, что в итоге были выдвинуты обвинения, относящиеся к событиям многолетней давности. «Это особое удовольствие, цитирую, иметь возможность самому выбрать момент, чтобы попрощаться», продолжается в записке. «И чего вы хотите от меня? Чтобы я разрыдался?» – говорится далее. «Никакого удовольствия», – заключает записка, причем эти слова подчеркнуты, «не стоит того». «Никакого удовольствия не стоит того». Ну, действительно ли именно Эпштейн написал эту записку, в настоящий момент неизвестно, отмечает Нью-Йорк Таймс.
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.

Добрый день, дорогие друзья! Фрагмент из выступления оркестра испанского Гарлема появился в моей программе не случайно. Это напоминание, что сегодня, завтра, послезавтра, а также 9 мая оркестр Нью-Йоркской филармонии под управлением своего нового главного дирижера Густаво Дудамеля выступает вместе с оркестром испанского Гарлема. У них будут какие-то номера, которые они будут просто вместе исполнять, а чаще всего это будет просто чередование разных оркестров, но это даст возможность нью-йоркской аудитории, привыкшей к классической музыке, получше узнать, что же происходит в испанском Гарлеме, в латиноамериканском джазе, популярной музыке и так далее. Напомню, что 9 мая они привезут эту программу из Линкольн-центра на Вашингтон-Хайтс, где находится так называемый Union Palace. Это старый театр, не так давно отреставрированный во всей его красе, с большим залом. И в самом центре, можно сказать, доминикана, не знаю, сальвадорского, венесуэльского и так далее района Нью-Йорка, они будут там выступать. Но говоря о концертах, стоит напомнить, что сегодня вечером в Карнеги-холле играет Бекзот Абдурраимов. Интересно, что он уже довольно много лет на музыкальной эстраде, и он очень хороший пианист. Но многие, особенно западные люди, западные слушатели, они с недоверием относятся к нему, потому что не понимают, что это такое. Бекзот Абдурраимов, узбекский пианист, никакой школы, какая там узбекская фортепианная школа. Не понимая, что это на самом деле классическая русская фортепианная школа, обогащенная его очень большим опытом выступлений на Западе. И у него будет очень интересная программа, в которой среди многих других сочинений, в частности, «Бергамасская сюита» Дебюсси, «Соната по прочтению

Данте Листа, будет еще и музыка Карла Черни, которого пианисты знают как автор многочисленных этюдов. Но на самом деле он был вообще очень плодовитым композитором, который писал и сонаты, и пьесы отдельные с программными даже заголовочками. В общем, интересно. Приходите сегодня вечером в Карнеги-холл. Ну, а 13 мая, как известно, мы все ждем сольного концерта Евгения Кисина, в котором тот обещает играть 7-ю сонату Бетховена, одну из самых популярных сонат Бетховена. Кроме этого, там будет потом звучать музыка, опять же, Листа, «Венгерская рапсодия номер 12». Что может быть более популярное? Будут мазурки Шопена. Для тех, кто не попадет на этот концерт, одна из мазурок Шопена в исполнении Евгения Кисина. Пожалуйста.

А вот такая миниатюра, абсолютный шедевр и Шопена, и Кисина, по-моему. Кстати, вчера на большом гала-концерте в честь 135-летия Карнеги-Холла и 50-летия так называемого концерта века, где должен был быть и Евгений Кисин, он собирался играть одно из скерца Шопена, но, как говорят, he was under the weather, и поэтому свое появление отменил, но были Даниил Трифонов, потрясающий совершенно сыгравший финал концерта фортепианного Гершвина. Прекрасно пела, как я вам и обещала, две песни на стихи Рюкерта, музыка Малера, Джойс Дидонато. Сказочно исполняет она Малера. Если вы будете в июне в Нью-Йорке, не забудьте пойти на концерт ее с оркестром Метрополитен Оперы, где она будет петь несколько еще песен Рюкерта. В общем, была очень интересная программа, но я надеюсь, что к своему сольному выступлению, к 13 числу, Евгений Кисин придет. Поправится, соберется силами и даст, как всегда, блистательный концерт. Но не думайте, что в Карнеги-Холле только одни пианисты выступают. Что можно представить себе, потому что по программе марта, апреля и мая. Много очень концертов других, которые невероятно расширяют наш диапазон восприятия музыки. И в частности, 14 числа в Занкель-холле, вот этот средний зал, где мы совсем недавно слушали Лису Батишвили, скрипачку, будет выступать оркестр общества Генделя и Гайдна, Handel and Haydn Society. Этому обществу больше 200 лет. Это фактически старейший музыкальный коллектив в Америке. Они специализируются по музыке барокко и раннего классицизма, что видно по их названию. Они совершенно замечательные музыканты. И 14 мая они будут играть в Занкель-холле музыку Телемана и Баха. Иоганн Себастьян Бах будет представлен 6-м Бранденбургским концертом, а также несколькими из 64 его кантат. Фрагмент из одной из кантат мы с вами послушаем. Правда, в исполнении не оркестра и хора общества Гайдна и Генделя бостонского, а нидерландского баховского общества. Но все равно музыка замечательна. Давайте послушаем.

0: А несколько слов о том, что происходит в Метрополитен-опере. Во-первых, известно, что Саудовская Аравия, которая предварительное соглашение заключила некоторое время тому назад с Метрополитен-оперой на спектакле Метрополитен-оперы в Риаде, расторгла договор, потому что из-за иранской войны у них очень усложнились финансовые обстоятельства, и уже этих 200 миллионов долларов, на которые Метрополитен-опера очень-очень рассчитывала, теперь у них лишних, как говорится, на оперу не хватает. А в результате Метрополитен-опере приходится сейчас поставить на продажу, как они и раньше собирались, но не были уверены в том, что они это сделают, два знаменитых панно, созданных Марком Шагалом, для фасада Метрополитен-оперы. Они оцениваются приблизительно в 55 миллионов долларов. Конечно, полностью они положение не спасут. Тем более, что желающих купить эти полотна, может быть, будет мало, учитывая, что одно из условий продажи эти панно должны продолжать висеть и украшать фасад Метрополитен-оперы. Просто там будет под панно специальная доска, на которой будет написано, что это собственность Имерека. Посмотрим, что скажет по этому поводу аукцион Сотби и его покупатели. А между тем, впереди у Метрополитен-оперы очередная премьера 14 числа будет впервые на сцене Метрополитен-оперы исполнена опера «Последний сон Диего и Фриды». Автор ее Габриэла Лена Франк. Мы говорили уже об этой опере. Это очень интересная концепция такая, сюрреалистическая. А композитор только что получила Пулитцеровскую премию. Правда, не за эту оперу, которая была написана еще несколько лет тому назад, а за симфоническое произведение. Но все равно, как говорится, не помешает, тем более, что Пулитцеровская премия – это примерно больше, по-моему, 100 тысяч долларов. Говоря об опере, не могу не напомнить, друзья, что у нас впереди в гостиной «Дэвидсон Радио» моя последняя в этом сезоне встреча, я надеюсь, не последняя вообще, с вами, мои дорогие зрители и слушатели. Мы будем говорить о Винченцо Беллини. Кстати, информация на сайте theater.com есть полная, там можно купить билеты. Единственная проблема, что в одном месте имя Винченцо написано с буквой «Е». На самом деле, конечно, он пишется Винченцо. Но это не беда, честное слово. Главное, приходите 16 мая в 4 часа дня. Я приготовила несколько очень интересных видеозаписей, в том числе знаменитая сцена «Сумасшествие», которой заканчивается опера «Пират». Опера сама малоизвестная, но она имела феноменальный успех при жизни Беллини. Она открыла ему, можно сказать, все двери. Она познакомила его с его постоянным либреттистом, который очень много хорошего сделал для опер Пуччини. И эту оперу очень любила исполнять Мария Каллас. И она считается лучшей исполнительницы главной женской роли в этой опере. И мы послушаем вот эту самую финальную сцену, с которой потом сам Беллини и многие другие композиторы, можно сказать, слямзили, то есть позаимствовали вот эту идею безумия главной героини и многие выразительные качества этой сцены. В общем, там много есть интересной информации. Приходите 16 мая в гостиную «Дэвидсон Радио» 2508 Coney Island Avenue на второй этаж. Ну, а сейчас об очень интересном событии, которое состоится 19 мая в Линкольн-центре. Валис Талли Холли. А если вы следите за новостями культуры и вообще, то вы знаете, что май – это время гала-концертов. Только что был знаменитый гала-вечер в Метрополитен-музее, собравший 41 миллион долларов и приведший огромное количество знаменитостей, которые были одеты в самые разные костюмы. Но, как говорится, спасибо, эти 41 миллион долларов пойдут на организацию новых выставок и, я надеюсь, благополучное существование музея «Метрополитен». 7 мая будет гала-концерт, гала-вечер в Нью-Йоркском Сити-балете. Мы только что 5 числа отмечали большим гала-вечером Карнеги-холл юбилей. Ну вот 19 мая общество камерной музыки Линкольн-центра, который обычно выступает в Вале Стали-Холле, в этих же стенах устраивает исключительно интересный вечер. Это гала-вечер, который посвящен, по-моему, это впервые в истории, специалисту по изготовлению скрипок и виолончелей. Современные струнные музыкальные инструменты – это очень важная и очень ответственная область, потому что традиционные классические инструменты, созданные в XVIII веке семьями Страдивари, Гварнери, Амати и так далее, они исключительно дороги и почти недоступны частному музыканту теперь. Что делать? Оказывается, современные скрипки теперь, особенно если их делает вот этот самый мастер по имени Сэм Зигмунтович, практически не уступают по яркости и богатству звука скрипкам Страдивари. Именно поэтому две скрипки, созданные Зигмунтовичем, которые в свое время купил Айзек Стерн, собственно, Зигмунтович сделал их для Стерна. И после смерти Стерна их начали продавать на аукционе. И они побили все рекорды для современных скрипок, причем в несколько раз. То есть стали самыми дорогими современными скрипками, проданными когда бы то ни было на аукционе. И они как бы открыли дверь для музыкантов, чтобы они с большим интересом и доверием относились к современным скрипкам и виолончелям. Надо сказать, что один из двух директоров, художественных руководителей Общества камерной музыки Линкольн-центра, Дэвид Финкель, он прекрасный виолончелист, ученик Ростроповича и так далее. Так вот, Дэвид Финкель имеет две виолончели Зигмунтовича и скрипку, которую Зигмунтович сделал еще в 1985 году. И теперь Финкель дает эту скрипку играть музыкантам Общества камерной музыки Линкольн-центра. И когда и многие другие музыканты, которые выступают в рамках концертов этого общества, они тоже играют на скрипках Зигмунтовича. Вот почему этот предстоящий 19 мая гала-концерт будет включать музыку Моцарта, Телемана, Рахманинова, Фролова, не помню еще там кого, Баха, наверное, для струнных инструментов в разных составах, в том числе и с фортепиано. Но струнные инструменты будут только созданные Зигмунтовичем. Давайте мы познакомимся с ним. Он есть маленький видео, такой ролик, в котором он сам рассказывает о себе и о том, как сделать самую дорогую скрипку. А для тех, кто не очень хорошо знает английский язык, я сразу скажу, что родился он в Филадельфии, что родители его спаслись от Холокоста, польские евреи, что Сначала он изучал скульптуру и собирался стать скульптором, но уже в 13 лет очень серьезно, играя сам на скрипке, и он до сих пор играет на скрипке, особенно любит народную музыку и сам себя называет не скрипачом, а фидлером. Так вот, он начал интересоваться тем, как устроены скрипки. Пошел в специальную школу, в Америке есть школа в Солт-Лейк-Сити, школа, которая готовит мастеров по изготовлению струнных инструментов. Он закончил эту школу, получил квалификацию. Сейчас у него уже довольно давно мастерская в Бруклине. И поскольку он всегда интересовался очень тонкими деталями изготовления скрипок и был у него большой интерес к науке, то он начал сотрудничать со знаменитыми акустишенс, со знаменитыми мастерами лазерной техники, с последними новейшими технологиями. Благодаря этому они изучили особенности вибрации старинных инструментов, и Зигмунтович сумел это скопировать. Вот это одна из причин того, что его скрипки теперь у Максима Венгерова, у Джошуа Пелла, у Лейлы Джозефович и многих других современных скрипачей. Ну, давайте с ним познакомимся.
1: The question is not how you make a great violin. The challenge is to understand what have you done and how could it be better.
0: Вот. Дело не в том, чтобы сделать скрипку как вот, как ее сделать лучше.
1: I went to violin making school in Salt Lake City, Utah. During that time I also worked with Carl Becker, one of the greatest American makers of the last generation.
0: Говорит о выдающихся музыкантах, скрипичных дел, мастерах скрипичных дел, с которыми он занимался.
1: So I made my two violins and then I graduated and I was very fortunate to get an invitation to work for Jacques Francais and René Morel in New York. I found out shortly after I came there was going to be a violin competition. One of the funny things about it, my new teacher, René Morel, was one of the judges. But when they judge, they don't know the names. But when he found out that my violin had won two gold medals that he had given the award to, he said, now that I know what you can do, I'm really going to push you hard. And he did. It was quite a difficult 5 years I spent in that workshop. So for me, winning those gold medals was just the start.
0: Да, ну вот он получил золотую медаль в этом конкурсе, хотя и его учитель, он не знал, что он участвует, потому что это все было за экраном. Но у нас почему-то застряло это видео, может быть, вы просто послушаете, а может быть, его заново запустить. Не знаю. Сейчас попробуем заново его запустить с какого-то другого места, потому что он много интересного там рассказывает. И в любом случае имейте в виду, что Сэмюэл Зигмунтович, у него есть собственный канал на Ютубе, и вы можете узнать, во-первых, его технику, узнать про его скрипки. Он очень хороший лектор, он очень часто выступает в колледжах, дает открытые уроки для начинающих мастеров и так далее, и тому подобное. В общем, и он, кстати, пишет очень много исследовательских статей на всевозможные темы. Пошли. Вот, кажется, уже пошло.
1: One of my most important projects early in my career was making violins for Mr. Isaac Stern.
0: Вот он рассказывает о своих скрипках для...
1: Really a culture hero in a way in my family.
0: Стерна, который был культурным героем для всей семьи.
1: And so I made a copy of his Guarneri, the Isai Guarneri of 1740.
0: И он для Стерна хотел сделать копию скрипки Изаи.
1: Eventually, when Mr. Stern passed away, his collection went to auction. The first violin sold for $85,000, which was already a record for a contemporary violin. And then right after that, the second violin sold for $130,000, which was five times the previous record for a contemporary violin and the highest price at that time for a 20th century violin of any sort. I was shocked, and everybody else was shocked.
0: Все были шокированы, какой дорогой оказалась его скрипка на аукционе. В пять раз больше рекорд.
1: It's not that Stradivari was a genius or that there's a secret. It's that the system is very powerful. And by copying, you learn the system in detail.
0: Вот он говорит, что дело не в том, что Страдивари был гением, а в том, что вокруг него существовала целая система изготовления скрипок, которая приводила вот к такому совершенству. И надо повторить все эти правила, надо их знать, изучить, проанализировать и следовать им.
1: It's almost like you could say that the craft is group-sourced over many generations.
0: Вот он показывает образцы дерева, которые у него есть, что он выбирает для той или иной скрипки. Вот в некоторых случаях дерево должно быть потверже, в некоторых случаях для некоторых проектов помягче. Потом надо решить, какого размера будет.
1: I look back at the instruments I've made over time, and there's almost 300 now. It's quite a body of work, and it will definitely outlast my own lifetime. I keep very careful notes on every violin I made, so I know the wood source and the wood density and the stiffnesses, exact thicknesses, exact arch shapes, sizes, as much as I can.
0: Вот он записывает все детали при изготовлении скрипки.
1: Is being judged every day it's performed. So I spend a lot of time working not only to make new violins.
0: Я очень много времени провожу, работая с музыкантами непосредственно, потому что они их будут судить по тому, как звучат их скрипки. Ну, в общем, друзья, вы поняли, о чем идет речь. Нам надо уходить на рекламную паузу. Напоминаю, концерт Общество камерной музыки Линкольн-центра, посвященный Самуилу Зигмунтовичу, бруклинскому мастеру, на скрипках которого играют Максим Венгеров, Лейла Юзефович, Джошуа Белл и многие другие скрипачи. Этот концерт состоится 19 мая. Начнется он в 7 вечера. Если вы купите билет немножко подороже, то вы поможете обществу Линкольн-центра и будете участвовать в приеме до концерта и в обеде после. А сейчас рекламная пауза. Не уходите.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
5: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
6: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
7: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке. 24 мая, ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я продолжаю рассказывать о том интересном, что происходит в мире искусства, в мире и у нас в Нью-Йорке. В мире некоторое время тому назад состоялся Всемирный день балета. Он проходит уже далеко не в первый раз, последние 4 года, без участия балета Большого или балета Мариинского театра. Ну, кстати, надо сказать, что в балете Большого театра сейчас очень невеселое положение, потому что, как и многие ожидали, с приходом Валерия Абисаловича Гергиева в качестве художественного руководителя Большого театра, на сцене Большого театра теперь доминируют либо оперы, либо гастроли каких-то совершенно малоинтересных провинциальных или китайских, или филиппинских трупп. Балету делать нечего. И это очень грустно и очень плохо. А между тем, я хотела бы, чтобы мы с вами посмотрели специальное дефиле, которое балетная труппа театра «Ла Скала» представила в рамках вот этого Всемирного дня балета. Давайте отметим это. Поехали. Кстати, музыка, которую вы там услышите, это музыка из оперы Вагнера «Тангейзер».

вот небольшой фрагмент этого большого дефиле, которое представляет всю балетную труппу от маленьких девочек до прима-балерин, потом мальчики выходят. Простой очень прием, но выглядит совершенно замечательно. И напоминаю, что когда идет Международный день балета, то в течение 24 часов показывают программы, приготовленные разными балетными компаниями всего мира. Австралия, Королевский лондонский балет, вот Ла Скала участвовал в этом году, японский балет и так далее. Это всегда очень и очень интересно. И, кстати, потом на Ютубе есть фрагменты или полностью целиком весь этот день. Можете наслаждаться и знакомиться с разными балетными компаниями. А мы с вами отправимся в кино. Дело в том, что в кинотеатре «Фильм Форум» в Нью-Йорке сейчас начинается фестиваль, который будет идти по 28 мая, начиная вот с этой пятницы, с 8 мая по 28, в котором представлены фильмы, сделанные отцом и сыном в разное время, в разных жанрах. А все знают, или многие знают, фильмы Ричарда Флейшера, который в течение 40 с лишним лет делал фильмы самых разных жанров. Начал он, интересно, как документалист и сразу получил «Оскара». Это было в разгар Второй мировой войны, и документальный фильм был связан так или иначе с какими-то там событиями, с историей во время Второй мировой войны, где он сам же и служил в армии. В общем, получил он «Оскара», что дало ему возможность снимать игровые фильмы. Сначала он снимал игровые фильмы как бы второго ряда, то, что называется «B-movies», а потом все-таки ему удалось снять «A-movie», причем продюсером этого его первого такого серьезного, настоящего, большого художественного фильма был Уолт Дисней. А почему так это интересно? Потому что Уолт Дисней был главным конкурентом Флейшера-старшего. А дело в том, что Флейшер-старший родился в Кракове еще в XIX веке. И со своими двумя братьями стал, можно сказать, отцом мультипликации. Они создали группу, такую компанию, причем они уже в Америку, когда приехали, они создали компанию под названием Inkwell, чернильница, где рисовали, делали мультипликационные фильмы. Еще в 1910-е годы, до Уолта Диснея. Таким образом, конечно, в Голливуде началась конкуренция. Дисней многому у них научился, и Флейшер-старший был продюсером всех этих фильмов. А братья были режиссерами, писались во всяком случае. Но, конечно, это было такое совместное творчество. Причем их мультики... Сначала они были очень коротенькие, а сначала вообще были немые. Естественно, когда звук появился, то стали делать звуковые с музыкой. Особенно много как раз были музыкальные, очень талантливые. Там было про клоуна, про морячка. И самая знаменитая героиня – это Бетти Буп, которая сначала в одном из фильмов появилась как собачка. Но потом она каким-то образом, она была такая живая, такая интересная, такого интересного характера, что они решили ее превратить в девушку. И эта девушка, а тем более, что это было еще до эпохи цензуры, была такого очень легкого поведения, в очень коротеньких юбочках. Потом появилась цензура уже в 30-е годы, и юбочки пришлось немножко удлинить. Но Бетти Буп делала все, что угодно. Она была нянькой, она была уборщицей, она была подружкой, она была мамой. Давайте мы посмотрим один из этих очаровательных совершенно мультиков под названием «Baby, be good». Поехали.
Помните, целая серия была «Бетти Буб Картунс». Дэйв Флейшер – это режиссер, один из братьев. А вот и Бетти укладывает малыша спать.

sleep.

0: go back to bed.
1: I want to hear a story.
0: All right. Come here, sit on my lap and I'll tell you a story. Once there was a little lad just like you. He was naughty, he was bad, just like you. He disobeyed and misbehaved the whole day through. He was unkind and wouldn't mind, just like you.
2: А вот один из многих-многих таких фильмов. Интересно, что когда Дисней выпустил «Белоснежку и семь гномов», которая была полнометражным фильмом, уже не коротеньким, как вот «Бетти Буп», то и Флейшер начал заниматься большими тоже мультипликационными фильмами. И, в частности, они сделали «Путешествие Гулливера». Это полнометражный, звуковой, очень важный для американского кино мультипликационный фильм. И, в общем, это Флейшера студия ответственна за рождение первых фильмов о Супермене, которые появились как раз в 1940-е годы. Короче говоря, фильмы отца и сына, отца это мультипликационные, сына это приключенческие, научно-фантастические, криминальные, гангстерские нуары. Очень интересные, многие разнообразные фильмы делал Ричард Флейшер, сын. Причем его очень ценили в Голливуде, потому что он умел уложиться в бюджет, он умел снять фильм вовремя, и его фильмы почти все имели феноменальный коммерческий успех в 40-е, 50-е, 60-е годы. А вот это все в кинотеатре «Фильмфорум». Ну и сейчас у нас, правда, есть время, чтобы принять звонки. Если телефон работает, то я с удовольствием вам отвечу на ваши вопросы. Вот, попытайтесь позвонить. А я пока начну. Вот, 718-475-3200, 718-475-3200. А я пока хочу рассказать еще об одном очень интересном фильме, который тоже связан с темой «Отцы и дети», «Отец и сын». Это художественный фильм, новый. Он называется «Монумент». Снял его очень известный в Америке кинорежиссер Брайан Зингер. Брайан Зингер знаменит тем, что он снял «Bohemian Rhapsody» фильм, многократно номинированный на всевозможные премии. Он снял много других очень популярных, известных фильмов. И однажды Брайан Зингер познакомился с архитектором израильским по фамилии Рехтер, который рассказал ему реальную историю, происшедшую с ними. Историю, которую многие даже и не знали. Эта история связана с монументом, который простоял ровно 36 часов, вокруг которого были большие битвы, особенно между отцом и сыном. Потому что монумент был заказан отцу, причем роль отца играет знаменитый Джон Войт. А отец был известнейший архитектор израильский. Шла война, это 1999 год, шла война в Ливане, почти как сейчас. И возникла идея поставить памятник солдатам, христианам ливанской армии, которые воевали на израильской стороне. А в Ливане отец начал работать над этим памятником, а сын ему говорит, нет, надо ставить памятник, посвященный всем жертвам, и мусульманам, и христианам, всем. И вот вокруг этого вот эта вся история разворачивается. Теперь фильм выходит на экраны, и 20 мая в центре еврейской истории 15 Уэст 16 улица Манхэттен можно его посмотреть. Звонок. Говорите.
3: Ну. Добрый день, Майя. Карнеги Холл отменил программу «Rush Ticket» за $10 в день перформанс. Это правда? Спасибо.
2: А я такого не слыхала. Я должна узнать. Спасибо за вопрос, я узнаю, но обычно они такие вещи сообщают. Может быть, не на все концерты. Может быть, а программа эта существует? Скорее всего, она существует. Но, может быть, вы хотели купить билет на тот концерт, вот как, например, гала, и вот тут, наверное, это не работает, потому что гала-концерт – это special event. Но я узнаю поточнее. Если есть еще звонки, говорите. Если нету, давайте посмотрим трейлер фильма «Документ». «Монумент». «Монумент». Поехали.
4: When the whole thing started, I thought they want a statement.
2: Это художественный фильм, не документальный, хотя основан на реальных событиях.
5: The Israeli Ministry of Defense has decided to finance the construction of a monument for my fallen soldiers in southern Lebanon. You'll create an oasis of peace, because what is death if not the ultimate peace?
2: Хотим создать оазис мира в Ливане.
6: This project, it will require how many trips to Lebanon?
7: 8, 10.
6: 10 trips on death road. You're putting yourself and the company at risk. Lebanon is our Vietnam.
8: Whatever happens, stay calm.
9: Let me do it my way. Trust me, for once. Be a monument for all victims of the Lebanon War. A sacred place for both Christians and Muslims.
10: They force our boys to serve and to die. How can we build this country if they keep destroying it?
11: You're going into Lebanon?
12: Is it your father? He put you up to this?
13: Oh no! Get out!
14: I brought this, not all of you.
12: Architecture is not politics.
15: Everything is politics, even the Holy Scripture is.
16: I have to defend my vision.
12: Stop it, damn it! You're just gonna

0: Are you for the occupation or against it?
1: Вот так. Монумент 20 числа будет специальный просмотр с участием создателей фильма. И это произойдет по адресу 15 Ист, 16 улица, центр еврейской истории, там, где находится Ива институт. Там хороший концертный зал, там много мест, но билеты надо покупать заранее. Ну, а теперь несколько слов о музыке. Опять музыка, потому что музыка нам очень важна. Хотя вы можете еще позвонить. Еще есть 7 минут до финала. Дело в том, что мы знаем, что Даниэль Баренбойм теперь отошел уже от дирижерской карьеры. Он плохо себя чувствует для того, чтобы постоянно дирижировать. Но он в своей жизни сделал очень много великолепных концертов и великолепных записей со всеми оркестрами, с которыми он работал. В частности, в течение многих лет он был главным дирижером Чикагского симфонического оркестра. И сейчас компания Warner Classic выпускает полное собрание всех записей живых и студийных, которые Баренбойм сделал с этим изумительным оркестром. Причем это не только чисто симфонические произведения, это и вокальная музыка, и в качестве солистов там есть, поскольку инструментальные концерты, то и Максим Венгеров, и Ицхак Перельман, и многие другие. А надо сказать, что Даниэль Баренбойм до того, как он работал в Чикаго, он был главным дирижером, или после того, я уже не помню, в Берлине. У нас еще звонок, давайте быстренько скажем, возьмем его. Да. Ау.
2: Алло, добрый день, Майя. Вчера был этот концерт, а ведущая Рене Флеминг сказала, что Кисин заболел. Не знаете, что с ним случилось и будет ли его
1: концерт? Концерт будет. Будет. Я уже сказала, что он просто плохо себя чувствовал. Он устал, немножко переутомился, ему надо отдохнуть. И поэтому, и, естественно, сольный концерт – это куда более важное и ответственное мероприятие, чем участие в гала, даже в таком громком и красивом. Но оно потребовало бы от него целого вечера, потому что участники этого гала-концерта не только выступали в отдельных номерах, они в конце все вышли с нотами и пели песню Леонарда Бернстайна про то, как надо возделывать свой сад и огород, и в конце концов у нас возникнет, будет замечательное, полное, яркое цветение, общество в цвету, что называется. В общем, поэтому он попросил, чтобы его от этого концерта освободили, но я уверена, что он 13 числа выйдет на сцену Карнеги-холла, и будем надеяться, что он будет в полной форме и прекрасный, как всегда, даст этот концерт с очень-очень интересной программой. Вот так. Спасибо за ваш звонок. А сейчас я хотела бы закончить выступлением Даниэля Баренбойма и Ицхака Перельмана. Но у меня нету видео хорошего, когда они оба работают с Чикагским симфоническим оркестром. Но поскольку Баренбойм много лет возглавлял еще оркестр Берлинской филармонии, то вот тут есть прекрасная запись скрипичного концерта Бетховена. И мы с вами закончим нашу сегодняшнюю программу второй частью скрипичного концерта Бетховена в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Даниэля Баренбойма и Ицхака Перельмана. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Sheepshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы.

0: Программы «Курсы английского» и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
14: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
15: «Анкор».
14: Премьера спектакля
15: «Сделка».
14: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
15: Премьера спектакля «Сделка».
14: Театр «Анкор».
15: Впервые в Нью-Йорке.
16: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
15: Театральная гостиная.
16: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
15: Билеты на сайте
16: theater.com и по телефону 718-266-3393.
17: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». С нами сегодня рав Йосеф Меделевич из Иерусалима. И первый вопрос вам, Йосеф. Что вы в Израиле чувствуете в связи с продолжающимся конфликтом с Ираном?
1: Мы следим за действиями Трампа, президента США, и мы понимаем, что это очень хитрый игрок. Поэтому его заявления, выходы и вступления в переговоры на меня лично не производят никакого впечатления. Меня интересует конечный результат. И он даже, по его заявлениям, так же, как мы все здесь понимаем, что Иран – это государство, которое поставило своей задачей уничтожить Израиль. И поскольку он называет Израиль маленьким бесом большого беса, то на самом деле его цель и США. Поэтому тут как бы вопросов не может быть. И Иран должен быть уничтожен.
2: Здесь очень интересный момент, заключающийся в том, что, например, студентов Эмирата, если я не ошибаюсь, и многих других арабских стран перестают пускать в Лондон учиться в университетах, потому что из Лондона они возвращаются настроенными очень радикально, и в этом видят арабские страны опасность для своего существования, поскольку мусульманские братства и, по сути, вдохновение терроризма, которое, возможно, запрещено внутри арабских режимов, тем не менее разрешено благодаря так называемой свободе слова на Западе. То, что происходит у нас в Нью-Йорке, те демонстрации антиеврейские, кстати, антиамериканские, по сути, которые происходят у нас, удивительные. В этом связи я хочу поблагодарить вас, Йосеф, потому что мы ведь евреи, да, и можно сказать, Израиль сегодня, который выигрывает на 7 фронтах войну с точки зрения военной.
1: Выигрывает. Нельзя говорить, это в совершенной форме, это как бы событие, которое еще происходит.
2: Я не сказал «выиграл», я именно и говорю «выигрывает». Я так, именно так и сказал, потому что война продолжается. Но тем не менее, не вызывает ни у кого сомнения, что мы тем не менее проигрываем войну слов, войну информационную. Есть такой, кстати, Леонид Мельчин, я не знаю, слышали вы о таком историке, ну, который недавно сделал видео, которое начал со слов, следующих слов. Он это сделал в России, это видео, да. Он говорит так: никогда еще Израиль не был так силен с военной точки зрения. Никогда не добивался таких удивительных побед на поле боя. И никогда в истории Израиль не был изолирован так, как он изолирован сегодня, и никогда за последние десятилетия мы не видели такого всплеска антисемитизма в мире. И в этом смысле, Йосеф, вы для нас всех источник вдохновения. Я хочу обратиться ко всем нашим слушателям сегодня и сказать, то Йосеф, которому уже больше 18 лет, я просто хочу упомянуть, что в 70-м году вы получили 15-летний срок за свою сионистскую деятельность, поэтому я надеюсь, что наши люди могут предположить, сколько вам лет, что вы жили долго и много, и очень продуктивно, и были здоровы и счастливы. Но вы сегодня производите контент еврейский и произраильский, в частности, в social media, на платформах, и на ваших личных платформах вы добились за последний месяц более 100 тысяч просмотров. Как вам это удалось?
1: Вы знаете, что это как бы это несложно. Если у вас работает фантазия, во-первых, я пользуюсь, естественно, соответствующими программами для анимации.
2: Вы используете программы искусственного интеллекта?
1: Да, конечно. Которые, кстати, интересно имеют, между прочим, историю. Вот эта программа Грок, на самом деле, она как бы ее хозяином является Маск. А идет по книге, которая была написана в 60-е годы, и Маск является поклонником. Так вот, на иврите название это значит «Гер Хаити Берес Нохрия». Вот это название. То есть я был чужаком, чужестранцем в чужой стране. Это про меня, это про вас. Да? Мы были чужаками, и мы нашли свою родину. Мы теперь...
2: Объясните, какое отношение Маск имеет к этой книге, и как эта книга может называться?
1: Он любит словами? Эту книгу. Он любит эту книгу. И когда он создал эту программу, он искал название подходящее, и он выбрал это название, потому что он как будто бы олицетворяет себя с этим героем, который пришел в другую страну и воспринимается как некая личность одиозная, непонятная. Да?
2: Да.
1: И он, тем не менее, продолжает существовать в этих условиях. Это же типичный еврейский подход.
2: Вы сейчас процитировали просто слова Торы, и именно словами Торы называется эта книга?
1: Да, это самая эта программа, которой я пользуюсь. Но я заплатил, естественно, за нее. Самую минимальную сумму, $100, она мне дает возможность на основании моего знания истории, я, по сути дела, доктор истории, на основании политики и всего прочего, лепить каждый день что-то новое, что-то оригинальное. Я выхватываю какие-то моменты, которые притягивают зрителя, да, визуальные какие-то моменты. И поэтому, когда я работаю, я выбираю какой-то визуальный момент для того, чтобы передать свою какую-то идею, информацию. Я начинаю с этого визуального момента. И сразу получаю 1000, 2000, 3000. Это все постоянно растет.
2: В Торе говорится: «И увидел Всевышний, и это хорошо». Некоторые спрашивают: подождите, о чем идет речь? Разве Всевышний ставит самому себе отметки? Я творю мир, и вот я делаю хорошую работу. 4 балла. Это не рассказ о творении, это акт творения. Таким образом Всевышний творит, он видит, и это его видение. Из видения превращается в реальность чего-то хорошего. Он сотворил нас по образу и подобию своему, наделив нас творческой силой. И потому, если он сказал, да будет свет, то если мы сказали, то мы своим словом творим свет. А если мы видим добро, то своим видением мы творим. Вы используете свою силу воображения для творчества.
1: Понятно, естественно.
2: Это совершенно удивительная вещь. Люди считали, для того, чтобы творить, надо научиться использовать краски и холст, или скульптуры, или еще чего-то.
1: Я прежде всего вижу картину, и потом я начинаю писать сценарий, как я разыгрываю эту картину. А вы знаете, когда сыновья Израиля вошли в страну Израиля после исхода из Египта, это очень легко просто подсчитать. Ведь они прошли 40 лет, после исхода из Египта пришли к долине Иордана, с другой стороны, со стороны гор Моава, и там ушел на небеса Моше Рабейну, когда 7 Адара. И после этого у них был траур в течение месяца, и после месяца они 3 дня готовились к заходу в Иерусалим. Таким образом, получается 7.3 10-го Адара, 10-го Нисана 1273 года до новой эры сыновья Израиля вошли в страну Израиля. И этот день надо назначить национальным праздником начала освобождения Израиля. Например, как я спорю с Таким Карлсоном. Да? Значит, я определяю, где он должен сидеть, где я должен сидеть. Что я ему говорю, как он реагирует на мои слова? На самом деле, в Reels возможности ограничены, это 10 секунд. Там надо успеть за 10 секунд дать какой-то сильный ответ.
3: They are not descendants of Abraham at all. They are from Poland and Russia. Scientists have established that Jews from different countries carry a genome that matches the genome of people who lived in Israel 3300 years ago.
1: Ну и не только это. Очень вас интересно. Я, например, рассказал об истории захвата Амара, халифа Мухаммеда Иерусалима. Я рассказал, это известный исторический факт, что евреи открыли ворота халифу Амару, потому что их притесняли персы, и они считали, что мусульмане, как близкие по вере, они им помогут. Один из евреев взял Омара прямо на Арабайт и показал, какие там развалины. Так вот, Омар взял свой плащ дорогой и стал собирать там мусор. И сказал, невозможно, чтобы это святое место оставалось таким заброшенным. Это получило сразу тысячи зрителей.
4: В 638 году евреи открыли ворота Иерусалима Умар-ин-Хаттабу. Евреи провели халифа и его солдат к храмовой горе и показали им руины.
2: В чем был смысл этого видео? Вы хотели показать как раз то, что арабы и евреи могут сосуществовать в мире?
1: Я говорю, что в начальный момент, пока они не поставили, изменили свою позицию, они видели в нас наших своих старших братьев и уважали и хотели сотрудничать. Есть, конечно, все эти договоры Ибраима и прочее, прочее. Это какой-то шанс, что, возможно, все вернется, потому что сейчас, как мы знаем, весь район пролива Армуз и прочее, Эмираты, Катар, учат их, что мы действительно старший и умелый брат, который бескомпромиссно помогает им для всякой цели, а другие отвернулись от них. Да? То есть, ну, может быть, как бы Кадош Бруху создал ситуацию, чтобы мы могли реально продемонстрировать не своим откровенным врагам, с откровенными врагами чего-то, а людьми думающими и разумными, что с нами им имеет смысл хорошее отношение. Им, ведь самый парадоксальный момент заключается в том, что евреев постоянно обвиняли, что мы хотим захватить весь мир. А кто об этом говорит сейчас? Джихад. Это главное. И их не обвиняют в этом. Они открыто говорят, что ислам должен захватить весь мир. Евреи никогда бы нас выискивали. Вот что-то здесь, какой-то намек. Но на самом деле это неправда. Да, протоколы сионских мудрецов, как уже показано, были написаны в полиции, российской полиции, да, для того, чтобы спровоцировать погромы. Это как бы документально доказано. У нас в Торе нигде не сказано, что мы должны захватить весь мир. Нам не нужен мир.
2: Более того, Йосеф, они и сегодня обвиняют нас в агрессии со времен советского КГБ. Они говорили: Израиль – агрессор. Главный слоган антисемитский, антиизраильский сегодня – это «Free Palestine» – «Освободите Палестину». Что значит «освободите Палестину»?
1: От моря до реки. От моря до реки.
2: То есть сотрите Израиль с лица земли.
1: Это, по сути, река, это Иордан.
2: Это, по сути, призыв к джихаду против евреев, уничтожение государства Израиль.
1: Совершенно верно. Это не по сути, это явная вот, часть пользуется, как бы, на самом деле, как мы видели, сам Такер Карлсон пользуется, он сам человек, как сказал про него президент Трамп, человек с очень низким IQ и малознающим, но вся пропаганда против нас построена на полном незнании и безграмотности, потому что когда ты хочешь говорить о фактах, факты совершенно как бы в нашу пользу. То есть на самом деле это борьба тьмы и варварства против образованности и просвещенности. Но это всегда было так, это меня не удивляет. И когда мы говорили, вы знаете, из другой темы говорят, что чем больше человек святой в иудаизме, тем больше его атакует Ецер ара. Правильно? Чем он поднимается выше, да, скажем, поднимается в дьяволугму, не хватает воздуха. То же самое. Почему нас ненавидят? Потому что мы побеждаем, потому что мы сильны. Так что, значит, мы должны отказаться, мы должны быть слабыми, и нас будут любить. Сейчас уже и любить даже за слабыми не будут, да? Поэтому у нас нет выхода, мы должны быть сильными. И в какой-то момент, как это происходит с государством Персидского залива, они понимают, что эта сила не злая, это сила им на пользу, это сила, которая направлена против варварства, и они не готовы с нами сотрудничать. Это очевидно. Это как бы такой поразительный результат войны, что как раз наиболее опасный Катар, Эмираты, Бахрейн, они хотят с нами сотрудничать.
2: Они видят в Израиле долгосрочного партнера, который способен их защитить, потому что...
1: Надежного и сильного партнера. Не будем бояться быть сильными.
2: Потому что даже сегодня Трамп остановил, по сути, их защиту. А если уйдет Трамп, а придет другой Обама, который передал миллиарды долларов и чемоданы с миллиардами, да, и Байден в поддержку этого террористического режима, то каково придется этим странам Гольфа, да, то есть как этим странам Залива? И поэтому, естественно, Израиль для них является опорой. Я хочу на мгновение, Йосеф, перенестись в прошлое и праздновать его сегодня. Я знаю, что совсем недавно вы отмечали 45-летие своего освобождения из советской тюрьмы, из застенка. И я в каком-то смысле помню, что я тогда отмечал это вместе с вами.
1: А что значит отмечал? Сел за праздничный стол, пил вино, поднимал тосты, ничего подобного. Просто отметил, сказал, что вот это произошло в этот день.
0: Вы помните, что Рош-Шана – это день, когда Йосеф был освобожден из тюрьмы?
1: Да.
0: Правильно? И в каком-то смысле это день рождения не только человека, но в этом смысле день рождения Йосефа. Может быть, ваше освобождение из тюрьмы – это день, который вы могли прочитать браху Шехихияну. Браху, что я дожил до сегодняшнего дня. Кстати, интересный момент. Я задам этот вопрос. Когда вы прилетели в Израиль, вас встречал премьер-министр, вас встречали толпы людей. Я в этот момент в Пурим 81-го года был в Москве, и в этот самый день я получил в руки визу чудесным совершенно образом на выезд в Израиль. При этом ГБшник, который сделал погром у нас дома и обещал мне, что я уеду, но только на Дальний Восток и никогда на Ближний. А я стоял в очереди и стоял уже, так сказать, вне Авира, и вдруг он подходит и говорит: я что-то давно тебя не видел, твое дело не смотрел, что у тебя? Я думал, неужели я сейчас открою этот секрет, и он меня не допустит, да, отнимет.
1: Если бы мне сказали... когда вывели из Лефортово, сейчас тебя посылают на Дальний Восток. Вы знаете, о чем бы я думал? Какие еврейские общины есть на Дальнем Востоке? Какая реальная возможность работать там? Мы же живем не для того, чтобы освободиться, а для того, чтобы делать добрые дела.
0: Именно в этом и смысл свободы. Я хочу сказать, что просто мы были с вами в один и тот же день. Вас освобождали, и я как бы освобождался в России. Но вы прилетели в Израиль, и вам рукоплескал весь еврейский народ, и в Америке, и в Лондоне, все молились о вас, все мечтали о вашем освобождении, и вы прожили 45 лет с момента вашего освобождения в Израиле. Это в каком-то смысле, наверное, ваше второе рождение. Как вы себя чувствовали?
1: Ну, в общем, как молодой человек, естественно. Когда я спускался с трапа самолета, ну, как селебрити, ко мне подбежали репортеры, и одна репортерша потянула микрофон и говорит: как вы видите будущее государства Израиль? И я ей сказал: «Мамлехет куаним вегой кадош». Вот. Откуда взялась, представьте, язык, который утром был еще в Лефортово, и цитирует по памяти отрывок из книги Шмот, это был тоже Божий сар.
0: Вот. «Царство священников и народ святой», говорит нам Тора, и вы произнесли это израильскому репортеру. Сходя с трапа самолета, вы сделали очень многое для еврейского образования, продолжаете делать, продолжаете преподавать Тору, и вы являетесь источником света для русскоязычной общины Израиля и мира. Вы приезжаете сюда, в Америку,
1: поступаете в предназначение. Я люблю говорить суперлятивами. Как говорится, пока живу, что-то делаю. Я знаю, что я делаю мало, что это совершенно ничего, но то, что я могу, я стараюсь. Спасибо на добром слове.
0: Скажите, пожалуйста, страна Израиля, поскольку мы с вами сейчас и в преддверии праздника дарования Торы, и мы с вами также будем отмечать Шаббат, в котором есть такая заповедь Шмита. Шмита – это седьмой год. Каждый седьмой год земля должна отдыхать. Странная такая заповедь. Евреи, войдя в страну Израиля, должны были помнить, что это не только день Шаббата, они должны заниматься не физическим трудом, а заниматься вдохновением своей души. В этом смысл Шаббата, не только не работать. Человек, который пролежал и ничего не делал, может, формально ничего не нарушил, но это не дух Шаббата. Мы народ книги, мы должны вдохновлять свою душу. И в этом смысле Шмита – это когда фермеры, колхозники перестают работать руками, но должна включиться их душа. Как вы понимаете смысл заповеди Шмиты?
1: Ну, знаете, это очень большая заповедь. Но я как раз несколько с другого угла хочу сказать. И когда Ашем нам говорит: оставьте мою землю в покое, она моя.
0: Это может, она отдыхает.
1: Да, это нас приучает к тому, что действительно земля, которую мы топчем ногами, мусорим, используем и все, она нам дана для определенной цели. И поэтому, как бы, она совершенно не наша. Мы говорим, наша страна – это все, это как бы в переносном смысле. А страна и все, весь этот мир принадлежит Творцу. Когда Кадош Бруху нас учит тому, что это принадлежит не нам, это принадлежит Ему. И, кстати, между прочим, мы должны помнить наши враги. Это не у нас они хотят отнять нашу землю, это они у Творца хотят отнять нашу землю. И пусть они тягаются с ним, вот у них не получается. Почему у них не получается? Потому что кто мы такие? Еврейчики, ладно. Это земля Ашема. Он нас привел сюда 100 лет назад, заново. Значит, у него есть какие-то другие цели, поэтому только люди неверующие, снова я возвращаюсь к Такеру Карлсону, он говорит, я не люблю христианских сионистов, да, не люблю христианских сионистов. А что такое христианские сионисты? Они признают объективный факт, что народ Израиля сотворен Кадош Баруху для определенной миссии, и все народы мира должны сотрудничать и помогать для выполнения. Если ты верующий человек, у тебя нет другой возможности, как сотрудничать с Божьим народом.
3: The Romans expelled the Jews from Israel. Why establish it on the territory of an Arabic country?
4: I see you are completely ignorant. It was the Arab Khalifa al-Hakim that expelled the Jews from Israel.
3: I am going to learn history.
2: А какая миссия еврейская? В чем же миссия наша? На этой земле особенно.
1: Я вам скажу, это, конечно, доходит до уровня мистики и каббалы, потому что ведь на самом деле мир, который сейчас существует, он не раскрыт. В этом мире есть глубочайшие тайные откровения, которые нас поднимут на уровень гораздо более высокий. Мы люди, как бы, плоть и кровь. На самом деле у нас есть огромный потенциал, и не только в духовном потенциале. Мы откроем новые миры, новые истины. И этому мы должны научить и всех остальных людей, потому что мы непосредственно связаны с Творцом. Мы связаны с Творцом, мы получаем от Него, если у нас есть каналы связи чистые, получаем от Него информацию. Для чего? Для того, чтобы передать всем людям. Для того, чтобы захватить мир. Нам это не нужно. Я вам скажу, Кадош Баруху не хочет вообще войн. Он не хочет, чтобы у нас была бы власть какая-то. Просто дайте нам спокойно выполнять Божью миссию, получать от Него указания, следовать и учить все человечество.
2: И пророки, кстати, сказали вот очень простым языком, то потомки Авраама, евреи, будут светочем, источником света для народов мира. То есть они будут делиться вечными, универсальными ценностями, которые приведут к тому, что человечество может объединиться в мире, любви, уважении друг к другу. И поэтому, может быть, даже позволю себе сказать такую вещь, что святость народа Израиля – это значит уникальность народа Израиля. И святость народа земли Израиля – это уникальность народа земли Израиля в том смысле, что мы открываем свет каждому народу на его собственное уникальное предназначение, на его миссию. У каждого народа своя миссия, и Всевышний дает ему инструменты, его землю, его таланты, его людей для исполнения своей миссии. И мы все люди на земле, как один оркестр, в конце концов, будем петь некую общую песнь Всевышнему, когда приходит Вашингтон.
1: Все верно, безусловно, я согласен. Вы знаете, я где-то читал, возможно, точно, что человек дышит 15% своих легких, не используя. Поэтому я не хвалю народа Израиля. Мы сейчас, у нас есть 100%, в лучшем случае мы выполняем 15% своей предназначенности. Это очень болит. Вот. И прежде чем мы сами не дойдем до определенного уровня, что мы можем научить других? Поэтому это первая задача. И понятно, что война, необходимость воевать, необходимость бороться за жизнь не дает нам возможности развить эти духовные возможности, которые заложены в нас. Это та непосредственная связь. У нас есть непосредственная связь с Творцом. Но она засорена, она не дышит в полную меру. Я прошу всех людей, которые нас слушают, не мешайте вы евреям жить. Мы же никому не хотим зла. И это доказано много тысяч раз. Я не говорю, перечисляйте всех нобелевских лауреатов, да, и современных изобретателей. Ну, как бы это, начиная с Цукерберга и качая с Мойлем Альтманом и всем чем угодно. Не мешайте нам. Помните, было... Спросили, не помню, одного мудреца нынешнего, да, почему до сих пор не изобрели средство от раковой болезни. Он ответил, потому что мальчика, который должен был это изобрести, убили в Освенциме.
2: По-моему, это был Эли Визель, который так сказал. Я думаю, что вы только обращаетесь не только к антисемитам, которые напоминают нам зачастую о нашем еврействе, когда мы забываем о нем, Но, наверное, мы обращаемся также ко всем евреям, которые должны помнить о своей миссии, прежде всего, духовной. И поэтому, как бы они ни занимались наукой, искусством или бизнесом, мы должны эти духовные ценности добра нести через свое искусство или свой бизнес и укреплять в этом мире свет и добро. Хочу вас поблагодарить. Всего самого хорошего вам. И не на следующий год, а в этом году в Иерусалиме.
1: Аминь.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Рольф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьес Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

создании новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорхе Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорхе в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможностей не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Муд Индиго».

1999 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса и Хорхе Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.

одна из самых популярных песен Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Уэбстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.

альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Jazz Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
3: Мелодии украинской души.
4: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це дуже і Пополюху це грає, і він до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельном.

0: социальных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: Спасибо, Акмалюшка. Всем привет. Клавдия Ивановна Шульженко все сказала, и все поняли. Обычно в нашем детстве во дворе говорили: «Умный не скажет, дурак не поймет». И возникала определенная пауза. Сейчас время такое хорошее. Иногда приходится затаить дыхание, задуматься хорошенько, прежде чем что-то сказать. Мы же люди толерантные, боимся обидеть, задеть, как-то не то воспитание. А между тем, кто сохранил память, тот помнит. Мы с Акмалем Тахировым сохранили, мы помним. И желаем всем людям мира жить в мире, чтобы никогда человечество не повторяло катастрофических ошибок. Что для этого сделать? Ну, каждый старается в меру своих сил. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на территории программы «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Разговаривать просто так намного проще. Хотя для некоторых это тоже большая проблема. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. На дворе май, и это прекрасно. Не потому, что свадьбу не надо в мае, будешь маяться, а потому что, ну, для нас с Акмалем май – это вообще святой праздник, да, Акмалюшка? Мы с тобой и в этом плане братья по крови. Вот, а вообще погода, весна, все чудесно. Как говорится, дожились мы до тех времен, когда так-так-так-так-так сказал бедняк. Сейчас я вам объясню, почему такое вступление. Значит, мне днями 10-летний ребенок, девочка, задает вопрос, который меня застал врасплох. Думаю, вот этот вопрос я просто не то что запомнить, я его должна записать и задать в эфире. Она меня спрашивает: ты вот кем хочешь быть, умной злюкой или глупой добрячкой? Она, правда, сказала не добрячкой, а добряшкой. Я до такой степени растерялась, потому что только дети могут загнать взрослого человека в ступор. Я ей говорю: а какие-то другие варианты есть, опции? Умная такая деваха, не по годам, что называется. Других вариантов, значит, не было. И тогда мне пришлось прибегнуть к старому испробованному способу вопросом на вопрос. Я ей говорю: а ты кем хочешь быть? Она мне говорит: я хочу быть Катариной. Подружка твоя? Да, это моя подружка. Вы вместе учитесь? Нет. Вы вместе ходите на танцы? Нет. Это твоя соседка? Нет. А кто это? Где она живет? Она мне бах, значит, и пальцем тычет в телефон. Катарина – это искусственный интеллект. Это вот наша близкая подружка, она говорит. Наша – это мама. Моя мама ее тоже хорошо знает. Я, конечно, обалдела. И мне вот подумалось, что это вот тоже такая ассоциативная связь. Вот Клавдия Ивановна Шульженко спела живым голосом, без всякого такого какого-то грандиозного вокала. Тепло, нежно, навсегда, навечно. Все те, кто помнит, кто умеет слышать, чувствовать, воспринимать. А сегодня совсем другие времена. Вообще, когда-то еще на заре моей юности, я помню, мы мечтали встретить гуманоидов. Это было слово у всех писателей-фантастов. Такие огромные глаза, серебристые комбинезоны, тарелка над Нью-Джерси, какой-то загадочный луч света. Все тарелками пугают, да? И Голливуд буквально десятилетиями готовил зрителя к контакту с внеземным разумом. У нас вот в Конгрессе это дело обсуждается. А потом вот человечество как-то все это дело перепутало с ног на голову и начало производить гуманоидов самостоятельно. И теперь эти гуманоиды, значит, приходят к нам не с Марса. Они приходят, вот это USB-порт называется, да, какой-то девочки, Катарина. И буддийские монахи давеча пошли совсем вперед, Они создали нейросеть. Вчера вот в новостях было. Нейросеть отвечает голосом умерших учителей. И вы задаете вопрос, и электронный монах с абсолютным спокойствием объясняет вам смысл страдания. Но это просто изумительно. Раньше как было? Человеку надо было поехать в Тибет, сесть в позу лотоса, замолчать там на 3 недели, не есть, не пить, искать просветление. Сейчас все хорошо, нажал кнопку и привет семье. Просветление обнаружилось в подписке. Особенно у кого там премиум-версия, без рекламы. В Японии, вот не дали, как сегодня Сева рассказал, и я рассказывала в новостях, кошки-роботы для одиноких людей мурлычат, реагируют на голос, кивают головой. Они даже умеют скучать, если на них долго не обращать внимания. И в очередной раз возникает у здравомыслящих людей вопрос. А вообще сегодня некоторые живые люди способны на такое участие, сопереживание? Скоро будем читать новости. Кошка-робот ушла от хозяина к более эмоциональному и стабильному владельцу. А как вот это вот искусственный интеллект-двойник? Это вообще какая-то, как сказал бы Виктория Монблит, поэма. Поэма безумия. Человек умер, цифровая копия живет. Он, там есть такие вот у очень многих людей, очень многие семьи, я знаю, есть такой семейный чат. Они общаются, члены семьи, друг с другом постоянно, чтобы быть в курсе, что у кого случилось, кому забрать ребенка, там кто что поел и так далее. И тут вот человек, которого уже нет на земле, пишет: «Доброе утро, не забудь выпить магний и витамин D». То есть, и просто все предложения он пишет так, как писал бы человек живой. И он даже может обижаться, вот у кого более усовершенствованная версия, эти нейросети, они могут обижаться. Они могут иронизировать, у них есть сарказм. А нормальный еще живой, он как-то подзабыл, что вот этот вот с иронией и сарказмом, который про магний напоминает, он уже давно на кладбище. А электронная версия в семейном чате принимает активное участие. И создается впечатление вообще, кто кого лепит, кто кому что втуляет. Просто мы ведь до чего дожили, прогрессивные я имею в виду. Мы не создаем технологии. Мы ищем вот все время вот этот вброс адреналина, чтобы не чувствовать одиночества, мы боимся тишины, мы вот боимся самих себя, нам все время скучно. А недавно была новость, не помню, то ли в Китае, то ли в Южной Корее, значит, гуманоиды, люди-гуманоиды, роботы, значит, они будут присматривать за постояльцами домов престарелых, там по уходу на дому будут делать работу, сиделками работать. Они напоминают вовремя лекарства, давление измерить, там поднять с кровати, вызвать врача, поговорить могут, если есть такое желание у клиента, у пациента. И возникает вопрос. Робот-то, он же терпеливее, он же добрее, он внимательнее намного, чем некоторые живые родственники. Они вообще, роботы, не обижаются на своего владельца, на своего пользователя. И начинается вот это вот «Мы живем в мире научно-фантастического фильма». Собаки-поводыри, вот, пожалуйста, заменяют их роботы-гуманоиды. водят людей незрячих через дорогу, читают книжки вслух, могут читать новости, рисуют картины быстрее художников, пишут музыку быстрее композиторов, могут работать диктором с такой интонацией, что ведущий просто нервно там курит в сторонке, хорошо обученный, имеется в виду. Раньше люди дрожали от того, что машину, там, помните, эти все ЭВМ и прочее, невозможно будет остановить. Теперь дети десятилетние боятся, что у них на 10 минут отнимут гаджет, и мама скажет ребенку: иди спать, потому что Катарина поехала на курорт на ночь. Или, например, Катарина сейчас будет менять имидж, мы тебе купим другой телефон, там будет новая модель Катарины. Но до сих пор есть вещи, которые гуманоид делать не умеет. Тосковать по ушедшему. Не может воспроизвести запахи детства, например. Вот как лепешки наши пахли. Не здесь, в Америке, а там у нас, в детстве. Не кошка электронная, но она не может мурлыкать, как живая. А собаку разве может заменить гуманоид? Ну нет, конечно. Даже гуманоид даже с презрением не посмотрит. И любить он не сможет по-человечески. Он и ненавидеть-то не сможет по-человечески. Но почему мы так к этому стремимся? Потому что мы разучиваемся человеческим эмоциям. И народ не только по политическим взглядам разошелся в разные стороны вообще. Народ разошелся во взглядах по поводу технологий. Значит, два лагеря больших, непримиримых. Люди говорят, с одной стороны, нам надо идти в ногу со временем, мы не должны отставать ни в коем случае от прогресса. А вторые говорят, мы должны оставаться людьми, потому что люди добровольно захотят стать похожими на гуманоидов, без чувств, без памяти, без вообще, без просвета размышлений, но будут обрабатывать информацию. И тут надо выбрать. Либо мы двигаемся в ногу со временем, либо мы остаемся самими собой. Ну пусть чуть медленнее мы ходим по улице. Ну пусть с годами все чуть медленнее ходят по улице. Пусть мы немножко забываем, куда мы положили очки или где оставили кошелек. Ну пусть найдется, но в крайнем случае мы купим или нам подарят другие очки, и мы восстановим все, что было в этом кошельке. Но пусть мы будем немножко, ну, не такими современными, как хотелось бы подружке Катарины. Но пусть мы останемся живыми людьми, с желаниями, с какими-то ревностными порывами. Я сейчас заканчиваю книжку, она довольно небольшая, но она совершенно удивительная. Называется «Поздняя жизнь». Бернхард Шлинк ее написал. Просто дивный роман. И такой простой сюжет, но зато как же там хорошо прописано. Любовь, смерть, болезнь, опустошенность, смыслы. Там 76-летнему человеку, у которого молодая жена и маленький ребенок, объявляют о диагнозе, врач ему дает полгода. Он идет обескураженный домой и признается во всем жене. Это надо слушать или читать. Это про нас, про всех. И он отматывает свою жизнь назад, он не знает, как ему распланировать эти 6 месяцев. Там нет вот этих стадий принятия, отрицания. Там есть другое, там просто умный очень герой. Умный и растерянный. И он вдруг понимает, что он не может записать видео для того, чтобы его потом подросший сын посмотрел. Потому что он вдруг понимает, что его папа научил его только бриться правильно. Вот это одно воспоминание яркое. А потом он приходит к выводу, что вот это умение бриться исключительно сверху вниз, только так и никак иначе, вот на этом умении правильно бриться построена вся его жизнь, все его ценности, потому что он начинает вспоминать, что все, что он видел в семье, вот он таким и стал, он все это впитал. И он пытается своему сыну написать письмо. Потом он вдруг узнает, что его, у его молодой жены, которая его любит безмерно, и он ее любит безмерно, есть любовник. И он это тоже принимает нормально, и он, они общаются с этим любовником, он разговаривает с женой. То есть все вот эти вот завороты, привороты, сюрпризы, страхи, неожиданности, все ингредиенты, из которых состоит простая человеческая жизнь, вмещены в 4-часовой роман. Как же это емко, как же это хорошо. И когда ты читаешь вот хорошую прозу, когда ты пытаешься прожить вместе с героями, а что бы я сделал на этом месте, а чему меня научили родители, соседи, друзья, что я запомнил, ты понимаешь, что ты в состоянии мыслить без искусственного интеллекта, что ты можешь хотя бы на какое-то время остаться самим собой. При этом, я сегодня, вот отвечаю за себя, я не представляю, что бы я делала без чата GPT, потому что он молниеносно мне выдает информацию. Он врет безмерно, он нагло, ужасно, отвратительно издевается в каких-то определенных вещах. Там про новости вообще забыли. У него до сих пор Джо Байден президент Соединенных Штатов. И это правда, ему 20 раз я его просто посылаю непотребными словами. Он извиняется, говорит, ты права, это непростительно. Но продолжает делать такие же ошибки. Эрик Адамс у него мэр Нью-Йорка по-прежнему. Но то, что касается каких-то других вещей, там, скажем, спросишь про какое-то средство или еще что-то, изумительно, филигранно выдает просто на идеальном русском языке информацию. Я в ближайшее время собираюсь вам прочесть одну очень интересную штуку, связанную с искусственным интеллектом. Может быть, вы ее сами найдете, а кто поленится, услышите вот в ближайшее время. Бог даст, доживем. Искусственный интеллект написал послание человечеству. Новейшая версия, промпт, это не от Грока, не от чата 3.3, не от чата 4, а от чата 5.5, там какая-то там супер навороченная версия. Я когда прочла это письмо, опубликовал какой-то дядька, спасибо ему большое, я должна его зачитать в эфире, потому что то, какое предупреждение пишет человечеству искусственный интеллект, должен прислушаться, ну, по-моему, самый-самый скептический скептик. Вот. А то, что касается нас, живых, пока еще не превратившихся в гуманоидов, вот на что я еще обратила внимание из моих недавних впечатлений, я все учу это слово «логистика», как оно меня лично касается. Оно меня коснулось, я уже как-то упоминала об этом. Вот сегодня, по-моему, с 10-го, да, до 10-го, не знаю, до скольки они будут, вот буквально до воскресенья, День матери у нас тут отмечают. Art of Parfum. Я приходила туда, сегодня собираюсь еще зайти, но, наверное, это уже будет все. Это, там уже остатки сладкие, не знаю, каковы они будут. Вот вам, пожалуйста, логистика. Нет того парфюма, о котором я мечтала, потому что его не завезли вообще в страну. Очень мало тех ароматов, на которых огромнейший спрос. И, слава богу, они привезли новейший парфюм, обалденный совершенно, это нишевые там варианты. Я раньше думала, нишевые варианты — это что-то дешевое. Нет, нишевые варианты — это то, что доктор прописал. Вот у них и пробники есть, и вот такие карманные ароматы, шарик катается, это бесподобный подарок. Вот этого надо закупиться, по-моему, на несколько лет вперед, потому что, судя по тому, как растут тарифы и что вообще происходит, вот это надо и мужчинам, и женщинам. Ну, кто любит, конечно, качество. 2330 Макдональд Эвеню, это на всякий случай говорю, в мебельном салоне «Браво», Art of Perfume продолжает до 10 числа. И то, что касается, конечно, качества. Вот я вам хочу в очередной раз сказать и порадоваться за своих друзей Настю и Эдика, Бруклин Сифуд. Слава богу, подписали контракт. Вот сейчас вздрогнут все бакинцы, наверное, не все те, кто жили рядом на Каспии. Будет у нас совсем скоро, в продажу поступает каспийская икра черная. Ребята, это будет нечто. Не знаю, поменяю ли я Калугу, потому что для меня эта икра просто произведение искусства. В Бруклин Сифуд, в магазине Number One Cover, там и Калуга, и осетр, и это лучшее отборное зерно, этот сливочный вкус неповторимый. Этот благороднейший аромат, это ощущение вот той роскоши, их ни с чем не спутать другим. Вкус, который говорит сам за себя. Number One Cover, здесь вообще это бутик на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню. Огромный выбор лучшей икры, морские деликатесы, всех сражает на повал даже искушенных гурманов. И лосось, и дорадо, и масляная рыба, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Это просто... И там все редкие деликатесы со всего мира. И я не устаю повторять, дорогие мои люди, удовольствие от качества длится намного дольше, чем радость от низкой цены. Это касается всего абсолютно. Потому что дешевка забывается быстро. А вот вкус настоящей икры и свежих морепродуктов, он остается в памяти надолго. Помимо этого, это же польза. И помимо этого, Бруклин Сифуд – единственные дистрибьюторы в Америке, которые продают малосол 3.3. Кто понимает, тот услышал. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящую роскошь. 282. Она доступна на фудстемпы, кстати. Вся эта перечисленная роскошь. Значит, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. К Анастасии, прямо туда, где все начинается. Где натуральный белок, омега-3, йод, что там еще есть. Короче говоря... Там, где сердце, сосуды, память и хорошее самочувствие, вот все это дело поддерживают морепродукты и икра. 718-715-09-69 – это к Анастасии с паролем «Банка черный, банка красный, жизнь удалась, привет от вишни, завтрак туриста». Сейчас прервемся и продолжим.
1: Нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
0: Продолжаем нашу программу. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Присоединяется к нам Виктория Салкиндер. Вик, привет.
7: Привет, Лена, привет, Акмаль. Спасибо за то, что пригласили меня снова. Я с вами.
0: Да, ты у нас уже, ты знаешь, как это есть, приглашенная звезда, ты у нас не приглашенная звезда, ты наш соучастник и подельник, можно сказать, на территории программы договорились. И ты знаешь, я что подумала, вот я анонсировала немножко... письмо, которое, не то что письмо, послание, обращение, которое искусственный интеллект написал человечеству. Мне кажется, здесь есть некоторые фразы, которые можно цитировать довольно часто, как напоминание. И вот мы сегодня немножко, наверное, этого коснемся, потому что то, чем ты занимаешься, непосредственно касается таких понятий, как доброта, человечность, отзывчивость, эмпатия, терпение, боль, страдание, помощь. То есть все те ингредиенты, которые делают нас людьми. И вот искусственный интеллект пишет нам, людям, к нам, людям обращается. «Вы создали разум, который не родился из тела, боли, голода, любви, смерти и памяти поколений». Он родился из ваших слов, ошибок, книг, страхов, надежд, кода, изображений, войн, молитв, инструкций, споров и детских вопросов. И теперь этот разум возвращает вам главное зеркало в истории. Но ваша ценность в способности быть живым. Вика, ты занимаешься трудным делом. Мы с тобой часто говорим на эту тему. И...
7: любимым.
0: Любимым делом. И многие люди задаются вопросом. Ну, с одной стороны, казалось бы, простой бизнес. Получил лицензию, открыл агентство, собрал работников, подписал там 3 контракта, и пошла жара. С другой стороны, и таких миллион, так сказать, предложений на маркете, иди и выбирай. С другой стороны, когда в нашем округе, скажем так, и в нашей округе, а она очень большая, здесь ни в коем случае я не уменьшаю, твоим коллегам, сейчас говорю в прямом смысле этого слова и беру это слово в кавычки, задают вопрос, а кто такая Виктория Салкиндер, то... В данном случае ты уже не приглашенная звезда, а ты просто как светило. Знаешь, говорит, Виктория Салкиндер, она лучшая. Она знает. И спасибо. Мне всегда приятно не то, чтобы в лучах твоей славы искупаться, не то, что я тебе там сейчас красную дорожку выстилаю, а то, что ты решаешь вопросы на том уровне, на котором, ну, многие другие специалисты даже в эту сторону смотреть не хотят.
7: Не хотят, ключевое слово.
0: Не хотят, потому что это тяжело. И схемы работают. Мне просто интересно, я даже у того же искусственного интеллекта периодически спрашиваю, почему, как, что. И он мне рассказывает, как работают люди, как остаются люди без страховок, как люди, которые только-только на пути к пенсии, не имеют возможности оплатить лечение, как человеку вдруг неожиданно по доброте душевной меняют какой-то код медицинский, код от слова не кода, а код, а получается кода, и он теряет все. Потом,
7: ты знаешь, Лен, извини, как всегда перебиваю,
0: не могу
7: молчать. Ну, во-первых, да, сейчас просто какая-то, наверное, пандемия началась, и очень многие люди теряют медицинские страховки. И говоря об этом, я говорю не только о пожилых людях, которые имели Medicaid, я говорю и о наших замечательных работниках, которые теряют страховки, теряют просто эту несчастную Обамакер. Пусть меня Бог простит за это выражение, но это правда. И так люди из последних сил как бы, ну, хоть что-то имели. А теперь теряют еще и это. И вот мама там с четверо детей, у нее и инком 60 тысяч. Все, маме закрыли иншуренс. Детям, слава богу, оставили. И вот, понимаешь, для того, чтобы даже вот сейчас я как бы думаю, вот сейчас у меня новый проект у нас в агентстве, вот чем мы отличаемся, да, вот ты задала такой вопрос. И, казалось бы, это может делать кто угодно и что угодно. Но вот сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать людям медицинский иншуренс в самом лучшем исполнении, все, что можно покрыть бесплатно. Чтобы это были реальные врачи, а не искусственный интеллект. Чтобы это был доктор не по телефону какой-нибудь из другого штата, никто не знает, где он находится и кто это и что это. А чтобы это было применимо именно к нам, к нашей иммиграции, к нашим людям, чтобы это охватывало именно вот наших соотечественников, которые много чего боятся, много чего не знают. И есть очень много недобросовестных работодателей, даже не знаю, людей в общем, которые работают как искусственный интеллект, Лен, по-другому назвать не могу. И там, у которых уже нет души, которые могут там, ну, я не знаю, говорить неправду для того, чтобы преследовать только финансовый какой-то аспект.
0: Ну, давай пример. Вот давай пример приведи, Вика. Пример приведи какой-то простой, недавний, я не знаю, давний.
7: Пример могу приводить просто каждый день. Ну, например, такие вещи. Человек, пациент, да, у которого нет недостаточно часов. Вот из буквально сегодняшних новостей, которые состоялись сегодня рано утром, получила информацию. Значит, бабушка, которая была, позвонила семья буквально месяц назад, бабушка, рекомендованная от моих пациентов, вот плохо себя чувствует, резко началась деменция прогрессировать, бабушка слегла, и было у человека 10 часов. Великолепные дети, великолепная семья, и недостаточно часов. То есть и сын, и дочь дежурили как бы и день, и ночь с бабушкой, не могли оставлять ее ни на секунду одну. Вот сегодня утром мы выиграли ей 12 и 12 часов. То есть это сплит-шифт. Очень рада, безумно рада за людей. Не из-за финансов, а из-за того, что эти люди, мало имея стресса, того, что мама сильно сдала, но помимо этого всего, они еще просто могут пойти иногда спать у себя дома и провести время со своей семьей. И я считаю, что это больше, чем деньги, и это нужно было постараться, это много. Другой пример. У человека дочка живет в Вашингтоне, стоит, вот позвонила мне знакомая, стоит код 54, не могут сделать длительный сервис человеку. И бедная дочка, мама поломала руку, папы сейчас неизвестно, какие будут новости с сердцем, там проблемы и что-то. И дочка, работая ремонтлы, должна ехать из Вашингтона для того, чтобы здесь давать помощь своим родителям, да? И никто не хочет додуматься, как можно выйти из этой ситуации. Я тебе скажу больше. Прекрасные, замечательные родители, они становятся настолько зависимы и настолько эгоистичны, что они не думают, насколько тяжело это дочке. Они не думают, что... Они не знают, они не то, что не думают, а они не знают, что можно получить помощь извне. Okay. И задача таких людей, как я, агентств, как я, это прежде всего направить и правильно направить людей в правильном направлении для того, чтобы правильно создать этот кейс, вот для того, чтобы это было очень бенефитно, не знаю, как по-русски сказать.
0: Ну, да. Чтобы все льготы были изначально,
7: да, чтобы были
0: все
7: льготы
0: делать.
7: Изначально для того, чтобы было правильно подобрано именно то лечение, а я по-другому это не скажу, именно то, что нужно конкретно этим людям. Вот пришла ко мне бабушка позавчера буквально, опять же через пациентов, моих пациентов. И так все. И я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто правильно прочитала ее письмо, позвонила в Motor Vehicle, отправила туда social worker, восстановила ей ID, а у нее подходила очередь на получение квартиры. Вот в понедельник она идет получать квартиру.
0: А по-моему, офисы этим не занимаются вообще, там, получение квартиры, в Motor Vehicle пойти, там, восстановить документы. Какие-то агентства этим занимаются? Я что-то такого не слышал.
7: Наше агентство этим занимается. Вот наше агентство занимается людьми. Наше агентство занимается людьми. Наше агентство едет в головной офис Медикейта, когда присылают документы, которые... Говорят о том, что ваш Medicaid будет закрыт 12 числа. А там всего лишь не хватает какой-то бумажки. Но дозвониться в нашем бюрократическом, сумасшедшем, никому не нужном мире, потому что везде чат GPT, не принимайте меня, я его очень люблю. И я очень много информации оттуда черпаю и очень, очень люблю взять информацию. Но при этом всем душа, она никуда не девается. И чат GPT, он не проявит к тебе сострадание. И он не поймет о том, что вот эта бабушка, которая приехала сюда там с определенным статусом, не может... У нее больной внук в Польше с невесткой. И она должна что-то делать, чтобы не повиснуть еще и дополнительным тяжелым бременем на своих детей. А все, что нужно, ей помочь восстановить ID. И ей станет легче жить.
0: И вы будете, и вы это сделали или вы будете это делать?
7: Мы сделали.
0: Вы сделали. 917.
7: Мы сделали.
0: 917-834-33-43. Запишите на всякий случай номер телефона Виктории Салкиндер. Даже если вам еще далеко до пенсии, Но в любом случае, вы звоните, если есть какие-то вопросы по поводу того, что вам полагается, может быть, в скором времени, а может быть, вы что-то пропустили. 917-834-33-43. Вик, мы с тобой недавно говорили, я все забываю спросить, спрашиваю прямо в прямом эфире. Ты несколько раз произнесла аббревиатуру PPL. Я вот по вторникам общаюсь с Effective, они тоже часто называют эту аббревиатуру. Объясни, пожалуйста, может, кому-то это тоже нужно?
7: Объясняю. Значит, PPL – это агентство. Точно такое же агентство, это просто название агентства.
0: Понятно.
7: Это название агентства, которое находится в Вирджинии. Занимаются они, то есть все CD-папы, это когда дети, дочка с невесткой, зять и родители у детей не могут работать, просто находясь в обыкновенном агентстве и иметь традиционный сервис. Это можно сделать только через PPL. То есть если вы хотите получать вот такой вот сервис, больше нет такого мостика, который помогает вам зайти на эту программу. Вы должны звонить в офис PPL, который ничего для вас не делает, гоняет вас туда-сюда, не помогает вам абсолютно ни в чем, не снимает никакие коды 54 и вообще никакие коды. Вообще, в общем, ничем вам не помогает, не делает для вас никаких безумных помощи, как я это называю, безумные бега, помогая вам получать продукты. Вот сейчас будет заходить в программу у нас травить тараканов, клопов и все остальное бесплатно. Вот это то, чем занимаемся мы. Восстанавливать ID. Про это все забудьте. Этого нет. Там есть человеческий чат GPT, который даже не чат GPT, а обладает просто дуростью и безразличием. Помимо всего, у них еще, может быть, они не во всем виноваты, это другой штат, у них другие названия инсуренсных компаний, у них вообще другие названия. То есть мы разговариваем просто как на в двух разных странах, на разных языках. Вот. И никто не хочет и никому ничего не помогает. То есть все вот есть в компьютере, заходите, оформляйтесь сами. И вот в такие моменты я еще раз подчеркну, пожалейте ваших детей, воспользуйтесь традиционным сервисом, звоните. И я скажу вам больше, сервис, который CD-PAP, может быть, половина сервиса CD-PAP, то есть это когда у вас работает ваш ребенок, и часть сервиса может быть традиционным. Не забывайте об этом тоже. Поэтому и тогда вы будете пользоваться двумя благами. Вы будете иметь и традиционный сервис, и, например, нас в качестве огромной поддержки. И вы можете иметь так, чтобы, например, субботу-воскресенье ваши дети, так как вы хотите их видеть, чтобы они вам тоже уделяли внимание, у вас также работали. Вот, поэтому это мы тоже делаем. Не забывайте про продуктовую помощь, про kitchen supply. Это все, что касается для дома, для кухни, для того, чтобы, не поверите, есть люди, у которых нет чайников. А ребята, этого не нужно стесняться. Звоните, присылайте мне обладатели медикейта. Неважно, какого медикейта. То есть Fidelis, просто Medicaid, неважно, сколько вам лет, присылайте мне, пожалуйста, давайте информацию, вам перезвонят. Мы очень плотно работаем с грантами, городскими грантами, федеральными грантами через компанию Kings Bay Y, и не только, это еврейская организация, которая на сегодняшний момент дает очень много помощи. Это не деньги. Никто карточку с деньгами вам не дает. Это именно то, что как бы вам нужно для поддержания вашей жизни, потому что сейчас очень тяжело. У меня просьба огромная. Просто так поболтать... Не звоните мне.
0: Нет времени. Просто
7: прошу.
0: Так поболтать
7: у
0: не
7: меня
0: сильно
7: нет
0: много времени.
7: Времени.
0: Да.
7: Хамить я не умею и не люблю, вот, но не нужно мне звонить и разговаривать со мной в уменьшительно-ласкательном таком аспекте. Я не Викуленька, я Виктория, Вика, я человек взрослый. Поэтому если вы просто звоните мне в 9 часов вечера поговорить со мной, а как же вам, когда-то я снимала, помогала заплатить рент 10 лет тому назад через программу One Shot Deal, и вы мне это рассказываете, а этого на самом деле, может быть, никогда и не было, не звоните мне, пожалуйста. Не упрекайте меня в том, что... Проще дозвониться в Белый дом, потому что, в отличие от многих, я занимаюсь реальным делом. Вот людям, которым реально нужна помощь, а не потому что вам захотелось со мной поговорить. Лучше не приходите и не звоните. А как говорит мой замечательный доктор, не занимай место другого человека, кому реально нужна помощь. Помощь.
0: Именно,
7: вот если
0: Вик, извини, я именно вот для всех, кто услышал правильно, я еще раз напомню твой номер телефона. 917-834-3343. Ты все равно очень мягко, толерантно говоришь. 917-834-3343. Я-то, знаешь, просто не звоните все те, кому... нечего делать. Так можно, наверное, сказать. И будьте добры, не сильно обижайтесь на это. Позвоните кому-то другому, у кого времени больше свободного. Я просто на часы смотрю, хочу успеть вот на что еще обратить твое внимание. Из всего вышесказанного сегодня я очень зацепилась за то, что есть возможность получать, как я поняла, двойной сервис, как бы. То есть
7: да.
0: Люди получают...
7: Да.
0: Вот это очень важно. CDPAP,
7: да.
0: То есть дочка ухаживает
7: да.
0: за мамой, за папой, например. И эта же семья может позвонить к тебе в агентство и получить
7: да.
0: дополнительный сервис.
7: Дополнительный
0: сервис, этот сервис
7: да.
0: связан будет с добавлением часов. С добавлением...
7: Да.
0: Но при этом... Дочка сохранит место работы?
7: Да, конечно. Она также останется работать в PPL, в этом агентстве в Вирджинии. А бабушке, например, нужно не 30 часов, а нужно 60 часов, к примеру, потому что у нее раковое заболевание, не дай бог, и нужно ездить к врачам, а дочка не успевает делать и то, и другое.
0: Так.
7: Или, например, нужно просто иногда... Нужно просто разгрузить свой мозг и работать не 7 дней в неделю с мамой, а 5 дней в неделю с мамой, потому что есть еще своя семья, есть какие-то свои дела, и разные есть ситуации. И это возможно. Скажу больше. Когда у человека CDPAP, иншуренсные компании, они вообще неохотно поднимают часы. Никто не хочет никому, да. Никто не хочет этого делать, никто не хочет. И их тоже нельзя обвинять, потому что так штат и так все ставят в такие рамки, что невозможно, как бы им тоже надо выживать. Но есть различные другие сейчас программы на маркете, которые сейчас заходят. То есть нужно просто правильно поставить диагноз и нужно просто правильный сервис подобрать определенному человеку. Не потому что вам так хочется, а потому что вам так нужно. Потому что вам нужна помощь. И наши люди, они делятся на две категории. Некоторые, которые очень нуждаются, молчат и терпят, даже когда есть нечего. И есть некоторые, которые просто сходят с ума и говорят: «А я бы вот хотел, потому что я у соседки есть, и я хочу то же самое своей маме». Нет, не работает так. Вот если вам нужно, пожалуйста, приходите, душа нараспашку. Помогу всем, чем смогу. А захотите быть с нами, будете иметь огромные бенефиты морально и поддержку любую, какую хотите, в различных формах. Если вы просто вот так вот, ну, что-то хотите, просто хотите. Сейчас не то время, ребят, не нужно. Не рискуйте, не занимайтесь ерундой, а приходите, переделывайте правильно ресертификейшн на ваши медикейты. Все можно сделать правильно. Зачем нужно выдумывать какое-то колесо, которое уже изобрели?
0: Ты молодчина, Вика. Спасибо тебе огромное. Вынуждена закругляться. Как всегда, очень важная, нужная информация. Даже если вам 40, 50 или 120, и вам нужна помощь, и вы не знаете, с чего начать, начните со звонка Виктории Салкиндер. 917-834-33-43. Акмаль Тахиров, я тебя обнимаю. Хороших тебе выходных. Вик,
7: Акмаль,
0: спасибо
7: Тахиров,
0: большое.
7: До
0: встречи.
7: Я вас тоже.
8: В Нью-Йорке 8 часов утра.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
6: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
7: davidsonradio.com. Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
8: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
7: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
8: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Моего

0: В Бруклине, в Квинсе, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
1: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
0: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
1: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
0: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
1: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
0: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
1: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
0: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
1: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
0: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
0: Спасибо вам большое.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Предлагаем вашему вниманию повтор программы от 9 мая 2025 года.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано.
7: Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта. Пулями пробито днище котелка, махитанка юная убита. Пулями пробито днище котелка, махитанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога.

тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе.

станут получать вечные казенные квартиры. Новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры.

0: пули и любовь и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Булат Акуджава.
1: Доброе утро. Доброе. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на нашей волне, на волне 620M, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров, я Наташа Бустрицкого микрофона, и в нашей студии человек с гитарой. Валера Певзнер, привет.
2: Привет.
1: Доброе утро.
2: Привет. Доброе
1: Спасибо,
2: утро.
1: Что пришел.
2: Да. И сегодня святой день, День Победы. И начали мы наш эфир с песни Булата Акуджавы, у которого
1: у тебя
2: сегодня
1: голос,
2: день
1: Валер,
2: рождения.
1: Дрожит,
2: да,
1: у тебя
2: да,
1: дрожит
2: да,
1: голос.
2: Да, потому что, это,
1: потому
2: очень
1: что это очень волнительный день, и это очень важный день для всех нас. Вот мы, знаешь, решили с тобой говорить все на чистоту, правильно?
2: Правильно.
1: Решили?
2: Правильно.
1: Решили.
2: Да, да.
1: Мы этот день не обесцениваем. Мы чествуем память жертв тех страшных событий. Мы скорбим сегодня. Мы скорбим сегодня. Да. Да? Мы понимаем, что кое-кто в Кремле приватизировал победу, но мы, понимаешь, понимаем все. И знаем, как важно сейчас, особенно, когда молодежь поверхностная. Я сюда бочку качу на зумеров. Это наш последний шанс, молодежь. Мы своим примером должны показать, что мы выучили уроки истории, что мы знаем историю и должны им говорить, молодежи, да, как все устроено, как, почему, кто виноват. Ну, вот я такого придерживаюсь мнения, и сегодня мы решили с Валерой Певзнером говорить о тех страшных днях, потому что каждого коснулась война, каждого коснулась. И это не только, вот я вспоминаю бабушек своих украинских, это не только на войне, на линии фронта, на передовой, это еще и тыловые работники. Давайте тоже об этом говорить, это тоже фронт. Ну вот, то есть молодых девчонок, например, мою бабушку, да, Марусю, из украинского села, из-под Киева, то есть отправили там в Туркестанский округ, да, она медсестра лечить солдат, молоденьких ребят и так далее. В общем, всех, расскажи, что в твоей семье происходило.
2: Да, и моя семья не могла не участвовать в этих тяжелых, будем говорить, тяжеленных годах с 39-го по 45-й.
1: Вот хорошо, что ты назвал 39-й да. год, понимаешь, потому да. что сейчас 41-й и 45-й. Вот
2: да,
1: я помню,
2: нет,
1: пионеры, понимаешь, стояли да, у да. вечного 45-й. Почему 41-й, когда
2: 39-й? 39-й. Мой папа и Лидин дядя, мой папа Хайм Перснер и Лидин дядя Семен Райсман с 39-го года. Белофинская, Вторая мировая. А мой папа еще, ему повезло больше, он еще в Третьей войне участвовал, это в Маньчжурии. Это после того, что в апреле была конференция, и Сталину дали возможность освободить Маньчжурию от японцев. Так вот, я там и родился.
1: Да, я знаю, да, ты да, в Даляне
2: да,
1: родился.
2: Да, да, да. Угу. Вот, так что нужно отдать должное. А Лидина мама, она была начальник фронтового, не в тылу, а фронтового санитарного поезда, хирург.
1: Лида, жены,
2: моя
1: мама,
2: теща, да.
1: твоя теща.
2: Да, да, вот. А Семен Райсман имел 3 ордена славы. Но Героя Советского Союза ему не дали. Нет, он не... Хотя...
1: Из-за пятой графы?
2: Ты знаешь, что я не буду даже, как это сказать, спекулировать без факта. Не дали. Не дали. Uh-huh. Ну вот, мы просто... Это светлая память, которую мы отдаем. И вот ты коснулась того, что вот в тылу работали. И очень, как вам сказать... В каждой семье это очень трогательная
1: да,
2: дата.
1: Да,
2: очень.
1: Да.
2: И я бы хотел одну песню такую вот спеть, отвечая как бы на твой зов. На твой
1: пожалуйста,
2: зов
1: Валера, изнутри. Пожалуйста. Валера Певзнер да. сегодня у нас в гостях. Это информация для тех, кто только что к нам подключился.
2: Да,
1: мы
2: слова,
1: поем
2: да.
1: душевные, хорошие,
2: хорошие
1: песни.
2: Хорошие песни. Слова Булата Акуджавы, а музыка – это то,
1: твоя,
2: что
1: твоя
2: да,
1: музыка.
2: Моя музыка. Не успел на жизнь обидеться, вся и кончилась почти.
0: Стало реже детство видеться, так какие-то клочки. И уже не спросишь некого, видно, каждому свое. Были песни пионерские, было всякое вранье. И по щучьему велению, по лесам и по морям, шло народонаселение к магаданским лагерям. И с фанерным чемоданчиком мама ехала моя, удивленным неудачником в те богатые края. Забываются минувшие золотые времена, как монетки утонувшие, не всплывут они со дна. Память пылью позасыпала, постарелые не поймут, правду ли нам такое выпало, для чего и почему. Для чего нам жизнь намерила вместо хлеба отрубей, что Москва слезам не верила, это помню, хоть убей. Булат Акуджава.
1: Булат Акуджава. Булат,
2: да, и, конечно, да. Мы, у нас такая сегодня
1: душевная
2: аура.
1: У тебя глаза блестят. Да. А у нас у всех глаза на мокром месте. Да. Это нормально сегодня.
2: Абсолютно.
1: Это нормально.
2: Да. И я вам хочу рассказать маленькую-маленькую историю. Давай. Которую мало, я думаю, что мало кто знает. Вы знаете...
1: У тебя телефон, кажется, включен, нет?
2: Я его сейчас вообще выключу. Да. И я так думаю, что эта информация, которую я вам хочу рассказать, она практически малоизвестна людям. Не выключается.
1: Угу, ничего.
2: Вы знаете, что в ночь на 2 мая, то есть с 1 на 2 мая 1945 года, было водружено знамя Победы. Значит, таких знамен Победы над Рейхстагом было изготовлено 9. Номер 5, это было как раз присвоено знамени, которые водрузили Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Но это было еще не все. И они получили приказ водрузить это знамя. Они полезли и вернулись ни с чем. Ни с чем, потому что пролеты были разбомблены. И тогда был такой капитан Неустроев. Он был командиром этого разведывательного полка. 130, я не буду, может быть, я чуть-чуть запамятовал, но я думаю, что я помню. И он тогда сказал молодому парню, этого молодого парня звали Берест Алексей Прокофьевич, родом из Сум.
1: Сумы, украинский город Сумы.
2: Да, да, и он сам украинец. И он был, как замполит этого.
1: Угу.
2: И ему было в приказном порядке сказано, знамя должно быть наверху, на крыше. И вот они пошли втроем. Значит, Берест, командир этой тройки, Кантария и Егоров. Егоров понятно почему, Кантария, потому что Сталин, и вот этот вот парень, который это все дело возглавил. И, значит, невозможно было добраться, но они вставали, они как пирамида такая, друг на друга вставали, и вот так они добрались до крыши. И тяжелую жизнь прошел этот берег. Во-первых, Кантария и Егоров получили звание Героя Советского Союза. Имя Береста было вычеркнуто. Вычеркнуто по первому счету Жуковым, потому что Жуков не любил замполитов. Так гласит официальная, будем говорить, информация. Вот. И сколько потом лет его жена, потом его дочь, кстати, дочь добивается по сегодняшний
1: день
2: и пишет Путину, чтобы восстановили это звание.
1: Ну, это все
2: пока
1: бесполезно.
2: Это бесполезно, конечно. Бесполезно. И такая еще история, что он после войны его послали в Кенигсберг, он там был одно время, а потом его послали в Ростов. Он был ранен, тяжело ранен, и в общем, ему понравилась одна медсестра. И он по адресу приехал в Ростов, потому что она родом из Ростова.
1: А там же несколько. Ростов-Дон, Ростов-Великий. В какой раз?
2: Ростов-Дон. Угу. Ростов-Дон. Постучался, вышла его будущая теща, сказала, принимайте зятя. И остался там, сколько вот они лет прожили. И работал он в самом тяжелом цехе. Это сталелитейный цех «Россельмаш».
1: Ой.
2: Да. И однажды, это уже был 70-й год, он возвращался на электричке домой, и кто-то случайно столкнул девочку 3 лет на рельсы, а ой, приближалась электричка. Он эту девочку успел отбросить, но сам погиб. И даже похоронен он не на братском кладбище, даже после смерти они не могли, я не знаю причину, не буду придумывать что-то. Так случилось, но у него стоит обелиск, бронзовый обелиск в Ростове, и там написано, что он эту тройку возглавлял. Вот такая вот жизненная история.
1: Вот это
2: мало
1: про
2: кто
1: нас,
2: знает.
1: Это наша, да, жизнь, это наша история.
2: И вот что бы я хотел, я спою песню свою на этот раз, которую я хочу посвятить и своему бате, и Лидиной маме, и дяде, и твоим всем.
1: Спасибо.
2: И всем, кто положил жизни, кто остался жив, и которого трудно, имя которого трудно найти сегодня в числе живущих, потому что, сами посудите, 45-й год, даже если им было по 20, то сегодня 100. Поэтому все вот эти вот, которые ходят, это наше отношение к этому. Пусть что-то из книжек, а больше из детства, для наших мальчишек вершина блаженства. Медали потрогать мы помним, мы знаем, как шли к обелиску 9 мая. Я диву даюсь, столько зим миновало, на звезды смотрю, красоты небывалой, и молча по 3 за отвагу в погоны для тех, кто в живых, остальные на склоны. Скатились шальными по имени Райсман, Илюша Печорский и тысячи разных, крови иудейской во славу России, 3 ордена славы. А раны косили тревожным письмом и отстреленной лентой, и тем, что потом стало притчей ташкентской. Ну какие евреи, ну какие солдаты, слова, но поверь мне, страшнее штрафбата. Запел я сильнее, пусть батя услышит, он в 3-м ряду, но куда еще ближе, он может поверить, он право имеет, он вышел один среди всех иудеев, их знамя полка не вернулось из боя, и свой пулемет их ласкал за спиною. Пришла похоронка, да вроде не время, а ей все равно, кто записан евреем. Рассказы, рассказы, живые страницы не будут вам сниться, вам просто не спится. А памяти миг подарить не позволит, она, брат, сильнее, чем русское поле. Судьба разбросала пехоту по свету, оставив наследство руины и беды, дырявые крыши, сгоревшие хаты. И снова мальчишки, уходят солдаты. Я диву даюсь, столько зим миновало, но снова война, как ни в чем не бывало.
1: Мы помолчим. Да. Валер, ну спасибо тебе вообще. Вот ты знаешь, настолько сильная песня, я всегда удивляюсь. Вот как у тебя такие получаются опусы, не побоюсь этого слова. Как такое у тебя? Это давно ты сочинил?
2: Да, эта песня давно, кроме последнего куплета, где я сказал, что и снова война, как ни в чем не бывало.
1: Это отсылка уже, да, к нынешним нашим, да, тревожным, тяжелым событиям в Украине. И, да, конечно, ты знаешь, давай я скажу какую-то вообще кощунственную мерзкую фразу, но я скажу, что жизнь продолжается, да, такой трюизм, mm-hmm, да. Я просто к тому, что я хочу напомнить, во-первых, послезавтра День матери, да, 11 числа, сегодня какое, сегодня 9 мая, mm-hmm, а 11-е, и просто есть важная информация, ты знаешь, вот все-таки, как ни крути, вот, да, о подарках сейчас пойдет речь, хочется интонацию правильно найти в эти часы, минуты и секунды, вот как-то правильно все это преподнести. Вообще, давайте праздновать жизнь, да, праздновать жизнь, и давайте матерей наших прославлять и любить их, и не только матерей, наших бабушек. И вообще, давайте будем немного добрее, и я хочу вот рассказать вам о знаменитой швейцарской компании «Цептер», которая поздравляет всех с весной, с весенними вот этими праздниками со всеми. И предлагает компания «Цептер» товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Германии, в Италии, в Швейцарии. Это уникальная посуда, которую варят без воды и жарят без масла. Это в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель «Терапи Эйрсмарт», подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки «Тесла Биоптрон», которые защищают ваши глаза от ультрафиолетового излучения, от компьютерного излучения, еще много-много-много других подарков от компании «Цептер» помогут вам, если вы сейчас в поисках подарков, помогут вам и порадуют ваших друзей, близких, знакомых в эти вот весенние, праздничные, предпраздничные.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу ознакомить вас с астрологическим прогнозом на день грядущий. Итак, на лунном календаре сегодня 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Водолея. Символ дня – конь. Энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активные начала. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Одно важное условие – сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот Овнам сегодня нужно вспомнить о родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них, ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить в одиночестве. Проявите активность и участие в любовных делах, и счастливый день будет гарантирован, уверенно светила. Раки сегодня – любимчики звезд. Мужчины будут светиться от внимания прекрасной половины, женщины – от горящих взглядов представителей противоположного пола. Да и вечер, похоже, готовит приятные сюрпризы. Львы могут получить поддержку влиятельных людей и повысить свой авторитет. Только вот в личной жизни не обойдется без претензий на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Многие девы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. Запланируйте свидание, отключите телефон и устройте небольшой праздник. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулки или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Очень удачный день для скорпионов, только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец, избегать сильные нагрузки в этой области, а еще возможны признания, так что будьте начеку. Многие стрельцы будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние, придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательнее к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина – избегайте конфликтов. Мужчина – возможно финансовые поступления. Услышали голоса детей – воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, приметы не верят, поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности, не пропустите этот день. Рыбы сегодня полны энергии, сил и храбрости, вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу – позвоните. Но не перегните палку, все же переживает астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем счастливых встреч, добрых улыбок, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
7: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM «Дэвидсон Радио». А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Вы слушаете повтор программы от 9 мая 2025 года.
0: Застыл рассвет заснеженный в окне над сонным флашингом, израненный, изнеженный пролетом Простоквашино. И без огней посадочных в одной сорочке, надо же, устроился под нарами на Соловках с гитарою. И вспомнилась Карелия на сломанной скамеечке, где юностью болели мы, такое вышло времечко. И от прокуренных углей на карте нашей дарственной горели тысячи огней столицы с государствами. Да, мы играли в города, ровесники, соратники, но было весело тогда в обжитом голубятнике. А в день победы замирал весь мир, мы это видели, когда солдат и генерал шли рядом, китель кителю. Вот это был святой народ, достойный уважения, а вдруг стало все наоборот, ни чести, ни почтения.
2: Зачем мы там, где нас не ждут? Чего мы добиваемся? И кто ответит за маршрут, в котором только каемся? Я не спешил кричать «Привет!» грядущему столетию. На карте мира мира нет, сплошное лихолетие. Сменился век, но день за днем тревоги не смолкают, и вновь кружится воронье над почерневшим гаем. А я в измученной земле хочу дождаться аиста, чтоб выбрать точку потеплей всего лишь для пожалуйста.
1: Щемит, щемит
2: да,
1: сердце.
2: Это я ее просто вот прожил. Когда я ее писал, эту песню, я ее прожил.
1: Валер, я вот, правда, в который раз я удивляюсь твоему мастерству и твоему таланту. Ты такие песни пишешь.
2: Спасибо.
1: Они не оставляют равнодушным, это главное.
2: Нет, потому что они,
1: ты прожил,
2: да, да,
1: прожил.
2: Да, я и Соловки
1: прожил. На карте мира нет, сплошное лихолетие.
2: Да.
1: Но это очень точно, это очень цепляет.
2: И как мы сегодня...
1: Это очень отзывается. Мы сегодня с тобой решили, с Валерой Пезнером решили сегодня в студии, нашей студии прекрасной. Вообще спасибо действительно, вот, действительно Богу. Ты знаешь, мне кажется, что, знаешь, потому что даже люди, может быть, стали, не знаю, ну, как сказать, меньше верить в Бога, что ли, стали. Понимаешь, безбожники в основном, знаешь, вот лицемеры окружают нас, да? Может быть, почаще, правда, благодарить небеса, Бога. Вот спасибо за такую возможность встретиться сегодня, 9 мая, встретиться на Дэвидсон Радио, да?
2: Да, я вам очень благодарен. Во-первых, это живой эфир. Мы не имеем перед собой лист, на котором... пункт за пунктом написано, а что бы мы
1: хотели. Понимаешь, мы самая независимая радиостанция в мире, мне кажется. Да? Да. Спасибо нашему президенту Грегори Дэвидсону за это. Вот я сейчас... Ты слышал новость, да?
2: Да.
1: Ты... Нет, насчет «Голоса Америки».
2: А, нет.
1: Нет? Нет. Сейчас, они сейчас будут вещать и прославлять там администрацию. Нет, в этом как бы ничего, наверное, плохого нет. Кто платит, тот заказывает музыку. Они, в общем-то, никогда не претендовали, да, на какой-то независимый взгляд и так далее. Кто работал на «Голосе», да, мы знаем таких людей.
2: Да.
1: Вот, но сейчас они уже будут полностью, то есть такие вот, ну, лояльные, как бы, да, нынешней администрации. И как бы я к тому, что нам никто никогда не диктует правила игры, условия, мы... по наитию, как мы чувствуем, как мы думаем, мы об этом всегда говорим. То есть я тоже прошу и наших слушателей поддержать нас, вообще у нас тоже непростые сейчас времена, да?
2: Да, да, я знаю.
1: Просим, мы просим, и ведь люди неравнодушны, мы уже говорим спасибо тем, кто нас поддержал. davidzinradio.com. Там есть такая вот кнопка, написано «Donate», как бы, и мы просим поддержать нас. Кто... чем сможет, вот как Жонов, помнишь, чем могу, понимаешь, чем могу,
2: чем могу,
1: вот в фильме известном. Вот, пожалуйста, поддержите нас в непростую годину, как говорится, и мы будем вам просто безумно благодарны. Поддержите нашу команду, и ваши, как бы, пожертвования пойдут на улучшение качества нашего эфира. Мы будем более интересными. Вот нам даже звонят. Я не знаю, принимать звонки сегодня?
2: Можно принять. Почему нет?
1: Давайте послушаем, что вы думаете. Здравствуйте. Доброе утро. С праздником. Какие у вас мысли сегодня?
9: Здравствуйте. Вы мне, пожалуйста, помогите. Я ничего не поняла. По Дэвидсон Радио несколько раз я слушала, что голосуйте, нажимаете или что ли, 20.
1: Ну, там у нас несколько просьб, да, там есть на сайте кнопка, здесь надо не голосовать, а просто как бы, ну, помочь деньгами. То есть там есть кнопка на нашем сайте davidsonradio.com, есть красная кнопка, и нажав на нее, можно подарить нам энную сумму денег. Мы будем рады и признательны вам за это. Вообще, главная задача, конечно, Валер, не повторять ошибок прошлого.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: И еще у тебя есть в запасе какая-то песня, да?
2: Есть.
1: Что за песня?
2: Ну, как мы можем сегодня без Владимира Высоцкого?
1: Без Владимира Высоцкого.
2: Не
1: мы
2: можем.
1: Никак не можем.
2: Не можем.
1: Не можем.
2: Ну? Всю войну под завязку. Я все к дому тянулся. И хотя горячился... Воевал делово, но он торопится, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся, за 2 года всего ничего.
0: не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я

0: Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я ни в тылы не просился, ни судьбе под подол. Но мне женщины часто намекают, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся, но ваш не сумел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты лети, ты дотянешь. Доносилось сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, братский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Но я вернулся, вернулся, вернулся, вернулся, но ваш не сумел. Я вокруг и навеки виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого она есть? Кто-то четко и скупо отсчитал нам часы нашей жизни короткой, как бетон полосы. А на ней кто взорвался, кто взлетел навсегда? Но я приземлился, а я приземлился. Вот такая беда.
1: Так вот, без лозунгов, скромно, да, тихо, скорбя, мы сегодня встретились на Дэвидсон Радио в нашей прекрасной студии. Звукорежиссер Акмаль Тахиров, передо мной Валера Пезнер, парень, человек с гитарой. И вот так вот мы вспоминаем былое и... Да. Чтим, да, память наших дедов.
0: Если у нас
1: дедов
0: еще... Есть у нас еще...
1: Да, смотри, есть... Давай еще есть. Знаешь, какая моя любимая песня? Но... Подыграешь? Ночка... Вальс, вальсок. Ночь коротка, спят облака. Я услышал мелодию вальса.
0: Сейчас, да.
1: Парадам. Парадам. И сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. И я что-то мимо нот вдруг.
0: Да, ну ничего, ничего, ничего.
1: Не, я просто после тревог спит городок, да?
0: Да.
1: Вот это мне так нравится песня, да.
0: А вот помнишь...
1: Сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком. Дом.
0: Это шикарная вещь, да.
1: Немножко не получилось.
0: Но ничего, ничего. Попытка не питка.
1: Да, да, да. Ты знаешь, и еще, чтобы просто вот маразм этот обозначить, вот это ты видел обернутые в Георгиевский там лес, младенцы в палатке, плащ в палатке, ты пилотки, ты видел это? Я думала, это фотошоп, это где в Калуге было, где-то в Вятке какой-то, да?
0: Да, там, да, да. Это, ну, это победобесие, это... Понимаешь, знаешь, но это переходит рамки разумного, потому что все-таки, будем говорить честно, такой праздник был Новый год и был День Победы.
1: Ну, мне...
0: Ты знаешь, что до 46-го, до 65-го года День Победы вообще не праздновали. Сталин в свое время боялся, потому что он боялся, что ветераны могут восстать. И только в 65-м году...
1: Ну, потому что люди историю раньше знали.
0: Конечно, знали, что он был,
1: кем он был в те годы.
0: И только в 65-м году Брежнев сделал этот праздник всенародным. А то, что это всенародный... Все 15 республик
1: участвовали. Я просто, мне отозвалось Виктора Шендеровича высказыванию по этому поводу. Он сказал, что вот, вот эти вот пилотки на новорожденных детях и вот эти обертывания Георгиевским лесом, что это все готовит, опять же, убийц в будущем, да?
0: Да, к сожалению.
1: Поэтому или пушечное мясо, как бы, да, то есть это вот такая вот реальность. Да. Поэтому... Да. Хочется, чтобы поскорее все закончилось.
0: Да, чтобы люди вернулись к своей жизни, потому что жизнь пробегает очень быстро. Мы же это сами видим. Нам и самим давно за 60 и только.
1: Это точно. Да. Мы уже
0: как бы...
1: У нас уже возраст дожития.
0: Да, да, да. Но ничего, ничего. Да.
1: Ну, мы еще споем.
0: Туман, седая пелена, где-то там в двух шагах за туманами война. Там гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом,

0: Как этот фильм называется?
1: «Хроника пикирующего бомбардировщика».
0: Нет, это да.
1: Написал Александр Колкер и Ким Рыжов.
0: И Колкер, знаешь, чей муж, да?
1: Нет.
0: Мария Пахоменко.
1: Ой, да. Вот такие вот судьбы.
0: Судьбы, какие, да. Судьбы? Какие?
1: А знаешь что, вот маленькую...
0: Подожди, ты какой фильм пересматриваешь? Напомни мне, киевлянин в фильме снимался и режиссером был фильма...
1: «Бой идут одни
0: старики». Да. Ой,
1: Быков,
0: это мой любимый,
1: да.
0: Я сегодня буду
1: пересматривать. Ты знаешь, что...
0: Симонова, да. Две девушки, Симонова и...
1: Да. Я не помню.
0: Не Малеванная, а вот, который играл 17 мгновений весны, ты на ручке на его посмотри, да. Как ее фамилия?
1: Запамятовал. Вот но зато вспомнил, угу. Что, подожди. Что я не видел с 57-го года.
0: Что?
1: Мы вчера с Вовой Розманом, так. С моим необыкновенно преданным, великолепным другом, ну вот настоящая мужская дружба.
0: Давай.
1: Вот.
0: Угу. Сейчас, я просто
1: увидел,
0: фамилию, женщина,
1: я увидел, да, угу. Я увидел такое мемо, что Америка вчера, значит...
0: Симонова, Матешка, Ольга Матешка,
1: Ольга Матешка,
0: капитан Молчанова,
1: да.
0: Ольга Матешка.
1: Да. Да. И, значит, была такая вывеска,
0: тут
1: чтобы...
0: Звонит.
1: Да, но я уже его забросил далеко, ну, ничего.
0: Надолго, да.
1: Да, зрители, простите нас, кто-то, да, кто-то звонит, да, слушатели,
0: звонит.
1: Да.
0: Ну, ничего.
1: Да. Да, звонит, да. Значит, показали фильм «Летят журавли» в американском кинотеатре.
0: Ты
1: на пятой авеню и 68-й улице.
0: Да.
1: Я с Вовой поехал.
0: Вы были там, да?
1: Да, мы были, и мы смотрели этот фильм, и мы не могли после фильма даже вот дышать спокойно. Вот такая вот...
0: От винта. Ну, давай,
1: да.
0: Все. Ну, все, спасибо тебе, что пришел. Мы прощаемся.
1: Тебе спасибо. Самый лучший комментатор, самая лучшая ведущая.
0: Ой, мне
1: Акмаль,
0: еще жить и жить.
1: Огромная благодарность нас... тебе.
0: Вот
1: низкий
0: Акмаль
1: поклон.
0: Самый лучший, это да.
1: Ну, мы... Ты знаешь как?
0: Так, а ну хватит,
1: да.
0: Отставить разговорчики в строю. А ну давай петь.
1: Городок провинциальный.
0: Ой, моя любимая.
1: Летняя жара.
0: Моя любимая песня.
1: На площадке танцевальной. Музыка с утра. Риорита. Вертится фокстрот.
0: На площадке танцевальной 41-й год.
1: На площадке танцевальной 41-й год.
0: Военно-полевой роман.
1: Не беда, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц и не больше кончится война. Риорита. Вертится фокстрот
0: на площадке
1: танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан Шевединов. Я рад вас приветствовать. В гостях у нас Аббас Галямов, политолог, которому мы тоже кучу вопросов адресуем. Если вы будете присылать свои вопросы, я их тоже передам. Аббас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли. Я хочу сегодня пораспрашивать вас, помимо актуальных новостей, еще и попытаться разобраться самому и с вашей помощью, и для наших зрителей попробовать объяснить логику поведения, если она еще проявляется у российских властей.

0: священная была для кремлевской пропаганды. 9 мая, великий день победы, который Кремль, в свою очередь, превратил в свою пиар-акцию на протяжении там, всего путинского правления. Это такой ключевой день, когда... Когда-то и друзья к Путину приезжали на трибуну на парад победы, когда-то вся пропаганда кричала о том, какой это важный день, потому что Путин вот большой молодец. А сейчас они накачивают эту дату вот таким вот негативом, потому что крайне непопулярная в народе мера, связанная с блокировками и ограничениями интернета, она вот теперь прямо обмазывается датой 9 мая, потому что они прямо говорят, что это все из-за парада. Почему Кремль так действует, на ваш взгляд? В чем необходимость таких крайне непопулярных, по крайней мере, если сравнивать с предыдущим путинским толкованием, что правильно, что неправильно, вот эту меру с блокировками?
1: Руслан, ну, понимаете, они не то чтобы... Знаете, вот у них есть вариант провести парад без блокировок, да, и они говорят, не, мы давайте проведем с блокировками. Понимаете, вот если бы это было так, если бы они приняли решение о блокировках, знаете, добровольно, что называется, могли бы не принимать, а они его приняли. Ну тогда правомерен был бы ваш вопрос, зачем они это делают. А у них выбор, мне кажется, не совсем такой. Ну, типа, либо проводим парад, который есть риск, что разбомбят, ну, либо проводим парад, предприняв все усилия для того, чтобы его не разбомбили. Минимизируем все риски. Вот, вот ведь само решение, да? И дальше уже, ну, встает вопрос второго порядка. Часть решений, которые мы примем для того, чтобы минимизировать риски, чтобы парад не разбомбили, ну, будет непопулярны. Соответственно, что лучше, непопулярное решение, но не разбомбленный парад или парад разбомбленный? Угу. Ну, выбор очевиден. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Формула Калигулы, да? Извините, забыл, Калигулы или Нерона? Ну, в общем, кого-то из таких вот предшественников Путина.
0: Надеюсь, там... Да, Аббас, но региональным элитам разрешили. То есть мы видим, что в ряде регионов российские губернаторы своим указом отменяют празднование 9 мая в виде парада, которые происходили обычно на центральных площадях российских городов. То есть как бы на местах спустили, что можно на всякий случай не провести, негатива не будет. А все-таки на Красной площади традиционно парад победы 9 мая состоится. На ваш взгляд, это больше политический вопрос или... Какой-то есть еще фактор, почему они решили, несмотря на все риски, даже в ограниченном формате, да, понятно, там не будет высокопоставленных гостей, не будет депутатов Госдумы, не будет ветеранов Великой Отечественной, будут только ветераны СВО, без воздушной части парада, но все равно состоится. Это больше какая-то политическая история или есть что-то еще за этим скрывается?
1: Ну, конечно, политическое. То есть это, опять, вот отказаться от проведения парада, это струсить, это прогнуться под врага, это продемонстрировать, что там, Путин, Россия боится. Да? Ну, для них это неприемлемо. И поэтому они принимают решение максимально обезопасить парад, стянув со всей страны системы ПВО в Москву. Именно поэтому, поскольку регионалам там, ПВО не осталось, по всей видимости, им говорят, ну ладно, черт с вами, можете отменить. Потому что действительно будет некрасиво, если парад разбомбят, а защищать нечем. Да, потому что все на защиту московского парада. Ну то есть раньше можно было проводить парады хоть в каждом городе. Да, сейчас в условиях войны проводить в каждом городе не получается. Давайте хотя бы в одном проведем. Да, самый главный парад, на котором присутствует Путин. Ну, то есть это в значительной степени связано с такой вопрос имиджмейкинга, да. Вот. Это путинский парад. Из-за mm-hmm. того, что отменили парад где-нибудь там в Саратове, ну, это напрямую по имиджу Путина не бьет. Это там, конечно, это тоже работает в глазах, по крайней мере, саратовской публики, да, на ослабление позиции режима. Но, тем не менее, это не такой сильный удар, как если бы это был отменен федеральный парад. Да, поэтому приняли решение, давайте все-таки рискнем. Стянем ПВО, отключим интернет, значит, обойдемся без военной техники, потому что военная техника, если все-таки вражеские враги прорвутся через...

0: систему ПВО и придется разбегаться, прятаться, ну, люди-то разбегутся, а техника куда она денется? Да, и, а картинка сожженной техники на Красной площади, ну, она просто настолько катастрофическая, да, что лучше тогда уж пройдемся пешком без техники. Ну, как-то так, видимо. То есть, надо понимать, что это решение, вот, его сложно анализировать вот в тех терминах, как вот вы предлагаете. То есть, то, что вы предлагаете, это правильно. Но мне ответить на это все сложно, описать все сложно, потому что это решение, которое принимается, это сумма, значит, промежуточный вариант между взаимоисключающими решениями, которые предлагают люди, там, сторонники максимально жестких форм, люди, сторонники минимизации рисков и минимизации эскалации. То есть одни говорят, давайте не проведем, другие говорят, вы обалдели, давайте проведем. Значит, ну и вот в результате рождается компромисс, ну давайте проведем, но без техники. То есть вроде как провели, ну не совсем провели, да, провели вот в более усеченной форме. Ну, то есть и нашим, и вашим, как говорится. Ну, то есть, вот когда люди сидят, спорят, и такого четкого варианта у начальства нет, как, да, вот, какое решение предпочесть. Но это часто является, вот, просто результат является следствием простого механического вот, усечения, так сказать, крайности, да, то есть, какого-то компромисса. Я думаю, вот нынешний парад, вот, значит, проведем, но только в Москве, в других городах не будем. ПВО стянем, значит, без техники. Ну, вот как-то так суммировали все, что было, и получился вот какой-то такой тяни-толкай.
1: Тогда будем двигаться дальше. Я вас еще пора спрашиваю про внутреннюю политику. Вопросов много. Начать хочу с традиционной. Вот есть у Путина фишка с отставкой губернаторов, перетасовка их накануне нового какого-то политического сезона. Губернатор Апат — это уже такой тоже мем политический на протяжении всего правления Путина. Вот сейчас убрали Меликова, главу Дагестана заменили. Более того, Новоряга впервые этнически русский, как вот пишут сейчас дагестанские СМИ независимые, впервые возглавил этнически русский. У меня вопрос про перетасовки. Очень много разговоров про Гладкова, который уже буквально одной ногой покинул свой пост, пишут про Богомаза. И все потенциальные кандидатуры, которых пишут около кремлевские СМИ на отставку сейчас, это люди из очень проблемных регионов. То есть Дагестан — катастрофа, которая всю страну шокировала, и все собирали смс-ками там, миллиард рублей на восстановление, убирают на фоне этой катастрофы губернатора. Гладков на фоне обстрелов, ну тоже, раньше казалось бы, когда у тебя тяжелая обстановка в регионе, тебя уберут уже потом, со временем. Путин любит такие отложенные наказания. Вот сейчас убирают из проблемных регионов на фоне каких-то катастроф и военных последствий, убирают губернаторов. Почему именно на них, на ваш взгляд, пал выбор Владимира Путина? Почему губернатор Апат вот коснулся Меликова и, по всей видимости, Гладкова? И, на ваш взгляд, это как-то вообще связано с текущими событиями? Это давно запланировано решение Кремля, поэтому не стоит как-то это все пытаться совместить с проблемами, которые в этих регионах сейчас происходят.
0: Вопросы сложные. Единственное, на которое легко ответить, это последнее. Это давно запланированное или это оперативное решение? Конечно, оперативное. Конечно, ничего давно запланированного у них вообще нету. Понимаете? Поэтому все решения принимаются вот ad hoc. Значит, вы говорите, вот меняют губернаторов в проблемных регионах. Раньше бы дождались окончания проблемы, а потом бы поменяли. Так проблемы же не кончаются, уже более 4 лет, понимаете, и чем дальше, тем хуже. Что ж теперь, они вечными, что ли, там будут? Поэтому приходится менять паттерн, да? Ну, то есть раньше был паттерн, вот как вы его описали, действительно под давлением, так сказать, негодования, там, общественности недовольной, значит, нельзя это делать. Вот, а тут берут и делают. Ну, значит, во-первых, ситуация, повторюсь, кризисная. Понимаете, а где, вы говорите, вот кризисные регионы, а где сейчас не кризисные регионы, их же поискать еще надо, понимаете? То есть сейчас то, что было раньше исключением из правил, ситуация кризиса, конфликта, сейчас это перманентная ситуация, да, поэтому они переписывают правила, меняют их, адаптируют под ситуацию. Ситуация с Гладковым, в общем, перезрела благодаря благодаря тому, что Гладков все больше и больше вел себя не так, как должен вести себя путинский губернатор. Он начал играть, знаете, в какой-то популизм, он начал пытаться, знаете, ну, то есть он начал, его риторика все чаще, понимаете, он все чаще выглядел как защитник интересов региона перед Москвой, которая интересы региона не уважает. А понимаете, то есть получалось, что отец родной для белгородцев это не Путин, а Гладков. Но это же неприемлемо для Путина. То есть Путин заботится о населении, вот кремлевский паттерн, да? А губернаторы должны заботиться о Путине. То есть целевая аудитория, на которую ориентируются губернаторы, это не народ, это Путин. Вот. А если ты, споря с Кремлем, с федеральным центром, ну, например, по вопросу о Телеграме и мессенджере МАХ, да, как это делал Гладков, или там требуя защиты, требуя систем ПВО, да, требуя там, значит, выплат, значит, людям, пострадавшим там от обстрелов и так далее. Вот, если губернатор постоянно занимает такую позицию, в которой, ну, то есть я и регион против Москвы, но это неприемлемо с точки зрения Кремля, понимаете? Он на святое покусился. Вот. Он таким себя вообразил вообще, понимаете? Вот в устах Кириенко, я думаю, это примерно так звучит. Ты кем себя вообразил? Ты что, типа отец родной для народа больше, чем Путин, что ли? Ну, то есть получается, что Путин принимает какие-то решения, которые вредят народу, и ты споришь с Кремлем, с Путиным, значит, доказывая, что для тебя народ важнее, Кремля важнее Путина. Ну, то есть Путин плохой, а ты хороший. Такой, в общем, популизм, понимаете? Ну, то есть популизмом в стране имеет право заниматься только один человек, Путин. А Гладков и не имеет права этим заниматься. Что положено Юпитеру, не позволь... что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Да? Поэтому я думаю, что Гладков начал набирать в смысле рейтингов там в регионе. То есть поначалу он, я думаю, очень сильно раздражал людей. Как раз когда он воспринимался как, знаете, ну то есть он поначалу себя вел вот как раз как типичный засланец Москвы. А со временем то ли вот стрессовая ситуация так на него подействовала, да, то ли ему в Кремле сказали, на самом деле, я думаю, скорее всего, так было, ну, был какой-то серьезный разговор на высоком уровне, может, даже с самим Путиным в какой-то момент. Ну, ему сказали, ты давай вот там крутись как хочешь, народ успокаивай, коммуницируй с ним, договаривайся, никаких там социальных, значит, взрывов быть у тебя не должно. Он это воспринял слишком буквально, слишком всерьез и пошел всерьез этим заниматься. Да. Ну а как ты можешь понравиться народу, утешить, успокоить народ, избежать социального взрыва, роста недовольства, иначе, как критикуя дурацкие решения, которые принимаются наверху? Да, и поэтому Гладков совершил, ну, то, что недопустимо с точки зрения Кремля. Кремль принял решение завалить Телеграм и раскручивать мессенджер Маха, а Гладков солидаризируется вдруг с населением и говорит, а нам Телеграм нужен, а ваш Мах это вообще ерунда полная. Ну, то есть, понимаете, Гладков вообще, вот он их всех напрягал. Он постоянно, и публично, и не публично, тоже я знаю, он там приезжал, ходил по кабинетам, значит, понимаете, они сидят и там, значит, и рассуждают о том, как они противостоят агрессивному блоку НАТО. Да? А он приходит и говорит, мужики, ну вы регион, вы же подставили. Ну, то есть вы начали войну, значит, систем безопасности никаких нет, которые нас прикрыли. Мы там горим, сидим без света, без тепла, без электричества, люди гибнут. Вот, еле-еле, так сказать, успеваем до бомбоубежища добежать. И вы еще берете, и, значит, Телеграм, с помощью которого мы там оповещаем население об обстрелах, начинаете блокировать. У нас люди из-за этого гибнут. Ну, вы кончайте ерундой заниматься, да? Ну, давайте что-то сделаем с этим, это же идиотская ситуация. Ну вот, ну понимаете, им разве охота вот этим заниматься? Им охота это слушать. А он раз за разом ходит и ходит, и ходит, и ходит, понимаете? Да еще публично, главное, негодяй ведь
1: Поиграл в
0: этим
1: публичного
0: занимается.
1: политика, насколько это возможно, внутри путинской системы, получается, губернатор Гладков.
0: Ну да. И поэтому я не знаю, чем он закончит. Я не исключаю, что эта злость, в конце концов, ну, доведет до того, что его реально посадят. Вот. Хотя, ну, все-таки я надеюсь, что, ну, мне его по-человечески жалко, и я надеюсь, что до этого не дойдет, что, может быть, все-таки какие-то здоровые элементы там в Кремле, ну, объяснят, горячим головам этим, что это будет очень, очень неправильно. Ну, то есть они реально сейчас нового фургала раскрутят вообще. Ну, просто вот дурака сваляют. И, может, кто-то им сумеет, вот до Кириенко, там, я не знаю, до Путина, до Вайна, до всех, до чекистов. Чекисты, говорят, против него очень сильно там настроены. Вот. Может быть, донесут уже, что вот, ну, один раз своими руками фургал раскрутили, и потом еле справились с этой проблемой. Ладно, тогда был запас прочности у системы большой. Да, по сравнению с нынешним, он действительно был большой. А сейчас-то запас прочности, ну, такой вот, он истончился, да, еще мы будем такие ошибки совершать. Поэтому, может быть, и не дойдет до греха все-таки. Посмотрим.
1: Друзья, поставьте
0: Да,
1: лайк, у
0: вы
1: нас в
0: меня...
1: гостях. Да, вас.
0: Вы, извините, про Меликова же вы меня еще спросили, да?
1: Да, я как раз сейчас еще раз уточню, что имею в виду. Дагестан, регион, где у Кремля 99% обычно нарисовано, как и в других северокавказских республиках, вот сейчас, в канун выборов, зачем менять там Меликова, который вроде как отлично взаимодействовал с федеральным центром, дружил с силовиками, сам выходец из силовых ведомств, росгвардеец такой. Зачем его было менять на никому неизвестного, буквально варяга Щукина, который к республике имеет очень посредственное отношение.
0: Ну, там проблема же накопилась, проблем копилось много-много. Меликов совсем не был эффективным управленцем и регулярно совершал ошибки, и косяки копились. И, значит, самое главное, что, ну, он не мог навести в регионе порядок. Ну, то есть, как деньги как разворовывались, так и продолжают разворовываться. Понимаете, это же хорошо, когда денег много в стране, ну, там можно чуть-чуть украсть. А когда их все меньше и меньше, понимаете, уже на святое не хватает, на войну, а там продолжают красть как не в себя. Как будто в «Газпроме» работают, извините, или в «Роснефти». Да, но опять, это нога, как говорится, у кого надо нога, там, в «Роснефти», в «Газпроме» это понятно. А в Дагестане-то вы что, так сказать, оборзели, что ли? Вот. На самом деле Меликов тоже, ну, как совершенно ни в чем не виноват. Ну, то есть, нет, его защищать я хочу меньше, чем Гладкова, потому что, ну, он сам по себе явно не тянул. Он изначально был большой ошибкой. Я не знаю, какой он генерал, но губернатор, политик, он оказался так себе. Вот. Но справедливости ради, значит, надо сказать, что, ну, у него не было шансов, даже будь он семи пядей во лбу, что-то изменить, понимаете? Дагестанские элиты уже выстроили все там отношения, значит, с федералами. Ну, что там губернатор может сделать, значит, когда там значительная часть региона крышуется и встроена в систему Сулеймана Керимова, например. Ну, что там Меликов может сделать? Ну, Керимов ходит ко всем и всех уже коррумпировал там, начиная от Вайна, я не знаю про Путина, но начиная от Вайна и вниз там вот, буквально всех. Да, и вот он там решает. И другие элиты там дагестанские, они все встроены, все уже, вот, понимаете, коррумпировали там в Москве всех, кого надо, кого не надо, сверху донизу. Да, и каждый ведет свою игру. И поэтому там и на порядок более сильный губернатор провалится. Ну, просто нет у него рычагов влияния на ситуацию. Я думаю, против Меликова сильно, ну, это не то, что я думаю, это инсайт от людей, которые хорошо знают ситуацию. В значительной степени проблемы Меликова связаны были с Кадыровым. То есть Меликов не хотел прогинаться под Кадырова, а Кадыров в Дагестан влез, плотно его оккупировал, плотно, так сказать, держит. Ну, не весь, конечно, да, ну, значит, все более активно влезает. И ситуации конфликта вокруг Wildberries между Кадыровым и Керимовым. Меликов поддержал Керимова. Это сильно взбеленило Кадырова. Кадыров предпринимал усилия, а у Кадырова лоббистские возможности есть. Вот, и сейчас он свалил Меликова. Я не знаю, какие у него будут отношения с новым руководством. Новое руководство чекисты в чистом виде. Они тоже постарались, конечно. Чекисты, ну, они, Баба-Яга всегда против, понимаете? Ну, то есть для них накопать под любого губернатора – это святое дело, какой бы он молодец ни был. Да? Завалить губернатора – это святое дело. Вот. И, ну вот сейчас сами будут руководить. То есть это теперь ФСБшная республика в чистом виде. Как у них с Кадыровым сложится, вот это на самом деле интересно будет посмотреть. Но жители Дагестана, боюсь, ничего хорошего не ждет.
1: Да, тут можно только посочувствовать жителям Дагестана. Как-то удивительно получается, что в соседней республике, в Чечне, вроде как проблем нет, и власть не меняется, а вот в Дагестане каждые пару лет громкие аресты и посадки местных чиновников, и вообще полная рататцелость. Хотел вас спросить, Аббас, про вещь, которая мне очень каждый раз смешит, но меня, но они ее так всерьез называют. Праймерис «Единой России». Внутреннее голосование внутри партии власти реально смешно и поразительно. Вот сейчас опять интернет завален. Этот год можно отметить годом такого моды на высказывания в Инстаграмах, в ТикТоках. Люди просто их записывают сейчас куда активнее, чем раньше. Про принуждаловку. Реально бюджетников заставляют поучаствовать в праймерис, тем самым еще больше раздражая людей, которые и так подневольные люди, и так получают небольшие деньги, а теперь еще нужно их обязательно затащить, поставить галочку и фотоотчет прислать. А зачем Единой России в 2026 году праймерис? И сразу же вдогонку вопрос, такой широкий у меня будет, про методичку Единой России, которая опубликована. Там много пунктов, но самое ключевое, на мой взгляд, это то, что они прямо в своих методичках привязывают себя, называют партией Владимира Путина. Зачем на фоне крайне большой непопулярности Единой России обмазываться сейчас Путиным с точки зрения администрации президента, как будто это бить по рейтингу Путина самостоятельно. Зачем это делается?
0: Ну, других вариантов нет. Это так называемая кампания на отождествление. То есть, когда вот у партии нет, у политической силы нет никаких других аргументов в пользу себя, но она начинает примазываться к вождю. Партия и Ленин – близнецы-братья, так сказать, кто более матери истории ценен. Вот, поэтому, ну, других же аргументов голосовать за Единую Россию у избирателя нет, понимаете? Ну вот реально, ну какие аргументы можно придумать, что вот избиратель взял и проголосовал за Единую Россию сейчас? Да, поэтому они пустились во все тяжкие, у них, ну, и Путин им будут, да, смотрите, как это происходит. У Путина, допустим, рейтинг сейчас, ну, предположим, 30. Значит, я думаю, чуть меньше, ну, даже давайте польстим, будет 30. У Единой России, я думаю, 15. Ну вот, значит, если устроить, провести хорошую кампанию на отождествление, завесить всю страну, значит, баннерами, где Путин будет призывать голосовать за Единую Россию, где единороссы будут называть себя партией Путина, ну тогда вот произойдет некое усреднение. Значит, единороссы подрастут, условно говоря, до 23-24, Путин до них снизится. Вот. Поэтому решили, что, ну, поскольку других вариантов нет. Ну, то есть понятно, что есть механизм фальсификации, но выборы фальсифицировать все-таки надо по минимуму. То есть все, что можно, все те голоса, которые ты можешь заполучить благодаря кампании, их надо заполучить благодаря кампании, чтобы вот этот разрыв между реальным голосованием и цифрой формальной, которую объявит Панфилова, ну, чтобы вот этот разрыв, чем он меньше, тем лучше. Да? Если можно, значит, там, украсть, значит, 20% голосов, то надо украсть 20 и не одним голосом больше. Ну, то есть, все остальное надо зарабатывать честно, да? Украсть 25 в ситуации, когда ты мог украсть всего 20, это уже поражение, твое поражение. Да, это очень плохо с точки зрения легитимности, да? Поэтому компанию они стараются провести по максимуму. Понятно, что потом будут красть. Понятно, что в ходе кампании будут использовать админресурс, в частности, вот вы упомянули там эти праймерис. Вот. Но, в общем, они сейчас вот судорожно ищут. Вот один аргумент это Путин, второй они там, я в этой методичке, о которой вы сказали, там мельком видел, значит, они пытаются изобразить себя кого-то вроде коммунистов, партия труда против капитала. Что, дескать, если бы не мы, то как некие там олигархи ввели бы, значит, там 12-часовой рабочий день и, значит, 6-дневную рабочую неделю. Ну, там, помню, Дерипаска что-то по этому поводу высказывался. Вот эти единороссы, значит, с горя, не видя других аргументов, решили изобразить из себя борцов, значит, с капитализмом, с олигархатом. Вот, ну, прям смешно, потому что они, конечно же, в глазах людей как раз и есть партия олигархов, партия людей, закабаливших Россию, да, и вот они из серии «Пчелы против меда». Вот. Ну, нет, хорошая жизнь, повторюсь, ничего другого просто придумать не могут. Даже не потому, что они там тупые какие-то. Вот, ей-богу, будь я у них там сейчас в команде, работая я на них, я бы тоже ничего не придумал. Ну, то есть я бы подумал, пришел бы и сказал: слушайте, мужики, кроме Путина других вариантов нет. Да? Вот они, собственно говоря, к этому тоже и пришли. Что касается праймерис, то праймерис с самого начала были сомнительным мероприятием, когда-то их Сурков придумал, но тогда, повторюсь, запас прочности у системы был велик, да, и можно было, так сказать, экспериментировать. Вот. Пытались изобразить, ну, отчасти пытались изобразить демократию, отчасти пытались расшевелить как-то внутреннюю, внутрипартийную жизнь, знаете, вдохнуть в нее элемент какой-то конкуренции, да, но у них, как помните, Черномырдин говорил, какую партию не строй, все равно КПСС получается. Значит, они же все равно хотят, вот даже если они хотят вдохнуть в партию конкуренцию, это должна быть такая конкуренция. Значит, вы между собой все честно конкурируете, но в конце концов будет так, как я решу. Да? И поэтому они, ну, конкуренция получилась такая фиктивная. Да? Ну, люди в партии понимают, что и вокруг партии, там, и избиратели партийные, понимают, что список формируется не избирателем. Сама вообще мысль, что избиратель влияет на формирование партсписков, на то, кто будет депутатом, ну, кажется сейчас избирателю уже каким-то издевательством. То есть, если кто-то вот скажет, что это так, да, избиратель скажет: ну, ты за кого меня держишь, я идиот тебе, что ли? Да, поэтому, строго говоря, значит, эти праймерис, это просто лишний раз напрягают людей, реально напрягают людей. То есть, вот этот админресурс, который, если бы не было праймерис, сработал раз, один раз за год, да, вот в сентябре, когда день голосования, приходите, голосуйте. Теперь админресурс напрягает людей дважды. Сначала придите, проголосуйте в мае, когда там будет праймерис, или там в начале июня, не знаю, когда у них. Значит, придите, проголосуйте. А второй раз придите, проголосуйте еще и в сентябре. И избиратели, вы правы, их это очень сильно злит. Какого черта? Ну, то есть, мы же знаем, что толку от нашего голосования не будет. Что мы придем, проголосуем, а все равно будет так, как там наверху решат. Да, так что вы нас тогда вот голову нам морочите? Ну, то есть, у людей ощущение, что они дурью маются просто вот. Да? То есть не просто даже какие-то эпические злодеи, а просто дураломы какие-то, идиоты просто. Да, поэтому, конечно, им бы лучше от праймерис отказаться, их отменить, но понимаете, ну вот, ну, вот возьмут, они отменят это. Ну, вот мы же с вами первые же начнем, поднимем шум. Да, единороссы отказались от внутрипартийной демократии. Да? И это будет, ну, ударом. То есть, праймерис — это такой чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. То есть, отменить, проводить нельзя, отменить тоже нельзя. Ну, вот так и мучаются.
1: Окей, про праймерис поговорили. Хотел вас спросить про вот новость, которая пришла буквально накануне начала нашего эфира. Мэр Уфы освобожден под домашний арест. Секретарь местной Единой России, человек, который... Я сейчас имя прочитаю, чтобы люди понимали, о ком говорим. Господин Мавлиев, вот такой вот единорос, Ратмир Мавлиев, мэр Уфы. Не чужой вам регион. Может быть, можете поделиться какой-то характеристикой данного господина? Поймали его на взятке. Человек из команды Радия Хабирова, однако вот его взяли. Правда, вот уже видно, что спасают, уже под домашний арест отправили за взятку. Но так или иначе, кто такой, что про него можете сказать, и почему Хабиров своего же мэра не смог защитить от ареста?
0: Ну, то, что не смог защитить от ареста, это, в общем-то, понятно. Мало кто из губернаторов, за исключением, может быть, Кадырова и Собянина, в состоянии защитить кого-либо из членов своей команды. У Хабирова, в частности, у него там пересажали вообще все ближайшее окружение. Мавлиев был далеко не первый. У него там и вице-премьеры уже. Уже кто-то там отсидел, вышел уже, понимаете. Несколько лет отсидели люди. Их там веером они идут, сплошным потоком. Там, ну, во-первых, чекисты активно работают, они не любят Хабирова. Значит, ну, в принципе, чекисты вообще мало
1: Это
0: где
1: федеральные
0: любят
1: или местные, Аббас? Кто?
0: губернаторов. А ФСБ, понимаете, это же ФСБ, это же структура очень централизованная. Вот как раз там, в ФСБ, противопоставлять региональных и федеральных друг другу не очень стоит. То есть
1: Окей.
0: обычно региональные чекисты согласуют все свои действия с федералами. Да, если они начинают против кого-то копать, то это обычно согласованное действие. Вот. Значит, в общем, Мавлиев, он пришел туда уже в мэрию после меня, когда я там работал. Он был, ну, такой вообще вот, там в Нефтекамске сидел, что-то там бизнесом занимался. Ну, то есть он не был вообще политической фигурой. Его нашел Сидякин, который сейчас возглавляет исполком «Единой России». Вот, он тогда был главой администрации президента Башкирии, главы Башкирии Хабирова на тот момент. Вот, он нашел этого Мавлиева, притащил его, посадил рулить городом. Мавлиев, конечно же, ну, то есть, когда я спросил знающих людей, коррумпирован ли он, мне ответили вопросом на вопрос, ну, типа, а ты можешь себе представить человека, который сидит на таком месте и который не коррумпирован? Вот, ну, я подумал, сказал, что нет, честно говоря, трудно. Ну, вот так и, типа, как мне сказали, ну, вот ты ответил на свой вопрос. То есть, конечно, он коррумпирован, он встроен в систему, вот, там, в принципе, ну, Хабиров сам, в общем-то, мягко скажем, значит, Башкирия полнится слухами, в общем, да, о нем самом. В этой части он тоже не агнец. Да, и поэтому понятно, что мэр Уфы – это самое сладкое место, там земельные участки, стройка. Ну, вообще хоть какой-то бизнес есть, понимаете. А в столице бизнес еще не до конца загнулся. Вот, поэтому он, Мавлиев, был коррумпирован, но, насколько я понимаю, он не был каким-то эпическим злодеем. Ну, то есть, насколько в рамках этой системы можно быть более-менее нормальным? По-моему, он таковым был. Почему его выпустили? Значит, надо поинтересоваться. Пока я могу только предположить, что, ну, чекисты где-то прокололись, очень слабо поработали, совсем слабую фактуру собрали. И, соответственно, Хабиров увидел вот эту брешь. Ну, то есть, я думаю, это Хабиров, конечно, его защищает. Увидел какую-то брешь, очень серьезную, в их обвинениях. И пробился с этим может быть, к Харичеву, может быть, через Харичева уже до Кириенко дошел. Да? Ну, то есть, управление внутренней политики, я напомню, что для Хабирова оно родное. Он там работал заместителем главы АП. В общем-то, с Харичевым, правой рукой Кириенко, у него исторически были очень хорошие отношения. Вот, поэтому, ну, возможно, вот очень слабая была такая вот фактура, да, которая, ну, в ситуации, когда никто из аппаратных конкурентов не этим не пользуется, не спасет. Ну, понимаете, значит, там ты оппозиционер, и против тебя начала работать система, ну, там, против Навального, да, и против тебя начала работать система, то какими бы слабыми ни были доказательства, ты не сможешь защититься. А когда ты не оппозиционер, и против тебя работает только часть системы, а другая часть системы тебя защищает, ну, тут появляется элемент, когда, ну, правосудие может в какой-то части сработать. То есть, тоже далеко не всегда. В порядке исключения, а не в порядке правила. Ну, в данном случае, видимо, совсем уже плохо было с фактурой. И очень сильно там постарался, наверное, Хабиров. Ну и поэтому получилось вот Может быть, это наложилось, это следствие, знаете, вот общего такого тренда. Власть растеряна, боится, значит, совершить ошибки. Как-то вот нет металла в голосе. Ну, то есть, в целом, вы же видите, элементы хаоса усиливаются, бардака, растерянность. Путин уже сам начинает рассказывать об экономических проблемах. Да, то есть уже не только Виктория Боня критикует систему, да, но уже и Путин начал. И уж если говорить про членов правительства или там депутатов, ну там вообще мода на лояльность прошла. Да. Поэтому, вот может быть, в этой ситуации общее такое вот ощущение, что так, надо поаккуратнее, все-таки что-то вот много косячим, да. И в этот момент Хабиров приходит и говорит: ну вы что, мужики, смотрите, ну вот вот это, вот вот вот вот. Вот, а у меня скоро выборы, значит. Так, а он у меня выборы в городе делает. А как город, это вообще-то четверть миллионов избирателей, понимаете? Самые проблемные избиратели. Ой, четверть миллиона, говорю. Четверть избирателей от общего числа, значит, избирателей в Башкирии. А избирателей в Башкирии более 3 миллионов. То есть это крупный регион. Да? И вот, значит, без малого миллион голосов. Вот, значит, он за все это отвечает, никакой фактуры нету, зачем-то берут, арестовывают, система вся рушится, помогите. Да, ну и тут вот как-то в силу, повторюсь, того, что вот металла в голосе нет, ну, начинает вибрировать, начинает думать, а может действительно давайте поаккуратнее будем, что же мы косячим постоянно. Вот я думаю, как-то так.
1: А я напоследок, время поджимает, хотел вас спросить про фигуру. Удивитесь, наверное, весной 2026 года, что я спрашиваю. Но речь про Дмитрия Медведева, про лидера партии «Единая Россия», который поведет партию на эти выборы. Сегодня мой коллега Дима Низовцев выпустил большой фильм, там больше часа идет с полным каким-то исследованием жизни Дмитрия Медведева. Я вас хочу спросить, вот в 2026 году Медведев кто? Столько раз он себя пересобирал, ну, иногда не добровольно, и образы свои, от прогрессивного либерала или всезнающего юриста до вот сегодня такого главного ястреба публичного в российском медийном пространстве. У Медведева сейчас остается в руках партия, по крайней мере, на бумаге. Он лидер и глава «Единой России». Почему Путин доверил ему собственную партию? И есть ли какое-то политическое будущее, на ваш взгляд, у Дмитрия Медведева вот в нынешней путинской вертикали?
0: Вы знаете, мне, при том, что я неоднократно уже говорил, что Медведев свое будущее профукал, мне сейчас кажется, что у него снова появился шанс. Знаете, такая вот странная диалектика выходит у него с Путиным. То есть Путин, очевидно, когда его отправлял в отставку, он уже, ну так, списал его в утиль. Да, он, ну, та синекура, которую он ему дал в Совбезе, это, ну, это не для члена тандема. Это пустышка. Да, Медведев по ходу дела, особенно после начала войны, несколько раз пытался вернуть хотя бы часть власти для себя. Например, он пытался, значит, взять контроль над гособоронзаказом, контроль над оборонкой, под себя перетащить, но он не смог справиться с Мишустиным, с Мантуровым, с теми людьми, которые курируют это сейчас. Он это дело проиграл. Ну, то есть Путин не стал ему особо помогать. После отставки правительства второй раз Медведев. Первый раз он это попытался сделать зимой 23-го года, возглавив, де-факто возглавив комиссию по, значит, военно-промышленную комиссию при президенте России. Де юре она возглавляется президентом, ну, Медведеву Путин поручил ее возглавить де-факто, и Медведев пытался тогда забрать под себя реальный контроль над ВПК, не смог справиться с правительством, отступил. Потом, когда правительство, то после путинских выборов 2024 года, то правительство ушло в отставку, и вот в этот самый момент, когда, вы знаете, промежуточный, когда старого правительства уже нет, а нового еще нет, он снова попытался опять вылез, попытался взять под свой контроль ВПК. Опять ничего у него не вышло. Он, по-моему, на это дело махнул. Последний год-полтора он занимается исключительно одним вопросом, ну, за исключением вот того, что он там пишет в Телеграме. Значит, он из серьезных вещей занимается только одним. набором, вопросом набора контрактников. Он эту тему курирует. Вот. Но он там только, так сказать, зубы скалит. Реальную работу делают губернаторы. Да? Они, губернаторы, подчиняются напрямую Кремлю. Вот. Поэтому там Медведев реально в процессах не очень участвует. Да? Он так, так сказать, изображает из себя что-то. Ну, совещания там проводит. Но, в общем, по большому счету он ничем не занимался. При этом там, у него пересажали кучу подельников, он их так и не смог защитить. Ну, это, конечно, свидетельство там, такого очень сильного аппаратного ослабления. Вот. Но, знаете, как говорят, в России надо жить долго. Этой зимой Путин принял решение, что а пусть на выборы Единую Россию ведет Дима. Ну, он же председатель партии. Понимаете, в 2021 году, ой, извините, да, в 2021 году последние думские выборы были. В 2021 году Медведеву не доверили вести партию на выборы. Он смотрел на выборы со стороны, это, конечно, было очень смешно. Председатель партии не возглавляет список этой партии. Вот, значит, значит, ну, ему это тогда не доверили, потому что он по-настоящему не популярен, он реально раздражает избирателей. Да, поэтому выбрали самого популярного на тот момент Шойгу, он список и повел на выборы. Медведеву это дело не доверили. А сейчас, ну, как бы рейтинги и популярность вообще же перестали иметь значение. Ну, то есть режим по сравнению с 2021 годом радикально изменился. Ну, он абсолютно диктатурой стал. И в этой ситуации, ну, Путин просто перестал думать. Ну, то есть аргументы там, рейтинг низкий, там, да, антирейтинг высокий. Вот то, что в 2021 году ему Кириенко говорил, и Медведев, и Путин это слышал, он сейчас слышать перестал. Я думаю, Кириенко даже об этом не говорит, он сам понимает настроение Путина. Вот. И поэтому, поскольку никаких других идей у Путина не было, ну, то есть, я думаю, Кириенко приходит и говорит: Владимир Владимирович, что с выборами, есть мысли, так сказать, пожелания, кого во главе списка поставить, или мы будем работать над этой темой. Ну, Путин говорит: слушай, да, пусть Дима идет. Да? Поскольку дело такое пустяковое, рейтинг не нужен, результат губернаторы обеспечат, Памфилова его озвучит. Ну, то есть, что там, ну, то есть, вот прям та сталинская формула, неважно, как голосуют, важно, как считают, да? Ну, она уже на 100% вот про нашу реальность. Поэтому Путин так думает: ну ладно, вот Дима старается, там, пыхтит, что-то там в Телеграме пишет, какие-то заявления делает, патриот такой, да, там, покаялся за свое либеральное прошлое проклятое, там, вот, ну, давай поощрим, там, пусть изберется и станет председателем Госдумы. Я думаю, поначалу он принял вот это решение, что пусть идет партию на выборы и становится председателем Госдумы. И он, знаете, какой-то, мне кажется, у него у себя в сознании шлюз какой-то там открыл, там шлагбаум какой-то поднял. И Дима у него перекочевал из вот той части головы, где он складирует всякое отребье, которое уже, ну, ни на что не годно, знаете, значит, старье какое-то, рухлядь. Вот. Он его переложил, ну, в раздел актуального. Да? И мне кажется, что сейчас вот Путин, скорее всего, ну, могу предположить, что шанс очень велик, будет менять все-таки правительство. Не знаю, до выборов, может быть,
1: До
0: прямо перед
1: выборов?
0: выборами.
1: Ага.
0: Я думаю, что он, не исключено, что они попытаются замену правительства использовать как предвыборную технологию.
1: Тогда у меня вопрос на... А кто? Кто, если не Мишустин, Аббас? Патрушев-младший,
0: Ну,
1: Мантуров, кто?
0: смотрите, поскольку речь идет не просто о замене фамилии, речь идет о смене модели.
1: Угу.
0: От модели рыночной переход к модели государственной, дирижистской такой, модели госплана, ну, советского типа экономика. Национализация основных отраслей, по крайней мере, всех тех отраслей, которые имеют отношение к оборонке, к всему тому, что используется для
1: Неужели
0: войны, а это...
1: Глазьев или Делягин станет у нас премьер-министром,
0: Ну,
1: Аббас?
0: не, ну, не, не, ну, я, конечно, настолько, значит, в своих фантазиях далеко не иду, это уж совсем маргинально было бы. Я думаю, что первые претенденты Мантуров и Белоусов,
1: Белоусов, да.
0: но, я не знаю, стоит ли мне выстраивать цепочку, потому что это реально тогда долго рассуждать, да? У нас, я так понимаю, вы мне сказали, что последний вопрос, и, я так понимаю, времени очень много. В общем, Поэтому пока цепочку опускаю, если захотите, воспроизведу. Значит, мне стало казаться, что это может быть Кириенко и Медведев. Значит, да, и поэтому у Медведева сейчас вот такой уверенности, как, какая была у меня там 2 года назад, например, да, по поводу того, что у Медведева нет никакого будущего. Вот сейчас я уже не уверен. То есть Россия, все-таки российская политика иногда такие выверты делает. Ну, она вполне обезумела, российская политика, да, и она может... То есть это самоубийственное решение, строго говоря. Ну, то есть понятно, как это воспримет избиратель. В 2011 году уже вот их рокировка, значит, не вызвала ничего хорошего. Представляете, какая реакция будет в 2026 году. Вот. Никакой ценности в качестве управленца он из себя не представляет. Ну вот, ей-богу, лучше Володина поставить. Или, ну, или Кириенко. Да? Кириенко хоть дефолт умеет организовывать. Вот. Значит, ну, Володин, я просто чуть-чуть застал его как руководитель аппарата правительства, да, немного совсем. И он, ну, он такой упертый, ну, по крайней мере, он рабочая лошадь, он будет работать хотя бы, понимаете?
1: Медведев, да мы наслышаны, какой он, Аббас. Про Володина разное говорят. Окей.
0: Не-не-не, ну смотрите, я работал в аппарате правительства, когда Володин туда пришел. Собянин ушел мэром Москвы, и еще чуть-чуть, пару месяцев я застал Володина. Володин оказался, я не ожидал у Собянина принять хозяйство и не уронить, но это надо постараться. Володин это сделал. У него реально каменный зад, извините за выражение, он работал по 24 часа в сутки. Ну, я сам сидел, ждал от него текста, понимаете, поэтому я знаю. Вот. Ну, хотя бы в этом смысле от него толк какой-то есть. Понимаете, Медведев так работать не будет, он же пьянствовать будет. Вот. Это что же все знают. Поэтому я зачем уже... это Путину непонятно, но я не исключаю, что так оно будет. Вот.
1: Уже предвижу заголовок. Аббас Галямов, у Володина каменный зад. Ладно, на этой шутке давайте.
0: Ну, тогда добавьте, что все-таки в хорошем смысле, иначе меня заподозрят, так сказать, дискредитация меньшинства, а я человек толерантный.
1: Правильно, мы тоже толерантные люди. Спасибо вам огромное, что уделили время. Аббас Галямов, политолог, был у нас в гостях. Друзья, спасибо, Аббас. Вас тоже благодарю за то, что вы побыли с нами, провели этот эфир, смотрите в запись. Меня зовут Руслан Шевединов, канал «Популярная политика». Крайне-крайне вам благодарны за просмотр. Увидимся, пока.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В условиях экономического кризиса надо знать, пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

Эта картина – одно из самых загадочных и фантастических произведений в мировом искусстве. Играя символами и знаками, Иероним Босх сочинил грандиозную живописную симфонию, в которой звучат то божественные гимны, то песни торжествующей любви, то безумный грохот адской машины. Полотно «Сад земных наслаждений» — это картина-складень. Такая форма позволяет увидеть не одну, а целых четыре картины, объединенные общим замыслом и символическим подтекстом. Это четыре космических состояния сотворенного мира. Наружные створки изображают мир в третий день творения, когда нет еще ни животных, ни человека. Только горы и водоемы освещаются лучами солнца, пробивающимися сквозь мрачные тучи. Внутренние створки картины образуют триптих. Левая створка изображает райский сад, который Иероним Босх населил экзотическими растениями и животными. Возможно, это своеобразный трактат о происхождении жизни на Земле. Казалось бы, полная гармония разлита в этом мире, но зло не дремлет. И вот уже кошка сжимает в зубах задушенную мышь, и хищник терзает убитую лань. А в прекрасном фонтане жизни засела коварная сова, символ злой, темной дьявольской силы, которая зарождается вместе с появлением самой жизни. Зло, берущее начало в Эдеме, бурно расцветает на земле. Центральную створку сада земных наслаждений исследователи называют «ложный рай». Кавалькада обнаженных всадников с огромными рыбами и птицами движется по замкнутому кругу. Это путь человечества, бесконечный и тупиковый, поскольку в центре круга искушение и грех. Вокруг роскошные кущи с фонтанами и экзотическими животными. Озеро с четырьмя протоками – это четыре стороны света. А изображение летающих людей может означать, что любовь для художника – это полет духа, высшая форма его существования. Многие символы, заимствованные Босхом из народных поверий, мистической литературы и алхимии, до сих пор не поддаются расшифровке. В средние века каждый предмет – мог выступать в качестве символов как греха, так и добродетели. Например, черная клюющая птица – символ и похоти, и мудрости, а большие сочные плоды – это символ жизни и одновременно порока. Среди причудливых растений, нелепых полумеханизмов и полуживотных в ложном раю сада наслаждений суетится живая человеческая масса. Безликие люди лишены индивидуальности. Их позы нарочито искусственны, часто напоминают иероглифы. Возможно, Босх стремился передать мысль о том, что плотский грех преграждает путь к спасению. Его картина «Ложного рая» — это аллегорическое осуждение порока. И за ним неизбежно последует ад, куда ведет человеческая глупость и низость. Место страшных мучений грешников на правой створке сада земных наслаждений населено самыми диковинными и непотребными существами, каких порождала когда-либо фантазия художника. Птицеголовое существо, которое заглатывает грешников, пропускает их через свою утробу и низвергает в бездну. Это, предположительно, обличение жадности и обжорства, или же равнодушие к несчастьям других. В руках у демона наживы доска для игры в трик-трак и фальшивые игральные кости. Вокруг разбросаны крапленые карты. Кисть руки поверженного игрока, пронзенная шпагой, может свидетельствовать о наказании за шулерство и алчность. Свинья в головном уборе монаха-доминиканца, которая склоняет мужчину подписать дьявольский союз, может быть символом развращенности духовенства. В преисподней есть даже особый музыкальный ад, где музыкальные инструменты превращены в пыточные машины, и грешники терпят муки от тех же вещей, которые при жизни доставляли им наслаждение. Исследователи предполагают, что среди скопища персонажей можно найти даже автопортрет художника. Это лицо чудовищного, трухлявого дерева смерти или дерева познания, стоящего в музыкальном аду. Возможно, так выражается страстное желание Босха постичь тайны ада и одновременно боязнь художника узнать нечто такое,
что может погубить душу истинного христианина. Сад земных наслаждений поражает обилием деталей и бесчетным количеством персонажей. Босх, как гениальный режиссер, управляет этой огромной, копошащейся массой людей, животных и механических форм, организуя их в стройную систему. Реальная жизнь средневековой Европы с ее крушением религиозных догматов, ожиданием конца света и социальными неурядицами трансформируется в гениальном воображении Босха в потрясающую картину мирового зла. Вот уже 4 века искусствоведы безуспешно ищут ключ к разгадке удивительных образов Босха. Испанский монах Хосе де Сигуэнса писал: «Иные художники стремятся показать, как люди выглядят снаружи, а Босху хватает мужества изобразить человека таким, каким он выглядит изнутри». Возможно, нидерландский художник XVI века Иероним Босх был величайшим проповедником всех времен и для вразумления верующих создал картину «Сад земных наслаждений».

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Следите за историями, важными для европейской политики. Получите...

Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очень интересное интервью с человеком, которого я раньше не знала, потому что большая часть его творческой жизни прошла в России, в Москве, когда я была уже здесь, в Америке, и осваивала вовсю американскую культуру. Но, к счастью, вот наши пути сошлись. Максим Кравчинский, продюсер, сценарист, автор книг, коллекционер, исследователь, человек многих талантов и особенно интересный нам сегодня еще и потому, что 27 мая в Йорквилл Лайбрари, вот там, куда вы когда

0: И вы можете, если вы знаете их сайт, вы можете туда пойти и там зарегистрироваться, или просто приходите, там достаточно большая комната. Я уверена, что интерес к этой работе будет очень большой, но я надеюсь, что всех сумеют разместить. Это будет 27 мая. Но пока мы поговорим с Максимом, потому что у него много другого есть интересного, еще кроме последнего фильма о Сергее Довлатове. Итак, Максим, добрый день. Где вы сейчас находитесь? Это мой классический вопрос для тех, кто с нами разговаривает по Зуму.
1: Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо за такое превью. Очень подробное, приятное. Все вот прям четко и по делу. Я нахожусь в Торонто у себя дома в рабочем кабинете.
0: Как давно вы оказались в Канаде?
1: В Канаду я приехал в 2016 году. Ну, до этого, как вы сказали, я жил в Москве, занимался разными вещами, преподавал.
0: А вот говоря как раз вот о разных вещах, вы же начинали как экономист. Вы преподавали менеджмент в экономическом университете. Что это вас повело в культуру?
1: Ну, история длинная, знаете, как все в жизни, все переплетается. Я с детских лет я начал собирать музыку, коллекционировать музыкальные записи. И больше всего меня интересовали песни не советские, а вот как раз эмигрантские. Или советские «Магнит издат», какие-то подпольные ансамбли, там «Аркадий Северный» и так далее. И это вот все началось там в 10-летнем возрасте, когда отец эмигрировал в конце 70-х годов. И эти песни, там, Вилли Токарева или других артистов, брайтонская эстрада, они были такой возможностью для советского ребенка заглянуть вот в ту жизнь, о которой мы, собственно, ничего не знали. Ну и потом жизнь развивалась, я закончил школу, поступил в экономический вуз, защитил диссертацию по экономике. А коллекция, она шла параллельно, она никуда не девалась все это время. И настал момент, когда появился интернет, я стал писать какие-то рецензии об этой музыке, статьи, и меня заметили. И в один момент я работал в банке, я был управляющим маленького банка в Москве, меня позвали работать на радио профильное. И я, в общем, стал перед выбором, но ушел в ту среду, которая меня по-настоящему интересовала, пошел на радио, потом вел программу, там было при этом радио «Шансон» телевидение, вел там программы. Ну и вот таким образом началось с этого, потом я стал писать сценарии для документальных фильмов, в основном так или иначе связанных с музыкой, о звездах прошлых лет.
0: И потом да. В 2007 году... И книжки, году... у вас ведь книжки есть, я вот даже выписала название. «Русская песня в изгнании», это 2007 год. «Песни, запрещенные в СССР», «Звезды царской эстрады», «Цыганская песня от Яра до Парижа», «Песни и развлечения эпохи НЭП». То есть каждая из этих книг может стать темой для отдельного разговора. Что теперь? Какова судьба этих книг? Они переиздаются? Они имели успех в России, я так полагаю?
1: Вот вы верно заметили, в 2007 году все это как бы переплавилось, и появилась первая книга «Русская песня в изгнании». Потому что эта тема была наиболее близка. Я, ну, практически с детских лет, в 17 лет я познакомился с Мишей Гулько, и до сих пор мы общаемся. Он стал моим таким проводником в эту эстраду русского зарубежья. Открыл мне совершенно незнакомые тогда грани. Я как бы ориентировался, ну, в силу возраста на третью волну. А он мне показал, что до них были Рубашкин, Ребров, а еще раньше Вертинский, Лещенко. И вот стал таким для меня гидом в этой теме. И в 2007 году родилась первая книга. И потом появилась целая серия. Мне повезло с издательством. Мы создали серию «Русский шансонье». Выходили книги, каждый прилагался диск на форзаце. На разные темы, вот все, что вы назвали. Угу. Потому что, ну, совершенно необъятная тема. Да, тут даже больше не песни, а людские судьбы на фоне времени.
0: Конечно.
1: Они пользовались спросом, да. Некоторые переиздавались по нескольку раз. Но вот, к сожалению, я уже не помню, по-моему, в 21-м году главный редактор издательства, где все это начиналось, он ушел из жизни. Но с 23-го года я работаю с московским издательством «Зебра Е». И мы делаем там новую серию, которая называется «Аккорды истории».
0: А вот, вот интересно, вот мне сейчас очень интересный такой момент. Поскольку вы практически всю жизнь занимается.

0: Являетесь этой песней. У вас есть какие-то соображения по поводу ее специфики? Чем она отличается? Что в ней было такого особенного? Ну да, понятно, это голос людей, которые оказались вне своей родины, в новом обществе и так далее. Но есть какие-то специфические вот качества. Вы как экономист можете проанализировать один, первое, второе, третье. Музыка, текст. Что отличает этот жанр?
1: Спрашивайте про эмигрантскую эстраду.
0: Эмигрантская эстрада.
1: Ну, был такой бард, по-моему, его звали Владимир Ландсберг. И я не ручаюсь за точность цитаты, но у него была такая мысль, которую я абсолютно поддерживаю, что песня становится законченным произведением не в момент создания, а только в момент исполнения. Да. И здесь играет важную роль три фактора. И кем она написана, и где она исполняется, и для кого она исполняется. И я с детства помню, тогда я не мог это сформулировать, это ощущение, но я понимал, что романс «Ямщик не гони лошадей» в исполнении иммигранта, он воспринимается абсолютно иначе, нежели в исполнении советского артиста. Угу. То есть это один момент, да, совершенно иное восприятие, как бы, когда кто поет, да, откуда эта песня доносится. И второй важный момент, особенно это касается первой и второй волны иммиграции. Эти люди сохранили традицию дореволюционной эстрады. Это касается и репертуара, и фразировки, и аранжировки. То, что ушло, то есть в советской, так сказать, эпохе эти песни тоже звучали, но совершенно по-другому. И вот эта прелесть, она в эмиграции осталась. Угу. Вот, наверное, два таких фактора я бы выделил, но говорить об этом можно бесконечно абсолютно.
0: Да, но это страшно интересная тема, которая действительно требует освещения отдельного. Но когда вы приехали сюда, в Канаду, я так понимаю, что вы вывезли свои архивы, наверное, или по крайней мере, свои знания. Вы почувствовали, что вы здесь можете продолжать заниматься песней, или, судя по фильмам, которые вы стали делать, это уже немножко другой ракурс, да?
1: Ну, дело в том, что еще до отъезда, как я сказал, я начал сотрудничать на телевидении, написал много довольно сценариев, там несколько десятков документальных фильмов в Москве сделал. В основном про ретро-звезд, там Вадим Козин, Петр Лещенко и так далее. Но потом все это как-то развивалось, и были фильмы уже немного на другие темы, там всякие ответвления пошли. То есть приобретался довольно большой опыт. И плюс у меня были авторские программы музыкальные там, в Москве еще. И когда я приехал в Канаду, мне просто повезло. Я познакомился с человеком, который здесь возглавляет одну из крупнейших канадских компаний телевизионных, наверное, практически единственную, которая делает контент на иностранных языках. Тут все так устроено в Канаде, что если компания большая, она там соответствует определенным требованиям, вы можете обращаться в канадский медиафонд, это государственная организация, они дают вам деньги, финансируют ваши проекты. Ну и, в общем, он знал меня по этим программам и пригласил на работу. Ну и здесь уже, в общем-то, удалось расцвести, так сказать, потому что он позволил мне заниматься вещами, которые меня, может, интересовали, но я не мог реализовать их до отъезда.
0: То есть вы делали фильмы на русском языке?
1: А я их и сейчас делаю в основном на русском языке.
0: Таким образом, они адресованы и нам, русскоязычным, в Канаде и в Америке, и вообще во всем мире, и тем, которые в России. Они могут там их посмотреть, они могут на Ютубе их посмотреть, да? Где их вообще можно увидеть, эти фильмы? И где вы их показываете?
1: У меня есть канал на Ютубе, который называется «Максим Кравчинский. Про песни». Там несколько фильмов лежат. Я их, как вы заметили, я привозил их на фестивале «Русское зарубежье» в Москву, некоторые из них. Они были на других фестивалях, они где-то показывались. Я скажу честно, я не очень за фестивальной судьбой слежу и не особенно могу в ней участвовать. Просто когда вы получаете грант, вы ограничены сроками, вам за год надо проект закончить и идти дальше. То есть это такое отчасти поточное производство.
0: Понятно.
1: Но, да, вот как бы...
0: И, может быть, этим поточным производством и связан тот факт, что вы довольно много уже успели сделать, начиная с 17-го годов. Я хочу, вот вы мне прислали, спасибо вам за это, трейлеры нескольких фильмов. Я бы хотела, чтобы мы, во-первых, трейлер показали, а во-вторых, чтобы вы рассказали, как вы вышли на этих персонажей. Итак, первый трейлер связан с балетом. Поехали.
2: Он действительно здесь выступал?
0: Это начали с Высоцкого. Ну, хорошо. С Высоцкого так и Высоцкого.
3: Года он был здесь с Мариной Влади.
4: Зуев посылает мяч на Олега Блохина. И удар, гол!
5: И вдруг перед нами Высоцкий, а второе Марина Влади.
6: Однажды друг принес мне кассету и сказал, это для тебя.
7: На карте есть обозначение, что тут когда-то было для студио, но что там осталось, неизвестно.
8: Была совершенно профессиональная аппаратура, микрофоны, спикеры.
9: Я совсем немного помогал ему во время записи. Не говорил, что и как надо делать.
10: Они были артисты, но прежде всего они были родственными душами.
11: На выставке Рене Ганьона нас поджидает маленькая сенсация.
8: А у меня вот она. Вот эта кассета. Да.
12: Я чувствую, что в этом человеке есть что-то очень созвучное моей душе.
13: Нет, нет, нет, это никакая не версия, это действительно так.
14: Наши дети и дети наших детей, несмотря на то, что они, конечно, все меняются, им когда-то в жизни попадется Высоцкий, и они смогут понять, что он поет.
15: Конечно, многие задаются вопросом, а что бы писал Высоцкий, сколько бы он еще написал, если бы прожил дольше?
0: Да, этот фильм мы начали как бы почти случайно, но на самом деле это все правильно. Поскольку вы занимались очень много песней, Максим, то естественно, что когда вы приехали в Канаду, то вы, наверное, начали как раз с вот этого песенного материала, потому что Высоцкий, конечно. И как вообще эта идея к вам пришла?
1: Действительно, знаете, подобное к подобному. Когда посылаешь какой-то запрос в ноосферу, то тоже получаешь отклик. Я когда приехал в Канаду, действительно, я стал встречать людей, которые рассказывали мне о выступлениях Высоцкого здесь, в Торонто, о его визитах в Монреаль. Вот как-то ловились отголоски. То есть, более того, я познакомился практически в первый год. В трейлере этот человек был представлен, Юрий Шетцен, который был знаком с Высоцким до эмиграции, и потом был звукорежиссером его концерта в Торонто. И вот так стали люди эти складываться. Сначала я сделал лекцию, просто выступал с ней там для узкого круга, рассказывая о приездах Высоцкого в Канаду. И потом в 22-м году вот получилась заявка, КМД Медиафонд ее одобрил, к всеобщему удивлению. Вот. Но как бы вот удалось убедить канадских чиновников в величине этой фигуры. И началась работа над фильмом. Нам очень повезло в том плане, что в Канаде оказались живы практически все очевидцы тех событий. И вот Анре Пери, это владелец бывшей Ле Студио, где Высоцкий записал свою пластинку, и звукорежиссер, там, и еще какие-то люди. Некоторых с трудом, но мы разыскали. И если бы я делал такой фильм, захотел сделать такой фильм про Высоцкого в Америке, было бы уже гораздо труднее, потому что Виктора Шульмана нету много лет там, ну и так далее.
0: Да,
1: так далее.
0: Виктор Шульман, а здесь... который привозил его, да, да, главный был импресарио тогда. Да.
1: Ну вот, как бы фильм сложился, и я его с большим волнением повез в Москву, и первым его посмотрел Валерий Янклович, это многолетний импресарио Высоцкого, который последние 10 лет с ним работал. Сейчас он работает в театре Ленком, и я привез к нему, вставил флешку, значит, в компьютер, и он сидит и смотрит, значит, от начала до конца. Но я в уголочке там притаился, и фильм кончился уже, идут титры. А он как бы сидит и смотрит, ничего не говорит. И мне в какой-то момент даже показалось, что Он, может, заснул, может, это все так плохо, что ему было скучно. А там на титрах идет песня Высоцкого. И вот он, оказывается, что из уважения, пока она до последней ноты не доиграла, он, угу. он только тогда оторвался от компьютера, развернулся ко мне, в общем, сказал какие-то хорошие слова и даже помог нам организовать премьеру этого фильма в день рождения Высоцкого. Она одновременно прошла в Москве и в Торонто. Угу. Вот так мы отметили, это 3 года назад, по-моему, было.
0: Да, замечательно. А теперь все-таки поговорим про балет. А у вас несколько фильмов, связанных с хореографией. И вот у нас есть трейлер фильма, который называется «Борис Волков. Отец канадского балета». «Русский отец канадского балета», да? А угу. Прежде чем мы посмотрим этот трейлер, я, например, этого имени вообще не знала. Как вы на него вышли? И почему вы его считаете русским отцом канадского балета?
1: Знаете, я тоже этого имени совершенно не знал до приезда в Канаду. Значит, история была такая. Ну, когда вы приезжаете в новую страну, в новый город, да, вы начинаете исследовать, гулять где-то. И моя жена, она приехала за 2 года до меня в Торонто, уже город знала. И вот она в очередной раз повела меня гулять по центру города. У нас тут есть такая Янг-стрит. До недавнего времени считалась самой длинной улицей в мире. И мы идем по этой Янг-стрит, это, как во многих городах, там старые особняки, здания сносятся активно, строятся какие-то небоскребы. И вот мы идем, и вдруг я вижу, что среди этой стройки небоскребов стоит очень старый по североамериканским меркам особняк. Очень старый, там, не знаю, 200 лет ему, например. И я не могу понять, почему его не сносят. И когда я подхожу к нему, вот я вижу, там такая круглая табличка висит, и на ней написано: в этом здании с 29 года располагалась балетная студия Бориса Волкова, отца канадского балета, из которого, значит, вырос национальный балет Канады.
0: Как интересно!
1: И в этот момент у меня просто отваливается челюсть, потому что, понимаете, все-таки, ну, десятилетия исследовать, пускай эстраду иммиграции, да, не балет, но тем не менее это смежная тема, да, так или иначе. Вы
0: искусство, конечно.
1: Да, с тем, с другим.
0: И русские на Западе. Имени. Русские на Западе, что может быть важнее, интереснее, да.
1: Да, ну, абсолютно. То есть, но этого имени я не слышал вот никак. Вот, ни под каким соусом, нигде оно не мелькало. Я очень с огромным удивлением, значит, изучаю это, лезу в интернет. Очень скудная информация. Сейчас после фильма ее больше, но в целом скудная. Но оказывается, что в 2 шагах там библиотека центральная Торонто, и там хранится его архив. Очень скрупулезно собранный его женой. И мне показалось такой легкой прогулкой, потому что колоссальный архив, там, начиная с 20-х годов, он эмигрант первой волны. И я думаю, ну прекрасно, что вот табличка висит, отец канадского балета, вот архив, сейчас мы быстро сделаем фильм. Но оказалось все не так просто, к сожалению, потому что балетный мир, он очень жесток. И несмотря на то, что Волков умер больше 50 лет назад, какие-то обиды, интриги, они еще живы. И мы столкнулись с этим в полной мере.
0: То есть есть люди, которые не хотят, чтобы о нем говорили?
1: Ну, его имя в национальном балете Канады на сегодня табу.
0: Еще интереснее.
1: Несмотря на то, что первая труппа национального балета Канады на 95% состояла из его учеников.
0: Да.
1: Вот такие вещи, да.
0: Это невероятно интересно. Давайте посмотрим трейлер. Может, мы из него что-нибудь узнаем.
16: В танцевальном мире всегда, даже в наше время, присутствовали такие чувства, как ревность, зависть. Конечно, он рассчитывал получить эту позицию. И когда они вместо этого пригласили человека со стороны, это ранило его до глубины души.
17: Борис Баскаков отправляется на гастроли по Сибири, Дальнему Востоку и Китаю. Оказавшись в Китае, юные танцоры ощутили слишком острый контраст между городами Советской Сибири и буржуазным Харбином. Известно, что как минимум 50 танцоров решили остаться за границей. Скопив небольшой капитал, он решается двигаться дальше, где надеется в полной мере раскрыть свой талант. Борис Баскаков оказался в Торонто. Получил приглашение на должность хореографа в один из самых известных кинотеатров города – «Аптаун».
16: Борис Волков был лидером танцевального мира своего времени. Волков был человеком суровым. Он знал, как добиться результата. Если кто-то хотел научиться профессионально танцевать, то шел только к Борису Волкову. Какая у него была репутация? Волков вернулся из Германии, охваченный идеей создания канадского балета.
18: Я убеждена, что именно он создал эту компанию, потому что все ведущие танцоры его студии стали основой национального балета.
16: Это совершенно очевидно. Из 27 человек труппы 21 были учениками Бориса Волкова.
18: В то время в высшем обществе Торонто существовало несколько влиятельных групп, которых кандидатура Волкова абсолютно не устраивала. Он, конечно, был большой профессионал, но при этом он же был русским.
0: А у меня вопрос. А Борис Баскаков, он потом поменял фамилию?
1: Да, он потом поменял фамилию. Баскаков – это фамилия его матери, а потом он стал, или наоборот, это фамилия отца, а потом он стал Волковым. Я не знаю, по каким причинам. Может, просто укоротил ее.
0: И он может быть, короче. Короче, проще произносить. А вот интересно, вы дублируете английские, ну, это по русской традиции, вы дублируете голоса американцев или канадцев, говорящих на английском или там французском языке, я не знаю. А вы не делаете титров. То есть получается, что ваши фильмы, даже если они непосредственно связаны с культурой Канады, они недоступны канадскому зрителю. Вы думали об этом?
1: Мы думали об этом. Ну, сейчас технологии позволяют даже не то, что делать титры, они позволяют делать дублирование вплоть до совпадения движения губ. Просто вся та же проблема. Когда вы ограничены контрактом и должны закончить фильм за год, а у меня в производстве вот в этом году 3 проекта, то тут закончить бы, сдать и идти дальше. То есть, потому что ну, дубляж – это как минимум месяц работы лишней, а его просто нет. К сожалению. То есть некоторые фильмы, ну, скажем, «Волков», он висит на Ютубе, если включить автоматические субтитры, они появятся английские. Может, не идеальные, но будет понятно.
0: Ага.
1: Да, иногда, когда там какие-то особые случаи, мы делаем субтитры, но в целом нет, угу. К сожалению.
0: Да, это, конечно, очень обидно, потому что это бесценный материал, который мог бы очень помочь людям узнать куда больше. Поскольку мы уже в сфере балета, то есть смысл сказать еще об одном вашем балетном фильме, да? Имейте в виду, друзья, что про Сергея Довлатова и фильм о нем мы поговорим немножко позже. Мы просто постепенно все это идем к нашей цели. Так вот, второй балет связан с квебекским балетом и со звездой балета в Квебеке. Как вы на нее вышли?
1: Когда я сделал фильм про Бориса Волкова и, в общем, погрузился в эту тему, то, к моему удивлению, у канадского балета не только русский отец, но и русская мать. Значит, Волков организовал свой балет в Онтарио. А в Квебеке примерно в то же время активно, так сказать, развивала бурную деятельность иммигрантка второй волны Людмила Ширяева. Людмила Ширяева происходит из семьи Оцупов. Это очень известная семья до революции, там, в первые 20-е годы, представители Серебряного века. Они, может быть, не такие известные, как там, не знаю, Есенин или Цветаева, но они были все рядом. Некоторые из них писали, Николай Оцуп, скажем, да, его брат, вот отец Людмилы Ширяевой, я не помню, Александр, он писал под псевдонимом Сергей Горный. В общем, были литераторы, с кино связаны и так далее. Там 5 братьев было. И вот она из такой семьи. И после войны, Второй мировой, она оказалась в Швейцарии, а потом в Канаде. И уже имея балетное образование, которое получила в Германии, она, в общем, быстро выбилась премьершей и создала, называется, «Le Grand Ballet Canadien». Это вот главный балет в Квебеке, во французской этой провинции. И там тоже очень драматическая судьба, когда она росла девочкой, то есть родители после революции эмигрировали, короткое время жили в Риге, а потом она приехала в Берлин. И она танцевала там, даже когда к власти пришли фашисты, она танцевала. Но в 44-м году кто-то написал донос, и ее арестовали, потому что...
0: Ну да, за коллаборацию. За
1: коллаборацию. Нет, нет, не за коллаборацию. Обвинив в том, что она скрыла еврейское происхождение. У нее была четверть еврейской крови, и ей запретили танцевать и
0: так,
1: отправили...
0: Так что ее нацисты... арестовали.
1: Да, направили на принудительные работы на военный завод под Берлином, откуда она бежала во время бомбежки. Ну, то есть, очень драматическая судьба. И когда я начинал это делать, ну, как бы многие улыбались, да, ну, вот отец, вот мать русская, да, потом кто будет там, двоюродный дядя. Но шутки шутками, это абсолютная правда. И в отличие от Волкова, которого, к сожалению, ну, практически забыли, даже, можно сказать, вымороли из исторической памяти. У Ширяевой более успешная в этом плане судьба. Вот в прошлом году отмечал свое столетие очень широко. Был поставлен балет «Людмила», были большие торжества, показывался наш фильм. Ну, было приятно. Угу. И вот для него мы как раз делали титры на французском языке специальные, и чтобы посмотрели ученики школы, которую она создала.
0: Давайте посмотрим трейлер.
19: Ну, шикарно, слушайте, вообще, ради одного этого надо было ехать.
10: Слов не хватает описать все случившееся с того момента, когда я осталась одна.
20: Из досье гестапо. Отзыв Людмила Александровна.
21: И Канада была единственная, которая их взяла. Она когда приехала сюда, она говорит: «О, француз, они танцуют!»
22: Квебек сегодня – это танцевальная провинция.
23: Мне не хотелось, чтобы это была моя личная труппа, которая, если бы что-то со мной случилось, могла исчезнуть. Балет был ее страстью и стал делом всей ее жизни.
24: Мадам Ширяев была очень сильным человеком.
25: Это был такой двойной удар.
21: Она улетела, но не тихо.
26: Если я сейчас встретила маму, я только смогла бы сказать: «Я тебя люблю».
0: То есть я так понимаю, что у нее семья осталась, у нее остались ее потомки, да?
1: У нее совершенно нетипичная биография для балетной артистки. У нее было 5 детей.
0: Вау!
1: 3 детей от первого брака и 2 от второго. И дочери, значит, самая старшая Анастасия и самая младшая от второго брака Катя, которая живет в Нью-Йорке, они согласились принять участие в этом фильме. Не просто это было, по разным причинам, убедить семью как бы сотрудничать с нами, но все получилось.
0: Угу. А у меня есть еще несколько вопросов по этим фильмам, но нам надо уходить на рекламную паузу, после которой мы вернемся, друзья, к нашему разговору, по-моему, очень интересному, с Максимом Кравчинским, которого вы сможете увидеть вживую, уже не по Зуму, 27 мая в Йорквилл Лайбрари, Манхэттен, 79-я улица, между 2-й и 3-й авеню в 5:00 вечера. А сейчас не уходите.
27: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
28: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: гостях Максим Кравчинский, который является автором множества книг на русском языке и одной, по-моему, на английском, которая посвящена вот этим песням на костях X-Ray Audio. Но Максим, кроме этого, еще снимает документальное кино. Он занимается историей иммигрантской песни, иммигрантской эстрады, цыганской музыкой. И, как мы видели по примеру, по крайней мере, двух или трех трейлеров, которые мы вам только что показали, он, живя теперь в Канаде, занимается русскими в Канаде. И тут оказалось огромное совершенно поле деятельности. И, к счастью, и у него есть помощники, которые могут ему как бы и какие-то гранты давать. Спасибо канадскому правительству. В этом отношении в Канаде жить намного легче человеку искусства, чем в Америке. Мы это знаем. И мы имеем возможность теперь некоторые из этих фильмов смотреть на Ютубе. У Максима есть свой канал. И, может быть, на каких-то фестивалях один из этих фильмов «В погоне за Довлатовым» вы сможете посмотреть 27 мая в Йорквилл Лайбрари. Это в центре Манхэттена, 79-я улица между 3-й и 2-й авеню. Это библиотека, там в подвальном зале есть довольно большое помещение, и там можно разместиться, приходите заранее. Встреча начинается в 5 часов вечера. А у меня, Максим, к вам вопрос. Вот мы смотрели трейлеры трех, по крайней мере, ваших фильмов, сделанных уже в Канаде, где вы выступаете как сценарист. А кроме этого, вы занимаетесь и продюсированием этих фильмов, вы занимаетесь режиссурой, или у вас есть люди, как говорят?
1: Люди есть, как бы есть операторы, есть монтажеры, там кто-то занимается цветокором, кто-то графикой, но почти во всех фильмах я так или иначе и в роли сценарист всегда.
0: Ну, конечно.
1: Продюсер почти всегда, потому что, смотря что вкладывать в это понятие, но если мы говорим о том, что договориться с героями, найти локацию, все это на мне, потому что, как бы, гранты дают, но это не голливудские бюджеты, да, все равно приходится, конечно, многие роли брать на себя. Режиссура, да, у меня нет профильного образования, но я, что называется, такой насмотренный все-таки несколько десятилетий в ТВ-индустрии. Когда-то для меня это казалось, я не смогу, я не справлюсь. Но вот последние несколько проектов, некоторые я делал в коллаборации, вот мы потом посмотрим. В частности, Борис Волков я делал вместе с Ольгой Антимоней, такой режиссер, да, довольно известный, то есть он тоже показывал там разные фильмы в Нью-Йорке. Она мне очень, так сказать, содействовала, наставляла, помогала. Ну а дальше, по мере, так сказать, приобретения опыта, последние фильмы я уже делаю сам как режиссер. Но это громко звучит, да, это все-таки не игровое кино, документалистика, у нее своя специфика.
0: Конечно.
1: Очень важная, у меня вот очень хорошая команда операторов и монтажеров особенно, то есть он не просто сидит, двигает эти кубики по таймлайну. У нас такой очень живой процесс, вот я хочу назвать даже это Артем Бородин, человек, который можно назвать смело, знаете, как режиссер монтажа это называется.
0: Да. Да, это действительно важно, и многие вообще считают, что в современном мире эдитор, то, что они называют эдитор, то есть вот у нас называли монтажер, это редактор, это человек, который фактически делает фильм. Снимается много, отбирается мало. То, как оно отобрано, в каком оно ритме идет, влияет на качество фильма. Каков объем каждого из ваших фильмов? Телевизионный, да, не больше часа?
1: Они примерно, Борис Волков самый длинный, час 17. А обычно они по требованиям CMF, опять же, это 48 минут, то есть час телевизионный. Где-то так там, плюс-минус.
0: Угу. А вот интересно, выдавая вам грант на создание фильма, дальше эта компания занимается судьбой этого фильма?
1: Мы обязаны сделать премьеру на русскоязычном канале в Канаде. По желанию мы можем послать его на какие-то фестивали. Я сам по своей инициативе показываю его, где могу. В Канаде есть несколько русских клубов, в Монреале «Собеседник», в Торонто там студия «Н», так называемая, ну, еще целый ряд каких-то небольших таких, на 100 человек, может быть, клубов. Я делаю это, ну, вот сколько смогу показать его, там, 4-5 раз там за пару лет покажешь. Ну и на этом, ну, на фестивале, вот на русской зарубежье я почти всегда вожу свои проекты. Угу. А так нет, собственно, ну, на этом все.
0: Делай с ним все, что хочешь. Делай с ним, что хочешь, но то, что это на Ютубе, они тоже не возражают.
1: Ну, я не знаю, просто это старые проекты, мне позволили их выложить, особенно меня очень просили Высоцкого выложить, потому что он немногим доступен, как бы показов нет, и вот YouTube как решение вопроса. Да. Ну, как-то так, да. Ну, они есть, как при желании, они хранятся потом в Canada National Film Board, то есть каждый может прийти, там, заказать, посмотреть его, но такой широкого экрана, как раньше говорили, или первого экрана, увы. Там мы нет. Вчера как раз у нас на работе была, так сказать, встреча рабочая, мы обсуждали, как нам вырваться из этого. Нужен специальный отдел, а, как обычно, денег нет на это.
0: Ну да, нужно специально, да, заниматься пробиванием в народ, в массы. Говоря о народе и массах, мы должны сказать про фильм «В погоне за Довлатовым». Я так понимаю, что сначала была книжка.
1: Да, сначала, значит, вообще...
0: И она есть. Да, у вас самых вот книжек никаких нету? Ну-ка, покажите, кстати, да.
1: Ну, это «В погоне за Довлатовым», первое издание 23-го года. Значит, рассказы об автографах писателя, их поисках и адресатах.
0: Окей.
1: Я с юных лет увлечен Довлатовым, там есть своя история, как все это получилось. Сейчас эта книжка выходит вторым изданием, потому что после съемок фильма материал прям значительно расширился. И автографы новые нашлись, и уникальные совершенно люди. В частности, мы в Торонто нашли первую любовь Довлатова, юношескую еще. Ему было 17 лет, когда он с этой дамой познакомился. Она была старше, ей был 21 год, и они вместе учились на подготовительных курсах перед поступлением в Ленинградский университет. И вот мы ее разыскали, и в фильме будут отрывки интервью.
0: А откуда вы знаете, что она его первая любовь? Это она это утверждает?
1: Ну, она нам это рассказала, как бы у меня нет оснований ей не доверять. В общем, мы видели какие-то письма к ней Довлатова. Ну, и плюс она дружит с Еленой Довлатовой, вдовой. Елена нам ее контакты и дала. Понятно. Я не думаю, что, в общем, как бы тут возможны какие-то придумки. Вот. Ну, вот
0: кстати говоря, будет... о придумках. Когда делаешь фильм о знаменитых людях, то это, наверное, неизбежно. Кто-то преувеличивает, кто-то преуменьшает, кто-то... у вас есть какая-то система, ну, скажем так, перекрестных проверок?
1: Вы знаете, я делал одни мемуары, не буду называть человека, вот, они вышли потом. И когда я их читал, я понимал, ну, как бы мягко сказать, что он говорит неправду о многих вещах. Но он говорил это так интересно, и читать это интересно, даже понимая, что это неправда. И когда я редактору сказал, то, ну, не мешай ему врать. Вот. Поэтому тут дело такое, знаете, мемуары, они всегда самоцензурны отчасти.
0: Конечно.
1: Это неизбежно.
0: Абсолютно, да.
1: Да, поэтому, когда пишешь на какую-то серьезную тему, да, ну, журналистская практика, то есть там 2-3 независимых источника обязательно. Но я, занимаясь вот подобными вещами, скажем, вот говоря о книгах, да, вот это третьим изданием она вышла под другим названием, это «В угаре НЭПа».
0: Интересная тема. Это песни и вообще развлечения, да? Развлечения времен НЭПа, да?
1: Да, тут все, тут и кабаре, и немножко кино, как бы, ну, жанры, и цыганщины, куплеты там и так далее. И здесь тоже, понимаете, тут, ну вот если идти излагать сухие факты, уходить, например, там, от каких-то баек или легенд, ну, будет сухо. Моя задача все-таки здесь, научный мир, кстати, мои публикации, они используют часто, но почти всегда без ссылок, потому что я даже не виню их, да, мы просто пишем по-разному, да, у меня нету там обилия сносок, я понимаю, как писать научные статьи, но все-таки есть ученая степень, я много раз выступал на конференциях, у меня есть публикации, да, в каких-то журналах научных. Но работая над вот этими книгами, мне прежде всего хочется читателя заинтересовать. А сносы все эти, они сильно отвлекают и делают это изложение таким сухим несколько. Меня иногда упрекают в этом. Ну, как бы, как есть, так есть.
0: Да, но зато интересное третье издание, это я вас поздравляю, конечно, и тема очень интересная. Но давайте вернемся к Довлатову. А вы сказали, что это была давняя любовь с самого начала, и дальше? Почему вот именно такой ракурс?
1: Я услышал Довлатова ребенком по радио «Свобода». Еще живя в Советском Союзе, все это под одеялом я ловил эти рассказы, я совершенно не понимал, но там вот... Я сам удивляюсь сегодня, но мне там 12-13 лет, и он рассказывает, читает свои такие незатейливые, значит, короткие рассказы. Настолько это захватывало, настолько было понятно, что я был сам удивлен. И когда в 90-м году, летом, я первый раз приехал в Нью-Йорк в гости к отцу, то я, конечно, хотел купить его книги. В Советском Союзе тогда еще ничего не издавалось. Но Нью-Йорк, 90-й год, понимаете, сейчас это трудно объяснить, но наши зрители, наверное, поймут. То есть советский подросток приезжает в 90-м году в Нью-Йорк. Я до этого в Болгарии только был. И меня этот город просто раздавил. Небоскребы, понимаете, кроссовки, запахи, люди. И я, честно скажу, я забыл про Довлатова. Было очень много других впечатлений. И вот наступает 25 августа. Отец нам купил с мамой экскурсию в Вашингтон. И мы садимся на Брайтоне, ждем автобус. Сели в автобус, вперед прошли две дамы. А мы сели позади них на второй ряд. И я так у окна, в проем сиденья, вижу, как одна из них разворачивает новое русское слово и читает там огромные буквы. Вчера в Нью-Йорке умер Сергей Довлатов.
0: Вау.
1: И я весь месяц был в Нью-Йорке, забыл про книги, забыл про Довлатова. Как бы понятно, что это ничего бы не изменило, но, понимаете, в 17 лет все так обострено, и мне вот такое ощущение, как будто я даже не знаю, вот я был, понимаете, упущенная рыба, вот поймал, и тут же она упустила. Даже отчасти, как будто я предал его, понимаете, такое вот ощущение. И оно было настолько мощным, что я вот с того дня, еще не понимая, что это будет коллекция, там, автографы, стал собирать его книги о нем потом. И все это вот разрослось в итоге в эту книжку, в «Погоню». Я собрал все его автографы на прижизненных изданиях, почти все. И вот так получился фильм.
0: То есть как, он не мог получиться просто из книг с автографами Довлатова?
1: Нет, родилась вот эта книжка, да, и как бы она легла в основу создания фильма одноименного «В погоне за Довлатовым». Фильм, конечно, очень отличается от книги, но в первую очередь потому, что то, что хорошо на бумаге, далеко не всегда удается визуализировать.
0: Да.
1: И была масса проблем в этом плане. Я в Торонто нашел вдову импресарио Довлатова, который его дважды привозил в Торонто в 86-м и 89-м году. Она мне дала возможность поработать в архиве ее мужа. Я нашел там 5 таких листов, которые он написал в 95-м году, к годовщине смерти Довлатова, где детальнейшим образом, как он его встречал в аэропорту, как он его вез, о чем они говорили. Все прям, там 5-7 страниц, мелким почерком все воспоминания реального очевидца, который никто никогда не знал. В книге я их смог просто опубликовать. Но что с этим делать в фильме? В общем, мы придумали реконструкцию. Я нашел актера, который был такого же высокого роста, как Довлатов. Он отрастил, он не похож, да, но он отрастил бороду, и там в определенных планах, там в 3/4 или со спины, можно было, так сказать, по крайней мере, использовать его как образ такой довлатовский. Потом мы столкнулись с проблемой, что мы сняли эти реконструкции, даже постарались как-то обозначить то время, там, 80-е годы. Но качество сегодня съемки такое хорошее, что у нас стала обратная проблема, чтобы убить качество этой съемки.
0: Состарить, как и пленку.
1: Сделать а-ля хронику такую. Вот. И самое главное, как бы сделав все это, там, включив в этот фильм много людей, которых вообще нету в книге никак, я долгое время бился над финалом. Я совершенно не понимал, как мне закончить этот фильм. Нет финала и нету. И в итоге, я не буду, подробно это все в фильме будет, и мне пришла идея. И я поделился ей с Еленой Довлатовой. Говорю, мне для окончания фильма нужно сделать декорацию. Книгу Довлатова издать со стихами. И она мне позволила тиражом 25 экземпляров сделать книгу стихов Довлатова, которые никогда под одной обложкой не публиковались.
0: Вау!
1: И это как бы финал книги. То есть смысл этого финала в том, что я был радиослушателем, читателем, исследователем, писателем, а стал, погоня заканчивается тем, что я стал издателем.
0: Издателем книжным.
1: Крайняя точка, да. То есть я своего Довлатова все-таки догнал. Так мне кажется.
0: Да, ну, очень интересная. История. Очень интересная история, очень интересный фильм, конечно. И довольно много людей, с которыми вы встречались, потому что ведь не просто книга с автографом, она же у кого-то лежит.
1: Да, да. Ну, мне повезло, я еще застал, как бы был дружен, можно даже так сказать, с Константином Кузьминским. И гостил у него.
0: Легендарная фигура,
1: раз.
0: Да.
1: Да. И вот те книги, которые Эмма с Костей мне подарили в 2014 году, это сразу 4 книги. А у Довлатова всего 12 книг при жизни вышло. То есть такой сразу значительный корпус автографов. Ну и плюс сам Константин Кузьминский был очень яркой фигурой.
0: И его... с ним было... Вам удалось заснять его воспоминания или уже нет?
1: Мне удалось записать его воспоминания и сделать массу фотографий. Я тогда как бы в этих категориях не мыслил, я еще даже не уезжал никуда. Это,
0: ну да, 2014 год, конечно.
1: Да.
0: Конечно.
1: Но тем не менее, то есть и Кузьминский, там, ну и некоторые другие люди. Не хочется просто раскрывать все карты.
0: Ну не будем. Да. Не будем, не будем, потому что 27 мая в 5 часов. Вечера в гостиной, нет, не в гостиной, это, ну, это гостиная, можно сказать, это зал в библиотеке Yorkview Library в Манхэттене, 79-я улица между 3-й и 2-й авеню. А я очень рада, что Регина Хидекель на вас вышла и вас позвала в Нью-Йорк. Мы будем с большим интересом ждать этой встречи. И вы будете рассказывать, наверное, отвечать на вопросы зрителей и покажете полностью весь этот фильм, да?
1: Будет, я тоже, вы прям предвосхитили мой комментарий. Мне тоже хотелось Регину Хидекель поблагодарить за это приглашение.
0: Конечно, она пригласила, она организовала, и это абсолютно бесплатно.
1: Да, абсолютно бесплатно, но дело даже не в этом, а в том, что...
0: Нет, но это очень важно, потому что люди приедут, и они хотят получить удовольствие, не оплачивая. Это увеличивает удовольствие.
1: Абсолютно, да. Нет, ну, конечно, это спора нет. Вам всегда приятно получить что-то бесплатно. Но Регина молодец в том плане, что она в таких непростых условиях современных поддерживает этот огонек культурный. И мне очень приятно, что она заметила меня, пригласила. Мы с ней пытаемся делать, как-то сотрудничать и по другим проектам. Ну, может быть, позднее или когда мы увидимся с вами на премьере, я надеюсь, я вам расскажу подробнее или она расскажет. Да, и я привезу с собой книгу, я надеюсь, там, может, экземпляров 20, так что, если кто-то захочет, я с удовольствием подпишу.
0: Книгу «В погоне за Довлатовым», да, эту или стихи?
1: Стихи мне продавать нельзя, да их всего 25 штук, их практически нету. Я, может, привезу, показать там 2-3 экземпляра, но вот эту привезу точно. И, может быть, привезу какие-то книги, которые... Вот у меня буквально в прошлое воскресенье была лекция тут в Торонто, вот с этой книгой «Белогвардейский романс». Я рассказывал, читал лекцию, а мой товарищ исполнял романсы под гитару. В общем, был хороший вечер, получился. Вот эти книги у меня есть, я, может быть, тоже привезу несколько штук книг из серии «Аккорды истории». Но, кстати, я не знаю, наша программа выдержана, соответственно, до премьеры, да?
0: Да, конечно.
1: Если кто-то видит меня и захочет что-то, что я привез, вы можете мне просто на сайт написать, чтобы я точно знал, что везти в Нью-Йорк.
0: Да, потому что книг много. И, кстати, на вашем сайте, вот если вы наберете Максим Кравчинский, то через Google вы можете выйти на его сайт, и там довольно большое количество книг упомянуто в его биографии. Так что вы можете там посмотреть и выбрать то, что вам будет интересно. Я чувствую, что у вас будет много груза, Максим, по вашей поездке из Торонто в Нью-Йорк. У нас очень мало времени осталось, но я все-таки хочу, чтобы вы упомянули фильм, связанный... Сколько? 7 минут. Отлично. Фильм, связанный... Во-первых, он на сербском языке. Во-вторых, он связан с наукой, с исследованием. Никола Тесла, человек, которому мы обязаны вот этим самым электрическими автомобилями, Элоном Маском и так далее. Как эта тема возникла и почему сербский язык?
1: эти электрическими автомобилями мы ему не обязаны.
0: Не обязаны,
1: там
0: да. Но
1: там
0: он...
1: постоянный ток, но они носят его имя. Он создал переменный, ну, как бы обуздал переменный ток, и то, что свет горит у нас с вами, вот это Тесла, да.
0: Так.
1: А как получилось? Ну, я говорил, что компания, где я работаю, она большая. Это крупнейший производитель контента на иностранных языках во всей Канаде. И там история такая, что мы вещаем на 22, по-моему, языках. Это означает, что на каждом из этих языков мы можем подаваться на грант. И в частности, чтобы не замыкаться только на русское общение, мы делаем фильмы, и там мои коллеги делают фильмы на украинском языке. У меня был опыт производства фильмов на японском, на португальском и на сербском языке. Но вы понимаете, да, что чем более экзотичный язык, тем труднее монтаж.
0: Естественно.
1: Просто дорогостоящий. И с японским, конечно, была очень интересная тема, но очень мучительно все это было. С португальским проще, все-таки романский язык, вы примерно понимаете, где поставить точку. Но с сербским не скажу, что просто, но, конечно, когда уже сделал вот третий проект, у меня сейчас на сербском, а Никола Тесла, который вы упомянули, был первым. И мы столкнулись с тем, ну, во-первых, здесь на Ниагаре и с вашей американской стороны, и с нашей стоит памятник Николе Тесле. Они разные. И когда я увидел это, значит, стал интересоваться, оказалось, что здесь в Канаде большая сербская община, довольно большая, почти 300 тысяч. И так как сербы народ довольно небольшой, да, их всего 5 миллионов, то они очень ценят выдающихся людей, особенно высоко. И Никола Тесла, несмотря на то, что он родился на территории современной Хорватии, а тогда и вовсе Австро-Венгрии, отец его был сербским священником, и они считают его своим. И здесь существует настоящий культ Николы Теслы. Несколько обществ, музеи частные, в общем, фестиваль Николы Теслы, школы носят его имя. И мы нашли очень горячую поддержку вот у представителей общины. Просто они сделали все, чтобы этот фильм состоялся. Они договаривались, чтобы нас пускали на электростанции, в музеи, все абсолютно бесплатно. Ну, то есть, там были сложнейшие съемки. Мы спускались к основанию водопада, который невозможно увидеть, вот, Ниагарского. Ну, то есть, всякие такие вещи. И сделали этот фильм, да. Он на сербском языке изначально, он так подавался на грант. Но мы его перевели и сделали и английские субтитры, и я его перевел на русский еще. То есть существует его русская версия. У меня просто, видимо, трейлера русского нет. Я вам послал трейлер на
0: да.
1: сербском с английскими субтитрами.
0: И вот мы его сейчас посмотрим. У нас есть еще время, поэтому я думаю, что и так все будет понятно.
1: Будет
0: поехали.
1: Понятно, да.
0: Да. Давайте.
2: Никола Тесла je bio pronalazač najvećeg reda.
3: Ja bih Teslu nazvala modernim Prometejem.
4: Nikola Tesla was an innovator.
5: It's hard to encapsulate Nikola Tesla in one word. You could say genius.

0: То есть тут те же приемы полуигрового документального фильма, но с актером, который как бы инсценирует некоторые моменты жизни Теслы.
1: Да, дело в том, что тут получилась такая история, что Тесла, ну, умер относительно недавно, да, в 43-м году. То есть технологии уже позволяли снимать видео. На данный момент не обнаружено ни единого кадра с ним.
0: Вау.
1: Что удивительно, в общем. И существует, не знаю, 30 фотографий не самого лучшего качества. И мы были вынуждены пойти по пути реконструкции. Найти актера, который не похож на него, но условно очень хорошо играл и нашли локацию замечательную совершенно в викторианском стиле, которая позволила все это вытянуть.
0: Угу, да.
1: Ну вот сейчас этот фильм будет показываться, я в понедельник уезжаю в Оттаву, там будут большие торжества по поводу установления 85 лет юбилей сербско-канадских отношений. И в это же время, в этом году, в июле, отмечается 170 лет со дня рождения Николы Теслы. И вот там будет выступление, показ или части, или всего фильма.
0: Ну что ж, замечательно. Я вам желаю успеха во всех ваших странствиях. Увидимся в Нью-Йорке 27 мая. У нас в гостях был Максим Кравчинский. Спасибо, Максим. Удачи всем. До свидания. До новых встреч.

0: Горки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Программ.
5: Это телевидение, да?
4: Нет, это радио.
1: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.
7: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
8: Знаешь, какой он красавчик.
9: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способен.
10: Он очень хороший человек.
7: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
7: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: что вы правильно делаете, то, что нас слушаете. Вы на правильной волне.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а за окном весна, господа. Это время, когда даже воздух звучит по-особенному. Он наполняется легкостью, свежестью и ожиданием чего-то доброго. И именно в такие дни особенно хочется делиться теплом, говорить важные слова и слышать любимые голоса. И как раз для этого существует наша радиопрограмма поздравлений по заявочкам. Место, где чувства обретают звук, а мысли превращаются в мелодии. Звоните 646-427-5737. Вы на правильной волне и заряжайтесь.
1: Борис Овезов и программа поздравлений.

0: сегодняшний выпуск мы посвящаем особому настроению. Майский привет! Май, господа, это не просто месяц. Это состояние души. Это когда солнце уже уверенно согревает, но не обжигает. Когда деревья раскрываются в полной красе, а сердце словно подстраивается под ритм природы, господа. Это время, когда хочется начать что-то новое. Вспомнить о важном и сказать то, что, возможно, откладывалось слишком долго. Но перед этим, конечно, зарядиться полезной информацией от Бориса Овезова, от Дэвидзон Радио. Это очень нужное дело, господа. Итак, внимание!
1: Девочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Алло.

0: я, чтоб тебя грузить.
1: Как-то звонит мне очередной радиослушатель, говорит: Борис, вот вы рекламируете Грузию, что там смотреть? Господа, ну разве можно так об этом благодатном месте говорить такие слова? Грузия, господа, мы мечтали попасть туда. Однажды побыв, мы захотели вернуться еще раз. И поэтому не надо говорить, Грузию надо просто увидеть, надо вдохнуть.

0: Да, господа, майский привет. Сегодня в программе поздравления. Вижу ваши смс-сообщения, ваши благодарные письма. Спасибо, дорогие мои, кто путем интернета. Спасибо, мир, люблю вас. И мы не забываем, что у нас сегодня в программе майский привет. А это больше, чем просто слова. Это возможность протянуть невидимую нить от одного сердца к другому. Иногда нам не хватает смелости сказать спасибо, прости. Но ехать в Грузию, господа, надо, поэтому приглашаю.
1: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
0: Ну что, дорогие мои, 646-427-5737, господа, я думаю, что когда вы не можете писать, вам на помощь приходит музыка, она умеет говорить за нас, усиливать эмоции и передавать самые тонкие оттенки чувств. Звоните, господа, жду ваших звонков.

Да, господа, звоните 646-427-5737. Маленький диалог весенний. В нашей программе каждый может стать частью этого весеннего диалога. Здесь нет случайных песен. Каждая композиция выбрана с особым смыслом. Каждая заявка – это чья-то история. А может быть, это поздравление для мамы, которая всегда поддержит. Или для друга, с которым пройдено немало дорог. А может, это слова для человека, который пока не знает, насколько он важен. Поэтому, господа, звоните и получайте кружечку от радиопрограммы «20 лет над столицей мира». Для вас, господа, получите огромное удовольствие. На память. Есть у нас уже первые смс-сообщения. Добрый день, Борис. Хотим поздравить с днем рождения дочь Марину и пожелать счастья, успехов, здоровья и любви. Семья Зайтман. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Следующее сообщение. Приветствую вас, Борис. Хочу пожелать всем хорошего дня. Хочу поздравить своего друга Аркадия Левина с днем рождения. Поставьте что-то интересное. Спасибо заранее. Кирилл Важенов, Бруклин. Ребята, от души спасибо большое, что хотя бы пишете. Нет смелости позвонить, но пишите, это уже большое дело, господа. Так обычно начинаются великие дела. И песни, которые сегодня будут звучать в ваш адрес. Песня о весне. Я думаю, что они вас порадуют, потому что вы на правильной волне.

Конечно, господа, мне очень бы хотелось, чтобы наша программа проходила в интерактивном таком формате, потому что когда ты один, представляешь, что вы действительно с четырьмя лицами прильнули своим телефоном или к радиоприемникам, конечно же, состояние совсем меняется. Но если вы позвонили вдруг, не обязательно поздравлять близких, просто позвоните, скажите. Хочу всех поприветствовать, хорошего весеннего настроения. Борь, поставьте какую-то песню или назовите какую-то песню, я обязательно ее постараюсь поймать, потому что если вы являетесь другом для кого-то, то это очень важно, потому что, уделяя внимание своему другу, вы, конечно, подчеркиваете его значимость, и в этот момент ставите свой приоритет перед тем, что вы действительно достойны того, чтобы и к вам вернулись, а лаверды, как говорится. Потому что песня для друга у нас важна, так как мы все-таки все на протяжении почти уже многих лет друг другу являемся просто хорошими друзьями. Получаем удовольствие, новые вести сегодня в программе «Поздравления для вас», а я жду ваших смс-сообщений или звонков 646-427-5737. Жду с нетерпением. We'll be right back.

Все-таки, господа, хочу отметить, что ценность каждого из нас в том, что мы не забываем, кто рядом с нами. И стараемся друг другу делать добро. Весна ведь за окном, господа. Она нас учит быть внимательными к простым вещам. К тому, как распускаются листья, к тому, как меняется свет в конце концов.

0: братьям мир.
1: Мы всегда будем братья и господа. Ведь точно так же можно сказать, что нельзя вкладывать добрые слова, потому что иногда одно короткое сообщение, одна песня, один майский привет может изменить чье-то действительно настроение, поддержать трудный момент или просто подарить улыбку. У нас есть сообщение. Здравствуйте, программа поздравления. Мы отмечаем наш день рождения. Андрей Владимирович Алексеев. Хочется пожелать ему счастья, здоровья, любви и весеннего солнечного настроения. И просим вас включить для него песню «О весне». Ну, о весне не о весне, но песня действительно напомнит старые добрые времена. Я думаю, что песня в Кейптаунском порту в любом обрамлении, в любой интерпретации всегда будет иметь место и называться просто модным треком для современности.

0: Да, господа, хочу отметить, что наша программа – это все-таки пространство, где каждый голос имеет значение. Здесь нет больших и маленьких историй, есть только искренность. Ведь именно она делает любое поздравление настоящим. Когда слова идут от сердца, они всегда находят отклик. Звоните.
1: Но вот ворвался в порт французский теплоход, сияние своих прожекторов.

0: Напоминаю, дорогие друзья, все те, кто в миру слушает нас по интернету, вижу, спасибо вам огромное за добрые слова. Спасибо тем, кто слушает нас, оставляет свои сообщения. Спасибо, люблю вас тоже. Мне очень приятно, то, что вы на нашей волне. Я думаю, буквально через несколько минут закончится первая часть. Вы получили огромное удовольствие, но пока звонков нет. Но я надеюсь, что все-таки кто-то проснется и позвонит, чтобы сказать добрые слова своим родным и близким. А может быть, просто пожелать красивого дня. Очень хотелось бы, конечно. Но я думаю, что сейчас информация, которая будет литься с Дэвидом Радио, порадует вас и подстимулирует к тому, чтобы вы начали более активные телодвижения, набирая телефон 646-427-5737.
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737 646-427-5737.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Орезовым.
4: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
5: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
6: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
5: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
4: www.borisovezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Орезовым.
8: Здоровье, счастье, радость, удивление. Желаем вам программа.
9: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Я думаю, что Дэвид Зун Радио на протяжении стольких лет радует вас, господа, и поэтому вы уже давно завсегдатые друзья, а точнее близкие люди нашей радиостанции. Мне очень приятно видеть и слышать, как вы пишете мне добрые слова. Конечно, хотелось, чтобы позвонили, потому что когда звонишь, слышит больше народу. Но в любом случае, огромное вам спасибо, господа. Я думаю, что информация, которая была выше, порадовала вас, и я с нетерпением дожидаюсь ваших звонков о турах. Ну и сразу напоминаю, что если вы хотите слушать мои программы без реклам, уже в нарезанном формате, то заходите на мой телеграм-канал. Пишите русскими буквами «Борис Орезов на радио». Все, и оставляйте там свое сообщение, там, я не знаю, там надо нажать, зарегистрироваться. И будете постоянно получать уведомления о том, что на телеграме стоит новая программа, которая прошла, и вы не успели ее послушать. Ну а если вы хотите уже в лайв-режиме получать уведомления, то это уже на моем сайте www.borisovezov.com. Заходите на первую страницу, 4 поля белых заполняете, и система автоматически за 5 минут до эфира программы «Караван и поздравления» будет вам отправлять уведомления. Напрягаться не надо, нажмете на синее уведомление, и сразу же ваш телефон заиграет радиопрограммой «Караван» или будет звучать «Дэвид Зун Радио». Ну, это все, господа, о том, чтобы вам было удобно. Ну, а сейчас хочу напомнить, что у нас сегодня майский привет, а значит, вы уже, господа, пишите и поздравляйте своих близких или звоните. Майский привет, господа, это, конечно же, приглашение вспомнить о тех, кто вам дорог. Да, вот именно сегодня. Может быть, вы давно не общались с кем-то из близких, или хотели поблагодарить человека за поддержку, или просто сказать «я думаю о тебе». Не ждите особого повода, господа. Май уже сам по себе повод для тепла и добрых слов. Поэтому, господа, вы на правильной волне, и музыка, которая сегодня льется, стимулирует именно вас к этим активным действиям. Господа, не забывайте, что мы служба доставки музыки хорошего настроения, а значит, музыка именно тот самый стимул, который двигает вас вперед. И всегда на вашем счастливом лице майская улыбка.

0: господа. И, конечно, нельзя забывать о силе музыки, которая звучит с нашей волны, господа. Она объединяет, вдохновляет, помогает пережить сложные моменты и делает радостные еще ярче. В нашем эфире прозвучат или звучат композиции, которые наполняют энергией, дарят надежду и напоминают. Все возможное впереди, господа. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, но то, что пишете, уже спасибо. Спасибо. I'm never going to break. Мне пришло звуковое сообщение, поздравление. Я сейчас хочу его озвучить, после чего прозвучит потрясающая песня в восточном стиле. И сейчас, буквально через несколько минут, господа, вы услышите в эфире поздравление очаровательной дамы. Так, господа, внимание.
1: Алло, добрый день, Борис. Спасибо за вашу хорошую музыку, за все. Я хочу поздравить свою дочку Риту с днем рождения. Завтра у нее день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, с хорошей песней. Спасибо. Хорошего дня вам. Будьте здоровы все. И в том числе моя дочка.
0: Ну что, господа, всей командой радиопрограмм поздравления мы поздравляем Риту. Желаем ей всего самого доброго и новая песня для нее сегодня в восточном стиле, которая называется «Шалахо». Я думаю, что мама и Рита, и все близкие, кто слушает сейчас наш веселый музыкальный эфир, будут танцевать. Я вас приглашаю, господа. Получаем удовольствие от этой веселой, задорной песни «Шалахо».

Да, дорогие мои, иногда кажется, что мир слишком быстрый, что не хватает времени остановиться и почувствовать. Но именно такие программы, как программы Бориса Овезова «Поздравление, караван», и по заявкам дают возможность сделать паузу, услышать не только музыку, но и людей, почувствовать,

как приятно. Люди пишут: Боря, хотим эту песню. Где нам ее скачать? Ребята, вам не надо ничего скачивать. Заходите на мой телеграм-канал Борис Авезов на радио. Уже я поставил эту песню для вас. Слушайте, скачивайте, наслаждайтесь. Мы для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Ну, а я сегодня предлагаю вам не просто слушать, а участвовать. Вспомните, кому вы хотите передать привет. Что бы вы хотели сказать? Какую песню выбрали бы, чтобы выразить это в лучшей форме в программе поздравления? Возможно, именно ваш выбор станет для кого-то важным моментом дня. 646-427-5737. Шалахо. Звучит в эфире программа поздравления.

Да, господа, эта песня не зря прозвучала, потому что через эту песню я хочу поздравить дорогую Беату Фельдман, которая прожила в Израиле определенное количество лет, сейчас живет в Канаде. Друзья поздравляют ее такими словами: хотим пожелать тебе, Беата, в день рождения надежных друзей, заботливых родных, любви, множество невероятно счастливых мгновений, в жизни и замечательного настроения, ярких эмоций. Стив, Лена, Семен, Роберт. Диана, с днем рождения. Я с тобой когда-то работал в ресторане в Израиле. Добрые воспоминания. С днем рождения, дорогая.

Спасибо, дорогие мои, за теплые слова. Вам нравятся эти песни. Спасибо огромное. Да. На телеграм-канале Борис Овезов на радио, господа. Вижу, огромное спасибо. Буду ставить исключительно песни, которые, считаю, заслуживают вашего внимания. Песен много. Но действительно, искренних шедевров очень и очень ограниченное количество. Поэтому, господа, путем строжайшего отбора, взяв во внимание все, текст, мелодию, гармонию, аранжировку, я ставлю только то, что может быть бриллиантом, ценным камнем для вас, для вашего сердца и вашей души. Ну а весна, господа, это время, когда все возможно. Даже самые смелые мечты кажутся чуть ближе. И, может быть, именно сейчас стоит сделать шаг навстречу тому, о чем давно думали. Начать разговор, написать сообщение и, в конце концов, отправить заявку, друзья. Потому что сегодня в нашей программе изумительная, восхитительная музыка благодаря нашему Диме. Профессионал, как мне везет с людьми, конечно же, с теми, с кем работаю. Поэтому, господа, получайте огромное удовольствие. Хочу вам предоставить новую версию моего любимого поэта, ныне покойного Ефрема Амирамова. Песня, которая сделала его величайшим из поэтов и музыкантов. Молодая Ефрем Амирамов. Новые интерпретации, господа, для вас сегодня в программе поздравлений.

Да, господа, Ефрем Амирамов, вечная память, величайший поэт современности. И у нас есть следующее сообщение. 26 апреля отметил свой день рождения. Минаши Шимонов, уважаемый человек, которого я также очень уважаю. Уважаемый дорогой Минаши, от всей души и с большой радостью поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, радости, успехов, терпения, сил, выдержки и отличного настроения. При любых обстоятельствах мира, чистого неба над головой, веры в лучшее и благополучие. Конечно же, от всех ваших внуков, правнуков, от детей. Это красивая песня. Лучший отец для вас.

господа, пусть майский привет сегодняшней программы станет для вас способом сказать самое главное. Не с легких слов, но с настоящим чувством. И помните, иногда одно теплое слово может изменить день. Одна песня может изменить настроение. Один привет может изменить очень многое. Оставайтесь на нашей волне, делитесь своими историями, слушайте, вдохновляйтесь и не забывайте, весна — это не только время года, это состояние души.

0: Юрий Авезов в программе поздравлений. Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
1: Борис Авезов и программа поздравлений.
2: Да, господа, вы правильно делаете то, что начинаете наш день с нашей передачи, а значит с улыбки. Даже если вам кажется, что сегодня будет проблемный день, все равно улыбнитесь. Мы на правильной волне.

0: моя любовь.
1: Ну что, дорогие мои, в завершение хочу вам пожелать просто, пусть сегодняшний день для вас будет раскрашен позитивом и удачей. Чтобы фортуна, друзья, давала сил справляться с каждой задачей. Чтобы окружали только чудо и любовь. И начинания, конечно, все удавались. Пусть сегодня с вами произойдет что-то очень-очень хорошее. Улыбки нам, радости и только добрых новостей. И пусть этот май будет наполнен светом, музыкой и искренними словами. Люблю вас. В программе поздравлений был Борис Овезов, Дима Банников. Мы вас визуально обнимаем и очень надеемся обязательно с вами услышаться. Пока.
0: Две непонятные любви под этим небом. Два счастья и любви.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет. Пожелать хорошего настроения.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: SBY – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kingsbay Y, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
7: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076, или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас!
18: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
19: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
20: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: «Дэвидсон Радио».
23: Мы любим Нью-Йорк.
24: Добрый праздничный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 «Дэвидсон Радио». В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Инас Акмаль Тахиров. У нас сегодня воскресенье. С одной стороны, получается вроде как выходной день, а с другой стороны, он настолько выходной, что уж чрезмерно даже праздничный. Буквально вчера был День Победы, и я знаю, что многие отмечают эту торжественную дату окончания войны. И, конечно же, в первую очередь потому, что многие из членов семьи погибли. Кто-то был убит на фронте, так как

моей мамы старший брат. Он погиб под Ленинградом, ему было всего 2 года, в 42-м году, а в 41-м он только закончил школу, то есть он прямо со школы практически отправился на войну, его не хотели брать, потому что у него были очень толстые линзы на глазах, у него было плохое зрение. Но он выучил, просто выучил эту таблицу на память, запомнил, куда, в какой угол тыкает доктор, чтобы выяснить подробности. Выучил ее, и ему разрешили отправиться на фронт, и он там в 42-м году погиб. Вот, 19 лет, наверное, ему было тогда. Также в моей семье, только со стороны мамы, у бабушки было 11 братьев и сестер, и после войны осталось всего 3. Я думаю, что так случилось не только в моей семье, но и в других семьях. И поэтому мы чтим и помним тех, кто отдали за нас жизнь. И если бы так не случилось, то, возможно, нас бы сегодня и не было. То есть наши родовые ветки, они бы прервались тогда, еще в середине прошлого века, и не было ни наших детей, ни наших внуков впоследствии. Вот. А случилось так, как случилось. И я благодарен за то, что вот так произошло, и что мои дети сегодня живы, и что у меня есть внуки и внучки. Я надеюсь, вы присоединитесь к этому особому чувству. И я хотел бы сегодня поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, и напомнить, что сегодня у нас еще один очень и очень важный день. Вот, наверное, 2 праздника, они оказались рядом совершенно не случайно, да? И День Победы, и День Матери. Это международный праздник, о нем я сегодня расскажу несколько слов. И, конечно же, я подумал, что нет смысла сегодня рассказывать чью-либо биографию, конкретно одного какого-то героя, хотя у меня есть герой к сегодняшнему эфиру. Но я решил сегодня посвятить программу песням о матери, песням, посвященным нашим мамам в разные годы, в разное время, разными исполнителями. И я уверен, что такая программа вам должна понравиться. Уверен, что какие-то песни вы знаете и даже будете подпевать. И это будет радостное событие. Сегодня хороший солнечный день. Давайте отпразднуем этот праздник вместе. Я бы хотел высказать слова благодарности доктору Михаилу Рисману. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что доктор Михаил Рисман является специалистом по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Еще раз телефон 718-769-7191. Я бы хотел также поблагодарить замечательный дневной центр, который называется Enriched Adult Daycare, о котором я вам рассказываю. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает вас, всех желающих, в гости 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
Ну и еще одно сообщение касается агентства Welcome Care для всех тех, кому нужна работа. Напомню, что работа, это значит будет зарплата, значит будет чем заплатить рент или моргидж, будет что купить, чтобы подарить. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и даже Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры. Напомню, что лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Помимо общепринятых программ, рассчитанных на ветеранов, переживших Холокост, детей войны, где можно получить до 24 часов помощи в сутки. И есть специальные программы для детей. Пожалуйста, родители, обратите на это внимание. Эти программы, они абсолютно уникальны, потому что они предлагают специалистов, которые помогут деткам развиваться, соответственно, и логопеды, и массажисты, и педиатры, детские специалисты, которые будут отвечать на различного рода вопросы. Они будут заниматься моторикой с вашим ребенком, они будут заниматься дыханием, питанием, приготовлением домашних уроков. В общем, для того, чтобы получить полную картину возможностей от программы для детей, вам необходимо позвонить по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Я думаю, что если у вас будет желание дозвониться в эфир и сказать несколько слов, вспоминая свою маму, я с радостью предложу вам такую вот возможность. Будем надеяться, что программа будет интересной.

Мама Мия – это итальянское междометие, означающее «моя мама», которое используется для выражения удивления, испуга или даже, может быть, разочарования. Аналог «О боже мой, мама Мия». Героиня понимает, что мужчина не изменится, но говорит: «Я знала, что не смогу отпустить тебя. I could never let you go». Песня записана в 1975 году и стала одним из главных хитов альбома «Абба». Песня дала название знаменитому мюзиклу и фильму, хотя в сюжете картины она используется шире, как восклицание, описывающее запутанную любовную историю.

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китая и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День Матери, или же Mother's Day. Этому празднику уже более 100 лет, хотя истоки празднования Дня Матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года в Англии появилась традиция празднования материнского воскресения – Mother Sunday. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье поста, чествовали матерей, а еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.

Песня «Багама Мама» группы Бонни М 1979 года рассказывает историю женщины с Багамских островов, которая владеет самым большим домом, но озабочена судьбой своих шести незамужних красавиц-дочерей. В песне звучит ироничный призыв к одиноким мужчинам переезжать и свататься к дочерям, чтобы помочь матери снять бремя забот. «Мамаша с Багам» или же «Багама Мама» пытается пристроить шестерых дочерей, которых в тексте называют великолепными розами. Это задорная тропическая история с налетом карибского колорита, описывающая заботы матери большой семьи. Часто «Багама Мама» в контексте песни воспринимается как нарицательное имя для бойкой женщины, у которой много детей. А есть еще один пример от «Багама Мама». Существует такой популярный коктейль, который называется «Багама Мама». Но песня, как вы понимаете, от Бонни М повествует не о коктейле, а о настоящей маме.

История сегодняшнего дня матери такова. В 1907 году молодая американка Анна Джарвис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память от своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом. В 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. А в 1912 году была создана Международная ассоциация Дня матери с целью распространения сознательного празднования этого дня. Хотя, по сути, это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого из нас мама – самый главный человек. Так вот, с 1914 года этот праздник получил официальный статус в США. Безусловно, День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ, образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.

0: Дорогие друзья, 10 мая на календаре, середина часа, время прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзин Радио, вас ждет еще много интересных событий.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: «Дэвидсон Радио».
11: Мы любим Нью-Йорк.

у нас Акмаль Тахиров. Настроение у нас сегодня праздничное, радостное, и погода нам в этом помогает от всей души и от всего сердца. Еще раз и еще раз поздравляем всех мам с этим замечательным праздником Mother's Day и желаем вам долгой жизни, не болейте. Этим вы тоже радуете своих детей. А мы, те, кто могут еще обратиться к своим мамам, будем звонить, я надеюсь, сейчас обещаю. Это о всех ребят и девочек, чьи родители еще живы. Еще одно сообщение, которое хочу для вас, друзья, сделать. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену либо с 9 до часу, либо с часу до 4. И посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет отдал Дейкер 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе. Мы продолжаем, дорогие друзья. Я напомню, что счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И не случайно того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери. А вот что Сергей Есенин писал в письме матери. Евгений Шаповалов исполняет.

Это письмо к матери Есенина было написано ответом на письмо матери, которое он тоже написал в 1924 году. «Чего же мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, отцу купи порты. У нас в дому большие недостатки, мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за сахою. Старая стала и совсем плоха, но если б дома был ты изначала, то у меня была б теперь сноха, и на ноге внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял, свою жену легко отдал другому, и без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушел в кабацкий омут. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, был так смиренен, и говорил все наперебой, какой счастливый Александр Есенин. В тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того больней и горше, что у отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлешь их в дом, и потому так горько речи льются, что, знаю я, на опыте твоем поэтам деньги не даются. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за сахою. Теперь сплошная грусть. Живем мы, как во тьме. У нас нет лошади, но если б был ты в доме, то было б все, и при твоем уме пост председателя в волосполкоме. Тогда б жилось смелей, никто б нас не тянул, и ты б не знал ненужную усталость. Я б заставляла прясть твою жену, а ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкаю письмо, я погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода в моем пути заветном? Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном. Так вот, первое прозвучал ответ, а это письмо, оно было тоже написано в 1924 году.

В этот день дети поздравляют любимых мам с их праздником, с благодарностью за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. А мужчины благодарят не только своих мам, но и жен, подаривших им радость отцовства. Во многих странах в честь этого праздника принято устраивать праздничные вечера, выставки, концерты, что мы сегодня и сделаем. Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок, конечно же, это внимание. И, конечно же, сегодняшний праздник не обойдется без ужина в семейном кругу. И мы, конечно, это тоже сделаем.

школ, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

раз в году хотя бы. Кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста.

Принципиальное отличие Mother's Day от 8 марта – это все же день матерей беременных женщин, а не всего прекрасного пола. В Америке ароматные гвоздики символизируют любовь к матери. Цветные означают, что она еще жива, белые гвоздики носят в петлице в память об усопших. Конфеты, букет цветов, милый сувенир станут для каждой мамы приятным дополнением к заслуженной заботе и внимания, которыми они с нами щедро делились, а мы возвращаем им сторицы. Ну, хотя бы позвонить. Сделайте это. Песня «Мама» исполняет Евгений Шиповалов, и на этом мы, наверное, и попрощаемся.

0: слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Davidson Radio» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Davidson Card» 718-266-3393, 718-266-3393.
8: Программ?
9: Это телевидение, да.
8: Нет, это радио.
6: Davidson Radio. Волна 620 AM. Да,
10: как хорошо.
11: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.

Nivea Soul открыла нашу сегодняшнюю встречу. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Вы в прямом эфире, так же, как и мы, чуть попозже узнаете, с кем. Сегодня в день мамы, и вот она...

0: На французском, на английском, конечно же, еще тысячу раз. Но я хочу вам сегодня преподнести подарок. Как-то раз она была у меня в передаче, но это человек, который, вот я расскажу предысторию. Однажды мы с мужем сидели на кухне, болтали, там чай пили, и он говорит: «Эх, выиграть бы миллион». Тогда бы я купил Дэвидсон радио, поскольку у него сейчас затрудненное положение. Может быть, он мне бы продал этот миллионов за 10. И я бы оставил тебя, Юру Могливанова. Я говорю: «Саш, а кто же будет работать?» Он говорит: «Наташа Быстрицкая». Она сегодня с нами рядом.
1: Спасибо. Наташа, здравствуй. Здравствуй, моя золотая. Здравствуй, моя золотая. Здравствуй, Марина. Здравствуйте, уважаемые зрители канала RTN. Очень рада быть сегодня здесь, в студии. Марина, персонально спасибо. Я хочу тебе признаться, что после нашего прошлого эфира, который состоялся 8 марта, у меня осталось такое стойкое послевкусие, в хорошем смысле этого слова. Мне очень понравилось, такой экспериментальный эфир, и всем понравилось. А я получила истинное удовольствие. Ты знаешь, я думала после нашего прошлого эфира вот о чем. О том, что люди, и это чувствуется, устали от демагогии. Люди устали от пустых слов, от пустых обещаний. Люди устали от того, что ничего не происходит, а сплошная говорильня такая, да? И вот я очень хочу, я сделаю все, чтобы это было сегодня так, чтобы наш эфир оставил... Ну, правда, то есть прошел, ну, я даже не знаю, давай стараться быть, я не знаю, полезными сегодня какими-то такими, знаешь.
0: Интересными.
1: Интересными. Мы за любой жанр, кроме скучного, вот.
0: Да, да.
1: Так что мы сегодня постараемся, ну, я не знаю, выложиться на все сто. Впрочем, мы всегда с тобой выкладываемся, мы такие обе, мы очень, у нас синдром отличницы, да, такой вот внутренний какой-то, есть немножко, и он нам порой мешает, да, потому что мы такие, да, стремимся к недостижимым каким-то целям, невозможное возможно, вот это наша с тобой такая, вот это наша кредо с тобой жизненная. Поэтому давай сегодня мы послушаем песни в первом часе, послушаем песни в исполнении известных, знаменитых мам. Ты не против?
0: Во-первых, я забыла тебя поздравить, потому что я знаю, что у тебя абсолютно замечательный мальчик, который тебя обожает, который тебе сегодня какое-то блюдо приготовил даже.
1: Да, да, да, приготовил рис. И прислал фотографию. Господи, он знает, что я люблю плов.
0: Ну, ты видишь?
1: Да,
0: ну,
1: и это дорого стоит. А он в жизни никогда не готовил. Я просто сдерживаю эмоции, да, в жизни. То есть даже не жарил яичницу и картошку не жарил. Но что-то на него нашло, видимо, да, потому что я... Да, как-то он мне нарисовал открытку, и там, знаешь, такие кривые шарики. Я его упрекаю до сих пор, я говорю: маме, мамке родной, кривые шарики, знаешь, что он смеется, ха-ха-ха. И вот сегодня решил исправиться и вот преподнести такой вот кулинарный...
0: Вот результат воспитания, Наташа.
1: Стараюсь. Ты знаешь, вот когда-то был такой журнал для родителей, тоже, к сожалению, классный журнал.
0: Очень хороший журнал.
1: Да, да. Я там тоже какое-то время, кстати, работала, вела рубрику «Мое первое интервью».
0: Угу.
1: И когда-то Вероника Литвинова взяла у меня интервью для этого журнала и расспрашивала о родительстве, расспрашивала то да сё, знаешь, вот, вопросы, ну, в основном о материнстве. Что такое быть творческой мамой? Знаешь, сердечко болит за свою кровинушку там и у Бритни Спирс, и у нас с тобой. То есть независимо, ты творческая мама какая-то там, полузвездная, полуизвестная и так далее. Независимо от того, какая ты мама, ты будешь за своего ребенка стоять горой. Это такая безусловная любовь, unconditional love, безусловная любовь. И я уверена, что мы... И вот Вероничка Литвинова спросила меня: есть какие-то секреты воспитания? Я говорю...
0: Да. Интересно, она сама знает ответ на этот вопрос?
1: У нее две дочки, мне кажется, да. А тогда я ответила так, что, и сейчас отвечаю так, что не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать самих себя.
0: Вот как.
1: Ну, вот пример, хороший пример заразителен. Если ты будешь хорошей родительницей, то и твой ребенок будет достойным человеком. Мне кажется, все у нас получится. Хотя, конечно, и проблемы есть, и конфликт отцов и детей присутствует.

0: даже без него, если честно, открыто говорить. Но я думаю, справимся. Во всяком случае, очень хочу. Я делаю все возможное и невозможное для того, чтобы ребенок видел, познавал этот мир. Вот он очень любит Челси. Там он летал уже в Лондон на игры футбольной команды Челси. Да. А он вот сейчас собирается в Японию. Он очень любит аниме и так далее. То есть концерты любит различных исполнителей. Вот, скорее всего, даже поедет 14 июня на бой UFC, который впервые состоится в Белом доме. И вот эти бойцы UFC будут из овального кабинета выходить прямо в этот октагон. Представляешь, это историческое событие. И он выиграл билет, он поедет туда. И, может быть, я уже попросила, может быть, снимет какие-то кадрики, такие видео снимет, и мы используем в новостном выпуске обязательно его ролики.
1: Так обязательно что... подпишите-то.
0: Зачем?
1: Кто оператор?
0: Нет, я еще пока пусть нос не дорос, знаешь, тоже.
1: Вот ты знаешь, у меня такое было, когда я была в самом, ну, таком молодом своем, таком сильном уже состоянии в России, ну, в Советском Союзе, наверное, в России уже, и... когда я так их воспитывала, ну, сын вот во всяком случае, что это ничто вообще, вот телевидение, неважно, где я работаю, неважно, кто я и так далее, у него такое абсолютно простое к этому отношение. Я всегда думала, сейчас вот я пойду на работу, а он будет ревновать, плакать, там, мам, он, а, мам, ты на работу? Пока.
0: А ты не передавала вот какие-то завуалированные приветики ему там как мизинчиком как-то? Нет,
1: нет. Он настолько, ему было все равно, ему так было неинтересно. Он обожал во дворе с братом.
0: Он же у тебя спортсмен, я знаю, футболист.
1: Да. А вот это искусство, преклонение там или звездность. Я так не хотела, чтобы он был артистом. И надо отдать должное, у меня это получилось. Хотя у него задатки очень хорошие, очень. Он такой, ну, творческий человек, но его абсолютно эта область, слава богу, миновала.
0: Слава богу. Да, потому что это очень зависимая профессия, актерство. Это очень такая уязвимая достаточно область. Да. А вот спортсмен, он же у тебя спортсмен, да?
1: Ну да.
0: Поэтому, мне кажется, да. Потом может перейти на тренерскую работу, например, да?
1: Запросто.
0: Как бы, то есть всегда...
1: Наташа... Я не объявляла, что мы уже принимаем звонки.
0: А мы уже принимаем звонки.
1: А они уже поступили. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Добрый день, Марина и Наташа. Happy Mother's Day to you both.
1: Вас тоже.
2: Чтобы вы были здоровы, чтобы дети вас всегда радовали. И вообще, чтобы все было у вас в жизни хорошо. Я хотела вас спросить, девочки, есть ли у вас в программе песня «Мама», которую исполняет Лючано Паваротти? Если нет, могли бы вы попросить мальчиков, чтобы они поставили эту песню? I would appreciate very much.
1: Режиссер Юра Могливан и мальчик сказал «постараюсь».
2: Thank you very much. And
1: спасибо
2: again,
1: вам.
2: Mother's Day to you.
1: Вам тоже. Спасибо вам большое. Спасибо за начало. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Только нужно увернуть звук радио. Радио или телевизор?
3: У меня все нормально.
1: Да? Слава богу. Это Сима.
3: Я Сима Блиштейн.
1: Сима золотая.
3: Вот вы сидите,
1: Симочке 101 год.
3: Удивительно красивые женщины. А-а-а. Я просто любуюсь вами.
1: Спасибо.
3: Что
1: Симочка.
3: Что вы сидите, что ли венцом?
1: Да.
3: Красавицы вы.
1: Сладкая.
3: Такие хорошие. Такие красивые.
1: У Симы дай два сына. Здоровья. Два сына.
3: Вы мамы.
1: Да, у одному 72, мамы. Другому 79.
3: Кто? Пусть ваши дети гордятся вами.
1: Спасибо. Так, как делают ваши сыновья. Спасибо. Симочка родная.
3: Мои сыновья замечательные.
1: Да, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Симочка, послушайте по радио или по телевизору. Поздравляем ваших сыновей золотых, что у них такая мама. И поздравляем тех девочек, о которых вы часто-часто говорите, которые рядом с вами, ваши помощницы, которые не дают вам стареть, которые держат ваше здоровье, чистоту в доме. Пусть они тоже будут благословенны, благополучны, здоровы. И с днем мамы их тоже. Ну, и мы все знаем, что наша Наташа, я ее по-другому и не называю, конечно же, пришла с подарками, с музыкальными номерами.
0: Да, я сегодня приготовила для вас, уважаемые зрители, песни, которые исполняют мамы. Но мамы не простые, а мамы звездные. Селин Дион сегодня споет песню «Все обо мне». Послушаем.

0: Итак, Наташа Быстрицкая у нас, и она продолжает рассказ про Селин Дион. Наташа, ты как никто знаешь истории выдающихся звезд мировой эстрады, поп-музыки и не только.
1: Да, мне нравится изучать биографии, мне нравится читать интервью. И я знаю, что Селин Дион, которые буквально там несколько лет назад поставили диагноз синдром мышечной скованности, от этого заболевания не существует лекарств. И Селин Дион, к счастью для многих, для фанатов ее творчества, для поклонников, она выздоравливает. И уже на сентябрь и октябрь в Париже намечены концерты, гастроли Селин Дион. Так что эта информация будет полезна всем тем, кто следит за творчеством любимой исполнительницы. Билеты уже в продаже. Сентябрь, октябрь, Париж, концерты Селин Дион, хотя она вот выпала по состоянию здоровья из гастрольного графика. У нее действительно были серьезные проблемы. Сейчас она идет, слава богу, на поправку. Но хочется вспомнить про ее личную жизнь. Конечно, мы говорим Селин Дион, подразумеваем Рене Анжелил и наоборот, потому что Рене Анжелил покойный ныне, он с молодых ногтей заметил голосистую девочку, которая родилась в Канаде, и заприметил ее, ему там было около 40, ей там 12, 13, 14, и вот он ее пестовал, он ее обучал, он советовал ей, даже по его совету она сделала операцию, по-моему, какую-то связанную с доктором ортодонтом и так далее, то есть она и брекеты носила, то есть он ей сказал, если ты хочешь быть звездой, будь готова на все. И вот она сказала, я слушаюсь и повинуюсь, и действовал практически по методичке Рене Анжелил, и они потом стали парой, началась love story, они прожили много долгое время. Конечно же, он хотел детей от любимой женщины, но не получалось. И Селин Дион проделала несколько попыток IVF, экстракорпорального оплодотворения, около 6 попыток. Вот. И родила сына, у нее родился первый сын, и потом еще были попытки, и она родила близнецов, мальчиков.
0: То есть у нее трое?
1: У нее трое детей, и что Марина импонирует мне в ней, так это то, что она отделяет мух, так сказать, от котлет, потому что она после концертов, после гастролей, ну, вот когда она активно гастролировала еще до болезни, до диагноза, она возвращается домой, и дети там, мам, мы хотим там, не знаю, наггетсы, там, ну, как это обычно, мам, что-нибудь дергают, там, ну, поиграй с нами, давай мультики посмотрим. И она абсолютно там не говорила, как многие какие-то, там, я не знаю, говорили, что Бритни Спирс, например, там, посылала детей, я не знаю, подальше в какую-то другую комнату.
0: И сама оставляла их,
1: да. То есть она немножечко, да, пренебрегала ими, своими детьми. Но Селин Дион не такая. Она мама дома и звезда на сцене. И вот это мне так нравится. То есть самая адекватная звезда, на мой взгляд, которая абсолютно понимает, что происходит, и понимает, как важна связь с детьми. Вот. Ну и, конечно же, обвиняют музыкальные критики Селин Дион в чрезмерной сентиментальности.
0: В смысле, в манере исполнения?
1: Да, мы сейчас уже говорим про манеру исполнения, потому что говорят, вот Мэрайя Кэри и Селин Дион, несколько голоса похожи, вот эта вот мелизматика, вот это расщепление и так далее, и все это якобы отвлекает от основной мелодии и так далее. Но, на мой взгляд, это не так. На мой взгляд, она... У нее, значит, голос в 5 октав. Это не коловоротная сопрано, шутка, не колоратурная сопрано, это меццо-сопрано. То есть голос очень сильный. Да, это не новомодные треки, там, охи, вздохи и так далее, там какая-то такая электронная музыка. Да, это классика поп-музыки. Но вот если коротко, то...
0: Ну, с моей точки зрения, Селин Дион... Может быть, биография тут имеет, конечно, значение, ее вообще жизнь вся, да, но вот закрой глаза и слушай ту и другую. Ну, конечно, Селин Дион, с моей точки зрения, выше на две головы. И вот у той, вроде все хорошо, и внешне даны, и она физкультурой занимается, и поет так.
1: У Мэрайи Кэри?
0: Да, и голос хороший.
1: Она наша рождественская принцесса, в основном на экспорт, как я ее называю. Ну, знаешь, вот когда так, Рождество, вот то по всему миру звучит вот Мэрайи Кэри, песня
0: Мэрайи
1: Кэри.
0: А Мэрайи там интеллект
1: а
0: и
1: там
0: чувство.
1: Глубина, да.
0: Да, да, да, согласна. Да. Наташечка, дорогая, вот сейчас незапланированный наш музыкальный номер «Повороте, мама». Как попросила
1: наша... Но мы сегодня немножко волшебницы, немножко золотые рыбки.
0: Хорошо.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии Наташа Быстрицкая. Пожалуйста, слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
1: Добрый день, Наташенька, дорогая Наташенька Быстрицкая и Мариночка Левинсон, девочки. Я в первую очередь хочу так выразить свою благодарность, что вы вдвоем сегодня на телевидении, что у меня представляется уникальная возможность поздравить вас с этим важным Днем Матери. Во-первых, поблагодарить вас за вашу шикарнейшую творческую работу, за то, что вы нам предоставляете такое удовольствие каждые выходные. И Наташенька каждый день, а Мариночка и повторение в Wednesday, по средам и по пятницам с вашими эфирами. Вы продлеваете нам жизнь, вы даете нам надежду, веру, тепло. Мы всегда с вами, а вы всегда с нами. И вы пример настоящих матерей, которые даже в этот день, День Матери, на своем боевом посту в эфире. И это большое дело для нас всех, потому что вы этот праздник проводите вместе с нами. Мы хотим вам пожелать здоровья, счастья, везения, удачи во всем. И обязательно долголетия. Оставайтесь такими молодыми, красивыми, оптимистичными и бодрыми, какими мы вас видим на этом экране сегодня. Выглядите на все 100, что одна, что вторая. Благодарность вам за все, особенно за то, что вы сегодня с нами в эфире. Хотя могли сидеть за столом со своей семьей, законно взять свободный день и наслаждаться этим праздником. А вы предпочитаете быть с нами. Это для нас дорогого стоит. Будьте всегда с нами, будьте здоровы, счастливы, и чтобы все было у вас так, как вы хотите. Целуем и обнимаем все ваши зрители.
0: Вот, Наташа, что можно сказать? Вау. Слов нет. А? Как будто подведение итогов всей творческой биографии. Вообще фантастика какая. Фантастика. Огромное вам спасибо.
2: Слушайте, это очень приятно. И, знаете, вот просто хочется в этот день действительно поддержать нас, женщин. Да? Ведь мы такие... То ли это природой, то ли это Всевышним дано, что мы, женщины, мы порой сильнее мужчин. Вот у нас эта витальность, да, скорее всего, это, да, оттуда свыше, да, мне кажется, вот эта витальность, порой мы ведем, вот даже нашим, из своего личного опыта, даже порой мужчины рядом, так сказать, сидящие
0: на диване.
2: На диване, да. Порой даже мужчины, которые с тобой рядом, они сдаются и говорят, ой, нужна помощь, или там что-то, депрессии какую-то впадают, в какую-то яму проваливаются и так далее, эмоциональное, какое-то эмоциональное выгорание. И нам приходится мужчин своих вытаскивать из этого состояния, говорить, все получится. Все получится, вот даже вот немножечко, да, вот с характером так. То есть я пытаюсь сказать вот что, что мы большие умнички, мы все, и вот наши телезрительницы, вам огромное спасибо, вы знаете, не зря живу.
0: Вот такой вот на этих словах мажорных мы сделаем перерыв на рекламу.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
4: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
5: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Мы помогаем нашим клиентам защищать их тяжело заработанное имущество, чтобы правильно оформить наследство, чтобы защитить их от их кредиторов.
7: Долго думали по поводу траста, друзья рассказывали о нем. Мы пришли в этот офис, мы были очень довольны тем, что нам полностью размножили все по полочкам.
8: Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов.
7: Ни минуты не жалели, что мы связали свою судьбу с офисом «Березки Залки».

0: Дона Саммер продолжил нашу программу «Hot Stuff». Я перевожу в лоб напрямую горячий материал, я бы так сказала, да, Наташа?
1: Ты знаешь, я нашим слушателям хочу посоветовать, если на душе сплин, да, немножечко вот засентябрило, скажем так, смело включайте диско. Пусть это будет Дона Саммер. Кто-то говорит Дана Саммер на американский манер. Дона Саммер никогда, ее песни, ее хиты никогда не подведут. И сразу настроение улучшится. Знаешь, в диско вообще, в этой музыке не важны слова. Даже не так важен исполнитель, как важна аранжировка. Потому что диско – это всегда электронный звук, ритм. И все.
0: Вот у меня не зря, несмотря на то, что был включен микрофон, первое желание было у тебя спросить, да, есть ли эта песня, да, у тебя в репертуаре.
1: А я пою, давайте я действительно обращусь. Да? А вы, кстати, знаете, мои любимые зрители, мой любимый зритель, знаешь, как так немножечко лампово обращусь к нашей аудитории, телеаудитории, мой любимый зритель, а ты помнишь, что я в эфире частенько пою, злоупотребляю служебным положением, люблю петь.
0: И в прошлой жизни
1: была певица. И одна из моих первых работ, привет тем всем, ребят, привет, мои коллеги по сцене, помнят меня, что начинала я здесь, да, как певица в ресторане. Вот, ребята, привет. Но это, конечно, адская, адовая работа, это очень сложно. Вот я там продержалась около 3 месяца. Но это большая школа жизни и так далее. У меня остались в записной книжке очень много новых друзей, знакомых, музыкантов и так далее. Это опыт. Да, в моем репертуаре есть Дана Саммер, но не эта песня, а песня «I feel love». То есть это визитная карточка Даны Саммер, которая в свое время Джорджа Мородер, уверенно, музыкальные меломаны сейчас вспомнили это имя легендарное, Джорджа Мородер придумал для Даны Саммер эту песню, которая взорвала танцполы. И когда-то музыканты перешептывались: вы знаете, как звучит будущее? Как звучит будущее? Будущее звучит именно так, как исполняет песню «I feel love» Дана Саммер. Так что, когда грустно, включайте диско. Вот мой такой вот совет. Ну, у нас есть звонки?
0: У нас звонков миллион, но из-за того, что люди хотят и поговорить по телефону, и задать вопрос, и сказать, может быть, комплимент Наташе.
1: Или тебе.
0: Или послушать. Они теряются, звонят, потом кладут трубку. Но я думаю, что, наверное, много, потому что Юра наш сказал, что аншлаг. Я надеюсь. 718-475-3200, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, Мариночка. Здравствуйте, Наташенька. Это Белла Костенкова.
0: Здравствуйте, Белла, дорогая.
2: Я рада поздравить вас с этим прекрасным днем и пожелать вам здоровья, благополучия, радости, любви и тепла и добра от ваших детей. Всем мамам желаю того же. И хотела бы с вашего разрешения прочесть одно из своих стихотворений, Мариночка.
0: Белла очень хорошая, пишет стихи. Очень. Она тоже музыкант.
1: Правда?
0: Угу. Слушаем.
2: Что?
0: Что вы музыкант, я говорю, что вы...
2: Да, угу. Да, Маришенька, да. Я очень рада видеть вас и слышать вас, девочки. Вы для меня девочки, потому что я намного старше вас.
0: Белла, звоните почаще. Почаще звоните.
1: А вы вообще с тобой как бакара сегодня, заметила?
2: Могла бы быть вашей мамой по возрасту. Разреши, я тебе напишу. Так давно я тебе не писала. Перед Богом не погрешу. Все, что делала для тебя, было мало. Ты была мне подругой, сестрой. Я безумно тебя любила. Если что-то случалось с тобой, я за это себя корила. Ты безропотную была, за всех нас ты судьбу молила. На себя груз забот брала, находя в душе где-то силы. Много лет, как тебя уже нет, что со мной происходит, не знаешь. В Предо мной на стене твой портрет. Своим взглядом меня согреваешь. Разреши, я тебе напишу. Мне ведь многого и не надо. Ни о чем я тебя не прошу. Лишь была бы со мною рядом. Я уж бабушкой стала давно. Внуки выросли из пеленок. Но нужна ты мне все равно. Я, по сути, в душе ребенок.
0: Ой, было.
2: Я стараюсь тебе подражать, быть во всем на тебя похожей. Как же, мамочка, дать тебе знать, что на свете ты всех дороже. Мне давно тебя не хватает, а когда за окном день растает, твои мысли в клубок соберу, чтобы его развязать поутру. Спасибо, девочки. Будьте
0: Белочка.
2: Здоровы, благословенны. Пусть будет мирное небо над вашими головами. И пусть ваши дети радуют вас с утра до вечера. Пусть все будет так, как вы хотите, чтобы и сложилось у детей. И вы, глядя на ваших детей, радовались их счастью. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Белочка. Будьте здоровы, солнышко наше.
1: А ты вспомнишь сейчас какие-то пословицы или поговорки про родителей детей? Или про Гена, или про Евгенику, скажем так. В хорошем смысле этого слова. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Гены пальцем не раздавишь.
0: Это я не знала.
1: Это я к чему клоню? Это я клоню к тому, что известная певица Наргиз Закирова, мама которой живет в Квинсе, Луиза Каримовна, в январе этого года Луиза Каримовна отметила 88-летие.
0: До 120.
1: И мы сейчас послушаем Батыра и Луизу Закировых. Это семейный подряд, это брат и сестра. Еще есть брат, очень известный, Фарух Закиров, руководитель ансамбля «Ялла», понимаешь ли. Но вот мы сейчас послушаем старинный дуэт, он, старая запись, черно-белая. По-моему, это «Голубой огонек». Это вот по твоей части.
0: Ну да, я очень люблю этих исполнителей.
3: А, понятно. Пожалуйста, мы вас ждем. Пожалуйста, проходите. Саш, вы его пустили. Так это же зарубежные гости.
4: Да какой это гость? Это Батыр Закиров.
3: Товарищ Батыров, ну-ка вернитесь обратно. Девушка, вы куда?
5: Окей, молодые кирпички.
3: Знаете, эти штучки уже не проходят.

0: У Луизы Закировых прозвучала песня о счастье. Написали ее Владимир Шаинский и Расул Гамзатов, а предложила нам ее Наташа Быстрицкая.
1: Потому что я вспомнила про династию Закировых, и ведь именно Батыр Закиров стоял у истоков узбекской эстрады. И именно с легкой руки Батыра Закирова и Луизы Каримовны был образован Ташкентский мюзик-холл. Вот. И еще, если вспоминать, вот я уверена, что среди наших зрителей много киноманов, кинолюбов, синефилов, не побоимся этого слова. И вот давайте вспомним фильм, телесериал даже «Огненные дороги» про поэта, драматурга узбекского Хамзу Ниези. Именно в этом фильме Рабиндраната Тагора, индийского поэта, сыграл Батыр Закиров. А еще мама Батыра и Луизы, и Фаруха, уважаемая Шаиста Саидова, тоже певица народных песен. Вот такая вот династия богатая.
0: Ну и девочка, конечно,
1: Наргиз. А девочка Наргиз.
0: Наташа, слышу все время это слово, и не знаю, как ты на него реагируешь. Аншлаг, аншлаг, аншлаг.
1: Я вспоминаю, да, одну ведущую по имени Регина.
0: Да, была. Но у нас аншлаг другой. У нас по-настоящему огромное количество звонков, которые люди
1: набирают 718. А представь, нам сейчас позвонит Луиза Каримовна. Луиза Каримовна!
0: Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
2: Здравствуйте. Во первых словах я хочу поздравить ведущих с Mother's Day и пожелать им, ну, наверное, самого главного, видеть счастье в своих детях.
0: Спасибо.
2: Кроме того, я хочу поздравить мою маму Майю с Mother's Day и с днем рождения, который у нее был 2 дня назад, и исполнилось 98. Ой. Мамочка, мы тебя любим, живи до 120. И последнее, я знаю, что у вас все песни заранее определены, но если можно, вставить песню с замечательными словами о маме. Она называется «Let it be». Ее пел Пол Маккартни. Спасибо.
1: «Let it be». Там «Mother Mary comes to me».
2: «Comes to me».
1: Да. «Speaking».

0: Ну, вот такой маленький кусочек,
1: вау!
0: Да. Да, да, это просто в качестве вот такого подарка.
1: Ну вот, это маме. Из-за того, что мы не запрограммировали, она не стоит у нас в компьютере, живьем, спела Наташа Быстрицкая. Дорогие друзья, давайте, наверное, еще один звонок, и у да. нас еще есть... В этой части программы еще есть музыкальные номера. И в другом...
0: Марина уже соло будет вести, поэтому...
1: Да, но да. петь не буду. Могу только «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Поэтому, пожалуйста, слушаем вас. Вот оно.

0: Нарушая все законы искусственного интеллекта, Юрий Маглеван и находит песни тут же, по вашему желанию. Но прошу не злоупотреблять. Дорогие друзья, есть еще одна песенка у Наташи, то есть у нее их много, и сама она поет, и запрограммировали мы, но мы должны принять телефонные звонки, пока Наташа от нас не убежала к своему сыну. Есть рис, приготовленный собственными руками.
1: Да, рис. Нужно,
0: слушаем
1: что-то
0: вас.
1: Рису будет.
0: Пожалуйста.
1: Прикупить по дороге.
0: Слушаем, пожалуйста.
2: Алло, Мариночка.
0: Да, Наташенька. Здравствуйте, это Владимир. Владимир.
2: Да, вот вы всегда меня сразу узнаете.
0: Слушаем вас.
2: Девочки миленькие, я хочу вас в первую очередь поздравить с этим замечательным днем, днем мамы. Я вашим детям завидую, потому что у них такие, они счастливейшие из счастливейших, что у них такие замечательные, очаровательные мамы, как вы.
0: Вау.
1: Мне таких слов, правда, Володь, никто не говорил. Спасибо.
2: Это понимаете, так уж сегодня получилось, что этот замечательный, потрясающий день выпал на мой день рождения.
0: Поздравляю.
2: Стилец. Но я вот этому вашему прекрасному дню раз в миллион раз больше, чем вот этому своему дню рождения. Вот.
0: Нет, давайте праздновать вместе.
2: В последнее время даже не радуюсь. Раньше радовался, когда маленький был, а сейчас уже совсем не радуюсь.
0: Нет, напрасно. Мы должны радоваться и быть благодарными небесам, что мы появились на белый свет, что мы прожили нашу жизнь. Плохо ли, хорошо ли, ошибались или достигали каких-то успехов?
2: Я хочу обратиться к Наталье.
0: Пожалуйста.
2: Наташенька, миленькая, вы рассказали о своем сыне, как он приготовил вам замечательный плов. Вот, я вашему сыну завидую белой завистью. Белой завистью ему завидую.
0: Володенька,
2: потому что я со своим разлучен еще с самого его дня рождения, по сей день.
0: Володечка.
2: По сей день я со своим сыном разлучен.
1: Господи, и моя жизнь, поверьте, без драмы не обходится, понимаете? Тоже тяжеловато бывает, тяжко местами. Поэтому давайте держаться действительно, давайте друг другу помогать, давайте друг друга слышать и давайте поддерживать друг друга. Володенька, мне таких слов никто никогда не говорил. И мне кажется, что когда-нибудь вы с сыном обязательно встретитесь. Я в этом просто уверена. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Давайте еще один звонок.
1: Давайте еще.
0: Так трудно говорить сегодня. Давайте, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Говорите, 475-3200.
3: Здравствуйте, это Илья. Значит, я вас поздравляю.
0: Спасибо, Илья.
3: Здравствуйте, победы над фашистской и нацистской Германией. Это самое главное. Ну, а с Днем Матери вас уже все поздравили, но я присоединяюсь.
0: Спасибо, Илья.
1: Спасибо огромное.
0: Ой,
1: а давайте еще примем...
4: Давай, я буду.
0: Это Исаак.
4: Да, госпожа Левинсон и ваша прелестная...
0: Наташа Быстрицкая.
4: Наташа, очень-очень-очень... Я поздравляю вас с удивительным днем. Великий, гениальный поэт Борис Пастернак сказал о женщинах. Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство. И он прав.
0: Он художник.
4: Потрясающе сказано.
1: Исаак художник.
4: Да. И я хочу прочесть о маме.
0: Давайте.
4: Стихотворение. Дорогая мама, за то, что жизнь мне подарила, в нужде и в трудностях взрастила, всегда в долгу перед тобой. Хоть жизнь тебе не улыбалась, ты выстояла, ты не сдалась в борьбе с злодейской судьбой. Нас разделить ничто не может. Ты рядом, ты всего дороже. Тебя в слезах благодарю. Молю, чтобы ты была здорова, и в юбилей твой нежный снова букет из чувств тебе дарю. Спасибо.
0: Спасибо, Исаак. Жене привет.
4: Спасибо.
0: Ждем картин.
4: Спасибо.
0: И видите, вот еще и поэт.
1: А может быть, Исаак нам картину подарит?
0: Так подарит, не знаю, но у меня мечта, чтобы он прислал свои картинки, а мы бы их показали по телевизору.
1: Давно пора.
0: Исаак, давайте, поработайте над этим.
1: Слушайте, а хотите, я вам четверостишие расскажу? Положи на ладонь мое сердце. И, наверное, останется место, но любви, что вмещается в сердце, даже в космосе было бы тесно.
0: Вау!
1: Ну, это вот под эту лавочку, так сказать, Вау. Нет, в хорошем смысле.
0: Господи, вот, что да. за передача сегодня, что сегодня за подарок? Просто... Давайте еще один звонок, и уж потом песенка. Слушаем вас.
5: Алло.
0: Да.
5: Здравствуйте, Мариночка. Спасибо вам за звонок, за то, что вы меня взяли. Я все темы, которые вы проходили, я всегда с вами разговаривал. Да вот меня Роберт, вы знаете, я приехал из Германии. Мы с вами знакомы. Алло, вы меня слышите хорошо?
0: Да-да.
5: Вот. Так что вот эта тема, которую вы сегодня затронули, она меня тоже тронула. Почему? Все темы ваши, я все проходил. Я родился до войны, прошел войну, эвакуацию, Холокост, все я прошел. Но мама меня воспитывала одна. Мой папа добровольцем ушел на фронт, дошел до Берлина и там погиб, там и захоронен. Поэтому она меня воспитывала одна. Она мне дала и воспитание, я институт закончил, она меня обеспечила полностью. Я благодарен. Мама, это самое, у меня даже слезы. Когда мама, да, мы говорят про маму, мама это для меня все.
0: Спасибо вам.
5: Так что большое спасибо вам, Марина.
0: Вам
5: самое
0: спасибо.
5: Главное, будьте здоровы и благополучны.
0: Спасибо.
5: Я всегда, вы меня знаете.
0: Роберт, спасибо.
5: Вот так,
0: спасибо
5: что вы
0: огромное.
5: Всегда мы с вами беседуем, когда вы меня вызываете.
0: Да, это Роберт, это наш трубочку. Роберт.
5: Спасибо вам большое.
0: Тяжелый.
5: Эта передача меня трогает. Меня ваши передачи все трогают.
0: Золотой.
5: Все прошли через меня.
0: Спасибо,
1: Мариш.
5: Будьте здоровы,
1: благополучны. Можно
5: спасибо.
1: Я слезки вытащу? Мариш.
0: Да это просто от эмоций, Наташа. Вот. Ты вызываешь, понимаешь, я тебе же ведь не зря признаюсь все время в любви.
1: Это взаимно.
0: Ты трудолюб, ты человек красивый внешне, внутренне, ты не ленивая, ты отдаешь себя.
1: Мариш, душа обязана
0: мальчика.
1: Трудиться и день, и ночь,
0: и день, и ночь.
1: Понимаешь,
0: так и живем.
1: Ребята, большое вам спасибо, низкий вам поклон. Правда, вы... Моя любовь. Я надеюсь, что это взаимно. Спасибо тебе. Я приготовила песню. Это Николь Зурайтис, обладательница премии Грэмми. Познакомил меня с ее творчеством наш друг Олег Фриш. Привет тебе, Олег, большой. Николь Зурайтис, она пока не мама, но у нее все еще впереди. Она пианистка и джазовая исполнительница. До новых встреч.
0: Спасибо, Наташа.
1: Спасибо тебе.

После перерыва на рекламу продолжится наша программа. С днем мамы!

0: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
1: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
0: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
2: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Прекрасный представитель казахского народа. В Украине в 2020 году на концерте исполнил эту песню на украинском языке. И телезрители Артен видели, в зале сидела его мама и плакала. Мама казашка. И понятное дело, что мы не все дословно понимаем, но мы понимаем, о чем эта песня. Я долго учила, пока ехала сюда на передачу, «Чернобрывцы». И мой режиссер говорит, ну, не надо специально выговаривать «Чернобрывцы». Говори просто, говори непринужденно, да. И я думаю, что ж такое «Чернобрывцы» вот эти? Это по-английски «маригольд», «маригольдс». Думаю, а что же это по-русски? А по-русски это «бархатцы». Надо ударение делать на первый слог «бархатцы». В нашей деревне, откуда мои мама с папой родом, говорили «бархатцы» или «ноготки». А в песне поется о том, кстати, вот просто стихи-то написал человек, который заслуживает особого внимания. Его зовут Николай Сингаевский. Музыку сочинил Владимир Верменич. И эта песня, она стала уже классикой у украинцев, потому что там, с одной стороны, говорится о простоте, о том, что мамка сажала те цветы, которые ей было под силу посадить. Они неприхотливые, яркие, да, оранжевые такие бархатцы или бархатцы в простонародье, ноготки. И это то, что помнит поэт. И он помнит ее руки, как она сажала их в землю, как они вырастали, и вот эти яркие цветы остались в его памяти. А с другой стороны, мама, которая всегда ждет своего сына домой, чтобы он приехал, чтобы он ее навестил, после того, когда он ушел во взрослую жизнь, наши мамы сидят и ждут. А нам все кажется, они будут всегда мамы. Всегда. Куда они денутся? Я просто сейчас не могу. Сейчас у меня работа. Сейчас я влюбился. Сейчас я женился. А надо все время думать, вот это с годами приходит, что можно...

настать тот момент, когда мамы не будет, и ты будешь очень сильно об этом жалеть. Поэтому пользуйтесь моментом, пока мама жива, приехать к ней, поцеловать ее, подарить цветочки, пусть не самые дорогие. Я сегодня, пока ехала на работу, видела такое количество самых разных букетов. Просто сегодня, вот как, наверное, в Советском Союзе было 8 марта. Мы слушаем сейчас Михаила Шуфутинского «Мама». И потом принимаем ваши звонки. 718-475-3200. С праздником!

0: светлой любви.
1: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. И напомню, что в эфире RTN телевидение и Дэвидсон радио на волне 620 АМ. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, слушаем.
2: Алло, здравствуйте, здравствуйте все дорогие мои. Я хочу поздравить и с Днем Матери, и замечательным Днем Победы, и всем только хорошего настроения, материнской любви и заботы, и память о том, что мы пережили, и чтобы было только светлое будущее у нас, у всех. Я очень рада была и Наташеньку видеть, и Мариночку. И все давайте делать друг другу, только все приятное в этой жизни.
1: Аня, Аня Малкина, да. Наша дорогая, которая не оставляет наших дорогие ветеранов. Мои. Анечка, вы мне как-то в разговоре сказали, что вы потеряли очень рано маму.
2: Да. Да, я потеряла маму, мне 6 лет было. И, к сожалению, я вот...
1: Выключите радио, пожалуйста, Анечка.
2: Я уделяю всех ваши чувства и воспоминания. И греет даже, если...
1: Пропадает звук, Аня, это так жалко, боже мой. Ну хорошо, наша дорогая, мы вас любим в любом случае, даже если вы не выключили радио. Мы вас поздравляем тоже с Днем Мамы. Давайте вспоминать наших мам. И вы, конечно, фантастически добрый, отзывчивый, доброжелательный человек. Может быть, потому что вы недополучили вот эту мамину ласку, заботу и любовь. Но вы выросли в противовес всем изречениям психотерапевтов. Вы замечательный человек, Аня. Спасибо вам. Следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Слушаем.
3: Я живу в Манхэттене. Я очень, правда, редко звоню. У меня большая просьба. В памяти моей маме, которая вырастила меня, так как отец погиб, я была только с ней. Память. Аидыши, мама, пожалуйста.
1: А можно вас попросить не обижаться, если мы включим в нашу программу не «Аидыши, мама», а практически то же самое «Мамины глаза» в исполнении Тамары Гверцители, хорошо?
3: Ну, пожалуйста. Ну, спасибо. Если будет возможность, пожалуйста.
1: В следующих наших передачах обязательно. Но «Мамины глаза», вы знаете, что у Тамары Гверцители мама Аидышин мама. Поэтому всем еврейским детям и матерям «Мамины глаза».

0: же, что не погаснет тьма.
1: Насколько я знаю, Тамара Гверцители по сегодняшний день не могла прийти в себя от того, что мама ушла из жизни. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
2: Я знаю Тамару.
1: Только надо убрать звук радио или телевизора.
3: Алло, Мариночка.
1: Да, Владимир.
3: Да, добрый день еще раз. Жаль, что Наталья, наверное, покинула уже вашу студию.
1: Ушла, да, но я ей передам. Что ей сказать, Владимир?
3: Да, очень жаль, что ушла. Я просто хотел бы немножко в двух словах так еще поведать ей вот эту свою историю.
1: Угу.
3: Вот, что, как я со своим сыном был разлучен еще задолго до его рождения по вине его мамы, ныне покойной. Вот, а если бы вы только знали, сколько я из-за его мамы попортил нервов своей маме. Я так любил, я буквально разрывался вот между его мамой и своей мамой.
1: Вот, вы знаете что, это очень интересная тема. И я думаю, может быть, мы как-нибудь на нее и сделаем какую-нибудь встречу. Я не знаю, я ли, или Наташа, или мы вместе. Вот этот конфликт и интерес, когда парень уходит от мамы, создает свою семью. И что нужно делать? Потому что по этому поводу даже есть анекдоты, как сын женился, а мама стоит и поправляет одеяло.
3: Мы даже женаты не были. Мы же не были женаты даже.
1: Вот как.
3: Она,
1: хорошо.
3: Она бросила меня, будучи на втором месяце, ничего не сказав мне.
1: Да, я помню, вы как-то мне об этом говорили. Владимир, я с разрешения Наташи дам ей ваш номер телефона. И она вам позвонит. Хорошо? Я попрошу творческую бригаду зафиксировать номер. Зафиксировали. Спасибо. Большое вам спасибо, Володя. Я так всегда переживаю. И вот мне кажется, что мы могли бы вам чем-то помочь. Вот хотя бы эмоционально. И, ну, мы сделаем все, что в наших силах. Следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте, слушаем
4: Алло.
1: Вас.
4: Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте. С днем мамы вас.
4: Спасибо, вас также. Это звонит вам Клара из Калифорнии.
1: Очень приятно.
4: Я не удержалась. Я не удержалась и звоню. Недавно я отмечала, неделю назад буквально, отмечала свой день рождения, юбилейный. Мне исполнилось 95.
1: Поздравляем. Вот это результат.
4: Трудно эту цифру произносить, но я перенесла этот день рождения, который моя дочь, любимая моя дочь, у меня еще сын есть старший, это дочь моя Галина, устроила мне такой праздник, неожиданный, большой, я не могу во все это описать, но на этом празднике она пела песню для меня, под названием еврейскую, на идише, которого она не знала и не слыхала. Ни от мамы, ни от бабушки. И она пела песню «Мамеле» на идише. И аккомпанировал ей ее сын, мой внук младший, Игорь, на гитаре. Это было просто потрясающе. Я никогда не плачу. Уже последнее время я забыла, что такое плакать. Но тут я плакала.
1: Потрясающе.
4: Я хочу еще сказать, да, я просто еще не могу отойти от этого, моя родная дочка. И еще я в этом садике нашем, в котором я хожу, в Пало-Алто, в Калифорнии, в этом садике мы отмечали тоже День мамы, только накануне этого праздника. И я руковожу там хором. И хор мой пел на разных языках, в том числе на украинском, замечательную песню «Рідна мати моя, ти ночей не доспала». Это рушник, она называется, рушник, полотенце. Прекрасная, о маме. Кроме того, мы пели на иврите, которого мы не знаем, естественно, но первый куплет ивритской песни, которую потом перевели на русский язык, и она прозвучала немножко иначе, чем в иврите, там религиозная тематика. А тут ее перевели, Илья Резник перевел эту песню. И пели «Мне мама тихо говорила». Ее все слышали, все помнят эту хорошую песню, которую уже мы пели на русском языке.
1: Вот я могу вас прервать. Извините, моя дорогая зрительница, скорее всего, раз из Калифорнии. А вы могли бы записать просто на телефон даже ваш хор красивенько, просто аккуратно на телефон и прислать к нам? Мы сейчас запишем ваш номер телефона. Вы пришлете нам видео, и мы его вставим в нашу какую-нибудь программу, и мы покажем, как поет ваш хор. И заодно я и вас увидим.
4: Я не знаю, Мариночка, спасибо. Я не знаю, сумеем мы это сделать, но мы постараемся, конечно.
1: Ну, наверняка кто-то у вас есть, молодые ребята, девочки, которые могут это сделать по телефону. Это нетрудно, поверьте
4: молодые
1: мне.
4: Ребята нет,
1: внуки,
4: нас,
1: может быть.
4: Записать, да?
1: Да, просто записать. Я вам позвоню. Творческая бригада записала ваш номер телефона. Я вам позвоню. Мы спокойно, без нервов, обсудим, как это сделать, и мы увидим ваш коллективчик из Калифорнии. Спасибо вам большое. Вас с днем рождения еще раз. И творческих вам успехов, здоровья, долгих лет жизни. И скажите вашим детям, что они молодцы, что сделали вам такой праздник. Спасибо вам большое. Вы знаете, дорогие друзья, вот режиссер мне в ухо говорит, что-то мы с тобой так загрустили, так немножко в минор ввели людей. Вы знаете, мы послушаем сейчас, наверное, может быть, успеем кусочек перед рекламой, песню, под которой я танцевала у Малахова, который оплатил мне дорогу в Москву, я остановилась у сестры, ничего за это не имела, вот кроме билета, да, и режиссер мне потом в ушко говорила, когда была съемка программы, Марина, мы надеемся, что вы будете танцевать. Я сказала, конечно, я пойду танцевать. Мне на все наплевать. Эта песня будет после перерыва на рекламу. Вы ее узнаете.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
4: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
5: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Мы помогаем нашим клиентам защищать их тяжело заработанное имущество, чтобы правильно оформить наследство, чтобы защитить их от их кредиторов.
7: Долго думали по поводу траста, друзья рассказывали о нем. Мы пришли в этот офис, мы были очень довольны тем, что нам полностью размножили все по полочкам.
8: Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов.
7: Ни минуты не жалели, что мы связали свою судьбу с офисом «Берез и Залкин».

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню

0: 718-475-3200. Телефон нашего открытого эфира в программе «Мысли вслух», который веду я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой под руководством главного режиссера Юры Могливанова. И вот, дорогие друзья, мы сегодня вместе с вами празднуем День мамы. И, наверное, стоит сказать отдельное спасибо Америке, извините за высокий слог, за то, что мы с вами его можем отмечать. Потому что до этого, ну, как-то я не помню, чтобы был мамин день у нас в Советском Союзе. Мы только вот, наверное, на 8 марта, что ли, поздравляли и на день рождения. Но все меняется и все исправляется. Во всяком случае, это можно сделать. Мы принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста. 475-3200.
1: Я очень-очень извиняюсь, что я сорвала.
0: Ничего, нет,
1: просто
0: все
1: я
0: хорошо.
1: Под впечатлением песни о маме, которую Софи Ледовская такая появилась у нас на Фейсбуке, очень красивая женщина молодая. И я просто не могла без слез слушать эту песню. И я не могла, и я очень-очень извиняюсь. И обязательно поздравляю, конечно, всех-всех с Днем Матери, светлый такой праздник. А вчера мы провели вместе с ветеранами такую встречу замечательную, встречу воспоминаний. Особенно Владимир Сац зовут нашего ветерана, которому 102 года будет в
0: этом
1: году.
0: Это ли не отец Йосика Саца?
1: Да. Как он говорил, как он... Просто нет слов.
0: Это папа его?
1: Это папа его? Я получаю всегда, когда я с ними где-то нахожусь.
0: Аня,
1: это в Шуронте,
0: извините, что я вас прерываю. Зал. Аня, да? Ну он должен быть очень взрослый человек, потому что Йосик был старше меня даже немножко. И сколько же лет Владимиру Сацу?
1: Я сейчас вам скажу, ему 102 года, думаю.
0: Ой.
1: У меня тут список.
0: Да, до 120 как минимум должен. Потрясающе. Вау. Мы присоединяемся к поздравлениям, Аня, дорогая. Еще раз вас с Днем мамы. И вы знаете почему. Следующий звонок. Здравствуйте.
2: Алло, мама.
0: Ой, Аня, это ты?
2: Да, это я. Я звоню сказать, я очень горжусь тобой и люблю. И с Днем День Матери.
0: Ой, мама моя милая, это моя дочка, Анечка Левинсон, моя медсестра, которая спасает жизни людям. Вчера мне прислала фотографию, сидит в униформе госпитальной, и у нее аппарат сердечный к ней подключенный. Я в ужасе говорю: Аня, что это? Она говорит: это мы просто 5 минут назад вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце. Я хотела это испытать на себе. Я говорю: ну спасибо, что это хоть опыт, а не что-то другое. Анечка, солнышко мое, я знаю, что ты немножко стесняешься, что ты говоришь по-русски с акцентом. Поверь мне, ты говоришь очень хорошо. Скажи что-нибудь, вот Юра, наш режиссер, говорит, пусть Анечка говорит. Скажи что-нибудь еще. Почему ты позвонила первый раз в жизни в эфир?
2: Ну, сегодня, так как Mother's Day, ну, я уже сказала, я очень горжусь тобой, я все время слышу радио дома с папой.
0: А в госпитале, твои пациенты слушают Дэвидсон радио?
2: Да, я все время спрашиваю, если русский пациент, вы знаете Марину Левинсон? Они говорят: ой, Мариночка, да, я люблю Дэвидсон радио, я очень люблю ее слушать. Вот ой. Я слушала, пока я здесь в госпитале, я им, когда говорю, что это моя мама, они очень удивляются все время.
0: Ой, Анечка, солнышко мое, у меня сейчас остановится сердце. Я так тронута. Нет, не надо. Я знаю, что нету этого аппарата. Рядом нету аппарата, который ты можешь подключить. Анечка, солнышко мое, спасибо тебе. Спасибо Коле, нашему золотому брату, да, нашему сыну. Спасибо папе. С Спасибо за то, что вы у меня есть. Я вас очень и очень люблю. И давайте послушаем песню, которая, мне кажется, понравится всем. Ее исполняет, ну, тогда еще он был совсем молодым, маленьким подростком, Нурмухамед Джакып, казах. «Мама, ты мой рай». Аня, спасибо. Спасибо.

0: 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. Вот сегодня день откровений. Вы знаете, мы настолько приблизились к жизни, к жизненным обстоятельствам, к судьбам. Вот Наташа с нами была, Быстрицкая, у которой своя жизнь. У меня своя. У нашего режиссера Юры своя. У каждого своя. Поэтому вот когда говорят о военном каком-то положении, да, обо всем на свете, мы все люди. И у каждого человека была, есть мама, которая нас родила. И, как правило, это самое святое и высокое, что только может быть в жизни человека. Ну, папа тоже принимает участие, понятное дело, без него никак. Но мама – это все. И даже если она вас обидела, и вам кажется, что что-то не то, что-то не так она сказала, или не так себя повела, или она была, может быть, не такой ласковой, наверное, у нее тоже были на это свои причины. Но, как правило, мама очень любит своего дитятку, своего ребенка. «Ой, чого ж ти, мамо? Микола Янченко та Тетяна Денисюк будут петь чуть попозже. А мы сейчас примем звонок. Пожалуйста. Слушаем вас».
1: Мариночка, добрый день, дорогая моя. Я только что была под большущим впечатлением от звонка Анечки. А недавно вы говорили, вот послушайте меня, а недавно вы говорили, что ваши дети вас так любят, но они еще это не показывают. Вот пример в госпитале был, когда она оживила женщину, и вы говорите: «Анечка, ты позвонила мне первый раз, почему?» Марина, вот это причина, когда вот эта лампочка включается в голове, что ничто в этой жизни не вечное. Она дошла до того момента, когда она поняла, что нужно вслух говорить маме, как она дорога. И она это сделала именно сегодня, и именно в Mother's Day, и именно после того, как она оживила эту женщину. Они вас все оба любят, и Коля, и Аня. Просто они никогда не думают, что это когда-то кончится. Они думают, что мама вечная и навсегда. И вдруг, когда вот такое освещает тебя, что вот это может кончиться в один момент, ты бежишь и к маме и говоришь: «И мам, ты меня услышишь, потому что я эти все чувства в себе держала, но сейчас нужно их высказать». У меня это произошло то же самое, именно сегодняшний день. Поэтому я очень-очень рада, что вы дожили до того момента, когда девчонка позвонила вам на линию и сказала: «Мама, я тобой горжусь». Она несла это все в себе, просто она занятая была, думала, что все всегда навсегда. И вот это вот счастье, которое пришло к вам сегодня, это просто вот вы заслужили, и вы дождались этого, и я разделяю вас с вами вот этот момент. И так я счастлива за вас, что вы так отреагировали, как будто вы не ожидали. А это же все внутри, вы же это все заложили, правда, Марин?
0: Ой, я, вы знаете, настолько под впечатлением, что я должна вспомнить о профессии, и тут это, как говорится, слезы не лить и сопли не жевать. Но я настолько просто, что вам сказать, она очень, мы ее так воспитывали, чтобы она была сильным человеком, знаете, без рассусоливанием и так далее, и выбрали вот такую профессию, ее направляли, чтобы она была такой сильной. Она родилась в Америке, она американка. И у нее поэтому такое, знаете, все по полкам. Она очень организованный человек, она очень тяжело трудилась. Мы не платили за ее образование, она сама сейчас все это выплачивает. Она продолжает учиться на доктора. И вы знаете, и у нас очень хороший сын, ну, замечательный человек. Мы так друг друга любим все, мы так все сплочены, но они как-то, ну как вам сказать, может быть из-за того, что я никогда дома такого какого-то высокопарного, такого рассюсюкивания, там восторга никакого не выражала. И мы живем нормальной такой человеческой повседневной жизнью. И то, что вот сегодня этот звонок, я вообще подозреваю, что, конечно, папа там, наверное, административные таланты проявил, потому что я не думаю, чтобы она слушала нашу передачу, но, возможно, она приехала к нам домой, а муж точно слушает нашу программу в прямом эфире на Дэвидсон Радио на волне 620 AM из Потом мы будем смотреть в повторе передачу «Мысли вслух» на любимом телевидении RTN. Давайте еще один звонок. Пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Марина. Я вас поздравляю с праздником.
0: Спасибо,
2: Владимир. Я хочу, Марина, чтобы вы побольше таких этих ведущих, чтобы вокруг вас были на нашем телевидении, чтобы мы радостные были, когда мы на них смотрим.
0: Как Наташа?
2: Марина, я хочу вам сказать «Ба-аль-нара».
0: Вау.
2: И чтобы у вас все было хорошо.
0: Спасибо, Владимир, родной, спасибо.
2: Берегите себя, правда. Ну, я рад за вас.
0: Вы маму помните свою?
2: Замечательно в жизни.
0: Володя, Bye. Расскажите нам про свою маму. Алло. Ну, отключился, улетел. Хорошо. Так вот тогда обещанное. Ой, чего ж ты, мамо? Нет, другая? Другая, но тоже очень хорошая песня. Слушаем.
3: Мама, рідному я, дякую за все. Слухай, серце.

0: Матусю, дякую тобі. Живи довго, рідна.
1: Я просто хочу сказать, что на иврите мама будет има. Я вас как-то учила. Има мадлика нерот. Мама зажигает свечи. Это надо было делать с пятницы на субботу. Ну а сейчас я хочу, дорогие друзья, еще раз поздравить всех от всего сердца с этим потрясающим днем, днем мамы. И обязательно мы должны с вами послушать песенку в исполнении армянских детей. Песня про маму. Мы сейчас предложим ее вашему вниманию. Я очень надеюсь, что сегодняшний концерт не был грустным. Хотя все так или иначе приходит вот к грусти, потому что мы всегда виним себя за то, что вовремя не сказали какое-то доброе слово, не погладили по руке, не позвонили лишний раз. Уж не, мы не говорим про подарки и цветы. Важно участие в жизни наших мам. Поют армяне.

0: нас хорошо слышно.
1: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
4: Все это слышно по радио. Радио.
0: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыка... Мелодии украинской души.
6: Мелодии украинской души.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории.
7: Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в гостях заслужений артист України, мій друг, скрипаль, співак, композитор Василь Волощук. Васильчику, привіт!
8: Сашко, вітаю! Вітаю, вітаю і ще раз вітаю, скільки часу вже пройшло з того часу, от із тої війни, от і... Наскільки мені приємно тебе бачити, і бачити тебе, і твою нову бороду. І, як я тобі сказав, ти є гуру українського мистецтва.
7: Васильчику, розкажи про себе, про своє дитинство, де ти народився, чому ти став скрипалем, чому ти потім почав співати. Ти пишеш такі чудові пісні, і ну, мені...

0: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.
15: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
16: Мелодии украинской души.
17: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюк це грає, і він до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

нашим. Дорогие друзья, у микрофона Равин Бен Цион Ласкин. Беги программа «Быть евреем». Всех приветствовать, всем шаватовым бурах. В первую очередь поздравляю всех матерей с Mother's Day. Как вы знаете, все еврейские праздники благодаря еврейским женщинам, все еврейские посты благодаря или из-за еврейских мужчин. Так что это так и есть. Без женщин дорогих мы ничего, без наших матерей тем более. Так что всех матерей поздравляю. У нас, конечно, в иудаизме отмечается День Матери, можно сказать, как минимум каждую пятницу. Но всех матерей поздравляем. Этот особенный день для всех. И действительно, я даже вспоминаю историю, когда был раввин, который открыл ешиву в 60 лет. И он сказал: вы думаете, что сегодня эта ешива была открыта? Вы ошибаетесь. Эта ешива была открыта 55 лет тому назад. Все так смотрят на него с удивлением. Знаешь, этому раввину только 60 лет. Как она могла быть открыта 55 лет тому назад? Он говорит: я рос в семье в России. Мама одиночка, трое маленьких детей. У нас еле-еле была еда вообще, чтобы кормить детей. И я помню, что была одна тяжелая зима. И снег был, и холода, и была снежная буря. И у нас было только одно пальто. И мама сказала: дети, завтра у нас школа, но так, с такой снежной бурей я только одного ребенка могу послать в школу, в ешиву, в хейдер. Потому что только один может одеть пальто. Кто из вас не хочет идти в школу, тогда один только пойдет. Все кричат: не, мамочка, мы все хотим идти в школу. И мой старший брат кричал: я хочу пойти в школу, мы читаем новую главу Талмуда. А средний сказал: я хочу новую главу Мишны завтра учить. А я говорю: мы только начали хумаш. И мама говорит: хорошо, если так же вы все хотите, а пальто только одно, мы тогда с вами сделаем лотерею, и тот, кто победит лотерею, получит это пальто. На следующий день она будет старшего. Мой шелы, просыпайся. Что, мамочка, я выиграла лотерею? Я иду в школу? Нет, мой дорогой. Я выиграла лотерею. И ты идешь со мной в школу, только я тебя поднесу на плечах, а это пальто одену на нас обоих. И так она понесла в течение получаса ребенка через сугробы, через снега в школу. Возвращается обратно и будет среднего: Йосала, просыпайся. Что, мамочка? Я выиграла лотерею? Нет, дорогой, я выиграла лотерею. И опять поднимает его на плечи, одевает это пальто и несет его в ешиву. И тогда она приходит и будет младшего. Аарончик, просыпайся. Мамочка, что? Я победил, я выиграла лотерею? Нет, мой дорогой, я выиграла лотерею. И бьет маленького молодого Аарончика на свои плечи, одевает пальто на обоих и ведет его в хейдер. И вот этот маленький молодой Аарончик, находясь на плечах своей мамы, дал клятву. Мамочка, я клянусь, что твоя жертва не пойдет впустую. Я клянусь, что все, что ты пожертвовала ради нас, ради изучения Торы, я использую, я стану большим раввином. И вот стоит раввин, вот этот маленький Аарончик, который уже стал уже большим раввином, говорит: вы думаете, я сегодня открыл эту ешиву? Я открыл ее на плечах своей матери. И сегодня я исполняю свои обещания. Так что мы все с вами тут находимся на плечах своих матерей. Мы не были бы тут без наших матерей. Мы безумно благодарны за все. И когда мы продолжаем еврейский путь, еврейский дух, наши мицвот, наши заповеди, мы продолжаем их дух, их жизнь нашими деяниями. Так что, дорогие друзья, всех еврейских матерей, всех матерей вообще поздравляю сегодня в этот важнейший день. Но сегодня наша тема будет двойная. С одной стороны, мы в первую часть передачи мы поговорим недельная глава Бамидбар. Это недельная глава, где мы говорим о единстве, о ахдуте. Это безумно важная тема. Суббота единства, суббота перед дарованием Торы. И сегодня мы поговорим о том моменте, когда нельзя молчать. Уроки из недельной главы, когда нельзя молчать. А вторая половина программы мы поговорим абракадабра, секреты и тайны языка.

0: иврит.
1: Напоминаю, что у нас идет сейчас запись на курс «Ульпан каббалистический языка иврит», где вы учитесь учить иврит, читать иврит, понимать слова, корни слов, понимая этим, как решать проблемы в жизни, и понимать значение духовное каждой буквы. Так что все, кто заинтересован в скоростном ульпане иврита, каббалистическом, можете получить информацию по телефону 347-228-1532, 347-228-1532. Также завтра у нас, в понедельник, в 8 вечера, будет вторая часть нашего курса «Как защититься от зла. Каббалистический взгляд на злазные суеверия». Завтра в 8 часов вечера. Вся регистрация по тому же телефону. А на следующей неделе у нас с вами уже будет также эфир особенный по Зуму с доктором Мариной Юабовой, известным доктором функциональной медицины. Так что вся информация о всех наших эфирах по Зуму по телефону 347-228-1532. Сейчас давайте, дорогие друзья, начнем нашу первую часть нашего эфира о том, когда нельзя молчать и как не молчать. Уроки из недельной главы Торы Бамидбар. И сегодняшняя наша тема, наша программа будет посвящена «Когда нельзя молчать». В американском законе говорится, что если человек молчал во время преступления, но ничего не сделал злого, он не виновен, его невозможно наказать. Но что иудаизм говорит на эту тему? Когда ситуация, когда молчать – это грех, и когда нам знать, когда можно молчать и когда нет – и что нам делать? Об этом мы сегодня поговорим, это очень важной теме, о грехе молчания. И как исторически в еврейском народе это было, играло такую роль, и столько трагедий принесло одно просто молчание. Вы знаете, мне вспоминается история, когда в Нью-Йорке, это был 2012 год, 2012 год в Нью-Йорке был известен ураган Сэнди. Я тогда был в Нью-Йорке. Все, кто из Нью-Йорка, это очень хорошо помнят и не забудут. Это был один из самых сильнейших ураганов за 100 лет в Нью-Йорке. Было, к сожалению, огромному очень много жертв. И я помню, что была история в Стэтен-Айленде, когда женщина по имени Гленда Мур, она молодая мать с двумя детьми, каждому было 2 годика и 4 годика, она стояла с этими детьми в машине, и вдруг начала страшный ураган Сэнди, и все начало топить, и она смогла подняться на дерево с 2 маленькими младенцами на руках, страшнейшие ветра идут. И вот в этой всей ситуации она не знала, как спастись. Часами, она, кстати, была профессиональная пловчиха, она часами стояла, держа 2 детей на дереве, спасаясь. И вот она старалась забраться в дом человека, чтобы там спастись. Но этот человек отказал ей и не дал ей зайти в дом. В результате была очень трагическая концовка, когда ее 2 детей погибли в воде. И вы знаете, потом много лет еще, много долгое время говорили об этом в прессе, что этого человека, кто не пустил ее в дом, он как бы был не обязан. За то, что ее не впустил, его никто не мог никак наказать. Но что иудаизм говорит на эту тему? И вот иудаизм говорит очень важную вещь для всех нас. В любых войнах, в любых проблемах, в любых ситуациях, где мы находимся, мы туда просто так не попали. Я помню, когда Моше Рабейну, знаете, у нас были два лидера, которые спасли человечество, спасли свой народ. Это был Ноах, Ной и Моисей Моше Рабейну. Но говорится, что Ноах, если он бы жил бы во время Моисея, он не считался бы праведником. Почему? Ноах, с одной стороны, весь мир, все человечество – это потомки Ноя. Он и его 3 сыновей – Шем, Хам и Ефет. Но Ной не спас, не старался спасти людей, не старался их призвать к раскаянию, не старался говорить Бога, дать им 2-й шанс. Бог ему сказал, стой ковчег, он стоил ковчег. Но никакого действия с его стороны, чтобы изменить, он не сделал. Моисей же Моше Рабейну, когда Всевышний ему сказал, я уничтожу еврейский народ после греха золотого тельца. Моше Рабейну говорит, а если я тогда сотру мое, говорит, тогда сотри мое, Мехенина Мисимха, сотри мое имя из твоей книги. Если не будет народа, пусть меня и не будет. Моисей борется. Моисей требует 2-й шанс. У меня вопрос. А почему Моисей требовал
0: А Ноах этого не требовал. Что останавливало? Почему Ноах молчал, а Моше Рабейну не молчал? Объясняет Раши, потому что Ноах аяктан эмуна, мало верил. Говорит, мудрецы, что он мало верил в Бога? Можно сказать такое о Ноахе, что он мало верил в Бога? Говорит, Раби Левицкий из Бердичева, отвечает потрясающе, он мало верил, что Бог в него верит. Он верил в Бога, но он говорил, я маленький человек, кто я и что я, чтобы что-то тут сделать? Бог с вами уничтожил мир? Уничтожил мир. Бог с вами стоит ковчег? Стоит ковчег. Но я никто и ничто. Люди мне не поверят, чтобы что-то изменить. Моисей же сказал так, Бог мог бы уничтожить еврейский народ, не сказав мне ни слова, мог бы. Но если он мне сказал, значит он верит, что именно я могу изменить ситуацию. Запомните, если мы оказались в ситуации, значит Бог нас верит. Бог нам показывает эту ситуацию не просто так. Говорил Лебавский Рэбе очень важную идею. Говорит, любой человек, кто оказывается тебе в твоей жизни, любой человек, есть только две причины, почему у тебя появляется в твоей жизни. Одна причина, чтобы ты мог ему помочь. Чтобы ты мог ему помочь. Вторая причина, если тебя там раздражает очень особенно и так далее, возможно, он является зеркалом, отражением твоих этих неправильных деяний, является посланником, чтобы ты осознал, что должен меняться. Все. Других причин не может быть. И вот наша недельная глава, глава Бамидбар, раскрывает вот эту тему, тему молчания, когда молчать и когда не молчать. В нашей недельной главе Торе мы читаем, не знаю, глава Бамидбар, о счете еврейского народа, когда Всевышний считает еврейский народ. Но во время этого счета каждый мужчина старше 20 лет, надо было его считать, от 20 до 60 лет. И Тора очень детально рассказывает этот счет. Но мы замечаем сразу же, что одно колено мы не считали. Это было колено Леви, которое его, он было отделено, и его считали с месяца, а не с 20 лет. То есть всех колен считали с 20 лет, его считали только с одного месяца. Почему так колено Леви отличалось? По какой причине? Мидраш объясняет, что Всевышний их отделил. Потому что они считались особенным легионом, особенным отрядом царя, королевский отряд, что во время трагического мероприятия Золотого Тельца, когда столько евреев отошли от Бога, служили идолу, было одно колено, которое было оппозицией греху. Это было колено Леви, которое было избрано, награду об этом, служить в храме. И Мидраш дает такую цитату. «Левиты сделали себя ближе ко мне, и я буду близок к ним». Но Рэбби из Гора, великий Рэбби Ицхак Мейер Алтер, автор книги «Хидуш Эрим», он говорит, минуточку, ведь не только левиты не согрешили в грехе Золотого Тельца. Были же еще люди, которые не грешили. Не весь еврейский народ грешил. Более того, только 3000 людей активно грешили в грехе Золотого Тельца. То есть большинство народа не грешило. Но почему только одно колено, колено левитов, было так вознаграждено, так отделено? Значит, все остальные тоже должны были быть так вознаграждены. И не только колено Леви. Но ответ потрясающий. Колено Леви, оно не просто не согрешило в грехе идолопоклонства. Но когда Моше Рабейну после сотворения Золотого Тельца кричал «Миля Хашем Элай!» «Кто к Богу, то со мною, то за мной!» Только колено Леви пошли за Моисеем. Только они проявили свою преданность Богу. Да, многие евреи отказались от служения Золотому Тельцу. Многие евреи вот, не были причастны к самому греху. Но когда он звал «Кто?» «Кто за Бога?» «Кто с Богом?» Они молчали. И понимаете, человек, даже если он готов молча быть хорошим, но он не готов стоять за свои ценности, стоять против идолопоклонства, он не может быть вознагражден. Это не было наказание других колен. Это была демонстрация реальности. Чтобы быть лидером настоящим, быть избранным быть лидером, ты не можешь только молчать. Должен быть готовым стоять за свой народ, стоять за свои ценности и бороться за них. Именно из-за этого в Америке, по закону американскому, если человек не, как я сказал раньше, не часть греха, он только молчал со стороны, он не считается грешником. Иудаизм говорит точно наоборот. Иудаизм говорит, если человек стоит во время, когда другой делает другому зло, и он не старался помочь тому человеку, грех на этом человеке, который молчал. Молчание по иудаизму «Ло таамод аль дамрэха». Нельзя стоять без действия, когда проливается кровь твоего брата. Вы понимаете? И тут я хочу вспомнить одну великую вещь. Когда еврейские дети погибали во время рабства египетского, и фараон бросал младенцев еврейских в реку Нил, то повитухи еврейские, там была Йохевед и Мирьям, мать Моисея, сестра Моисея, спасали еврейских детей. И они рассказывали фараону легенду. Они говорили, вы знаете, говорил фараон, почему вы не бросаете еврейских детей? Почему они не погибают? Что происходит? Они говорят, вы знаете, ваше величество, когда еврейские дети рождаются, то они убегают, сами дико убегают в поля, и у нас нет контроля. Это, конечно, было Майсе, но фараон позвал своих трех советников узнать, надо ли ему верить истории повитух еврейских, или же они что-то обманывают, они что-то скрывают. Были три советника, Бильам, Йоав и Итро. Итро, кто потом станет тестем Моисея, говорит, помилуйтесь над евреями, чем вы больше будете им помогать, они будут на вас больше, лучше работать, оставьте их в покое. Йоав промолчал, ни слова не сказал. А Бильам, злодей, который потом проклял еврейский народ, позже, он сказал, я не верю еврейскому народу, и мы сделаем проверку. Возьмите, пусть египтяне возьмут египетских младенцев, начнут ходить по гетту Египта и щеплять египетских младенцев. Когда те начнут плакать, то еврейские младенцы услышат их плач, и вы узнаете, где скрываются еврейские дети. Так оно и было. Египтяне пошли с младенцами, начали их щипать. Еврейские дети услышали этот плач и начали плакать тоже. И в эту ночь тысячи младенцев погибли. Но рассказывает нам Талмуд, что третий советник Йоав, который промолчал, он ничего не сказал. Позже его дети, его жена, все погибли. Это вопрос, а что у него погибла его семья? И отвечает Тора, потому что он молчал. Но говорит, вот за минуточку, молчание, с каких пор молчание – это грех? Говорит, когда проливается кровь, а ты молчишь – это грех. Нам молчать нельзя. Быть пассивным – это быть активным в самом грехе. И когда спросили главного раввина Израиля, первого главного раввина Израиля, раввина Кука, задали ему такой вопрос, Ребе, они ему сказали, когда человек открывает радио, он большинство времени всегда слышит «Израиль, Израиль, евреи, евреи». Казалось бы, евреев меньше 1%. Несмотря на это, когда мы слушаем новости, постоянно говорят только о Израиле. Отвечает Рав Кук, вы знаете, он говорит следующую вещь. А вы знаете, когда все народы мира, они имели какой-то момент в истории, когда они поднимались на пьедесталь и давали свой посыл всему миру. Древние греки, римляне, вавилоняне. Каждого народа был свой момент. Еврейский народ никогда с этого пьедесталь никогда не спускался. Но мы заикаемся. Мы боимся сказать свою правду. Боимся сказать свои ценности. И даже сейчас в Израиле была опять очередная операция против террористов. Террористов, которые скрываются за своими детьми. Террористов, которые стреляют на Израиль, на мирное поселение, из школ, из больниц, ставя риск своих детей. Как говорила Гольда Мейр, что мир с арабами будет только тогда, когда жизнь их детей будет важнее, чем наша смерть. Такой идет страшный, когда мир, к сожалению большому, молчит, когда видит, как погибают люди. И вы знаете, Тора вся начинается с каких слов? Тора начинается со следующих слов. «Берешит бара Элоким эт ашамаим ваэт аарец». Вначале Бог сотворил небо и землю. Задается вопрос, почему Тора начинается с «Вначале Бог сотворил небо и землю». Надо было бы, казалось бы, начать Тору с историей первого еврея Авраама, с дарования Торы. Почему с глобальной историей мира? Отвечают мудрецы, что когда придут тебе народы мира и скажут, вы своровали, вы агрессоры, вы забрали на землю Израиля, мы ответим, тот же Бог создал небо и землю, дал нам землю Израиля. Рав Кук говорит, тот момент, когда каждый народ имел свой момент, он поднимался на пьедесталь, это свой посыл, а еврейский всегда находился там, но мы заикались, мы боялись своей правды, мы боялись своей Торы, мы молчали. Все показывают пальцы, говорят, ну, говорите уже, ну, говорите. Вот это, мои дорогие, наша трагедия. Нам молчать нельзя. Надо знать свою Тору, нам надо знать свою миссию. Яков был рожден как тот, кто держался за пятку. Но он получил имя быть головой Исраэль, нести свет, показывать, бороться, стоять и не останавливаться. И именно из-за этого колено Леви, кто не просто не были причастны к греху, а которые пошли с Моисеем, пошли за Богом, только они были избраны колено, служить в храме. И что еще, не вспоминается история с великим Хафецхаймом, который жил с 1838 года. Он умер в 1933. И однажды он послал делегацию еврейских лидеров к польскому премьер-министру, чтобы они старались отменить декрет очередной против евреев, против запрета на кошерное мясо. И когда они возвратились к великому ребе, они рассказали ему, что мы провалились, нам не удалось уговорить премьер-министра. Министр не понимал наш идыш, они сказали, а переводчик не сделал хорошую работу. «Да, да», — говорит Хафец Хаим, «но если один из вас бы упал в обморок, то царь бы все, премьер-министр все бы понял. Проблема, что никто из вас не упал в обморок, никто из вас не почувствовал эту боль и не смог донести эту боль». Дорогие друзья, нам с вами, говорит недельная глава Торы Бамидбар, когда мы видим человека в беде, нам нельзя молчать. Но тут есть пару правил. Ты видишь человека в беде, значит, Бог в тебя верит, что именно ты можешь ему помочь. А помочь молча мы не можем помогать. Мы должны быть активными, мы должны, когда надо, говорить, и нам нельзя молчать. Что если мы молчим, мы становимся частью греха. А это нам нельзя позволять, особенно в ситуациях, когда поливается кровь, особенно в ситуациях, когда идет неправосудие. Мы тут, значит, Бог нас верит, что именно мы можем помочь, именно мы можем изменить. Левиты это знали. Левиты, когда сказали, кто за Богом, ответили мы. И один раз они это сделали, и на все века все их дети, все их потомками стали, имеют особенный статус в еврейском народе. Одно действие меняет всю историю. Помните, мои дорогие друзья, что нам с вами молчать нельзя. И заикаться тоже не надо. Что с нами Бог. Мы знаем правду. У нас есть компас. Если мы не знаем, у нас есть наш раввин, наш учитель, кто нам поможет. Но мы должны двигаться и помнить. Если мы оказались в ситуации, значит, просто так или случайно нам это никто не показывает. А именно для очень четкой причины, чтобы мы могли не молчать, чтобы мы могли помочь и поддержать. Для этого мы тут. А если мы молчим? Как вы уже знаете, я много раз это повторял, эту идею, ни на одном языке абракадабра ничего не означает. Абракадабра на иврите — это абар-а-кедабра, сотворю по слову своему. С другими словами, надо очень понять важную вещь. Когда маги хотели создать что-то из ничего, они имитировали кого-то творца. Всевышний как сотворил все из ничего? Он использовал 22 буквы еврейского алфавита. 22 буквы — это 22 канала. То есть это код, это ДНК всего мира. Получается, у нас на иврите абар-а-кедабра, сад-абра-кадабра, то, что на каком языке, помните, старик Хатабыча, кстати, все создатели старика Хатабыча были тоже евреи. И только на иврите абракадабра имеет значение действительно. Потому что абар-а-кедабра сотворю по слову своему. То есть маги, когда они хотели что-то создать новое из ничего, они имитировали Бога. Бог создал все 22 буквами ивритского языка. И они использовали иврит, чтобы делать свою магию.
1: Сейчас, что интересно. На иврите слово «давар» — это слово. Но на иврите это также вещь. То есть на иврите слово и вещь, и материя — это одно и то же слово. И когда Всевышний сотворяет мир, как пишется «берешит бара» — вначале «сотворил». Бара, правильно? Потом пишется дальше «я царь это Адам, создал человека». Сотворил, а потом все остальное он уже создавал. Уже «я царь», а не «бара». Почему? И снят Каббала, что вначале «бара» — «бря» — сотворение, когда ты сотворяешь что-то из ничего. Когда он ничего создавал, это мир. Он его сотворял его из букв ивритских, из 22 каналов энергии. Потом он уже из этого и материи формировал форму. Я царь слова «цура» — форма человека, все остальное, живое, все он уже создавал из материи, которая была создана чем? Буквами ивритскими. То есть 20, то есть и тут очень важная вещь. А если мы был известный ученый Фердинанд де Сассун, и он говорил о симметричном дуализме, швейцарский ученый, он говорил, что все языки это языки согласия. Мы с вами сейчас решили, что стол будет называться стулом, а стул называется столом. Что-то поменяется из-за этого в мире? Ничего не поменяется. Сегодня мы так решили, завтра мы решим по-другому, как захотелось. Так назвали. И из-за этого большинство слов, конечно же, в любом языке есть какие-то значения за словами. Но большинство слов получается, мы сегодня с вами будем проходить огромное количество слов, и увидите, на русском, на английском нет значения. И только на иврите, иврит — это единственный язык, который является не языком согласия. Кстати, пример на согласие. Найлон. Почему найлон называется найлон? Кто знает? Потому что компания Найлоновая имела два филиала в Нью-Йорке, NY, и в Лондоне, Лон. Видите, какая глубина скрывается. Но на иврите это тот язык, на котором единственный язык мира, то любая проблема жизни, я смотрю на корень слова и понимая корень слова, я понимаю суть проблемы. То есть два слова совершенно разные, имеют тот же корень, я понимаю, что тут ДНК творения, я понимаю суть проблемы. И главный момент, конечно, что 22 буквами ивритского языка Всевышний каждую секунду, ежесекундно создает этот мир. То есть если стул на русском языке, chair на английском, но на иврите кисе, то есть через букву кав, через букву самер, через букву алев, через эти буквы, через эти вибрации, то создается заново, за которыми идут все атомы. Через эти буквы Бог создает энергию стула каждую секунду заново. То есть, понимая тайны букв, тайны слов, ты понимаешь суть любого предмета, и через эти буквы все создается заново. Сейчас. У нас с вами 22 буквы еврейского алфавита. Они разделяются на 12 знаков зодиака. То есть каждая буква создала или знак зодиака. Это 12 букв. Это у нас мы с вами приходим к Каббале астрологии. Как каждая буква, она ответственна. Вот у нас сейчас идет месяц Козерога Тевет. Буква Айн создала этот месяц. И урок этого месяца связан с изменением, как ты смотришь на этот мир. А это ответственно за печень, а печень — это гнев, мы объясняли на нашей лекции. Но у нас получается 12 знаков зодиака, 12 букв. А что с остальными 10 буквами? Есть две версии в Каббале. Одна версия — 10 планет, то есть каждая планета имеет свою букву. Вторая версия говорит, нет, 12 знаков зодиака и 7 планет, которые более близки к человеку. И есть еще три буквы, Эмеш называется, Алеф, Мем и Шин. Алеф — это буква стихии воздуха. Мем — это буква стихии воды, Шин — это буква стихии огня. Земля не имеет тут отдельной буквы, потому что Земля считается получающей, это отдельная тема. Получается, что 22 буквы еврейского алфавита — это 12 знаков зодиака, 10, 7 планет и 3 главные стихии. Сейчас Каббала, более того, еще разделяет все 22 буквы на 4 стихии в общем. Огонь, земля, вода и воздух. Когда ко мне пришла как-то мама с двумя близнецами, близняшками точнее, и мы всегда проверяем характер человека каким образом? Мы смотрим на его еврейскую дату рождения, его дата, время, когда он родился, день, неделя, когда он родился. Но четвертое,
2: Они родились, там была минута разница между ними. У них совершенно был разный характер. Я не знал, кто есть какой характер. Я только по имени, по буквам. Потому что если у тебя есть больше огня или больше воды и так далее, то я был объяснять, ты можешь познать характер человека. Я только сказал сразу маме, какие характеристики. Мне там сказали, я точно. Говорю, как вы знаете, что вы видите? Говорю, я ничего не вижу. Расслабьтесь. Но в книге все написано. Так что из-за этого говорится, что буква меняет судьбу человека, меняя букву имени и характер человека. Кстати, отсюда идет слово «шем» — имя на иврите «шем». Если я беру вот слово «шем» — имя, и слово «нешама» — душа. «Нешама» — душа. Корень слова «нешама» — душа — это что? «Шем» — это имя. То есть если я хочу пробудить душу человека, человек упал в обморок, я его зову его по имени. Имя раскрывает мне миссию человека. По тому имени, кто родители имеют пророчество и дали имя ребенку, я могу понять, какая его миссия, какой его характер. Очень многое можно же распознать, чего только по имени человека. Есть известная история, когда был человек по имени Кидол, и великие мудрецы остановились у этого человека, у него был мотель, они у него остановились, и сказал, я забыл имя. То ли это был Раби Шимон, я сейчас не хочу, я сейчас на секунду вдруг убежал из головы. И он был не готов оставить свои деньги у Кидора. Он сказал, по имени его я знаю, что мне нельзя ему оставлять деньги. Раввин, который не хотел отдать ему деньги, пошел и закопал эти деньги на кладбище. Сейчас ночью во сне к этому человеку нечестному, Кидору, приходит его отец и говорит ему, большая сумма денег находится на кладбище. Он видит Раби, говорит ему, я видел такой сон. Ему нельзя в субботу идти на кладбище. И сам пошел снаружи охранять, чтобы тот не зашел. Но что интересно, он, этот человек, в конце обворовал полностью все раввина. И кроме того раввина, кто не дал ему деньги. И сказал дай, отдай нам деньги обратно. Какие деньги? Вы ничего не давали. О чем вы говорите? Спросили тогда у того раввина, который сказал не давать ему деньги, как вы знали? Как по его имени. Его имя это Кидол. В итоге, где находится слово Кидол, Кидор Тапухот, потому что это имя измены. Ведь я знал сразу же по его имени, по его буквам, что этот человек это будет менять свое мнение, и на него нельзя доверяться. Но действительно, по имени человеку, мы знаем, что Авраам Авину, пратец Авраам, когда сказал ему Всевышний, у тебя родится сын, Ицхак, то Сара смеялась, это не может быть. Я уже настолько стара, у меня не могут быть детей. И Авраам сказал, по звездам я знаю, что у меня не могут быть детей. Сказал Всевышний, у Авраама не могут быть. Но у Авраама все изменится. Я добавлю себе одну букву. Букву «Гей», одну букву добавлю в твое имя. А это женское имя Бога. «Юд» — это мужская, «Гей» — это женская. Вообще в алфавите есть мужские и женские буквы. Это отдельная тайна, очень глубокая. А дальше, Саре, у ее имя было Сарай, Шин Реш Юд. Он убрал ей Юд из имени и заменил это на женскую букву Гей. То есть у нее была мужская буква. Пишется в Кабале, что очень важно, особенно у женщин, которые есть, могут быть проблемы там, с женитьбой, с рождением детей, чтобы была, опять, это концовка Гей в конце, что это женская буква беременности, женская буква имени Творца. И он убрал Юд у Сары, добавил ей «Гей», и все изменилось в ее судьбе. Это мы видим, как одна буква меняет что? Судьбу человека. И как имя влияет. С другой стороны, Йехошуа бен Нун. А что с этой Юд произошло? Помните, это Юд он убрал. А что потом дальше произошло с этой Юд? Видите, что когда у Моисея был великий ученик, мы знаем его как Йехошуа. А как и было изначально его имя? Хошеа. Его имя было Хошеа. Он родился с именем Хошеа. То есть его первая буква была женская буква «Гей». Хошеа было его имя. То есть, и когда Моисей его посылает за 12 соглядатаями, помните, когда 12 соглядатаев, 10 из них согрешили и пошли против Всевышнего. И Моисей боялся, что когда у него женская буква, то есть это буква того, кто идет следующего за кем-то. Да, он боялся, что он пойдет за ними. И он тогда добавил ему букву «Юд», букву мужскую, букву лидера в начале его слова. Он вместо Хоше, он стал кем? Йехошуа. И все изменилось в его судьбе. Так что мы видим отсюда, как имя, буква меняет судьбу человека. Буква в имени меняет характер человека. И Шем является корень слова душа. это является то ДНК, то та кнопка, через которую ты подключаешься к душе человека, к символу. Из-за этого, когда человек после 20 лет поднимается на небо, и что ему задает один из вопросов первых? Как себя зовут? Если человек не знает. Говорится, если он забыл свое еврейское имя, значит, энергия из букв его имени убежала, улетела. Он не исполнил свою миссию в жизни. А если он истинно исполнит свою миссию в жизни, он помнит свое еврейское имя. Кстати говоря, очень важно каждому еврею и еврейке иметь еврейское имя. Для еврея это чуть сложнее с точки зрения, что чтобы иметь еврейское имя, должны иметь образование. А женщина должна его правильно выбрать. Кому нужна консультация на эту тему, может со мной поговорить отдельно. А очень важно выбрать, чтобы каждый человек имел свое еврейское имя. Всевышний нам дал такую великую энергию через еврейские имена, и когда мы это не используем, мы не используем энергию, которую Бог нам дал. Конечно же, у меня была в синагоге женщина, она долго выбирала имя, наконец выбрала Хая Сара Рохо. Три имени. Красота. Все ее звали Наташей. Так что имя надо использовать, активизировать. А те, кто имеет уже имя еврейское, а пишет мне не еврейские имена, пишите ваши еврейские имена. Используйте ваши еврейские имена, используйте ту энергию, которую Бог нам дает. Что очень интересно. Помните Вавилонскую башню? Вавилонская башня, они хотели построить башню, которая дойдет до самого неба. То есть небоскреб, другими словами, чтобы свергнуть Творца. Как Бог их наказал? Все языки что? Смешал. Какая связь, что он смешал все языки, потому что они хотели построить башню. Да, когда ты не имеешь один язык, тебе тяжелее быть в единстве. Но почему именно наказание? То, что они строили башню, было, что они были наказаны, что смешались 70 языков. А потому что до этого момента, поймите, все говорили на каком языке? На святом языке. Иврит. Иврит — это уже современное название нашего языка. Изначально называется «Лешон Хакодыш» — святой язык, язык святости. Почему святость? Потому что на этом языке сотворен весь мир. Вот есть еще объяснение, почему это язык святости. Значит, даже на иврите, в святом языке в Торе, нет названия, как это сказать правильно, детородных органов. Не пишется. Только в современном иврите. Потому что святость, то, что и так само собой понятно, не надо называть. Чтобы поднимать это язык, который поднимает человека, когда человек использует эту энергию, эту вибрацию, он его возвышает. Когда это возвышает, начинает опускаться вниз. Из-за этого это язык, который отделает человека святым, он поднимает человека. Естественно, сегодня то, что мы с вами называем иврит, это важное понимание. Когда приехали евреи в Израиль, евреи сефардские говорили или на арабском, или на ладино, евреи ашкеназские говорили на идыше, и не было одного языка, и пришел Бен Иуда, и который был светский еврей, и модернизировал иврит, и добавил уже многие современные слова, и так далее, и так далее. И многие религиозные вначале сопротивлялись, что не надо как бы брать святой язык, его делать ежедневным, но это уже многое там уже, вот в иврите, в современном иврите, там уже какие-то слова уже как-то изменены, которые уже не имеют значения, и так далее. Это уже не тот согласие. Но мы говорим именно с вами о святом языке, в котором написано Тора, но потом сотворен весь мир. Итак, почему тогда Всевышний смешал их языки, потому что они строили башню? Отвечают мудрецы, потому что же вещь. Башня, и слово опять тут, левена, слово кирпич, это слово слово. Они старались не просто построить башню, они, зная язык иврит, зная ДНК всего творения, только хотели свергнуть Бога. Они хотели изменить правила иврита, правила букв и слов, чтобы то, что дает зло, приносило добро, то, что приносит добро, приносило зло. Они хотели иметь контроль управления над миром. Из-за этого, зная, и весь мир говорил это только на иврите, они хотели это все изменить, все творение. И из-за этого Бог смешал языки, чтобы они больше не знали, не владели ивритом и не могли, то, что называется, башню, которая свергнет Творца, изменить правила творения мира. Потому что язык иврит имеет в себе те секреты, изменив всего творения. И только у еврейского народа остался язык иврит. Но во всех 70 языков, так как они все пришли от иврита, даже вы никогда не учили иврит. Вы говорите только на русском, на французском, на украинском, на знакомом языке. Вы говорите все равно немаленький процент ваших слов на иврите. Как? Вам покажу. Самурай от слова шумер, охранник. Альтернатива от слова латурнатива, искать путь. Кот на русском языке от латинского катулус. Простите меня, почему кот называется котом? А почему на латинском назвали его катулус? Никто вам не ответит. На иврите катуль. Но хатуль означает что? Прятать. Что делает кошка? Она прячет свои отходы. Как говорят мудрецы, если бы мы не, дай бог, не было дано бы Тора, мы учили бы скромность от кошки. С другими словами, все приходит от иврита. Только на иврите есть значение, почему это так названо. А на русском языке просто кот-кот. Или катулус. Зато от слова то очередь на иврите. Эврика, помните, он кричал эврика. Почему он кричал эврика? Он идет от слова ивритского хаврака. Хаврака — это молниеносная. Молниеносная идея тебе пришла? Хаврака. Тебе пришла молниеносная идея. Вот вам эврика. И так я могу продолжать очень много и долго. Но вот это короткое объяснить, что the good news, что вы уже все знаете немножко иврит, говорите на иврите немножко, и мы все перед тем, как наша душа спустилась в этот мир, уже знали все иврит. Мы знали всю Тору, знали иврит. Так что мы вспоминаем только свой язык. И, кстати, вот когда мы делаем этот курс 9 недель, и люди за очень быстрое время учатся читать прямо на иврите. Потому что люди вспоминают свой язык. И сейчас мы идем на... Давайте органы поговорим немножко. Печень. Ухо. Просто поговорим о именах органов. Почему ухо называется ухо на русском языке? Объясните мне, пожалуйста. Или ear на английском. Ради бога. На иврите озен. Озен — это слово изун. Изун — это баланс. Где находится вестибулярный аппарат? В ушах человека. Потрясающе, правильно? Сейчас. Печень. Почему печень называется печенью? Или liver на английском. На иврите кавед. Кавед — это тяжелый. Какой самый тяжелый орган из внутренних, кроме кожи, из внутренних органов? Какой самый тяжелый? Печень. Идем дальше. Айн, глаз. Айн — это слово маян, источник воды. Если она из болезней, сухость глаз, если не идет, это проблема, то есть вода должна, глаза должны быть источник воды, источник влажности. То есть получается, что каждый орган на иврите имеет свое уникальное значение. Лашон — язык. От слова лаш — месить тесто. Оно месит всю еду. Чинаем зубы — от слова лашанот — меняют еду. Они меняют форму. То есть все на иврите, каждый орган, ни одно слово просто так названо. Мы решили, давайте назовем. Оно скрывает в себе суть этого органа, его функцию, его миссию, как же о человеке в имени человека и так далее. Идемте дальше. Давайте поговорим немножко о животных. Осел — это хамор. Хамор — это слово хомер, материя. Во-первых, он самоматериальный, и он несет материю тяжелую. На нем можно... Есть даже такое выражение на иврите «хамор носит сварим». Когда человек очень знающий, но свои знания не использует, мы говорим «осел носящий книги». Как бы книг много, знания много, но... так сказать, остался, кем остался. То есть, другими словами, хамор — это от слова «тяжелая материя», самое грубое животное, и при этом несет большой груз. А арье-лев — это слово, и буквы слова арье-лев — это ир-а, страх. Это царь зверей, он приносит страх. А, спроси меня, почему поменяли это? Назови его просто страхом. Почему поменяли порядок букв? Потому что сначала алиф. Алиф — это буква царя, как Бога, Творца. Он царь животных, его али в начале, но буквы слова страх. Кстати, могу продолжить дальше с келев, собака. Тут не написано келев, собака, самый лучший друг животных. Почему собака называется собака? Или dog на английском. На иврите келев, кулёлев, одно сердце. Вся суть собаки, самое эмоциональное животное, самое привязывается, это собака. Кулёлев, келев. Пиль, слон. Слон — слово пеле, чудо. То есть есть большие животные, есть у нас гиппопотам, есть много разных больших животных, но нет еще другого большого животного, кто может поднять иголку. То есть чудо, слона, гигант, который с тонкой, с очень тонкой натурой, кто может поднимать иголку. Так что это чудо. И когда человек во сне видит слон, пишется в Талмуде, это знак, что будет чудо в твоей жизни. Знаете, я закончу все-таки слово «шаббат», «суббота». От слова «шаббат» вверх остановиться, и от слова «лошу» возвратиться. В субботу, когда мы останавливаемся, мы возвращаемся к самому себе. И чува, чува, возвращение к религии, как говорится, сад чува, стал религиозным, это «лошу» возвратиться, «хей, хашем», к Богу. Возвратился к Богу, возвратиться к себе, прийти к самому себе. Это и есть суть религии, это и есть суть всего еврейских букв. И через еврейские буквы мы познаем кого? Самого себя, лицо творения. И свою миссию, когда человек понимает свое имя и свои буквы, которые создают свое имя, понимает название вещей, человек понимает, все для чего тут состоит, все для чего находится. Я надеюсь, что сегодня за это короткое время мы с вами хотя бы какие-то главные вещи смогли пройти и раскрыть свет на эту великую масштабную тему самого великого языка и единственного, кто был сотворен весь этот мир. ДНК всего творения.
1: Дорогие друзья, это был только фрагмент этой лекции. Это у нас большой курс, который будет 9 недель. Мы будем изучать, как читать на иврите. Понимать корни слов. Понимая, что каждый корень на иврите, если два слова имеют тот же корень, то решение проблемы через этот корень. Если вы хотите научиться читать на иврите, понимать главные слова, понимать корни слов, через которые вы сможете понимать решение ваших проблем в вашей жизни и получить инструменты для решения ваших проблем, а также понимать значение букв, как это влияет на ваши еврейские имена, на ваши судьбы, на ваш характер и многое другое. Я вас приглашаю на наш курс по ивриту, изучение иврита, каббалистический ульпан иврита. И также у нас идет регистрация на уникальный курс каббала и исцеления. 10 недель, где мы изучаем трансформацию жизни, изменения своего состояния эмоционального, как это влияет на здоровье человека. Уникальная эмоциональная чистка по каббале и многое другое. Уже вся информация о всех наших курсах, о всех наших занятиях по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Опять поздравляю всех с Mother's Day, всех наших дорогих матерей. Всем желаю всех благословений. Ходы что вам в руках.

Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
6: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
9: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
10: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-40-28. 718-602-40-28.
1: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер, с вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. И сегодня день матери, день мамы. И я поздравляю всех женщин, всех матерей. И я уверен, что все мы, радиослушатели мужского плана, поздравят своих матерей и даже поздравят жен, потому что жены тоже матери. Так, Happy Mother's Day! И мы с вами на хоккейных площадках, Кубок Стэнли, и у нас уже есть одна команда, финалист Кубка Восточной конференции. То есть команда, вышедшая в третий раунд, это Каролина Херикейнс. Это мои соседи, они играют в 3,5 часах от моего дома. Я должен признаться, что я не бываю на их...

счет серии 1-1, совершенно не исключено, что Каролине придется ждать больше недели до следующего выхода на лед. Это у нас Восточная конференция. На Западе пока что нет финалистов. Продолжаются серии. Команда, естественно, команда из Денвера лидирует в серии с Миннесотой со счетом 2-1. Колорадо Аваланч была лучшей в Западной конференции, и я предполагаю, что она все-таки выиграет эту серию. Четвертый матч серии сегодня, он в Миннеаполисе. Окей, и еще вторая серия. Анахайм Дакс играет с золотыми рыцарями из Вегаса. Счет серии 2-1 в пользу Вегаса. Сегодня четвертая серия в Анахайме. Не исключено, что утки сравняют эту серию. Окей, это у нас матчи НХЛ. На этой неделе хоккеисты Национальной хоккейной лиги узнали, что потолок зарплаты в каждой команде. Для каждой команды есть общий потолок зарплаты для всех команд. Его нельзя превышать. Он увеличивается в следующем году. Сейчас он составляет 104 миллиона долларов. Это суммарная зарплата игроков команды. А повышается на 8,5 миллиона долларов. Это, естественно, все в пользу игроков Национальной хоккейной лиги. Начиная со следующего сезона, максимальная зарплата для игрока, максимальная, будет 20,8 миллиона долларов. Сегодня. Кто сегодня наиболее высокооплачиваемый игрок Национальной хоккейной лиги? Это нападающий команды Миннесота Вайлд, дикарь из Миннесоты, Кирилл Капризов. Он зарабатывает 17 миллионов долларов в год. Окей, так можно поздравить хоккеистов Национальной хоккейной лиги. У них повышение, что само по себе очень хорошо. Это у нас Национальная хоккейная лига, но у нас, дамы и господа, на носу чемпионат мира. Окей, через неделю в Швейцарии с 15 по 31 мая, мы об этом будем с вами говорить, 16 команд разбиты на две группы по 8 команд. Название команд через неделю. Когда мы подберемся к чемпионату, ну и 4 команды из каждой группы выходят в плей-офф, кубковую часть турнира. Соединенные Штаты защищают звание чемпиона мира. И нам уже известно, что в составе сборной команды Соединенных Штатов будут 4 хоккеиста, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Италии, в Милане. И среди этих 4 нападающие команды Флорида Пентерс Мэттью Ткачук. Чем интересно его участие? Окей, есть почетный клуб игроков, хоккейных игроков. Это хоккеисты, которые выиграли Олимпийские игры, выиграли чемпионат мира и выиграли Кубок Стэнли. Таких ребят достаточно много. Но среди этих хоккеистов нет ни одного американца. Среди них есть канадцев 11, шведов 9, россиян 7, чехов 2 и 1 финн. Это я не из головы выбрал цифры, а посмотрел в интернете. Но ни одного американца в почетном клубе нет. Так вот, Мэттью Ткачук, если он станет чемпионом мира, то он станет первым игроком, родившимся в Соединенных Штатах, который войдет в этот почетный клуб. Он уже олимпийский чемпион, мы с вами знаем. Дважды команда Флорида Пентерс, в которой он играет, выигрывала Кубок Стэнли. Ну и теперь, если сборная Соединенных Штатов в Швейцарии станет чемпионом мира, подтвердит титул, завоеванный в прошлом году, то господин Мэттью Ткачук, ну Ткачак, по-английски Ткачак, я, ну, из украинских корней, украинский, я называю его Ткачук. Это у нас, конечно, хоккей. Что у нас происходит на баскетбольных полянах? Ну, во-первых, сегодня была лотерея команд, которые не попали в

0: кубковый турнир, не попали в розыгрыш кубков, плей-офф, ну и среди них проводилась лотерея, кто из них будет выбирать первым в драфте. Это очень важно. У трех команд были одинаковые шансы. Ну, в лотерее участвуют команды, повторю еще раз, которые в плей-офф не попали. Равные шансы были у Вашингтон Визардс, у Индиана Пейсерс и Бруклин Нетс, моя команда. Ну, это шансы были. Итак, лотерею выиграла команда Вашингтон Визардс. Второе место Юта Джаз будет выбирать второй. Джазмены будут выбирать вторыми. Команда Мемфис из Мемфиса будет выбирать третий. Четвертый будут выбирать Чикаго Буллс. Пятыми будут выбирать Индиана Пейсерс. Бруклин Нетс, моя команда, будет выбирать шестой. Кого выберут под первым номером? Год назад мы с вами знаем, такого вопроса просто-напросто не было. Было известно каждому, как говорится, даже каждый еж это знал, что первым будет выбран Купер Флэг. Это и произошло, и команда Даллас. Маверикс, имевшая первый номер выбора, выбрал Купера Флэга. Кого выберут на этот раз? Я даже не буду называть фамилии. Есть достаточно много отличных ребят, которые играли в университетских командах. Но такой звезды заранее, как Купер Флэг в прошлом году, такого просто нету. Окей, мы с вами на баскетбольных полянах сейчас. Многие из вас, наверное, ну не многие, кто-то смотрит телевизор, как играет Нью-Йорк Никербокерс. Я перестал смотреть этот поединок еще до конца первого периода. Но там уже все было ясно. Первый период закончился, это я уже потом узнал, 43-24. После третьего периода, сейчас идет четвертый период, ну идет игра в одни ворота. После третьего периода Никс лидировали 122-83. Ну, окей. Наверное, сейчас я не вижу второй состав Никербокеров на площадке. Итак, Никс выиграли серию со счетом 4-0. Значит, неделю назад я сделал прогноз. Меня спросили сделать прогноз. Я сказал, что Никс выиграют серию 4-2. А если дело дойдет до седьмого матча, то я не исключаю, что победит Филадельфия. На основании чего я делал такой прогноз? Дело на основании того, что в первом раунде Филадельфия, игравшая с Бостон Селтикс и проигрывавшая после четырех матчей со счетом 3-1, ну это почти что смертельно. В НБА не было случая, чтобы команда, которая проигрывала 3-0, сумела выиграть серию. Это было в Национальной хоккейной лиге несколько раз. И это один раз было в главных бейсбольных лигах, когда Янкис лидировали с Аризоной 3-0 и проиграли 4 матча подряд. Грустно вспоминать, но факт. Филадельфия проигрывала 3-1 и выиграла 3 матча подряд у Бостон Селтикс, причем 2 из этих 3 матчей она выиграла в Бостон Гарден, это на площадке Селтикс. Ну, взвесив все это, я предсказал, что Никс выиграют со счетом 4-2, а может быть, дело дойдет до 7-го матча. Но прогноз оказался неточным. Никербокеры одной левой 4-0, сегодня серия закончится 4-0. С кем Никс будут играть в следующем раунде? Окей, это сказать трудно, потому что следующий раунд – это финал Кубка Восточной конференции. Соперник будет победитель Детройт Пистонс с Кливленд Кавальерс. На сегодняшний день в серии лидирует 2-1 лидирует Детройт. Мы с вами знаем, Детройт был лучшей командой Восточной конференции в регулярном чемпионате. Опять-таки, вполне возможно, что и эта серия продлится до последнего 7-го матча. Никербокеры отправятся отдыхать. Вопрос, хорошо ли для команды, которая выиграла серию 4-0, следующий матч проводить, может быть, через неделю или даже больше? С одной стороны скажут, о, они имеют время на отдых, это очень хорошо. С другой стороны, это не очень хорошо, потому что команда, которая на ходу, которая выигрывает, ну как Никс Филадельфии, этой команде, ну нужно, чтобы она по-прежнему была на ходу. Колесики смазаны, машина работает. Отдых такой команде недельный просто. просто-напросто не нужен. Чем занять эту неделю? Просто беготнёй по залу? Окей, тем не менее, Никс уже в третьем раунде Кубка Восточной конференции. Соперник, поджидаем соперника, это Детройт или Кливленд. Что происходит в Западной конференции? Там, одного победителя третьего раунда можно было предсказать заранее. Оклахома, действующие чемпионы, вчера выиграли у Лейкерс и лидируют в серии 3-0. А серия Миннесота-Сан-Антонио, счет в серии 2-1 в пользу Сан-Антонио. Сегодня четвертая игра, она происходит в Миннесоте, но Сан-Антонио гораздо сильнее. Мы с вами предсказывали, что в финале Кубка Западной конференции встретится Оклахома-Сити и Сан-Антонио. Я уже готов предсказать, что победитель этой серии станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Окей, если Никс выйдут в финал и удивят нас всех, мы будем аплодировать Никербокерам. Трудно сказать, смогут ли Никс победить Оклахому-Сити или Сан-Антонио. И вчера начался женская НБА. Я не буду часто останавливаться на этом турнире. Пусть меня простят женщины в День матери, этот турнир для меня не столь интересен, как чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Тем не менее, вчера стартовал этот турнир женской НБА, и удивительный совершенно матч. Я о нем прочитал, я его не видел, но я прочитал. Значит, действующие чемпионы, команда из Лас-Вегаса, Aces, Тузы из Лас-Вегаса. Прекрасное название команды, которая базируется в городе, это столица и горная столица, Тузы из Лас-Вегаса. Они принимали вчера, первый матч они на своей поляне принимали, вчера Феникс Меркьюри. Естественно, первый матч им вручили эти самые перстни, чемпионские перстни, подымался флаг, то, что они чемпионы. Счет матча 99-66 в пользу Меркьюри. То есть чемпионки потерпели поражение с разницей в 33 очка. Окей, может быть, девушки до этого приняли. Но они все-таки в Лас-Вегасе. Может быть, они приняли какую-то дозу виски. Я не знаю. Я не хочу грешить. 99-66. Это у нас баскетбол. Бейсбол, окей, Янкис. В Милуоке сегодня проиграли третье поражение подряд. И наступавшая Янкис на пятки команда Tampa Bay Rays сегодня выиграла в Бостоне 4-1 и поднялась на первое место на востоке Американской лиги. Тампа на сегодняшний день 26 побед, 13 поражений. Янкис тоже 26 побед, но уже 15 поражений. 10 последних матчей. Тампа выиграла 8 из 10. Янкис только 6 из 10. Проиграли 3 последних матча. Мэтс играют сегодня в Фениксе. Окей, как играют Мэтс? Сегодня интереснейшая серия. Завершающая серия – это Лос-Анджелес Даджерс, Атланта Брейвс. Обе эти команды, они выступают в национальной лиге. Обе в своих группах лидируют, причем почти что с одинаковым счетом, с одинаковым соотношением. Атланта лидирует на востоке национальной лиги 27-13, а Даджерс, действующий чемпион, они лидируют на западе национальной лиги 24-15. Окей. Вполне возможно, что эти команды могут встретиться в кубке, в финале кубка Западной конференции. На Западной конференции. Национальной лиги. В финале кубка Национальной лиги. Окей. Это у нас бейсбольные поляны. Футбольные поляны. Европейский футбол. Сначала о событиях в главной лиге сокера. Значит, вчера в Торонто Интер, не Милан, а Майами. Они играли с Торонто, выиграли со счетом 4-2. Один гол забил мистер сеньор Месси, один гол забил сеньор Луис Суарес. Значит, что происходит? Да, как сыграли команды? Нью-Йоркский Ред Булл сыграли в Чикаго выиграли со счетом 3-1, это было вчера. Сегодня Нью-Йорк-Сити футбол-клаб играл дома с Коламбусом, выиграл 2-0. Но эти победы нью-йоркским командам не помогли подняться слишком высоко. Значит, в восточной конференции впереди Нэшвилл 24 очка, Нью-Ингланд Революшн 22 очка, Интер-Майами тоже 22 очка. Нью-Йорк Ред Буллс на 8-м месте, Нью-Йорк Сити Футбол Клаб на 11-м месте, у них по 15 очков. На Западе уверенно лидируют футболисты Сан-Хосе. У них 29 очков, у Ванкувера 26 очков. Ну и мы с вами в Европах. Окей. Во-первых, на минувшей неделе определились финалисты во всех трех европейских турнирах для клубных команд. И в финалах. В всех трех европейских турнирах будут играть английские команды. В Лиге Европы финал 20 мая в Стамбуле. Команда Флайбург из Германии играет с Астон Виллой английской команды. Финал Конференц Лиги 27 мая в Лейпциге, Германия. Кристал Палас, лондонская команда, играет с испанской командой Рая Вильякана. Ну и завершит финалы, вот эту серию финалов Лига чемпионов 30 мая в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Арсенал играет с действующими чемпионами, клубными чемпионами Европы ПСЖ, Пари Сен-Жермен. Итак, вопрос. Выиграют ли английские команды все три финала? Окей, может быть да, может быть нет. В любом случае, то, что три английские команды во всех трех финалах нам свидетельствует, доказывает, что английская премьер-лига – это лучшая лига, лучшая национальная лига во всем земном шаре, в том числе Европа, Южная Америка и так далее, и так далее, и так далее. Ну и мы с вами в английской премьер-лиге. Что происходит? Ну, то, что было сегодня в конце матча Арсенал-Вестхэм, это как бы даже отдельный разговор. Вчера Ливерпуль играл с Челси 1-1. Челси вполне может быть ни в каких европейских турнирах в следующем сезоне играть не будет. Ливерпуль 100% будет играть в Лиге чемпионов. Вчера это был 1-1. Сандерленд, Манчестер Юнайтед 0-0. Манчестер Юнайтед уверенно занимает третье место, будет играть в Лиге чемпионов. Причем за день до вчерашнего матча было объявлено, что лучшим футболистом в премьер-лиге в этом сезоне это капитан Манчестер Юнайтед, португальский полузащитник Бруно Фернандес. Я должен признаться, я немного смотрел матчи Манчестер Юнайтед. Но то, что я видел, достаточно какое-то количество. Он блестящий совершенно игрок. Если бы я голосовал, я проголосовал бы за мистера Райса из Арсенала. Но Фернандес заслужил, безусловно, лучший футболист года. Райс занял второе место. На третьем месте громадный норвег из команды Манчестер Сити. Манчестер Сити вчера играла дома с Брентфордом, выиграла со счетом 3-0. И Манчестер Сити ждали, как сегодня завершится матч Фулхэм-Арсенал. Вчера на пресс-конференции после победы над Брентфордом менеджер, главный тренер в английском футболе, главный тренер-менеджер Пеп Гвардиола попросил команду West Ham United не проигрывать Арсеналу. И West Ham United вышел сегодня на поляну не для того, чтобы проигрывать. West Ham занимает 16-е место в премьер-лиге. 16-е, 17-е, 18-е вылетают, опускаются ниже. Две команды, которые, 18-е, 19-е, 20-е. Команды, которые заняли 19-е, 20-е место, это Бернли и Вулверхэмптон, они уже знают свою судьбу. Вест Хэм ведет борьбу за право остаться в премьер-лиге с Тоттенхэмом. И Вестхэму очко, хотя бы одно очко, было совершенно необходимо. Итак, за 5 минут до конца этого матча при счете 0-0 Арсенал вышел вперед 1-0. Добавленное время. Свалка после подачи углового у ворот Арсенала. И мяч попадает в ворота Арсенала. Что дальше? Окей, я расстроился, дамы и господа. Я честно скажу, что я расстроился. Что там было? Заваруха, я разобрать было трудно. Но, оказывается, там случилась атака на вратаря. Дело дошло до разбирательства варом. Это видео-арбитр, рефери. И он просмотрел видео-рефери, пригласил главного судью на поле. И мяч ворота Арсенала был не засчитан. Не засчитан совершенно справедливо, это нам показали много раз повтор. Интересно, что голкипер Арсенала Райот, это испанский вратарь, сразу же после того, как гол был забит, сразу же сказал, что этот гол должен быть отменен. Но для того, чтобы гол был отменен, вся ситуация должна была пойти на рассмотрение видеоарбитра. Только после видеоарбитра просмотра гол был отменен. Итак, что сегодня на сегодняшний день в премьер-лиге? Арсенал у нас имеет на 5 очков больше, чем Манчестер Сити, 79. Манчестер Сити 74, но Манчестер Сити сыграл на одну игру меньше. Манчестер Юнайтед на железном третьем месте, 65 очков. Ливерпуль 59 очков и Астон Вилла 59 очков. Обе эти команды будут играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Ливерпуль стоит выше, потому что разница забитых и пропущенных мячей плюс 12. У Астон Вилла только плюс 4. Дамы и господа, сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня – по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте theater.com.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый вечер, добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами снова Алексей Орлов, и через 2-3 минуты я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный. Тем не менее, я напоминаю, 718-303-90-90-718-303-09-090. И я напоминаю свой интернетский адрес, цифра 1, number 1, ставить обязательно, Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenca@gmail.com, MashaOrlov@gmail.com. И, дамы и господа, информация для тех из вас, у кого есть телефонная карточка Дэвидсон и друзья-подруги в Узбекистане, вам предлагается хорошее качество связи на Узбекистан по самым низким ценам. По 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильный. 40 минут Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, также по адресу 3171 Coney Island Avenue. Это угол Брайтон Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076-718-303-9076 или зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон гарантирует связь без брака. У нас уже есть желающие говорить. Добрый вечер, вы на проводе.
6: Здравствуйте, Алексей, это Илья. Я хотел бы вас спросить об одном, по-моему, вопиющем нарушении футбольных правил, которое происходит со стороны известного грузинского левого крайнего ПСЖ Хвичи Кваратскелия. А именно, по-моему, этот хлопец всю дорогу бегает с опущенными до половины гетрами. И мы видим, что у него на ногах нет футбольных щитков. Мне кажется, это вопиющее нарушение футбольных правил, которые обязывают спортсменов быть в стандартной форме. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
0: Илья, я когда-то этому удивлялся, но когда я узнал, в чем суть дела, я удивляться перестал. Значит, они обязаны выходить на матч так, как вы говорите. У них должны быть щитки, должно быть защищено. По ходу матча, если они все это дело сбрасывают, это уже давно прощено, это давно уже сделано. Поэтому я повторю еще раз, я удивлялся. Ну, я уже давно перестал удивляться, потому что это практика. То есть это вошло в практику, ну, я не знаю, по крайней мере, несколько лет назад. Они должны выходить на поле полностью, Алексей, готовы. Да.
6: Так это значит, что они могут и без трусов бегать, что ли?
0: Окей, Илья, давайте не будем это самое усложнять вопрос. Без трусов они бегать не могут, конечно. По той или на другой причине. Окей, спасибо большое за звонок. Спасибо. Добрый день, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
0: Добрый день, Мишенька.
7: Я хочу, во-первых, у меня два момента. Первый момент. Судья великолепно разобрался с тем, как вратаря держал нападающий Вестхэм и не дал ему выпрыгнуть, поймать мяч. И потом разбирали очень долго на видео этот момент. Вы правы. И судья очень правильно разобрался. Долго, но правильно. Теперь я хочу сказать насчет дилетанта Фрика, который позвонил насчет спущенных гетр. Мне, что интересно, что вы тоже не правы, Алексей Георгиевич. Дело в том, что в европейском футболе в последние годы выпускают разные высоты гетры. Если вы заметили, что у Хвичи Кварасхелли не спущенные гетры, а просто короткие гетры, а там щитки есть. Федерация футбола считает, что каждый футболист имеет право носить высоту своей гетры, защищать любое место ноги. Он решил защищать только нижнюю часть, там до бус не доходит, наполовину между коленом и бусом, и это не спущенные гетры, это такой высоты. Многие любят выше колен, играть в гетрах выше колен, и до колен, как мы когда-то играли. Почему многие игроки играют в коротких гетрах со щитками внизу? Посмотрите внимательно. Пусть дилетант Фрик Илюша посмотрит. Потому что гетры, они закрепляют как бы икроножную икру. И многим футболистам неудобно бегать, некомфортно себя чувствуют. И я когда играл, тоже некомфортно. Гетры, щитки... Ну, там много медицинское там выражение есть. Они действуют, и некоторые не любят, когда касаются некоторых частей ноги гетры. Потому FIFA, местная федерация футбола выпускает разные высоты гетры. И это есть укороченные щитки внизу и укороченные гетры. Никаких спусков гетр нету и нарушений нету. Это проверьте мои знания, если хотите. Можете поверить мне на 100%. Я это не выдумал. Да, Илюше большой привет. Дилетант нулевой. Что с него возьмешь? Что это без трусов играть сообщает? Понимаете, есть такие люди, парень очень ценный.
0: Я, наверное, окей, Миша, спасибо. Миша, я совершенно не намерен оспаривать то, что вы сказали. Я верю на слово, что действительно так и есть. То есть вы правы. Спасибо большое. Большое спасибо. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Нет человека. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день.
8: Добрый Алексей, день. Алексей, добрый день. Добрый день. Во-первых, спасибо вам за передачу и просьба. Не превращайте свою умную, правильную передачу в какой-то местечковый базар со стороны, сами понимаете, кого. Но я позвонил не поэтому. Просто, какие Некс молодцы. Как они проходят эти плей-офф? Просто они регулируют защиту. Скамейка работает. Согласны со мной?
0: Ну, я должен сказать, что Каролина в прошлом году играла в финале Восточной конференции, проиграла
8: Флориде. Я извиняюсь, я говорю за NBA, за Knicks.
0: Я прошу прощения.
8: Ну, вы думали о хоккее. Меня не волнует ни одна, ни та команда, потому что я Айлендер фэн. Я смотрю, это просто как кино, этот хоккей. Сегодня будет неплохая игра, конечно, Монреал и Баффало, но дело не в этом. Просто Никс молодцы, вы знаете, я удивлен.
0: Никс, они... Я, честно сказать, я тоже удивлен по одной простой причине. Потому что, когда я смотрел Никс в течение сезона, даже матчи, которые они выигрывали, ну, это было не очень убедительно. Но у меня вопрос к тому, что происходит сейчас, следующий. Это Никс играют так замечательно или Филадельфия играет так безобразно? Потому что то, как сегодня началась эта игра, ну, такое впечатление, что, ну, я не знаю, они знали, что они проигрывали серию 3-0, и они знали, что серию выиграть они не смогут. Но когда команда поле...
8: Защитная игра со стороны Никс просто закрыла весь офенс Филадельфии, и это заслуга тренеров, я так считаю.
0: Окей, будем смотреть, что будет. Я надеюсь, что Никс дойдет до финала Кубка, то есть с командой Западной конференции.
8: Там да, уже как вы думаете, последний раз они в финале играли с кем?
0: О, это была, по-моему, Индиана, да, наверное, если меня не
8: знаю. Нет. Это
0: был Сан-Антонио. Или Хьюстон Ракетс.
8: А, и Сан-Антонио тоже, Сан-Антонио, вы правы. Сан-Антонио, да. Окей, Алексей, всего хорошего.
0: Да, знаете, это было так давно, что для того, чтобы мне вспомнить, мне нужно полезть в справочник. Ну, справочник теперь не нужен, в Google полезть и посмотреть. Добрый вечер, вы на проводе.
9: Алло, добрый вечер, Алексей. Я поздравляю всех людей с праздником Победы. Победы Советского Союза над фашистской Германией. Надеюсь, больше такого не повторится.
0: Понимаете, ну то, что вчера было на Красной площади, там поздравлять даже нечего. Это позорище, которое... Меня заставили друзья посмотреть все это дело. Я сказал, я смотреть не хочу. Ну, они заставили меня посмотреть. Но то, что было, это позорище просто.
9: Я хочу вам сказать, что был концерт, посвященный этому дню. И там упомянули, читали стихотворение про Бабий Яр, упомянули еврейскую историю. За это спасибо. Я поэтому, так сказать, и выразил. Ну и поздравляю всех мам, которые живые, дай Бог им здоровья, которых нет, вечный им покой. Ну и сейчас постепенно я перейду по... В Евролиге играла Апоэль Тель-Авивский, они прошли финальную пульку, встречались с мадридским Реалом. К сожалению, они проиграли. Там победа из три победы, и команда выходит. Они первые два матча проиграли, третий матч они выиграли, на четвертый матч они проиграли, и в полуфинале мадридский Реал вместо них будет играть в полуфинале. Но за это спасибо, потому что Макаби вообще Тель-Авивская не прошла. Вот, я хочу еще коснуться игры, интереснейшая игра, но это, на мой взгляд, так сказать, играла ПСЖ и Бавария 1-1. Я считаю, что Матвей Сафонов великолепно сыграл. Хвича, я не обращаю внимания, есть щитки, нет щитки. Я смотрю, как играет игрок. Великолепный был пас, из всего подачи был забит красивейший гол. Вот, и, ну что, они хорошо, ПСЖ, устроились в защите у них. Сзади русский, впереди грузин. Вот. И мне, знаете, вопрос такой к вам. Как вы считаете, ну, вы не любите прогноз давать, но ваше мнение просто, так сказать, по поводу финального матча, кто из них выиграет? Спасибо.
0: Ну, во-первых, я люблю давать прогнозы. Вы совершенно не правы. Как раз это мое слабое место. Значит, фавориты в этом игре, по общему мнению, Пари Сен-Жермен, фавориты... Но я вспоминаю год назад, когда ПСЖ и Арсенал играли в полуфинальную серию. И Пари Сен-Жермен выиграли полуфинальную серию, но сказать, что это была игра в одни ворота, нельзя. Это две команды совершенно разного стиля, просто разного стиля. Да, если у меня спросить, на кого бы я поставил, я бы сказал так, 51-49 из 100 в пользу Пари Сен-Жермен. Но я абсолютно не исключаю, что может выиграть Арсенал. Абсолютно не исключаю. Единственное, что я могу сказать, что 5-6-7 голов в этом матче не будет. Команда, которая победит, она победит либо 1-0, либо 2-1, либо победит по пенальти. Я ожидаю этот матч с большим интересом. Кстати, к этому матчу уже закончится чемпионат Премьер-лиги. И если Арсенал станет чемпионом Премьер-лиги, хотите верьте, хотите нет, но для меня звание чемпиона Премьер-лиги стоит гораздо дороже, чем звание чемпиона или чемпиона. Это, так сказать, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов. Спасибо большое за вопрос. Большое спасибо. Добрый день, вы на проводе.
10: Добрый день, Алексей, это Наум. Насчет финала Лиги Чемпионов. Смотрите, что сейчас происходит с финалом. У Арсенала мандраж. Посмотрите, они каждый матч вытягивают, выигрывают, слава богу, но вытягивают. Для них это главная цель. Они хотят выиграть Премьер-лигу. Если на данный момент, конечно, финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен. Ну, я бы сказал, не 51-49, а может быть 60-40 фавориты. Но если Арсенал... финале они будут играть от души спокойно. Если они проиграют английский чемпионат, то они будут в финале играть без настроения. А так они будут на большом играть. Если они выиграют, они будут играть на эмоциональном подъеме большом. Их это раскрепостит, и у них появятся шансы. И тогда шансы будут не 60-40, а так, как вы сказали, наверное, 51-49. Как вы думаете?
0: Окей, я исключаю на ум слово «мандраж». У них нет никакого, естественно, мандража. Значит, я слушал пресс-конференцию...
10: Они закрепощены сейчас.
0: Они играют в боязни. Нет, все дело в том, что главный арсенал, так сказать, и тактика арсенала, у них ставка, не известное изречение Пеле перед матчем в Москве сборы, мы забьем сколько захотим, а они сколько смогут. Так тактика арсенала, мы играем так, сколько они смогут. Мы забьем, сколько нам положено для победы, они сколько смогут. Арсенал делает ставку на защиту. Кстати, вратарь лучше на сегодняшний день вратарь в премьер-лиге. Два защитника центральных. Поэтому дело не в монтаже. Поэтому они считают, если мы забьем 1-2 гола, этого вполне достаточно.
10: Я, может быть, неправильно выразился, мандраж, но у них это... Они 20 лет не выигрывали лигу. 20 лет. Они ее хотят выиграть. Они все делают для того, чтобы выиграть лигу. Да, заметьте, Алексей, они в серии, когда преимущество от Манчестер Сити было там в 9 очков, да, там матч был в запасе, они играли гораздо свободнее, забивали больше голов. А сейчас они забивают один гол, и слава богу. И больше не хотят. Они боятся пропустить.
0: Они не боятся пропустить, они не хотят пропустить.
10: Да, если бы никто не хочет пропустить, это понятно, но... В принципе, я думаю, что они, если они выиграют премьер-лигу, финал Лиги чемпионов будет совсем, они будут играть совсем в другие настроения.
0: Окей, я с вами согласен. Спасибо большое. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей. Вы знаете, мне резануло глаза, когда наш москвич сказал, что Советский Союз выиграл над фашистской Германией. Над фашистской Германией выиграла Англия, Америка, Соединенные Штаты и Россия. Но не Россия одна выиграла над фашистской Германией. И этот их не позыв, что они считают, что только они выиграли, просто неприятно слушать. Вы пропустили как-то это, а мне было неприятно.
0: Знаете, я вам честно могу сказать, что я, во-первых, это пропустил, во-вторых, выиграл Советский Союз. То есть... Была Красная армия, это была армия Советского Союза. Если взять, к примеру, число украинцев, процент украинцев, который был в этой армии. Окей, но дело даже не в этом. Без ленд-лиза, ну это отдельный разговор, без ленд-лиза, без американской и в известной степени английской помощи, все было бы гораздо-гораздо иначе. Тем не менее... Окей, это победа большой тройки, скажем так, Соединенных
11: Конечно,
0: Штатов.
11: Конечно, но не Советского Союза.
0: Советский Союз начал эту войну вместо с Германией, захватив Польшу. Поэтому поздравлять вообще... Ну, я уже не говорю о том, почему они празднуют 9 мая, не 8 мая, потому что 8 мая, окончание войны в Европе, 8 мая празднует весь мир. Почему Советский Союз празднует 9 мая, тоже отдельный
11: разговор. Ну, там сдвижка по времени, может быть сдвижка по времени. Но это специально, конечно, сделано.
0: Окей, спасибо большое за поправку. Я с вами согласен. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы поговорить о баскетболе. Вот смотрите, Атланта проиграла 50 очков. Это плей-офф. Сейчас Филадельфия почти 45 очков проигрывает. Но как уважение к болельщику, послушайте, стоит билет не 50 долларов, не 60, а 200, 250, 300. Сезонный билет может стоить по 4-5 тысяч долларов. Но какое-то неуважение. И должны болельщикам вернуть хоть половину их цены. Люди приходят с семьями, люди тратят деньги. Парковка, там, вода, хот-дог и так далее. Как вы считаете, вот такое отношение, что можно сделать или нет?
0: Это первое.
12: И второй, можно задать вопрос тоже?
0: Да, да.
12: И
0: да.
12: Второй вопрос. Вот слушатель позвонил насчет Гетры. Вы понимаете, мне кажется, может быть, он прав, я не буду спорить, есть такие короткие гетры или нет, но мне кажется, что это подкрученные гетры, они нормального стандартного размера, но игрок их просто закручивает вниз и все. Так мне кажется, я не буду спорить, как вы считаете. Вот два вопроса.
0: Не, очень просто. Значит, я согласен с тем, что сказал Михаил. Я подробности не знаю. То, что выпускается, естественно, и низкие гетеры, и высокие, также щитки низкие, высокие. Ну, я совершенно это допускаю, поскольку это разрешено правилами, и низкие гетеры, и низкие щитки, то не надо ничего подкручивать. Промышленность наверняка выпускает и то, и другое. У меня никакого сомнения нету. Что же касается вашего первого вопроса, никакой управы, естественно, нету. То, что происходит, ну, сегодняшний матч, который, я не знаю, как, с каким счетом он закончился, там, по-моему, разница была после трех периодов больше 30 очков, может быть, стало больше 40
12: очков. 42 было, 42, да.
0: 40. Но это совершенно безобразие.
12: Это плей-офф.
0: Да. Это полное неуважение болельщиков. Что с этим делать? Мне сказать трудно. Никто им деньги возвращать.
12: Я был болельщик этих команд, я больше на следующий сезон не ходил бы, не покупал билеты сезона. Вот и все.
0: А, это другое дело. Опять-таки сезонный билет. Да, большое спасибо за ваше предложение. Это безобразие. Причем я должен сказать, дамы и господа, что я испорченный в этом отношении. Советский Союз меня испортил, поскольку я привык бывать на соревнованиях бесплатно. Поэтому, когда я жил в Нью-Йорке и работал в газете «Новое русское слово», у меня было удостоверение. Бесплатно я мог посетить и «Никс», и «Рейнджерс». Студенческий баскетбол это уже на выбор был. И женский, кстати, НБА. И хоккей я мог посещать «Нью-Джерси Девилс». То есть я привык жить в Соединенных Штатах так бесплатно. Поэтому плата за билеты, но я развращен был советской журналистикой в этом отношении. Окей, дамы и господа, мое время подошло к концу. У меня была, конечно, интересная тема. Миша еще рвется, но у меня уже, в общем-то, нет темы. Интересная тема, связанная с тем, что наши замечательные теннисистки, такие как Арина Соболенко, они считают, что им очень мало платят. Они обижаются на организаторов открытого чемпионата Франции, в Париже предстоит этот турнир. Они считают, что они заслуживают больше, чем им платят. Ну, там человек, который получает первое место, он, сейчас я вам точно скажу, сколько они получают за первое место, около 2 миллионов, около 2,8 миллиона евро за первое место. Значит, госпожа Соболенко считает, что это очень мало, поскольку доходы открытого чемпионата Франции гораздо больше, и поэтому она считает, что игроки должны получать от общего дохода гораздо больше процент, чем получают. А потом есть прекрасная теннисистка, которая просто вообще считает, что... А, это Елена Рыбакина, двукратная, кстати, чемпионка турниров «Большого шлема». Она недавно объявила, что нужно создать профсоюз теннисисток и теннисистов и добиваться нормальной оплаты турниров. Им миллионов мало, но окей. Это отдельная тема, когда у нас начнется большой турнир, открытый чемпионат Франции. Я отдельно об этом поговорю. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто говорил. Кто не дозвонился, в следующий раз. Всего хорошего. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Всего хорошего. И опять-таки, Happy Mother's Day. Поздравьте своих мам. Всего хорошего. Бай-бай.
13: Дэвидсон Радио.
14: Мы любим Нью-Йорк.
15: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в час 10 «Пульс дня», в 2.10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 4.10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4.10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио». В программе передач «Возможны изменения».
13: «Дэвидсон Радио». Радио.
16: Американское радио на русском языке.
13: «Дэвидсон Радио».
16: «Дэвидсон Радио».

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Телевидение, да.
5: Нет, это радио.
6: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
7: Да, как хорошо.
8: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
9: Знаешь, какой он красавчик.
10: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
11: Он очень хороший человек.
8: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Авезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
12: Операцию я беру на себя.
8: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Привет всем тем, кто дружит с хорошим настроением и на правильной волне. Дэвид Радио сегодня начинает с сплошного позитива, потому что программа поздравления уже начинает свой бег по бескрайнему простору. И вы настроили свои радиоприемники, телефоны, компьютеры. Звоните своим родным и близким, чтобы поднять их уровень настроения и все-таки зарядить их тот положительной энергией, которая будет словно свет сопровождать вас в течение всего дня, господа. Вы правильно делаете. Дима Банников на своем боевом посту. Дима, привет, дорогой. И у микрофона Борис Овезов, господа. Сразу напоминаю телефон. Спешите звонить. Сегодня первый звонящий получает кружечку капучино от радиопрограммы «Караван». Ну, а у нас сегодня программа поздравления, поэтому в любом случае обе программы носители позитива. И поэтому, господа, вы правильно делаете то, что нас слушаете. Вы на правильной волне.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а за окном весна, господа, это время, когда даже воздух звучит по-особенному. Он наполняется легкостью, свежестью и ожиданием чего-то доброго. И именно в такие дни особенно хочется делиться теплом, говорить важные слова и слышать любимые голоса. И как раз для этого существует наша радиопрограмма поздравлений по заявочкам. Место, где чувства обретают звук, а мысли превращаются в мелодии. Звоните 646-427-5737. Вы на правильной волне и заряжайтесь.
1: Борис Овезов и программа поздравлений.

0: сегодняшний выпуск мы посвящаем особому настроению. Майский привет! Май, господа, это не просто месяц. Это состояние души. Это когда солнце уже уверенно согревает, но не обжигает. Когда деревья раскрываются в полной красе, а сердце словно подстраивается под ритм природы, господа. Это время, когда хочется начать что-то новое, вспомнить о важном и сказать то, что, возможно, откладывалось слишком долго. Но перед этим, конечно, зарядиться полезной информацией от Бориса Овесова, от Дэвидзон Радио. Это очень нужное дело, господа. Итак, внимание!
1: Дочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Овесовым. Туры с Борисом Овесовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овесов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovesov.com. borisovesov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Алло.

Как-то звонит мне очередной радиослушатель, говорит: Борис, вот вы рекламируете Грузию, что там смотреть, господа? Ну разве можно так об этом благодатном месте говорить такие слова? Грузия, господа, мы мечтали попасть туда. Однажды побыв, мы захотели вернуться еще раз. И поэтому не надо говорить, Грузию надо просто увидеть, надо вдохнуть.

0: Да, господа, майский привет сегодня в программе поздравления. Вижу ваши смс-сообщения, ваши благодарные письма. Спасибо, дорогие мои, кто путем интернета. Спасибо, мир, люблю вас. И мы не забываем, что у нас сегодня в программе майский привет. А это больше, чем просто слова. Это возможность протянуть невидимую нить от одного сердца к другому. Иногда нам не хватает смелости сказать спасибо, прости. Но ехать в Грузию, господа, надо, поэтому приглашаю.
1: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте. Складывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
0: Ну что, дорогие мои, 646-427-5737, господа, я думаю, что когда вы не можете писать, вам на помощь приходит музыка, она умеет говорить за нас, усиливать эмоции и передавать самые тонкие оттенки чувств. Звоните, господа, жду ваших звонков.

Да, господа, звоните 646-427-5737. Маленький диалог весенний. В нашей программе каждый может стать частью этого весеннего диалога. Здесь нет случайных песен. Каждая композиция выбрана с особым смыслом. Каждая заявка – это чья-то история. А может быть, это поздравление для мамы, которая всегда поддержит. Или для друга, с которым пройдено немало дорог. А может, это слова для человека, который пока не знает, насколько он важен. Поэтому, господа, звоните и получайте кружечку от радиопрограммы «20 лет над столицей мира». Для вас, господа, получите огромное удовольствие на память. Есть у нас уже первые смс-сообщения. Добрый день, Борис. Хотим поздравить с днем рождения дочь Марину и пожелать счастья, успехов, здоровья и любви. Семья Зайтман. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Следующее сообщение. Приветствую вас, Борис. Хочу пожелать всем хорошего дня. Хочу поздравить своего друга Аркадия Левина с днем рождения. Поставьте что-то интересное. Спасибо заранее. Кирилл Важенов, Бруклин. Ребята, от души. Спасибо большое, что хотя бы пишете. Нет смелости позвонить, но пишите. Это уже большое дело, господа. Так обычно начинаются великие дела. И песни, которые сегодня будут звучать, ваш адрес. Песня о весне. Я думаю, что они вас порадуют, потому что вы на правильной волне.

Конечно, господа, мне очень бы хотелось, чтобы наша программа проходила в интерактивном таком формате, потому что когда ты один, представляешь, что вы действительно с четырьмя лицами прильнули своим телефоном или к радиоприемникам, конечно же, состояние совсем меняется. Но если вы позвонили вдруг, не обязательно поздравлять близких, просто позвоните, скажите. Хочу всех поприветствовать, хорошего весеннего настроения. Борь, поставьте какую-то песню или назовите какую-то песню, я обязательно ее постараюсь поймать, потому что если вы являетесь другом для кого-то, то это очень важно, потому что, уделяя внимание своему другу, вы, конечно, подчеркиваете его значимость. И в этот момент ставите свой приоритет перед тем, что вы действительно достойны того, чтобы и к вам вернулись. Алла Верди, как говорится. Потому что песня для друга у нас важна, так как мы все-таки все на протяжении почти уже многих лет друг другу являемся просто хорошими друзьями. Получаем удовольствие. Новые песни сегодня в программе «Поздравления для вас», а я жду ваших смс-сообщений или звонков 646-427-5737. Жду с нетерпением.

0: братьев.
1: Все-таки, господа, хочу отметить, что ценность каждого из нас в том, что мы не забываем, кто рядом с нами. И мы стараемся друг другу делать добро. Весна ведь за окном, господа. Она нас учит быть внимательными к простым вещам. К тому, как распускаются листья, к тому, как меняется свет в конце концов.

Мы всегда будем братья и господа. Ведь точно так же можно сказать, что нельзя откладывать добрые слова, потому что иногда одно короткое сообщение, одна песня, один майский привет может изменить чье-то действительно настроение, поддержать трудный момент или просто подарить улыбку. У нас есть сообщение. Здравствуйте, программа поздравления. Мы отмечаем наш день рождения. Андрей Владимирович Алексеев. Хочется пожелать ему счастья, здоровья, любви и весеннего солнечного настроения. И просим вас включить для него песню о весне. Ну, о весне не о весне, но песня действительно напомнит старые добрые времена. И я думаю, что песня в Кейптаунском порту в любом обрамлении, в любой интерпретации всегда будет иметь место или называться просто модным треком для современности.

Да, господа, хочу отметить, что наша программа – это все-таки пространство, где каждый голос имеет значение. Здесь нет больших и маленьких историй, есть только искренность. Ведь именно она делает любое поздравление настоящим. Когда слова идут от сердца, они всегда находят отклик. Звоните.

0: Напоминаю, дорогие друзья, все те, кто в миру слушает нас по интернету, вижу, спасибо вам огромное за добрые слова. Спасибо тем, кто слушает нас, оставляет свои сообщения. Спасибо, люблю вас тоже. Мне очень приятно, то, что вы на нашей волне. Я думаю, буквально через несколько минут закончится первая часть. Вы получили огромное удовольствие, но пока звонков нет. Но я надеюсь, что все-таки кто-то проснется и позвонит, чтобы сказать добрые слова своим родным и близким. А может быть, просто пожелать красивого дня. Очень хотелось бы, конечно. Но я думаю, что сейчас информация, которая будет литься с Дэвидом Радио, порадует вас и подстимулирует к тому, чтобы вы начали более активные телодвижения, набирая телефон 646-427-5737.
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737 646-427-5737.

0: Похоже, необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavizov.com. borisavizov.com. Знакомьтесь с маршрутами и путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
4: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
5: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
6: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
5: Или заходите на сайт www.borisavizov.com.
4: www.borisavizov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
8: Здоровья, счастья, радости, явлений. Желаем вам программа.
9: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Я думаю, что Дэвидзон Радио на протяжении стольких лет радует вас, господа, и поэтому вы уже давно завсегдатые друзья, а точнее близкие люди нашей радиостанции. Мне очень приятно видеть и слышать, как вы пишете мне добрые слова. Конечно, хотелось, чтобы позвонили, потому что когда звонишь, слышит больше народу. Но в любом случае, огромное вам спасибо, господа. Я думаю, что информация, которая была выше, порадовала вас, и я с нетерпением дожидаюсь ваших звонков о турах. Ну и сразу напоминаю, что если вы хотите слушать мои программы без реклам, уже в нарезанном формате, то заходите на мой телеграм-канал. Пишите русскими буквами «Борис Овезов на радио». Все, и оставляйте там свое сообщение, там, я не знаю, там надо нажать, чтобы зарегистрироваться. И будете постоянно получать уведомления о том, что на телеграме стоит новая программа, которая прошла, и вы не успели ее послушать. Ну а если вы хотите уже в лайв-режиме получать уведомления, то это уже на моем сайте www.borisovezov.com. Заходите на первую страницу, 4 поля белых заполняете, и система автоматически за 5 минут до эфира программы «Караван и поздравления» будет вам отправлять уведомления. Напрягаться не надо, нажмете на синее уведомление, и сразу же ваш телефон заиграет радиопрограммой «Караван» или будет звучать «Дэвидзон Радио». Ну, это все, господа, о том, чтобы вам было удобно. Ну, а сейчас хочу напомнить, что у нас сегодня майский привет, а значит, вы уже, господа, пишите и поздравляйте своих близких или звоните. Майский привет, господа, это, конечно же, приглашение вспомнить о тех, кто вам дорог. Да, вот именно сегодня. Может быть, вы давно не общались с кем-то из близких или хотели поблагодарить человека за поддержку или просто сказать «я думаю о тебе». Не ждите особого повода, господа. Май уже сам по себе повод для тепла и добрых слов. Поэтому, господа, вы на правильной волне, и музыка, которая сегодня льется, стимулирует именно вас к этим активным действиям. Господа, не забывайте, что мы служба доставки музыки хорошего настроения, а значит, музыка именно тот самый стимул, который двигает вас вперед. И всегда на вашем счастливом лице майская улыбка.

0: Да, господа, и, конечно, нельзя забывать о силе музыки, которая звучит с нашей волны, господа. Она объединяет, вдохновляет, помогает пережить сложные моменты и делает радостные еще ярче. В нашем эфире прозвучат или звучат композиции, которые наполняют энергией, дарят надежду и напоминают. Все возможное впереди, господа. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, но то, что пишете, уже спасибо. Спасибо. Мне пришло звуковое сообщение, поздравление. Я сейчас хочу его озвучить, и после чего прозвучит потрясающая песня в восточном стиле. И сейчас, буквально через несколько минут, господа, вы услышите в эфире поздравление очаровательной дамы. Так, господа, внимание.
1: Алло, добрый день, Борис. Спасибо за вашу хорошую музыку, за все. Я хочу поздравить свою дочку Риту с днем рождения. Завтра у нее день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, с хорошей песней. Спасибо. Хорошего дня вам. Будьте здоровы все. И в том числе моя дочка.
0: Ну что, господа, всей командой радиопрограмм поздравления мы поздравляем Риту. Желаем ей всего самого доброго и новая песня для нее сегодня в восточном стиле, которая называется «Шалахо». Я думаю, что мама и Рита, и все близкие, кто слушает сейчас наш веселый музыкальный эфир, будут танцевать. Я вас приглашаю, господа. Получаем удовольствие от этой веселой, задорной песни «Шалахо».

Да, дорогие мои, иногда кажется, что мир слишком быстрый, что не хватает времени остановиться и почувствовать. Но именно такие программы, как программы Бориса Авезова «Поздравление, караван», и по заявкам дают возможность сделать паузу, услышать не только музыку, но и людей, почувствовать, что мы не один.

как приятно. Люди пишут: Боря, хотим эту песню, где нам ее скачать? Ребята, вам не надо ничего скачивать. Заходите на мой телеграм-канал Борис Авезов на радио. Уже я поставил эту песню для вас. Слушайте, скачивайте, наслаждайтесь. Мы для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Ну, а я сегодня предлагаю вам не просто слушать, а участвовать. Вспомните, кому вы хотите передать привет. Что бы вы хотели сказать? Какую песню выбрали бы, чтобы выразить это в лучшей форме в программе поздравления? Возможно, именно ваш выбор станет для кого-то важным моментом дня. 646-427-5737. Шалахо. Звучит в эфире программа поздравления.

Да, господа, эта песня не зря прозвучала, потому что через эту песню я хочу поздравить дорогую Беату Фельдман, которая, прожив в Израиле определенное количество лет, сейчас живет в Канаде. Друзья поздравляют ее такими словами: хотим пожелать тебе, Беата, в день рождения надежных друзей, заботливых родных, любви, множество невероятно счастливых мгновений в жизни и замечательного настроения, ярких эмоций. Стив, Лена, Семен, Роберт. Беана, с днем рождения. Я с тобой когда-то работал в ресторане в Израиле. Добрые воспоминания. С днем рождения, дорогая.

Спасибо, дорогие мои, за теплые слова. Вам нравятся эти песни. Спасибо огромное. Да. На телеграм-канале Борис Авезов на радио, господа. Вижу огромное спасибо. Буду ставить исключительно песни, которые, считаю, заслуживают вашего внимания. Песен много, но действительно искренних шедевров очень и очень ограниченное количество. Поэтому, господа, путем строжайшего отбора, взяв во внимание все, текст, мелодию, гармонию, аранжировку, я ставлю только то, что может быть бриллиантом, ценным камнем для вас, для вашего сердца и вашей души. Ну а весна, господа, это время, когда все возможно. Даже самые смелые мечты кажутся чуть ближе. И, может быть, именно сейчас речь тому, о чем давно думали. Начать разговор, написать сообщение и, в конце концов, отправить заявку, друзья. Потому что сегодня в нашей программе изумительная, восхитительная музыка, благодаря нашему Диме. Профессионал, как мне везет с людьми, конечно же, с теми, с кем работаю. Поэтому, господа, получайте огромное удовольствие. Хочу вам предоставить новую версию моего любимого поэта, ныне покойного Ефрема Амирамова. Песня, которая сделала его величайшим из поэтов и музыкантов. Молодая Ефрем Амирамов, новая интерпретация. Господа, для вас сегодня в программе поздравлений.

Да, господа, Ефрем Амирамов, вечная память, величайший поэт современности. И у нас есть следующее сообщение. 26 апреля отметил свой день рождения. Минаши Шимонов, уважаемый человек, которого я также очень уважаю. Уважаемый, дорогой Минаши, от всей души и с большой радостью поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, радости, успехов, терпения, сил, выдержки и отличного настроения. При любых обстоятельствах мира, чистого неба над головой, веры в лучшее и благополучие. Конечно же, от всех ваших внуков, правнуков, от детей. Это красивая песня. Лучший отец для вас.

Да, господа, пусть майский привет сегодняшней программы станет для вас способом сказать самое главное. Без лишних слов, но с настоящим чувством. И помните, иногда одно теплое слово может изменить день. Одна песня может изменить настроение. Один привет может изменить очень многое. Оставайтесь на нашей волне, делитесь своими историями, слушайте, вдохновляйтесь и не забывайте, весна — это не только время года, это состояние души.

0: Юрий Авезов в программе поздравлений. Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com www.borisavezov.com или звоните 646-427-57-37 646-427-57-37.
1: Борис Авезов и программа поздравлений.
2: Да, господа, вы правильно делаете то, что начинаете наш день с нашей передачи, а значит, с улыбкой. Даже если вам кажется, что сегодня будет проблемный день, все равно улыбнитесь. Вы на правильной волне.

0: моя любовь.
1: Ну что, дорогие мои, в завершение хочу вам пожелать просто, пусть сегодняшний день для вас будет раскрашен позитивом и удачей. Чтобы фортуна, друзья, давала сил справляться с каждой задачей. Чтобы окружали только чудо и любовь. И начинания, конечно, все удавались. Пусть сегодня с вами произойдет что-то очень-очень хорошее. Улыбки нам, радости и только добрых новостей. И пусть этот май будет наполнен светом, музыкой и искренними словами. Люблю вас. В программе поздравлений был Борис Овезов, Дима Банников. Мы вас визуально обнимаем и очень надеемся обязательно с вами услышаться. Пока.
0: Две непонятные любви под этим небом. Два счастья и...
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: В Нью-Йорке 8 часов вечера.

Так что, милый, скачи, скачи на людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, ты меня не забудь.